0: коммуникации России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Россия призвала Международное агентство по атомной энергии повлиять на Киев из-за атак на Запорожскую АЭС. Руководство организации должно осознать всю серьезность ситуации и остановить провокации, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что удары украинских беспилотников по атомным объектам ставят под угрозу безопасность крупнейшей станции в Европе. Накануне украинский дрон пытался атаковать площадку сухого хранилища отработанного ядерного топлива.
1: О Трампе.
2: Дональд Трамп отверг опасения по поводу возможного нападения России на страны НАТО. Президент США подчеркнул, что оснований для этого нет. Он также заявил, что недавний визит директора ЦРУ в Москву носил сугубо рабочий характер. Ранее западные СМИ предположили, что глава американской разведки прилетал в российскую столицу с предупреждением против возможной эскалации.
1: О расследованиях.
2: Власти Германии пообещали в ближайшие дни назвать организаторов атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Следователи представят достоверные результаты расследования, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Глава правительства отметил, что после установления заказчиков диверсии Берлин сразу ответит. В начале августа на территории немецкой воздушной гавани рядом с украинскими грузовыми самолетами обнаружили несколько дронов со взрывчаткой. Президент УЕФА Александр Чеферин исключил возвращение российских сборных и клубов на международную арену до завершения боевых действий на Украине. Допуск команд из России приведет к массовому бойкоту соревнований большинством европейских федераций, заявил спортивный функционер в зарубежном подкасте. По его словам, организация безуспешно пыталась вернуть на турниры хотя бы юношеские составы, но пока компромисс невозможен. УЕФА и ФИФА отстранили российский футбол от официальных матчей весной 2022 года.
1: О космосе.
2: Частичное лунное затмение произойдет 28 августа и продлится более 5,5 часов. Максимальная теневая фаза ожидается в 7:13 по московскому времени. Явление будет видно в Европе, Африке, западной части Азии и ряде других регионов. В России наблюдать затмение смогут жители европейской части страны, однако наиболее благоприятные условия сложатся в Калининградской области. Там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Ряд стран Европы боится нехватки финансирования Киева и требует изъятия активов России, пишет Financial Times. В России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу. Как такое может быть? Обсудим материал «Комсомолки». И в школах запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября. Эти и другие темы подробнее. Начнем с того, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву 25 августа, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом, по крайней мере, пишет Wall Street Journal и также издание Politico. Как сообщает Wall Street Journal, визит Рэдклиффа в Россию произошел на фоне прогнозов разведки США о том, что Россия попытается проверить решимость НАТО в ближайшие годы. Рэдклифф предостерег Москву от эскалации конфликта с союзниками американцев по НАТО, в частности, с Эстонией, Латвией и Литвой, пишет Политика со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Кроме того, директор ЦРУ использовал свой визит, чтобы оказать на Россию давление из-за военной и экономической поддержки Ирана, сообщили Политика два источника и британский чиновник, знакомый с деталями поездки. В Кремле уже назвали эти публикации очередными страшилками.
4: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
3: Ряд стран Европы боится нехватки финансирования Киева и требует изъятия активы России, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Среди стран, поддерживающих инициативу, называются Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Они планируют в четверг направить письмо Еврокомиссии, в котором попросят возобновить попытки изъять замороженные активы Российской Федерации. Эти планы уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал использование замороженных активов России для поддержки Украины совершенно незаконными действиями.
5: Как Кремль оценивает инициативу Швеции, Нидерландов, Испании и Польши вот, возобновить работу над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины? Если ЕС все-таки пойдет по пути использования российских замороженных активов, как это отразится на перспективах любых переговоров и на отношениях с европейскими странами? Спасибо.
4: Это будут совершенно незаконные действия. Мы неоднократно об этом говорили. Это были бы незаконными действиями, они будут иметь свои юридические последствия. Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовал.
3: Обсудим все, что вокруг этих тем происходит сейчас в ближайшее время. Я также напомню, что европейские страны взяли на себя основную ответственность за обеспечение собственной безопасности и стали играть ведущую роль в оказании помощи Киеву. Об этом заявил заместитель министра войны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Ну, денег, видимо, не хватает. Да? Обсудим это с экономистом, директором Института нового общества, автора телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Колташов с нами на прямой связи. Василий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Давайте начнем с того, что нехватка финансирования Киева провоцирует возобновление требований изъять активы России. Financial Times, по крайней мере, об этом пишет, и мне кажется, это же неспроста, как говорил Винни-Пух. Что вы думаете, почему опять пошли разговоры на эту тему?
6: Пытаются заставить колеблющиеся страны подписать некую бумагу, да, условно говоря, договор с дьяволом о том, что они будут бороться против России ценой даже своего собственного существования. Я говорю про колеблющиеся страны. Это Испания, Италия, Греция, Франция, Бельгия, потому что Бельгия больше всех колеблется по вопросу изъятия российских активов, ибо они там, в Бельгии, находятся в распоряжении компании «Евроклир». А вот кто не колеблется? Неколебимо против России. Швеция, Нидерланды, Дания. Чуть менее демонстративно неколебимо, да, Германия. Пожалуйста, там мы видим и другие скандинавские страны там в этом лагере. Ну, я перечислил лидеров процесса. Вы тоже назвали некоторых из них. И получается так, что вот эта коалиция, она не очень организована, деньги не получается собрать. Сейчас очередной кризис сбора средств по фасеночкам, по сусекам, там, как угодно, да. 90 миллиардов для Украины собрать не могут. И ищут способ, как присвоить российские активы. Присвоить их невозможно без решения со стороны Бельгии. Бельгия в конце прошлого года такое решение принимать отказалась. Ей делали не намеки, а ее пытались убедить в том, что она должна эти средства присвоить и передать Европейскому Союзу. Заметьте, сам Европейский Союз, всякие там Швеции, Нидерланды, Дании, Норвегии, они не участвуют. Они просто им дали, они взяли. Понимаете, какая позиция? Они сейчас призывают, а решение за них должен принимать бельгийский народ. Потому что вот в чем я с Песковым в данном случае не согласен, это в том, что здесь совершенно незаконно все. Смотрите, если бельгийское правительство примет решение о конфискации замороженных российских активов, это будет законно. Но это будет объявление войны России. Понимаете, в чем дело? Объявление войны – это законный акт. Просто нельзя. Это просто такое состояние, что вы не можете законно присвоить суверенную собственность России, а суверенная собственность – это не только наши регионы, но это и средства, находящиеся за границей, и при этом, чтобы это было нормально, да, то есть Россия в этом случае получает юридическое право уничтожить Бельгию. Угу. Просто физически, понимаете? Это не просто юридическое отстаивание своей позиции. Юридическое отстаивание позиции остается рабочим инструментом в условиях, когда Бельгия ни на что не решилась, но продолжается заморозка. То есть она не конфискует, она говорит, ну они заморожены, пусть лежат. А вы там придумываете всякие схемы там в других странах, да, как вот вы якобы под обеспечение замороженных российских средств что-то там нашли и отдали Зеленскому. Вы там придумываете, задним числом это не будет иметь никакого значения, потому что трогать, то есть присваивать российские деньги нельзя. Это война. Поэтому Дания, Бельгия, да, она заняла позицию, там голос премьер-министра дрожал, руки его дрожали, и он сказал еврокомиссарам нет. Mm-hmm. Нет. Потому что отвечать за все ему.
3: Ну, между Бельгией и Россией есть еще несколько стран, да, если бы граница была бы общая, да, можно было бы еще сильнее испугаться, на мой взгляд, а тут, ну, есть некая прослойка. К тому же я хотел бы обратить внимание, что вот Песков предупредил ЕС о правовых последствиях использования российских активов, едва ли он имел в виду, собственно, военные действия, да, но о каких юридических последствиях, на ваш взгляд, может идти речь?
6: Ну, если не происходит ничего радикального, я описал именно максимальный сценарий, максимум развития событий, а продолжается то, что происходит, то есть некое топтание, некие заявления, допустим, бельгийское правительство даст какую-нибудь гарантию, что оно в дальнейшем когда-нибудь использует, передаст эти средства, и под это будут собраны деньги для Зеленского, ну вот это Россия может оспаривать на юридическом уровне. Здесь Песков прав, да, потому что российские дипломаты, юристы, они будут здесь выражать некую позицию, возможно, даже как-то в судах. Ну, в частности, у нас идут суды с Евроклир. Давайте так, с этого начнем, что Евроклир согласился ввести разбирательство в Москве и проиграл, и подает на апелляцию. То есть у нас эта история такая, что Евроклир, что деньги еще и сложно забрать, потому что сама компания, которая контролирует эти замороженные активы, она судится в России, с Россией, и она может судиться еще долго. Это мешает забрать деньги, серьезно. Потому что ситуация очень странная. Да? То есть компания сказала, мы, Россию не любим, но мы должны с ней судиться по-честному. Вот мы судимся с ней в Москве. И тут вылазят, понимаете, все эти бесы из Еврокомиссии и говорят, дайте, мы заберем. А что, вы у кого заберете? Вопрос уже решается в судебном процессе. Идет судебный процесс. Вот он решит. Вот на это согласился Евроклир. Понимаете, то есть они еще тоже подзатруднили всем вот этим, всей этой коалиции желающих присвоить чужое, что-то забрать. Сама компания Евроклир.
3: Интересная история. Я бы даже, Василий Георгиевич, сейчас прервал бы наш разговор, поставив многоточие или двоеточие. Это Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов», был с нами на прямой связи. Но тут возникает мысль о неком, знаете, капитал Шрёдингера, наверное, можно назвать эту ситуацию, потому что активы вроде одновременно считаются принадлежащими России, да, ну, чтобы международные нормы никакие не нарушались, и принадлежащими ей, но при этом пользоваться Россия этим капиталом никак не может. Да, он есть и нет, он и принадлежит России, но потрогать его нельзя. Странная ситуация, двоякая. Будем смотреть, рано или поздно она, конечно, должна разрешиться. Ну а в России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу. Как такое может быть, подробнее обсудим через пару минут.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Борис Межуев о снижении значимости интеллигенции в обществе. Смысл интеллектуального уклада заключается в том, что в современном обществе есть люди, которые добывают новое знание. Причем именно научное знание, которое вырабатывается в цехах производства этого научного знания. Так вот, от этих людей, от их успеха, что ли, зависит, насколько страна занимает передовые рубежи. То есть, насколько она может быстро, оперативно, в том числе реагировать на вызовы, в том числе военные. Поэтому существование этого интеллектуального класса, оно, конечно, имеет большое значение. Но есть еще люди, не только ученые, есть и те, которые преподают, есть инженеры, которые используют это научное знание в своей, в общем, деятельности, есть там предприниматели, которые работают с научным знанием и так далее. Это, в общем, важный слой людей. В определенный период истории этот слой людей очень верит в то, что он сейчас преобразует все общество. Последним периодом вот в нашей истории, когда такое было, это была действительно эпоха перестройки. Но в какой-то степени вообще советская эпоха характеризуется вот этим подъемом интеллектуального класса, начиная еще с 20-х годов 20 века. Сегодня мы переживаем не только в России, кстати, вообще в мире мы переживаем как раз наоборот упадок этого интеллектуального класса. Он не очень верит в то, что он на самом деле занимает передовые позиции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. О, теперь мы посмотрим с вами на наш сайт kp.ru. В России впервые за 10 лет подешевели сборы в школу. Как такое может быть? И это интересный вопрос. И автор этого материала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина с нами сейчас находится на прямой связи. Этот вопрос мы ей в том числе и адресуем. Елена, я приветствую вас.
8: Ну да, это такое заявление серии невероятного фактически, но тем не менее в ЦИОМ нас этим обрадовал, что впервые за 10 лет подешевели сборы в школу.
3: Дайте угадаю, копеек на 75 подешевели, да?
8: Нет, ничего подобного, да? Между прочим, очень прилично, на целых 3000 рублей по сравнению с прошлым годом. Но вообще, давайте про цифры, они уже сразу такой оптимизм с лица Сергея вашего сотру. Ага. В этом году сборы в школу по данным ВЦИОМ, давайте обратим внимание, что это очень такой официальный, да, источник, лояльный, скажем так. Так вот, по данным ВЦИОМ, в 49 169 рублей в этом году обходятся сборы одного ребенка в школу. В прошлом году эта сумма превышала 52 200 рублей. Вот. Ну, собственно, казалось бы, как? Да? Мы знаем, что в этом году инфляция выросла сильнее, чем прогнозировало правительство. Да? Мы знаем, как Центробанк старался максимально играть, удерживать высокую ставку, да, пытался сдерживать инфляцию. Тем не менее, правительство уже пересмотрело прогноз по инфляции. Соответственно, вопрос, как, если цены в стране растут, и школьникам, казалось бы, нужно покупать все то же самое. Ну, главная статья расходов – это обувь, одежда, канцелярка, разумеется. Как тогда могут упасть расходы? Ну, упасть они, естественно, мы сами это можем понять, но нам тут эксперты тоже не дали усомниться в наших выводах. Упасть они могут, только если люди покупают меньше товаров в чеке. Или, скажем, покупают товары менее дорогие и более низкого качества. Ну, условно говоря, раньше кто-то был способен купить ребеночку условно кроссовки Adidas, да. Ну, а сейчас это уже не Adidas, да. Или покупали две пары обуви школьной, или там две пары спортивной обуви, да. А сейчас покупают одну. То есть позиция в чеке, вот число товаров купленных, оно снижается. Соответственно, выбирают более бюджетные варианты люди и просто стараются экономить. Вот, собственно, и вся лукавая математика. И вот этот вывод, он, собственно, и подтверждает, что такое действительно может быть. Вот, угу. Иначе этого быть просто не может с учетом растущих в стране цен.
3: Да, интересная история. Но все-таки сэкономить-то как-то можно еще помимо, ни в чем себе не отказывая при этом. Что это? Маркетплейсы, какие-то школьные базары, распродажи? Есть ли какие-то советы?
8: Ну, я не знаю, я могу дать совет, конечно, только от себя, как
3: конечно.
8: Мама. Я активно пользуюсь, и ну, на маркетплейсах сейчас, кстати, очень выросли цены, на самом деле, многие родители отмечают в связи событий с атаками на логистические центры, цены выросли на маркетплейсах. Вот. Но есть возможные доски объявлений, ну, лично я, например, вообще выступаю за разумное потребление, и стараюсь давать вторую жизнь вещам, и которые сама использую, которые дети используют. Но понятно, если эти вещи в хорошем состоянии, и ты просто их продаешь, и также покупаешь у людей других. Ну, конечно, это время тоже нужно внимательно выбирать, смотреть на отзывы, но на самом деле это хорошая штука для экономии. Вот, особенно перед школой, особенно всякую спортивку и там, не знаю, много всего, куртки всевозможные школьные, там, чтобы ребенок или во дворе ходил в грязи валялся, уж точно можно купить подешевле. Но это от меня лайфхак, как от спецкора КП. Я не эксперт, поэтому каждый решает за себя. Кто-то привык одеваться в детском мире или в других детских
3: магазинах. В ЦУМе еще скажите.
8: В ЦУМе, да. Ну, слушайте, ну нет, в ЦУМе уже, не знаю, я давно не хожу, в ЦУМ там дорого. Мы попроще живем, журналисты, да, мы народ.
3: О чем мы речь? На рынках, наверное, тоже нет-нет, да и да. Закупаетесь?
8: Я не бываю на рынке, не знаю. Вот. Да, Черкизон — это что-то из моей молодости,
3: да, и да, что-то такое связано с негативной коннотацией, как бы не было. Да, это те воспоминания, которые остались, и повторять их что-то совсем не хочется. Почему-то, я уж не знаю, почему, может быть это возраст.
8: А вы про Черкизон?
3: Да, и про Лужники тоже в том числе, я же все это еще помню.
8: Да, это было, конечно, эпично совершенно, но я думаю, да, хорошо, что эту лавочку прикрыли. Вот, но это было, да, интересно.
3: Еще бы и остальные прикрыли, но это так, мои влажные мечты, как говорится. Елена, спасибо большое за интереснейший материал, за советы от себя лично. Вот, благодарю вас от всей аудитории радио «Комсомольская правда». Елена Кривякина, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. Мы обсудили материал, который опубликован на нашем портале kp.ru. В России впервые за 10 лет подешевле сборы в школу. Как такое может быть? Ответ простой. Россияне стали покупать меньше товаров в школе. Не то, что там что-то подорожало. В смысле, подешевело. Так или иначе. И вот если брать только цифры, которые в том числе и в материале опубликованы, сколько примерно денег там вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года, на следующие покупки, ну, понятно, что цифры усредненные, но там всего в прошлом году было 52 тысячи рублей на одного школьника. Можете себе представить? И вряд ли эта сумма на весь год ее хватит, да? Это просто, чтобы собрать в школу. А в этом году на 3 тысячи поменьше 49 тысяч рублей. Ну, есть некая, простите меня за, может быть, жаргонное слово, разблюдовка, да? Покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы. В 25 году это было чуть больше 29 тысяч рублей. Сейчас в 26 году, ну, почти 28, может быть, там на 43 рубля побольше. Школьная сумка, там портфель, рюкзак, ранится в 25 году чуть меньше 7 тысяч рублей, а в 26 году подорожало чуть больше 7 тысяч рублей уже стало. Но зато учебно-методический материал, учебники, там, рабочие тетради в 25 году 7300 условно, да, а в 26 году на 100 рублей подешевле, на 1000 рублей подешевле даже, вот 6300 в итоге это стоит. Ну, плюс еще покупка школьно-письменных принадлежностей, конечно, цветы, подарки учителям на 1 сентября. Все это данные в ЦИОМ, они также расположены в этом материале, так что зайдите, ознакомьтесь, прочтите, мне кажется, это поучительная история, есть с чем разобраться, о чем подумать. Хотя, честно говоря, вот в последние дни августа, наверное, думать об этом поздновато. Чуть пораньше будет сейчас, потому что будет такое столпотворение. Вот, а спрос раздает предложение, как мы с вами понимаем. Ну и цены, соответственно, тоже. Какой смысл понижать? Никакого. Про школу продолжим говорить в нашем эфире, в том числе про то, что запретят пользоваться телефонами на уроках. Вот означает ли это, что школьникам теперь не нужно тратиться на смартфоны? Тоже хороший вопрос, отдельная тема для обсуждения. Но вообще официальный запрет вступит в силу с 1 сентября. И как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, до этого подобные ограничения были установлены федеральным законодательством. Впрочем, подробнее об этом расскажет наш коллега Виталия Осипова.
9: Российские школьники с 1 сентября не смогут использовать мобильные телефоны на уроках. С этой даты вступает в силу приказ номер 316 Министерства просвещения, вводящий соответствующий запрет. В документе отмечается, что ученики не должны использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями станут экстренные случаи или ситуации, когда возникнет угроза жизни и здоровью учеников или работников школы. На переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными в отдельном порядке образовательной организацией. Учитель года России 2022 Дмитрий Лутовинов считает, хорошо, что появился отдельный законодательный акт о запрете телефонов в школе. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: Многие понимают решение о запрете телефонов в школе не так правильно, скажем. Потому что это не означает, что дети вообще не смогут приносить в школу телефон, будут без связи с родителями. Конечно, оставаться на связи сейчас важно для всех нас. Вопрос про то, чтобы обеспечить нормативное право учителя ограничивать использование телефона на уроке, чтобы учитель напрямую мог запретить, и ссылаясь на законодательный акт, детям доставать телефон на уроке. Сейчас мы, конечно, ограничиваем использование телефонов на уроках. Дети у нас их хранят у себя в рюкзаках, включают беззвучный режим или там отключают, да, по-разному. Поэтому на уроках их использовать, в принципе, и так нельзя.
9: Другой вопрос, что если школьник, несмотря на запрет мобильных телефонов на уроках, использует свой гаджет. Директор лицея номер 369 в Санкт-Петербурге, член общественной палаты города Санкт-Петербург Константин Тхостов считает, что именно родители должны провести воспитательную работу со своими детьми и рассказать, в каких случаях в школе можно, а в каких случаях нельзя использовать телефон.
11: Размахивать перед ним приказом министра? Нет. Ну вот здесь есть момент. Если учитель перестанет учить, ребенок не будет научен. Учитель учит, ребенок учится. А семья любит и воспитывает своего ребенка. Наши уважаемые родители должны понимать, если мы говорим о средстве связи, то это не современный гаджет за огромное количество денег, а это мобильный телефон без игровых функций. Тогда и мы зрение ребенка сохраним, и здоровье сохраним, потому что на переменах, поверьте мне, больно смотреть, когда дети занимаются играми, они отдыхают, по крайней мере, от уроков, проводя как-то плюс-минус активно свое свободное время на переменах.
9: Еще с 1 сентября в российских школах вместо привычного звонка зазвучат музыкальные фрагменты. В Министерстве просвещения считают, что такая замена сделает образовательную среду более комфортной. Инициатива получила общероссийский масштаб после того, как проект «Мелодии вместо звонков» был опробован в Москве. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Дорогие друзья, в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко об усилении боевого потенциала НАТО.
14: Сам масштаб всех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонтный характер. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам. И даже те системы вооружения, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа и так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос и информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
15: О важном.
2: Россия пригрозила нанести ответные удары по военным объектам в Великобритании за применение британского оружия. Целями могут стать техника и позиция как на Украине, так и за ее пределами, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат призвала Лондон отказаться от агрессивного курса. Ранее украинские военные использовали дальнобойные англо-французские ракеты при ударе по Донецку, а также запустили британские дроны по промышленным предприятиям в Волгограде и Ярославле.
15: О сотрудничестве.
2: Дональд Трамп назвал обычным делом регулярные контакты глав спецслужб России и США. Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф и руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин поддерживают хорошие отношения и общаются каждые полгода или год, заявил американский президент. По его словам, в недавней поездке шефа ЦРУ в Москву не было никаких скрытых посланий или чрезвычайных тем. Ранее Нарышкин охарактеризовал их общение как стандартный рабочий диалог.
15: О наводнениях.
2: Патриарх Кирилл выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за масштабного наводнения в Тибете. Предстоятель Русской Православной Церкви передал слова поддержки семьям погибших и пропавших без вести, сообщили в Московском патриархате. Как отмечается, священнослужитель также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и стойкости спасателям, которые продолжают разбирать завалы. В ходе удара стихии в горных районах Китая погибли десятки человек.
15: О спорте.
2: Российский футбольный союз отстранил на 4 матча главного тренера Балтики Андрея Талалаева. Наставника калининградской команды также оштрафовали на 400 тысяч рублей за неприличный жест в сторону трибун во время игры с Рубином, сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете организации. Глава комитета Артур Григорьянц пояснил, что строгое решение приняли из-за повторного нарушения. Ранее специалисты уже наказывали за подобное поведение.
15: Обо всем остальном.
2: Власти Канады отказались признавать решение Вашингтона о смене названия озера Онтарио на озеро Америка. Этот гидроним появился более 400 лет назад, задолго до независимости США, и Оттава сохранит историческое наименование, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Как подчеркнул политик, слово происходит из языка коренных индейцев и означает «большое прекрасное озеро». Ранее Дональд Трамп подписал указ об официальном переименовании водоема с американской стороны. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую. Премьер Украины заявил о серьезных разрушениях на объектах критической инфраструктуры во многих областях. Премьер-министр Армении Пашинян заявил о прекращении стратегического союзничества Армении и России. И новый остров с живописной природой обнаружен в Каспийском море у берегов Казахстана. Эти другие темы подробнее. Начнем с того, что премьер Украины Сергей Корецкий заявил о серьезных разрушениях на объектах критической инфраструктуры во многих областях. Что именно пострадало, он, правда, не уточнил. Но местные СМИ пишут, что после атак вооруженных сил Российской Федерации на железных дорогах случился коллапс, задерживаются поезда по всей стране. Минобороны России, напомню, ранее сообщала о нанесении массированного удара по целям на Украине и поражены в том числе НПЗ, металлургические комбинаты и логистические центры. Ну а Евросоюз все еще размышляет о том, как финансировать разрушающуюся Украину. Financial Times пишет, что несколько стран Евросоюза хотят возобновить обсуждение использование более 200 миллиардов евро на замороженных активов российского Центробанка для финансирования Украины. Швеция, Нидерланды, Испания, кстати, и Польша готовят соответствующее обращение к Еврокомиссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал использование замороженных активов России для поддержки Украины совершенно незаконными действиями. Обсудим эти и другие темы с политологом Данилой Гуриевым. Он с нами на прямой связи. Данил, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Добрый день.
3: Вот на ваш взгляд, что можно сказать по поводу того, что Евросоюз снова, видимо, из-за того, что пытаются найти финансирование Украины и источники финансирования Украины, снова начинают все громче и громче говорить о замороженных активах российского Центробанка в Евроклир и так далее. Вот на ваш взгляд, о чем это может говорить? Это старая песня «Начиная сначала» или проблема сейчас стоит гораздо острее, и это вынуждает некогда маргинальную идею вновь обсуждать в Европе?
17: Ну, давайте начнем с того, что ваш вариант не исключает друг друга, потому что действительно старая песня о главном, которую европейцы постоянно говорят, а с другой стороны, это действительно определенная нужда, которая стоит сегодня перед европейскими лидерами, потому что финансировать Украину нужно, это, в общем-то, такая центральная философская концепция и идея, что необходимо продолжать этот конфликт и, ну, продолжать этот конфликт. А с другой стороны, нужны деньги, потому что украинское руководство и Украина как государство — это такой огромный, там черная дыра, куда эти деньги закидываются. Необходимо финансировать как вооружение, так, откровенно говоря, просто само существование государства Украины, чтобы не случилось никакого дефолта. По этой причине деньги нужно постоянно выделять. Но вопрос, а откуда их взять? И сама евробюрократия уже и так сократила все, что можно было, уже выделила все, что можно было. И вот сейчас действительно начинают более активно смотреть на российские активы, как на возможный выход из сложившегося кризиса. Но проблема заключается не в том, что будут ли они брать деньги, а проблема заключается в том, что будет, если. Что будет, если они все-таки это сделают, не придет ли это к большим кризисам. И я напоминаю, что мы с вами уже эту тему неоднократно обсуждали, и год назад, и два года назад. К вопросу о перспективах, что будет дальше. Не приведет ли это к еще большему кризису? Это, откровенно говоря, вопрос очень открытый, на которого нет ответа ни у меня, ни, откровенно говоря, ни у европейских лидеров.
3: Ну вот сегодня мы разговаривали в эфире радио «Комсомольская правда» с экономистом Зубцом, и он сказал, что Украина-то стала банкротом, причем на многие поколения вперед, и страна до сих пор держится на плаву только из-за финансовой поддержки со стороны Запада. А деньги, которые Запад сейчас вбухивает в Украину, на Запад никаким образом не вернется. Так в чем же смысл потаенный? Что Запад получает от того, что просто, ну не знаю, тушит пожар деньгами? По-другому я, наверное, не могу сказать.
17: Ну, в этом контексте, мне кажется, геополитика играет большую роль, нежели чем экономика. И здесь вопрос уже с точки зрения европейских лидеров в дальнейшем существовании государственности и той системы миропорядка, которая существует. Если перестать вбрасывать деньги, то, по мнению европейцев, может случиться именно что разворот мировой общественности на восток, уход от Европейского Союза, как от какого-то такого примера для подражания всего мира, который был до этого. Поэтому с точки зрения европейцев, почему для них этот конфликт так важен, почему они так вцепились в эту Украину? Они заботятся, давайте откровенно, не об украинском будущем, не об украинских детях, ни о чем они не заботятся. Они заботятся о дальнейшем сохранении гегемонистской позиции западной цивилизации. И вот стоит перебросить Украину, как этот гегемонистский проект сразу же рухнет. И с этой точки зрения европейцы, как мне кажется, думают, что они в перспективе потеряют больше, если этот проект рухнет. Поэтому это, ну, такие стоны умирающего существа, которые действительно, как правильно вы уже выразились, уже ни к чему хорошему в перспективе ни для европейцев, ни для украинцев не приведут. Но бросить его они не могут.
3: Или не хотят.
17: Ну, или не хотят. Это на самом деле равносильно, потому что уже много было поставлено на кону, уже много было в эту Украину вложено. Поэтому это вот как в казино. После определенного момента уже как-то хочется делать ставку, потому что страшно за уже проигранное. Mm-hmm. И здесь, ну, на перспектив, на какие-то выходы, кроме как продолжать, у европейское руководство не видят. Хотя, будь они чуть умнее, может быть, вообще бы все это не начинали.
3: Еще один момент, который хотелось бы с вами, Данила, обсудить, это тема дня сегодняшнего, которая касается Армении, потому что премьер-министр этой страны Пашинян заявил о прекращении стратегического союзничества Армении и России. По его словам, Москва не выполнила свои договорные обязательства как союзник по ОДКБ, мы это уже слышали неоднократно, вот он опять это повторяет, когда страна воевала с Азербайджаном. И какая история? На брифинге журналисты спрашивают у Пашиняна, почему в программе правительства не указано, что Россия считается стратегическим партнером Армении. И Пашинян заявляет, что после событий сентября 2022 года нет смысла говорить о подобном союзничестве. На ваш взгляд, вот этой фразой Пашинян, я даже не знаю, что он делает, ну, скажу так, округло, он пытается поставить жирную точку в отношениях России и Армении, или он пытается, ну, какие-то дивиденды получить с вот этой ситуации?
17: Ну, тут тоже, как и в предыдущем вопросе, одно не исключает другое, потому что, по большей части, то, чем занимается Пашинян, это угрозы. Это угрозы, нацеленные в сторону Российской Федерации в вопросах того, что вот давайте нам больше помогайте. Иначе мы здесь сделаем, развернемся в вопросах стратегического партнерства на Запад. Поэтому вместе с этим Пашинян, ну давайте скажем, он все-таки мечтает уйти. Если бы к Пашиняну пришли и завтра бы сказали о том, что вот, вот давайте, пожалуйста, Армению в ЕС, я вас уверяю, Пашинян бы давным-давно все это дело разорвал. Ну а здесь это действительно угроза, потому что, да, они прописали, да, в общем-то, заявляют, но если мы с вами посмотрим на практике, то дипломатические отношения между Россией и Арменией не прекратились. И Пашинян там не отозвал послов, не разорвал никакие действительно там ни экономические, ни стратегические отношения. Но само намерение — это уже на самом деле серьезный звоночек. И, ну и действительно перспектива российско-армянских отношений находится под очень большим вопросом. Тут, скажем так, уже мяч на стороне российского МИДа. Нужно смотреть, как прореагирует российский МИД на эти заявления и уже делать такие более конкретные выводы.
3: Ну, если Армения не будет считать Россию стратегическим партнером, это заявление сделано пока еще, я так понимаю, журналистам армянским, которые задают ему такой вопрос. А если такой вопрос поступит, скажем, откуда-то из России, из Кремля, Пашиняну, и он на него таким же образом ответит, то какие могут быть ответные действия? Ну, они же должны быть, по идее.
17: Ну, у России и Армении довольно серьезное экономическое сотрудничество, да и сразу тут стоит сказать, что на территории Армении находится российская военная база. Армения член не только ОДКБ, но и других экономических и геополитических союзнических групп, международных групп. Но действительно перспективы у России в вопросах давления на Армению в этом контексте очень большие. И мы с вами это давление уже в некой степени видели в вопросах покупки цветов тех же самых. Когда мы прекратили, экономика Армении, ну, в общем-то, тяжело вздохнула после этого. Ну и сразу стоит сказать, что, ну, мне, честно, надо признать, что не очень понятна причина, почему Пашинян все-таки это делает. География Армении не подразумевает того, что у нее есть великие союзники вокруг него. Но Россия все равно союзник, и Россия — это то государство, на которое можно было бы опереться. И сегодня, когда мы видим вот действительно подобного рода расхождения, мне хочется задать другой вопрос. А перспективы какие? Ну, допустим, вы разорвете российско-армянские отношения. И что? Вы завтра вступите в Евросоюз? Да нет, Евросоюз Армению не возьмет.
3: После Турции, там в очередь надо вставать.
17: Да и после Украины, после Грузии, там очередь колоссальная, там огромнейшая. И европейцы дадут армянам какие-то деньги? Да нет, мы с вами только что обсуждали, что у европейцев деньги на Украину заканчиваются, на стратегическую Украину, а на Армению, потому что они откуда найдут. Поэтому все вот эти, уж извините за грубость, выпендривания Пашиняна, они зачастую, ну, просто вот симулякр. Это просто, опять-таки, угрозы, которые направлены в пустоту.

0: примеры у нас не только в Армении, да, но в той же самой Румынии, например, да, существуют и есть о том, что происходило на выборах, но если ничего не происходит внутри страны, это армянское дело, как говорится, да, и влезть мы в него не будем. Но запомним то, что сказал Пашинян. Я вас благодарю. Большое спасибо вам, Данил. Это Данил Гуриев, политолог, был с нами на прямой связи. Обсудили сразу две новости, которые касались и Украины, и Армении, и последних заявлений, которые были сделаны. Ну, а мы продолжим наш эфир через совсем немного времени. Новый остров обнаружен в Каспийском море у берегов Казахстана. Откуда он взялся? Расскажем через две минуты.
1: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: «Прагматика Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя 4». 8-811-53-4-70-57.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». И еще одна тема для обсуждения. Дело в том, что новый остров с живописной природой обнаружен в Каспийском море у берегов Казахстана. И, кстати, он не первый такой, ибо в северной части Каспийского моря, в районе островов, где обитают каспийские тюлени, за последние годы начали появляться и новые острова. Ранее Институт океанологии Российской академии наук сообщил, что последствия общего для всего Каспийского моря падение уровня воды заметное повсеместно, и часть осушившегося дна пролива между Аграханским полуостровом и островом, теперь уже бывшим Чечень, покрылась ковром из цветущих трав. Одновременно на более возвышенных участках наблюдается процесс опустынивания. Многие виды растений исчезают, дюны вновь начинают свое движение. И вот снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 90-х годов. В 25-м году этого века он достиг исторического минимума, опустившись ниже уровня минус 29 метров. Ну, а в декабре 2024 года, я напомню, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления, охарактеризовав ситуацию как большую проблему. Обсудим. У нас ведущий научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук на прямой связи находится Филипп Сапожников. Филипп Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, приветствую вас.
0: Расскажите, пожалуйста, вот та история, которая происходит в Каспийском море. Судя по... Я даже помню, мы еще в школе это изучали много десятилетий назад, о том, что вот Каспийское море, оно периодически то мелеет, то становится более полноводным. Да, и Каспийская низменность, та самая когда-то, где дельта Волги расположена, тоже была частью Каспийского моря. Сейчас там, ну, собственно, дельта. И вот... Насколько это вообще трагично и почему это волнует нас, в том числе, если эта история действительно циклична и зависит от природы, а не от человека?
6: Это волнует нас, потому что мы живем в момент падения Каспия. Понимаете, мы живем текущим моментом и пребываем.

0: в этом моменте. То есть мы естественным образом сталкиваемся не просто с наблюдением падения уровня Каспия, мы сталкиваемся со всеми теми эффектами, которые это падение дает на наших глазах. Предыдущее падение было, оно завершилось к 1978 году, но оно тоже заняло много времени. Потом Каспий уверенно шел вверх, потом он немножко стабилизировался совсем ненадолго, а с 95-го он пошел вниз. Особенно сильно он идет вниз последние буквально 8 лет, но надо сказать, что на фоне гигантских паводков, которые имели место в этом году, уровень упал пока что не на 20 сантиметров, как это происходит ежегодно, там на 25, а всего на 10-11. То есть можем сказать, что произошло некоторое замедление, но мы можем сказать это только с большой осторожностью, потому что год еще не закончился. Каспий мелеет по многим причинам, разумеется, главная из них климатическая, но этот процесс пока что идет. Прогнозировать то, что будет с ним дальше, в ближайшее время, пытаются многие. Созданы модели, разные интересные эффективные модели, которые учитывают множество факторов, которые привлекают возможности умозаключений нейросетей и так далее. Но на самом деле ведущие эксперты по Каспию, в том числе сотрудники нашего института, они говорят правду, что реальные прогнозы по Каспию пока что невозможны. То есть Каспий на самом деле может в любой момент повернуть обратно и начать наполняться. Климат в этом регионе явление инерционное, но когда разгоняется до какой-то точки, то он начинает вести себя не совсем предсказуемо. То есть, в принципе, есть прогнозы, насколько-то вероятнее, что Каспий будет падать дальше вниз. И к 50-му году он может опуститься до минус 35 метров относительно уровня Мирового океана. Есть более пессимистичные прогнозы, но они фантастичны. Понимаете, они не учитывают массу естественных факторов. С третьей стороны, есть мнение ученых о том, что где-то с 30-х годов 21 века Каспий может начать снова наполняться. Пока мы не можем сказать ничего достоверно, абсолютно о том, что будет дальше. Почему нас тревожит? Потому что обнажается дно, потому что Каспий отходит от портов, потому что меняются миграционные пути сельди, меняются нерестилища осетра, серьезно страдает каспийский тюлень. У него происходит огромный стресс на фоне больших штормов на мелководьях, которые раньше были не совсем мелководьями. Вы понимаете, тюлень – это млекопитающее существо, он дышит воздухом, ему надо дышать носом, он плавает, когда на поверхности воды, ему надо дышать. Когда случается длительный зимний, весенний, страшный, большой, затяжной шторм, то при больших волнах, которые идут, допустим, неделю, тюленю просто физически тяжело, это их изматывает, они гибнут. То есть Каспий меняется снова, меняется он на наших глазах, и поскольку сейчас, в отличие от конца 70-х годов, мы получаем информацию не только из газеты, по телевизору, мы видим огромный объем информации о том, какие это имеет последствия в настоящем времени. Разумеется, это вызывает стресс не только у тюленей, но и у нас. При этом, на самом деле, приходится углублять фарватеры в каналах, приходится менять какие-то пути рыболовства, приходится менять стратегию рыболовства на Каспе. Какая-то рыба исчезает, какой-то становится много, меняются донные сообщества. То есть Каспий меняется к настоящему времени очень стремительно. И поскольку вот мы берем, например, берег Актау, где море ушло, ну, скажем, на 150 метров, для сравнения мы возьмем берег в районе селения Жамбал, это на севере Каспия. Там море отошло с 95 года на дистанцию от 8 до 25 километров. Понимаете, это абсолютно ровная пустыня, а это рыболовный район. Там люди традиционно ловили рыбу. То есть селение Жамбал, это всегда был рыболовецкий поселок, довольно большой. И теперь, чтобы ловить рыбу, им приходится ехать сперва на машинах высокой проходимости далеко-далеко-далеко до моря, а потом еще тащить свои лодки-байды по мелководью довольно далеко, чтобы они могли завестись моторами. Но теперь у нас есть полноценный полуостров Аграхань. Это меняет гидродинамику в районе. И он продолжает обсыхать по окраинам. У нас в районе Избербаша из воды встали каменные косы, которые теперь ограждают пляж. Это хорошо, потому что есть теперь прибрежные лагуны, где можно купаться, когда за этими каменными косами высотой 3 метра бушует шторм. Но последствия разные, понимаете? И когда мы видим, как меняется Каспий, главное, что нас тревожит, это непредсказуемость того, что будет дальше.
1: Да, Филипп Вячеславович, я благодарю вас. Это Филипп Сапожников, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, был с нами. Ну а дальше следующий сюжет в эфире.
2: Россияне стали чаще демонстрировать готовность торговаться с возможным работодателем о размере будущей зарплаты, поскольку с осторожностью оценивают свои перспективы на рынке труда. Такой вывод можно сделать из результатов опроса «Суперджоб». По подсчетам аналитиков сервиса, в августе этого года к снижению своих зарплатных запросов были готовы 52% россиян против 44% в 2024 году, что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. Доля категорически неготовых к уступкам, напротив, снизилась с 48% в 2024 году до 36%. Как поясняет руководитель пресс-службы «Суперджоб» Наталья Ильченко, рост готовности соискателей к компромиссу по зарплате отражает изменение баланса сил на рынке труда. Что интересно, женщины реже готовы на компромиссы при обсуждении оклада. О причинах такого положения дел эксперт рассказала в интервью радио «Комсомольская правда».
3: Отчасти это можно объяснить тем, с какой стартовой позиции мужчины и женщины входят в зарплатные переговоры. Наше исследование зарплатных ожиданий по 53 популярным профессиям в Москве и Санкт-Петербурге показало, что запросы мужчин чаще соответствуют предложениям работодателей или превышают их, особенно в высокодоходных сегментах. У женщин ожидания по большинству исследованных позиций в принципе ниже рынка. То есть у мужчин зачастую изначально больше пространства для торга с работодателем, и в среднем разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в двух столицах составляет 11%.
2: При этом, полагает Наталья Ильченко, говорить о переходе к рынку работодателя пока рано. Рост предложения рабочей силы не решил проблему структурного дисбаланса. Компаниям по-прежнему сложно находить высококвалифицированных и опытных специалистов.
3: Рынок труда постепенно движется к большему балансу. Вакансии сейчас на 18% меньше, чем год назад, а резюме на треть больше. Работодатели, в принципе, стали сдержаннее нанимать, а зарплаты хоть и продолжают расти, но уже меньшими темпами. Но это происходит не во всех сферах. Рост предложения рабочей силы не решил общую проблему структурного дисбаланса на рынке труда, и компаниям по-прежнему сложно нанимать высококвалифицированных и опытных специалистов. Они как раз сохраняют сильные переговорные позиции. Дефицит квалифицированных и опытных кадров сохраняется.
2: По итогам второго квартала уровень безработицы составил 2,2%. В то же время, как показывает статистика Росстата, при стабильной занятости на рынке труда замедляется темп прироста зарплат. В январе он составил 8,6% с поправкой на инфляцию, а в мае уже 4,5%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
6: О преступлениях.
1: Украинские боевики специально настраивают искусственный интеллект в беспилотниках на атаки по пассажирским автобусам. Это заявил ТАСС-посол по особым поручениям нашего Министерства иностранных дел Родион Мирошник. Он отметил, что уже 43 жителя России, в том числе трое детей, погибли с начала этого года при ударах украинских националистов по рейсовым автобусам. Еще 329 человек получили ранения, среди них 17 несовершеннолетних. По данным дипломата, всего под обстрелы попали 167 автобусов. Он отметил, что речь идет только о подтвержденных случаях, и реальное число атак и пострадавших может быть выше.
6: Об атаках.
1: В Черном море в исключительной экономической зоне Румынии затонуло торговое судно. Оно шло под флагом Доминиканской Республики. Затонуло оно после того, как загорелось. На борту были 12 человек. Все они были спасены, сообщают местные СМИ. Они отмечают, что пока точных подтверждений того, что судно было атаковано, и данных о том, кем, не было.
6: О санкциях.
1: Уже через месяц Швейцария может отказаться от антироссийских санкций. Это может произойти в случае принятия нормы о постоянном нейтралитете, заявила представитель Министерства иностранных дел этой страны. Она напомнила о том, что 27 сентября в Швейцарии пройдет референдум по этому поводу. На нем автор идеи предполагает ввести запрет на присоединение Швейцарии к санкциям против враждующих государств за исключением ограничений от Совета Безопасности ООН. По словам дипломата, при принятии закона уже действующие санкции тоже придется пересмотреть.
6: О нововведениях.
1: Уже с 1 сентября в России заработает новая мера поддержки семей с детьми. Они смогут получать ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Льготный период может длиться до 1,5 лет. При этом воспользоваться возможностью можно будет один раз за весь срок ипотечного договора. Для семей с первым ребенком также предусмотрены каникулы сроком до 6 месяцев при одновременном снижении дохода более чем на 20% и если платежи по ипотеке превышают 40% дохода.
6: Обо всем.
1: Сегодня жители Земли смогут увидеть частично лунное затмение. Оно продлится более 5,5 часов. Максимальная теневая фаза в 7:13 утра по Москве. Явление можно наблюдать в Европе, Африке и западной части Азии. В России, в европейской части страны, но более благоприятные условия в Калининградской области. Там луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей и 77 копеек.
6: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Я рад вас всех приветствовать. Трансляция идет и на YouTube, канал «Нео Панкин», и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Поговорим мы сегодня, друзья, про нас с вами. Ладно, не буду лишний раз иронизировать. Ученые выяснили, ну или установили, лучше сказать, установили, что человечество стремительно, не будем говорить постепенно, а именно стремительно тупеет. Да, уровень интеллектуального развития людей снижается с 2010 года. Вы с этим согласны или нет? Ну, по окружающим можете судить кто-то, если уровень самокритики позволяет, и по себе тоже. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли вы, что люди стали глупее, тупее, чем раньше? Пожалуйста, мы будем рады вашему звонку. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем разговор. Пожалуйста.

0: Группа «Кино» на радио «Комсомольская правда». С него, с этой группы и начинаем, с Виктора Цоя. Так, дорогие друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим про уровень интеллекта, который снижается, ну и дальше, наверное, будет снижаться. Ключевое, я надеюсь, тут «наверное», а может быть и нет. Вы, как думаете, звоните 8 800 200 ровно 9702 и делитесь своими соображениями. А главное, с удовольствием послушаю ваши мысли на тему того, с чем вы это связываете, почему так, как думаете? Пожалуйста, вот есть звонок, да? Виктор из Тюмени, прошу вас.
1: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: Очень простое объяснение.
0: Давайте.
1: В России много употребляют алкоголь.
0: Вы считаете, много, да, в России употребляют алкоголь?
1: Да, да, с учетом нелегального. А алкоголь тупо убивает нейроны, а без нейронов мы тупеем.
0: Я вам открою страшнющую тайну. России, по сравнению со многими другими странами, не так много употребляют алкоголь. И чем дальше, тем меньше употребляют алкоголь в России.
1: Да,
0: так что
1: да,
0: это не хорошо, объяснение.
1: Меньше, но у нас нелегального много. Вот, поэтому, с учетом нелегального, мы впереди, увы.
0: А вот вы поэтому... на какую-то статистику опираетесь сейчас впереди? Когда говорите.
1: Ну, есть, да, экспертные данные, да.
0: Экспертные данные?
1: Там нелегального. По легальному, да, мы не впереди, а с нелегальным...
0: С нелегальным впереди. Да, экспертные данные. Что за экспертные данные? Поделитесь, пожалуйста.
1: Сейчас пойду. Сейчас я так не скажу.
0: Да, короче, экспертные данные есть, но не под рукой. Я понял. Спасибо. Да, так, спасибо. Пожалуйста. Это не объяснение. К сожалению, алкоголь, ну, в определенной степени объяснение. Но тогда бы у нас была обратная динамика, если с 2010 года, как установили ученые, и они вообще ученые не российские, как вы понимаете. Это мировая история, мировое исследование. Об этом европейская пресса сейчас пишет. Соответственно, у нас стали пить меньше. На другие страны это не распространяется, на ту же Скандинавию это не распространяется, но там та же ситуация, обратите внимание. Кстати говоря, вот согласно конкретному исследованию, это международное, это основано на результатах международных тестов, расшифровывать это довольно бессмысленно, это большая аббревиатура. Проблемы с вниманием, аналитическим мышлением проявляются не только у подростков, но и у взрослых людей, вот так и пишут. И тут ключевое, я обратил внимание, что... Особенно заметны проблемы с грамотностью и вычислениями в странах с высоким уровнем дохода. Блин, богатые страны, понимаете, о чем речь? Вот, не бедные даже, богатые. Статистику чуть позже приведу. 8 800 200 ровно 9702. Я не знаю, можно ли нас назвать богатыми в данном случае. Алексей, Подмосковье, прошу вас.
2: Да, приветствую, меня слышно?
0: Да, прекрасно.
2: Я, кстати, помню ваш разговор с министром здравоохранения. Я его смотрел, вернее, слушал.
0: Мурашка.
2: Да. Знаете, да, укоротили время приема там до 15 минут. Вот. А теперь что хочу сказать. Лет 10 назад, когда я приходил на прием к участковому терапевту, там всегда сидела медсестра. И участковый терапевт, как правило, был опытным человеком. Сейчас же все творится. Сейчас одни молодые, без опыта. А то умеют хорошо владеть, на кнопки давить, клавиатурой, так сказать, да? Ну а где опыт? Одни молодые, бестолковые. Я говорю, до сих пор диагноз даже не могу понять, что мне... Ни кардиолог не сообщил, ни терапевт участковый, никто. Хотя анализы какие-то были, исследования какие-то были.
0: Так, а как связано с нашей темой? С темой нашего разговора?
2: Тема разговора такая, что тупеем мы, не тупеем, а может быть это все последствия ЕГЭ, а может быть это того, что нет расширенного нашего обширного, так сказать, образования широкого профиля в советское время.
0: Так.
2: Нет, это тоже... разве не так? А где опыт? Опыт где?
0: Опыт, сын ошибок трудных. Спасибо. Где? В Караганде где? Не знаю я, где он, опыт. Заработать надо опыт, как известно. Деньги приходят с опытом. Ну и все остальное приходит с опытом. Далее. Марина из Люберец, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Я считаю, что на интеллект воздействует даже... Плохой воздух в городах, который мы дышим. Плохая, скажем так, вода, некачественная, родниковую мы не пьем. Потом вот эти продукты, химия, молодежь вся эти, ростиксы и все прочее засиживает, прямо она не вылазит оттуда, скажем так. А это искусственная еда, она тоже вредна для организма. Дальше, у нас пьют мало, я согласна, алкоголя, но зато курят много. Особенно вот эти вот, то, что, как они называются, электронные сигареты. Они слипаются легкие, и там потом проблемы будут с пересадкой легких у этих людей. Вот они сейчас не задумываются.
0: Я смотрю, прямо скажем, не все себе легкие пересаживают. Да. Вот поэтому и не задумываются.
3: Нет, пересадят, потому что мальчик один курил. Был такой пример, значит, 5 лет курил, родители не знали. И докурился до уже вот фиброзного состояния легких, и ему и родителям сказали в больнице, только пересадка легких спасет, иначе он умрет. 19 лет человек. Так, значит, сигареты, вы меня не сбиваете, так, влияют. Алкоголь, да, вы правы, мало. Сейчас пьет молодежь, потому что много занимается спортом. Дальше, что еще? Ну и не читают. Книги развивают, скажем так, мозги. А от телефонов, гаджетов тупеют. Сейчас уже во многих развитых цивилизационных странах отлучают детей от гаджетов, скажем так, и на долгое время, чтобы они сами как-то вот с окружающим их разбирались. Вот у меня такое мнение.
0: Хорошо, спасибо. Далее, Роман из Казани. Прошу вас.
4: Алло, алло.
0: Да,
4: алло,
0: говорите.
4: Меня слышно, да?
0: Прекрасно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вы знаете, я вот только что слушал ваших зрителей, да, ну, с кем-то согласен, с кем-то не согласен, но я бы хотел бы буквально вот минутку, если вы мне дадите, свою позицию рассказать о том, меня зовут, во-первых, Жирнов Роман, я из Казани, рассказать свою позицию о том, а на что может повлиять вот такое снижение интеллектуального развития людей, да. Я просто в силу своего опыта столкнулся с судами, да, и работой прокуратуры, Следственного комитета, МВД. Вы знаете, я вижу людей своего возраста и моложе, да, там 30 лет, кому 35, которые принимают участие в судах и не знают законов, например, да, элементарных вещей. И поэтому я просто вот хочу сказать, опасность на самом деле снижения интеллектуальных вот способностей, искусственного интеллекта, скажем, да, вот работников сферы правоохранительной системы заключается в том, что такие люди потом впоследствии принимают решения, да. И поэтому, конечно, ну, говоря уже о том, в чем причина, там, сигареты там, и так далее, это одно, но опасность для общества заключается в том, что вот люди потом с такими способностями принимают решения, влияющие на жизнь и будущее людей. Вот это, конечно, страшно и опасно, вот мое мнение. Я это хотел высказать.
0: А все-таки ваша версия, с чем это связано, что люди стали глупее? Наверное, мы вердикт тут не ставим, просто предполагаем.
4: Я понял. Ну, мое личное мнение, конечно, это совокупность всех факторов. И экология, наверное, какую-то долю маленькую вносит.
0: В Швейцарии хорошая экология, допустим, да. Там
4: да,
0: тоже,
4: я
0: видите,
4: понимаю. Да. Но, знаете, в большей степени, как я считаю, на снижение искусственных способностей влияет благотворная среда. А именно что? У нас сейчас нет необходимости думать там о таких вещах, например, каких-то, ну, знаете, искусственный интеллект. Тот же самый искусственный интеллект, который сейчас внедряется, да, он ведь достаточно облегчает жизнь человека, да, тому же самому юристу, тому же самому педагогу, художнику, да, дизайнеру. То есть многие вещи сейчас человеку не нужно делать, думать об этом не надо. Я думаю, что вот с внедрением искусственного интеллекта потенциал человека, его возможности, вот этот
0: снижаются,
4: уровень,
0: да,
4: он
0: да.
4: еще больше, да, еще больше.
0: Спасибо,
4: снизится.
0: Спасибо. Это как версия годится, но исследование говорит о том, что динамика с 2010 года наблюдается. Тогда ни о каком искусственном интеллекте речь все-таки еще не шло. Но как версия принимается, конечно, потому что нам же дальше жить. И, возможно, это как-то повлияет. 8 800 200 ровно 9702. Мы стали глупее или нет? Пожалуйста, звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Зачем директор ЦРУ прилетал в Россию? Москвичи решат, переносить ли памятник Пушкину. Как мошенники обманывают студентов и школьников перед 1 сентября. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
8: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир, врываемся в него с вопросом. Люди стремительно тупеют, как вы думаете, или нет, или нам кажется, или ученые все врут. 8 800 200 ровно 9702, умные все стали.
10: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Людей, потому что я работаю в детском саду.
5: О, прекрасно. Так.
4: Да, вы знаете, я смотрю, что действительно интеллектуальное развитие наших соотечественников, оно снижается.
5: Давайте не только про соотечественников, будет... давайте соотечественников не обижать. Ну, в смысле, не выделять.
4: Я неправильно выразилась. Про наш окружающий народ. Я просто смотрю, что народ даже не умеет общаться, не умеет высказать какие-то свои позиции, еще что-то. Почему? Потому что все время сидят в телефонах, все время им проще позвонить и по телефону говорить. Общения вообще люди не имеют. Вообще. Раньше мы общались, знаете как, между собой. Тебе надо задать вопрос какой-то, ты придешь и пообщаешься. А сейчас народ это не хочет. Им проще по телефону позвонить и сказать. Народ не читает вообще ничего. Не изучает, не знакомится ни с кем. Поэтому и тупеет. Просто поэтому, потому что раньше мы, да я даже по тем панам смотрю, раньше мы газеты читали, раньше мы слушали радио с утра, которое было интересно послушать.
5: Не то, что сейчас.
4: А сейчас сумасшедшее утро встал, вскочил, быстро попил, побежал, поехал, едешь в машине, радио включаешь, там одна музыка, ничего интересного.
5: Или ерунда всякая вообще. На радио «Комсомольская правда»,
4: вот,
5: согласен.
4: Поэтому, знаете, на самом деле, поэтому вот такое происходит у нас. И это неудивительно. Сейчас то, что сейчас мужчина там говорил, какую-то ерунду просто, статистику, еще что-то. Да элементарно в магазин зайдите, послушайте, как народ общается между собой. Раньше такого не было. Народ просто озлобленный какой-то стал, ругается, матерится. Ну, не знаю, все-таки это говорит о том, что бескультурия идет.
5: А уточните, поэтому... пожалуйста, вот вы в детском саду работаете, а как давно?
4: 20 лет.
5: 20 лет, ну да, вот как раз можно проследить в динамике, как я люблю говорить. Спасибо, 20 лет. Так, далее, одно мгновение. Альбина из Казани. Здравствуйте. Альбина.
6: Здравствуйте.
5: Да, пожалуйста, говорите.
6: Здравствуйте.
5: Да, слышим, говорите.
6: Здравствуйте. Во всем виноват телефон. Вы знаете, у меня такое прямо уже ощущение, что наши дети уже совсем уже ту-ту. Вот я смотрю на своего внука, я его окликаю, я говорю: Данил, он на меня смотрит, откликается, я говорю: ты что, не слышишь, что ли? Он полностью сидит в телефоне и стеклянными глазами на меня смотрит. У меня даже страх обуял. Вот, в общем, компьютеры и вот этот искусственный интеллект, вот это все влияет на нас. Мы скоро совсем, по-моему, уже все тронемся. И вера, нет веры в завтрашнем дне. Поэтому еще вот это все влияет.
5: Понятно, веры в завтрашний день не хватает нам, это правда. Далее. Егор из Екатеринбурга. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Иван.
5: Да, прошу вас.
7: У меня, я согласен с предыдущим дозвонившимся, да, это воспитатель детского сада, о том, что читать мы стали в разы меньше. Ну, пусть там скажут, что, конечно, аудиокниги народ слушает, но мне кажется, это уже в большинстве случаев идет как некий фон. И действительно, уровень общения, даже вот, и как это было у Ильфа и Петрова, да, то есть, ну, вот с поколения, видимо, элочек людоедок вырастает, тех, у которых словарный запас, ну, ограничивается, ну, буквально там, нескольким десяткам слов, которого, видимо, достаточно для общения. И в силу этого еще, читая мало, память все же тоже влияет.
5: А вы знаете, память, что аудиокниги как раз лучше стимулируют память? Тоже исследования, причем не одни.
7: Возможно, но все-таки для каждого это индивидуальное все-таки, да, то есть чтение, в свою очередь, то есть как-то погружает полностью, а не так, что ты тут смотришь, да, то есть чем-то занимаешься, еще слушаешь книгу. Ну, я говорю, это по...
5: Так вот, именно поэтому как раз она лучше и стимулирует работу мозга.
7: Я исследований никакие не смотрел на эту тему, то есть, ну, вот, и думаю, то, что гаджеты появились, и куда можно было, соответственно, заносить какие-то данные, то есть, вспомните, это были записные книжки, да, то есть, когда мы помнили наизусть множество телефонов, сейчас этого не нужно, то есть, я считаю, что вот уровень падает из-за того, что просто люди перестают использовать свою память. Так это приходилось раньше.
5: Угу, хорошо, да, да, да, да. Принимайте, далее. Ирина из Москвы. Сегодня Москва в лидерах. Здравствуйте, Ирина.
8: Доброе утро, Иван. Как обычно, с вами на связи. Я хотела что сказать. Не могла обойти эту тему стороной, потому что я работаю детским психиатром. Ну, это по поводу того, что тупеет народ или нет со временем. Так вот, если 20 лет назад к нам на прием приходил 1-2 человека в неделю, то сейчас, ну, детские психиатры просто завалены приемами и завалены огромным количеством оформлений инвалидности. Это, ну, это чисто вот, пожалуйста, статистика.
5: Там, а что за инвалидность? Назвать? Что за инвалидность, уточните?
8: Ну, психиатрические.
5: Угу.
8: Это то, что напрямую зависит от интеллекта.
5: Слушайте, а можно уточнить? Можно уточнить, это важно на самом деле. А может, просто потому, что это стало, ну, во-первых, распространеннее и популярнее, потому что раньше про психологов-то никто не слышал. Специальности такой в России не было 20 лет назад, согласитесь. Ну, кстати, там один психолог где-то был, в Москве сидел, наверное, и все.
8: Я, во-первых, конкретно говорю про психиатров, а не про психологов.
5: Ну, психиатр, да, психологов. Не так их много было.
8: Не сильно считаю специалистами. Психологи – это наш, как бы сказать, второстепенный какой-то рычажок там для обследований. Вот. А
5: психиатр... Да, психиатр ставит диагноз. Психиатр ставит диагноз и выписывает лекарства, да. Конкретно.
8: Ну, не только лекарства, а как в последнее время как раз наблюдается тенденция о том, что действительно стало очень много психических расстройств, очень много, они кардинально поменялись, то есть если 20 лет назад это были как раз интеллектуальные, прям конкретно, да, умственные расстройства, то сейчас уже, ну, такие высокоинтеграционные там расстройства типа аутизма, про которые мы 20 лет назад даже и не знали. Ну, точнее, знали по книжкам, но не знали, как это выглядит. Сейчас вообще их просто валом.
5: А скажите, пожалуйста, по поводу аутизма. А с аутизмом же рождаются, если я правильно понимаю, или нет? Или нет? Уточните.
8: Это, конечно, поломка где-то, да, где-то на уровне развития еще эмбриона, но она проявляется, когда ребенок родился, точнее, даже уже пожил какое-то время. Да, действительно, это не экзогенного характера природы развития заболевания, это все равно что-то было, действительно. Вот. Ну так вот, а почему раньше-то такие не рождались вот в такой прогрессии? Это тоже большой вопрос, это уже, конечно, за рамками эфира. Поэтому, ну, я вот чисто говорю про интеллектуальные нарушения, ну и да, вы правы, в плане того, что обращение было раньше меньше, еще из того, что люди как бы не были проинформированы о нас так, так широко.
5: 20 секунд, коротко.
8: Ну вот, то есть если раньше из деревень, из диких там не приезжали, сейчас вот отовсюду едут. Ну а насчет информационных технологий, я считаю, что у людей просто нет культуры общения. Не надо все валить, конечно, на развитие.
5: Спасибо, спасибо, друзья. Перерыв.
9: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
10: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Комсомольская правда.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Александр Камкин о влиянии диверсии на северных потоках на немецкую экономику.
16: Германия выражает такое молчание ягня, потому что она главный проигравший во всей этой комбинации, потому что прекращение поставок дешевых российских энергоносителей, собственно говоря, и приговорило немецкую экономику к коллапсу, в котором она сейчас находится, и предопределило милитаризацию страны и перевод экономики на военный рейс. Просто нужно вдуматься в цифры. Сейчас практически каждый второй стартап в Германии так или иначе завязан на оборону. Дроны, дроны-перехватчики, вспомогательное снаряжение и так далее. То есть закрываются заводы автопрома, закрывается химическая, там, стекольная промышленность, и освободившиеся трудовые ресурсы идут на завод там Rheinmetall, Helsing, Quantum Systems и других оборонных гигантов, либо на гаражные стартапы, которые, как грибы после дождя, растут в Германии.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Великих Луках состоялась традиционная августовская конференция педагогов. В этот раз она прошла под знаками Года единства народов России и Года дошкольного образования. Заместитель главы города Сергей Гусев подчеркнул в своем обращении к участникам совещания, что встречи в подобном формате позволяют совместно наметить стратегию дальнейшего развития городской системы образования, чтобы она отвечала требованиям сегодняшнего дня. Участники подвели итоги прошлого учебного года, обсудили проекты, которые будут реализовываться в ближайшем будущем. Как отметила депутат городской думы и директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина, все школы города готовы к новому учебному году. В ближайшие дни в каждой из них пройдут педагогические советы, и педколлективы определят приоритетные задачи на учебный год. В поселке Дорожный Великолукского муниципального округа стартовали работы по строительству внутрипоселкового газопровода. Благодаря новым сетям возможность газификации получат 154 домовладения. Жители смогут присоединиться к президентской программе социальной газификации уже в следующем году. Главного приза Международного телевизионного фестиваля «Песенка года» Гран-при удостоен квартет образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В его состав входят Ульяна Абинина, Ева Галиченкова, Мария Куранова и Валерия Чистова, руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова. Фестиваль прошел во Всероссийском детском центре «Орленок» и объединил 100 талантливых вокалистов от 11 до 16 лет, представляющих 20 регионов Российской Федерации.
18: О валютах.
17: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань 12.53.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Люди стремительно глупеют, и процесс начался задолго до пандемии в 2010 году. Аж такие результаты показало недавнее исследование, основанное на результатах международных тестов, в смысле международной программы, которая называется следующим образом. Программа по оценке образовательных достижений учащихся. Итак, друзья, с чем это связано, что вы об этом думаете? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Челябинска, пожалуйста.
21: Алло, здравствуйте.
5: Да, говорите.
21: Здравствуй, страна. Всем полных баков бензина.
5: Спасибо. Вот это, но да, вот это пожелание, кстати.
21: Теме, да. По теме скажу так. Ну, судя по всему, эта тенденция не российская, далеко не российская.
5: Да, международная, это мировая, конечно.
21: А все, ну, на мой взгляд, все довольно просто. Пропаганда, пропаганда необразованности. Посмотрите на нас, на всех, на мировых блогеров, на наших блогеров. Они же все не умные, и они это очень сильно пропагандируют.
5: Вы имеете в виду образование? Вот, знаете, ум и образование не одно и то же, вы поймите, такую важную вещь.
21: А, так, не, да, не то, что не образование, и общий интеллект, уровень общего интеллекта очень низок, и идет пропаганда этого. То есть они говорят прям с экранов, даже медийно, телевизоров, не только в интернете, что зачем мне это надо, да? Я и так миллионер, зачем мне знать, допустим, где находится Башкирия? То есть вот до такого доходит, да?
5: А где тот находится самый Башкирия, вот негр... действительно?
21: Ну, да, да. На самом деле это не смешно, там так и есть. Тот же вот сейчас приезжает к нам негр, который... Он что, умный?
5: Я не знаю. Канье Уэст, что ли?
21: Да.
5: А мы как его степень ума-то оцениваем сейчас? Он вообще, ну, очень крутой музыкальный продюсер для начала, понимаете? Ну,
21: я думаю, если его интервью какие-то взять ранее, там, что, типа...
5: Я понял, он несет чушь, по вашему мнению. Ладно, смотрите, тут вот важный момент. Он, кроме того, что просто исполнитель, да, певец ртом, он еще и крутой музыкальный продюсер. Он крутой музыкальный продюсер, действительно.
21: Потому что много денег.
5: Нет.
21: А деньги не зависят от...
5: Много денег у негра откуда появилось? Как вы думаете? Вот.
21: А откуда взялись у наших блогеров много денег? Это вот они завоевывают аудиторию, аудитория, естественно, уже платит. А вот эта вот наша девушка, которая тоже вот уехала недавно, Макс этот рекламировала.
5: Они инстасамка, вы имеете в виду? Инстасамка.
21: Да, они это прям сильно пропагандируют, что не нужен ум, не нужен интеллект, не нужны знания, что просто вот я есть, и за это мне надо деньги. И молодежь, соответственно, ориентируется на это все. Вот и все.
5: Но, смотрите, инстасамки никакой в помине не было. Мы озвучили, с какой поры все началось. С 2010 года.
21: Инстасамки были такие же люди. Очень много. И за границей...
5: Но влияние, грубо говоря, Ютуба, Инстаграма еще, по-моему, в помине не было никакого. С 2010 года эта тенденция идет. Так что все-таки не ответ. Дело не в том, о чем вы говорили. Ладно, спасибо, мнение услышали. Дальше уже будет пустой, бессмысленный спор. Давайте послушаем и других. Сергей, Подмосковье, пожалуйста.
22: Здравствуйте.
5: Здрасте.
22: Мое видение этой проблемы такое, что все это идет из-за западной модели жизни.
5: И тут Запад виноват, короче, да, проклятый. Не загнивающий. Не
22: именно Запад, а западная модель. Соединенные Штаты, Европа та же самая. любые развитые страны, они несут это. Зачем мне строить летучий корабль, когда я его куплю? Вот примерно такой подход.
5: Как в мультике, да?
22: Есть деньги.
5: Построишь есть... летучий корабль? Да. Куплю. Да.
22: Вот, да, такой подход. Чем богаче страна, тем тупее в ней народ.
5: Да.
22: Простой пример, возьмите, времена СССР. Практически ни черта не было. Но зато можно было где-то заказать на заводе, что-то сделать. Рукастые мужики были всегда и везде. И принцип был такой. Как из ничего сделать что-то, и чтобы до этого ничего не было. А для этого нужно подумать головой.
5: Ладно, принимается как мнение. В принципе, да. Евгений из Барнаула, теперь вы. Прошу вас.
0: Здравствуйте.
5: Здрасте.
0: Лично мое мнение, я не согласен с этой международной там организацией, которая это все там это
5: международные
0: сообщает.
5: Тесты. Так, так.
0: А, ну пусть они. Давайте посмотрим, а хоть ребята сейчас на СВО воюют, они не 10-го года рождения, но там среди них тоже не глупые
5: есть.
0: Ребята, правильно?
5: Ну, конечно.
0: Но если 10-го даже есть,
5: да.
0: Ну, тогда можно только посмотреть на их примеры. Там же тоже не работают в таких условиях, где нужно принимать правильные решения и прям сразу оперативно. Глупые бы так не смогли. Это лично мое мнение.
5: Хорошо, хорошо, да. Ну, 10-го года, 2008-го скорее, да? 18 лет, что было. Вот, 2008-го все-таки, но плюс-минус. Да, спасибо, хорошо, да, принимается дальше. Не расслышал сейчас. Павел из города Владимира, пожалуйста.
1: Доброе утро, Иван, доброе утро.
5: Здрасте.
1: Вот в начале передачи там говорили, что ИИ ну, помогает.
5: Искусственный интеллект, вот, да.
1: Да. А типа 10 лет назад тенденция ИИ никакого не было. Ну вот не по моему мнению.
5: 16
1: лет. Но уже можно было спросить что-нибудь у Google, ну, загуглить или замылить. То есть 16 лет назад, чуть раньше даже, перестали думать, когда можно было информацию очень легко добыть. Но, кстати, и сейчас нету. Есть просто алгоритм, который выдает наиболее популярный ответ на заданный вопрос или решение, наиболее часто применяемое. То есть он это не ИИ, ну, то есть это алгоритм. Вот. И сейчас люди думать не надо совершенно. Вот у меня менеджер сидит, например, там он даже, допустим, как поставку на какой-нибудь маркетплейс сделать, спрашивает у ИИ, или что купить, спрашивает. Опять же, не у ИИ, это как вот запрос у Алисы. Причем тоже в вашей передаче было, если спрашивать там у GPT образ, мужчина один сказал, вот, что образ ветерана, ну, дедушки ветерана Великой Отечественной войны. Он америкоса нарисовал, ну, то есть американского солдата, ну, типичного такого. Потому что, ну, наиболее популярные для GPT это вот, ну, там, они же еще не только наиболее популярные, а за что еще проплачены, например, что купить.
5: Запрос, промпт надо составлять грамотно. Да.
1: Ну, да, согласен. Вот. А если у Алисы спросить образ дедушки, наверное, она нарисует советского солдата, потому что тут наиболее, то есть, ну, как бы, ну, картинки там посмотрит, она же подбирает, ну, все в целом. Вот. А отупение происходит именно из-за того, что просто разучиваются думать. Думать не надо, то есть добывать информацию не надо. Спросил, все, ответ получил. Зачем еще что-то там какие-то извилинами шевелить? Это все образно мы говорили. А так-то все равно мозг-то это же тоже как бы мышца, которую надо тренировать. Теми самыми извилинами периодически шевелить. Чем больше шевелишь, тем, мне кажется, образованнее и будешь. Вот.
5: Спасибо. Далее. Михаил из Перми. Здрасте.
2: Михаил, добрый говорите. День, Иван. Добрый
5: да.
2: день, Сана.
5: Здрасте.
2: Значит, первое, я считаю, что это все идет из-за того, что у нас одна из причин, что бюрократия в стране очень сильно развита. Вот даже по тем же самым врачам возьмем, то есть из 15 минут приема 12 минут она заполняет документы, и там 3 минуты она общается с пациентом, в частности. Второе, значит, информации сейчас очень много, она очень легко доступна, но при всем при этом она не проверена очень часто, и то есть людям тяжело ее фильтровать. Если в советское время информация была вся скомплектована, то есть я вот в производственной сфере работаю, то есть сужу так, то есть раньше у нас были, например, только ГОСТы, которые академики годами сводили все в одно в один документ. Все это было компактно, по сути, по делу, сжато, и только то, что надо. То сейчас этой информации очень много, и она непроверенная, так скажем.
5: Так, и в этом причина кроется, вы считаете?
2: Ну, одни из причин.
5: Угу, хорошо.
2: Причин-то, наверное, много, но вот я считаю, тоже влияют.
5: Все, понятно. Хорошо, спасибо большое. Далее. Николай из Подмосковья. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Да, Николай, говорите.
3: Я полностью согласен с выводами международной организации. Действительно, уровень интеллекта упал. Причем эта проблема коснулась не только простых людей, но и людей, принимающих серьезные и важные решения. Вот пример. В 2014 году было принято решение о вывозе московского мусора на неподготовленные свалки, локальные свалки под Москвой. То есть миллионы тонн московского мусора заполонили эти свалки.
5: Я понимаю, что вы хотите подсветить конкретную проблему за счет этой темы, да? Но вот нет, не принимается. Да, нет. Да, спасибо, спасибо. Я не то чтобы как бы против того, что действительно это коснулось и руководства в определенной степени, да, не только нас с вами, нас-то коснулось, ясное дело. Народ дурак, известное дело. Но и руководство тоже там частенько умом не блещет, и тут поспорить сложно. Но давайте

0: по профессии были не музыкантами, а любители, и тем не менее стали гениальными. Вот, то есть, и спасибо интернету. Раньше мне приходилось много ходить в библиотеки, искать. А сейчас можно, сидя на открытии интернета и в комфортных условиях, и быстро найти то, что нужно. То есть говорили, что надо учить находить информацию. А сейчас не учат. Все психиатры, психиатр, она даже не может ничего сказать толком. Борьба с умом, у нас диагноз шизофрения. Умный – это шизофреник. И борьба у нас с умными, а должно быть все наоборот. И образование должно, то есть заинтересованность должна быть в этом государстве.
1: Спасибо.
0: Не учат находить противоречия, какие-то аргументы.
1: Не учат быть умными, короче.
0: Логику. Ну, только вот то, что модно, сказали, и все должны повторять.
1: Все понятно. Спасибо. Далее. Константин из города Владимира, пожалуйста.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Так, и я считаю маленько некорректное вот это вот исследование, потому что люди не глупеют, а просто идет недоразвитие общеобразовательное.
1: Во всем мире?
2: Ну да, в зависимости от, да, чем богатее страна, тем, конечно, проще жить и меньше надо развиваться.
1: Да, понятно. А мы как живем? Вот Россия, в России, по-вашему. Нас к богатым-то можно отнести?
2: Ну, не богатые. Мы все равно стали лучше жить, чем жили. Вот там, в сравнении там 20 лет назад.
1: Да, это безусловно. Но богатыми нас можно назвать? Или богатой страной назвать можно? Я имею в виду уровень благосостояния граждан, конечно же.
2: Ну, конечно, по сравнению с чем же?
1: Нет, не надо сравнивать по сравнению. Да, мы не сравниваем с собой предыдущим. Мы говорим о том, как мы живем сейчас по сравнению, собственно, с другими странами, которых можно назвать богатыми. Швейцария какая-нибудь.
2: Ну, там же богатая. Ну, Швейцария, возможно. Но я бы сказал, средний уровень у нас.
1: Средний. Так, среднячки.
2: Средний уровень, да.
1: Ну, так, в общем,
2: и я хотел вот про уровень интеллекта, опять же, это в сравнении с чем же?
1: С чем?
2: Какое-то маленько некорректное сравнение, опять же, уровень интеллекта. Если там физика спрашивает про биологию, он же не все расскажет. А какой-нибудь школьник, допустим, который увлекается этой биологией, он больше знает. И, соответственно, что, интеллект больше будет ускорить?
1: Причем тут это есть фундаментальные знания, которые и тот, кто разбирается в биологии, и тот, кто физике расскажет.
2: Да. Также это вот общеобразование идет. Когда раньше мы учили, допустим, всю таблицу Менделеева наизусть, читали «Войну и мир» от корки до корки, Пушкина там всего надо было изучать. Сейчас это уже не надо как бы.
1: Ну как не надо, так же читают, вот так же страдают, когда «Войну и мир» читают, то же самое.
2: Уже меньше. Сейчас больше.
1: Мы страдали, вот этих, и сейчас страдают. Потому что «Войну и мир» в школе, в восьмом классе читать, ну, это, конечно, отдельная экзекуция. Читать уже в состоявшемся возрасте. Ну, спасибо. Нет, в школе тоже, безусловно, надо. Но перечитывать, вот какой важный момент, перечитывать важно уже в определенном возрасте. Далее у нас Алексей из Воронежа, пожалуйста.
3: Здравствуй, Иван.
1: Здрасте.
3: Алексей из Воронежа. Иван, мое мнение лично, я проработал в службе общественной безопасности в милиции, полковник милиции всю жизнь, и потом преподавал в институте административных деятельности нашего государства.
1: Я, кажется, даже уже знаю, что вы скажете. Полная разруха, провал.
3: Абсолютно. Посмотрите, да? Я пришел к такому выводу. За наши прегрешения нас наказал Бог. Бог лишил нас ума. Разума не только у нас. Все наше может и Западная Европа посмотреть. Идет все к войне. Тянут все, в злобе живут. Я единственное прошу, почитайте все Евангелия пару раз. И читайте духовную трапезу ежедневно. И вы поймете, что мы неправильно живем.
1: Понятно. Спасибо. Неправильно живем, ну, как бы мы догадывались, да. Далее, кто у нас? Дмитрий из Подмосковья, пожалуйста.
4: Доброе утро,
1: страна. Здрасте.
4: Ну, вот, говорят, есть исследование, есть опрос. Если сделать опрос тупой или не тупой, естественно, статистика будет, что все весь мир умный.
1: Я могу честно признаться, если спросите, пожалуйста, да.
4: Ну нет, я не буду.
1: Жил бы в Сочи, я отвечу.

0: Что, понимаете, будь я умнее.
1: Ну, да.
0: Да. Знал бы прикуп. Пожалуйста, вам слово.
1: Так в Москве живет. Вот. И картина рисуется всем, мне кажется. То, что вот спросил каждого, тупой ты или не тупой. Каждый скажет, конечно, нет, не тупой. А у них нет возможности проявить это на практике. Раньше было, вот образование было, базовое образование, там всякие науки, предметы проходили. И это можно было пройти на практике, показать, применить свои знания. А сейчас этого даже вот на дачу приезжают дети. Их никто ничего не заставляет. Дома что-то прикрутить, там, муж на час, они с папой по странам ползают. Вот ты и называется, раньше называется. Ты не можешь это, что, не можешь это сделать, ты тупой. Не то, что ты знаешь что-то, а ты не можешь это сделать и применить на практике. А так-то все они говорят, что мы умные, мы все знаем.
0: Ну, в общем, да, вот. Спасибо. И еще успеем одного слушателя послушать. Алексей из Омска. У нас чуть больше минуты. Пожалуйста, вам слово.
2: Иван, приветствую. Страна, приветствую. Всем мирного неба и скорейшей победы. Молимся. У меня, хотел подытожить, да, сегодняшний эфир. Какие ключевые итоги, ну, или выводы сделаны? Если мы разговариваем про когнитивные способности, да, вот всего человечества, если брать его в безземной шар, то, конечно, он снижается в плане чего. Вот у нас, посмотрите, сейчас книг дома практически нет. Никто не читает, в библиотеки не ходит. Все замещает интернет. В одних случаях это правильно, поскольку есть прямые специализации, там, МВД, медицина и так далее, где идет узкоспециализированная направленность, и, соответственно, это помогает для развития. То есть, всему клоню. Если мы вернемся в старую советскую эпоху, да, и возьмем полностью весь комплекс обучения, включая питание детей, включая физическую подготовку детей, включая весь накопленный предыдущими, так сказать, поколениями опыт и вкладывая их в определенные, так сказать, направления, как в советское время было, там, физмат, там, по биологии и так далее, и так далее, мы получим результат, ну, грубо говоря, в следующем поколении.
0: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности власти на Украине.
2: Что касается Зеленского, изначально абсолютно номинальная фигура. Более того, вся система управления на Украине, она предполагает, что ключевые должности, посты занимают абсолютно номинальные люди, задача которых торговать лицом от имени того ведомства или государства, которое они якобы возглавляют. Я не думаю, что при смене кураторов украинского проекта, если это произойдет, потому что стоит отметить, Зеленский пока побеждает в этом противостоянии. Пока у Зеленского шансов на победу в этом противостоянии объективно больше. И я не могу сказать, кто для нас там выгоднее, кто не выгоднее. Вообще без разницы. Даже если вместо Зеленского или любого другого там будет голограмма, которую западные политики будут признавать президентом Украины, все равно ничего не изменится. Это вот самое главное. То есть вопрос в системе управления. Вопрос в том, что там нет ни одного политика, который не ориентирован на те или иные внешние центры влияния. Там нет ни одного политика, кстати, давно нет, не с 2014 года, который ориентирован на то, чтобы каким-то образом переживать за Украину, потому что переживание за Украину неминуемо приводит к миру, неминуемо приводит к разговору с Россией, по-другому не может.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Более 70 украинских беспилотников уничтожили ночью в 7 районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что украинские боевики нанесли удар беспилотниками по пятиэтажке и зданиям детского сада. Там пострадали 4 человека. По словам главы города, помимо взрывчатки, дрон был начинен металлическими шариками для большего поражения людей.
0: О дипломатии.
3: Русские верят в людей до последнего, но с Западом это последнее уже наступило. Так Сергей Лавров в интервью СМИ объяснил тот факт, что нашу страну обманывали при заключении договоренностей. Министр иностранных дел подчеркнул, что вера в людей до последнего заложена в национальный характер русского человека. Дипломат добавил, что Россия, в отличие от Запада, привыкла делать дела в дипломатии по-благородному. Так было и в случае с Анкориджем, когда Москва и Вашингтон ударили по рукам насчет предложений президента США по украинскому урегулированию, пояснил Сергей Лавров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, не в стиле России виснуть у кого-то на руках и обрабатывать своей точкой зрения. Он подчеркнул, что такой же позиции наша страна придерживалась и на переговорах с Украиной в апреле 2022 года в Стамбуле, когда приняла, по сути, без изменений предложение украинцев.
0: О паводках.
3: Число потопленных из-за паводка населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 31, а потопленных участков уже больше 1500, это сообщил краевой главк МЧС. В ведомстве отметили, что уровень Амура у Хабаровска больше существенно не меняется. В Комсомольском районе вода прибывает, топит новые участки, а в южной части края ситуация еще хуже.
0: О Трампе.
3: Российские картографические сервисы пока не изменили название озера Онтарио на озеро Америка. Накануне президент США подписал указ о переименовании озера, но он также сразу же вступил в силу. Премьер-министр Канады тогда заявил, что озеро получило свое название более 400 лет назад, задолго до независимости Соединенных Штатов, поэтому сохранит его. Впрочем, картографические сервисы Apple и Google тоже пока не меняли название. При этом же переименованный Трампом в начале прошлого года Мексиканский залив на наших картах до сих пор значится как мексиканский, а вот на картах Apple и Google залив уже переименован на американский. Кстати, после переименования озера Трамп заявил, что задумывается о переименовании Атлантического или Тихого океана. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на «Луки ФМ».
4: Доброе бодрое утро на «Луки ФМ», сказал бы Дима Иванов.
5: Если бы не сказал Антон Киев, потому что я бы сказал: «Доброе, бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов в студии, 8.03, Великолукское время. И мы начинаем.
4: Это какая-то команда КВН. Региональная, да?
5: Оригинальная?
4: Региональная.
5: Региональная,
4: да,
5: оригинальная.
4: Сейчас они выбегут на сцену, начнут петь.
5: Так, стоп!
4: Ну, это тоже, да. Любимые наши вот эти переходы.
5: Вообще новостью. Вот новости. Сейчас только что послушал.
4: Так.
5: Рыжий ап переименовывает озера, океаны, заливы. Лишь бы не маялась дурью.
4: Это Хоку?
5: Да.
4: Что это?
5: Я забыл. Как, подожди. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот я хотел перефразировать как-то народную мудрость, пословицу, поговорку, но не получилось.
4: А рыжий ап что? При чем здесь он?
5: Ну, рыжий Трамп тогда получается. Я просто несколько букв убрал.
4: А.
5: Озеро Онтарио в озеро Америка.
4: Я думал, ты просто говоришь про известного персонажа из нулевых.
5: Ну,
4: мы еще журналы покупали.
5: Этот персонаж тоже из нулевых, тоже известен. Известен.
4: Понятно.
5: Вот. Ну, вот.
4: Кстати, ну,
5: чем бы ни маялось, да.
4: Недавно ушел из жизни Тим Карри. Они снимались в одном фильме «Один дома два». И Дональд Трамп, и Тим Карри, они были, ну, практически в одном отеле. Вместе с Маколеем Калкиным.
5: А, все, я понял.
4: Да, я
5: понял.
4: Это который хитрый консьерж.
5: Мне скидывали, да, вот я думал, откуда его знаю. Мне скидывали вчера публикацию про его кончину, но это был персонаж. Я понимаю, что его знаю почему-то более массовому.
4: Сериал «Оно».
5: А мне скинули, видимо, видеозаставки из игры Red Alert 3, Виталий Калинин.
4: И он там есть?
5: Ну, он там играет.
4: Ну, его там срисовали, да?
5: Да. Нет, там, я так понял, вообще видеовставки такие конкретные, прям конкретные видеовставки. И он там играл представителя Советского Союза, лидера, руководителя.
4: Он еще в каком-то военном фильме играл, насколько я помню. Вместе с Шоном Коннери, вроде бы.
5: Ну и ладно.
4: У тебя есть любимая роль Тима Карри?
5: Понять. Ну вот я единственный, который его знаю, роль, это, да, «Один дома», консьерж вот этот.
4: Но на самом деле много чего сыграл, и я так немножко почитал, и были байки из клепа, где он сыграл сразу всех персонажей в
5: сериале. Просто вот эти вот, да, вопросы, они такие, знаешь, из репертуара. А скажи, Антон Киев, какой твой любимый гол Джамала Дибиргаджиева за «Луки Энергию», например? То есть это вот примерно такого же уровня.
4: Я помню, был актер Джамал Ожегирей.
5: Хорошо, лучший гол Михаила Селюкова, нет, вот.
4: Так. Последний.
5: Mm-mm.
4: Нет? Какой? Как, Михаил Белисюков?
5: Селюков.
4: Михаил Селюков? Он откуда вообще? Из Великих Луков?
5: Из «Луки Энергии».
4: А, мы не знакомы, к сожалению.
5: Ну, ты как же бы по раздевалкам после побед к ним не шаришься.
4: Меня не пускали.
5: А ты не просился.
4: А можно было?
5: А почему нет?
4: Ну, хорошо. Так договариваются обычно.
5: Да, просто ты с каких-то грустных новостей начинаешь, а есть новости более веселые. Но вчера матч Кубка России состоялся. И здесь можно включить режим формата «Меня бомбит».
4: Включай.
5: Вот. Во-первых, из хорошего. «Луки Энергия» вчера легко, непринужденно разобралась с «Череповцом». Это был матч третьего раунда Кубка России, и мы вышли после третьего раунда, как думаешь, в какой?
4: После третьего раунда в четвертый.
5: Вот человек говорит, что футболом не увлекается.
4: А что, это было абсолютно правильно?
5: Абсолютно верно. Четвертый раунд Кубка России, конечно. И к нам пожалуют в гости в период с 8 по 10 сентября, в какой-то из этих дней, екатеринбургский «Урал». Такой достаточно крепкий клуб. И мне очень интересно, потому что этот матч снова будет в будний день. И мне очень интересно, смогут ли принять этот клуб после 6 вечера хотя бы, потому что в 4 дня играть в будний день половина болельщиков, которые хотели прийти на стадион, на работе, а то и большая часть, чем половина. В общем, такой формат меня бомбит. Надеюсь, что админресурс футбольного клуба «Луки Энергия» разберется с этой задачей, и матч с серьезным соперником будет попозже, чтобы побольше болельщиков пришло на стадион. Потому что в будний день не все могут в 4 дня бежать с работы. И работу-то вообще... Работу работать надо, а не вот это вот все.
4: Тебе скоро отдадут третью рубрику, наверное. Ты будешь вести меня бомбит.
5: Ну, бывает, я ж туда захожу.
4: Только это будет футбольный спин-офф.
5: А это бывает, когда Катя Пахомова вернется.
4: Она не собирается вообще как там? Нет, мне кажется, вот... смена 100 лет назад закончилась.
5: Ну, там же вожатые могут на одну, на две ехать.
4: А, она на две уехала?
5: Я не знаю. Давай ей позвоним.
4: Я не против.
5: Звони, набирай.
4: Может, второй выход? Ну,
5: может, второй выход, да. Будет ли она к этому готова?
4: Просто Виталию надо подготовиться технически к этому еще.
5: Виталий готов.
4: И второй вопрос, работает ли у нас вообще телефонная связь?
5: Да, мы ей позвоним мысленно.
4: Мысленно позвоним.
5: Да, и будем проводить спиритический сеанс связи с...
4: СМС-ками хотя бы.
5: С Екатериной Пахомовой.
4: Екатерина Пахомова, кстати, мы давно не видели ее здесь.
5: Да, кто-нибудь помнит этого человека?
4: Да.
5: А ты сможешь пародировать ее голос? Вот видишь, даже ты начал забывать.
4: Забивать. Катя Пахомова. Но это мы любя, конечно.
5: 100%. И даже очень сильно скучая.
4: Транспарант гласит, нет номера, да? А так все нормально было бы, да? Так мы же скинем тебе.
5: Да. Или позвоним ей, чтобы она сама позвонила.
4: Там наверняка уже там зарядку все делают.
5: 100%. В лагере. Да.
4: Или снимают с зарядки телефон.
5: Или там уже завтрак с макаронами, с пюрешкой.
4: Не рано еще, это обед, по-моему.
5: Обед?
4: Да. Там сырники, скорее всего, но сырники, какао, такая вот пища. И,
5: каша.
4: Да, овсянка скорее. Овсянка, манка, такое.
5: Овсянка?
4: Но это если бы был бы какой-нибудь китайский вожатый, то его бы так звали.
5: Мы давно не видели Катю.
4: Да. Ну, хотя бы услышим ее, надеюсь, сегодня. Пятница вообще время сюрпризов. Надо с этого начинать.
5: Да.
4: Экспериментов и сюрпризов. Плюс у нас сегодня еще новости из мира шоу-бизнеса, поскольку мы в тандеме, не стоит пропускать этот факт. А еще вчера с Аленой поделился таким интересным наблюдением, когда ты меня не ждал на рабочем месте, но ты был несказанно рад меня видеть.
5: Почему ты был с Аленой?
4: Меня нас поставили. Ну, мы в эфире были с Аленой.
5: Опять ты? Ну, почему?
4: Почему мы были с Аленой?
5: Почему ты с Аленой?
4: А, это... Я забыл, что мы начали в КВН играть с первых секунд выхода.
5: Мы всегда. Сколько лет? Всегда.
4: Всегда.
5: Всегда.
4: Так чего ты съезжаешь с темы? Хотел искренние эмоции от тебя получить какие-то. Просто...
5: А, то, что ты пришел ко мне на работу.
4: Да, ты меня увидел, ты чуть ли не побросал клиентов. Побежал за мной.
5: Почему? Побросал. Они стояли, я их уронил.
4: Бедные, бедные клиенты, да. Киф-киф-киф-киф-киф. Кани-вест. Киф-киф-киф-киф. И за мной
5: побежал. Буквально, вот так я работал, что я буквально только прочитал новость, что все-таки будет концерт Кани-Вест, и ты такой заходишь.
4: Ну, вроде бы пока не будет.
5: Нет, вчера было, что будет.
4: Уже все, нет.
5: Опять уже новое не будет.
4: Ну, а конкретно что ты прочитал?
5: Это новое не будет или старое не будет?
4: А нет договора, нет концерта. Пока
5: ну так. Вот он 27 числа как раз должен был быть.
4: И, про новые места не говорили ничего? Там,
5: нет.
4: Лужники или вообще ничего не говорили про это? Поэтому нет, пока что нет ничего.
5: Я думал, ты вообще пришел за сферой, чтобы концерт устраивать.
4: Ну, было бы, кстати, классно в твоем магазине провести что-то масштабное.
5: Нет, там купить и где-то провести.
4: А, купить там что-нибудь. Например, новые двери.
5: Угу. Входные.
4: Ну да.
5: Вот.
4: Угу. Просто многие начали понимать, где ты работаешь.
5: Многие знали.
4: Но не все понимали, где это.
5: И не надо.
4: Так что да. Ну почему же? Ты же не против потока новых клиентов?
5: Ну, так. Я против Славы.
4: Какого?
5: Лифану.
4: Бедный Славик, мы давно его не вспоминали тоже.
5: Да.
4: Может, мы ему тоже позвоним сегодня?
5: Может, и ему позвоним. У нас сегодня, по-моему, будет веселый эфир.
4: А там роуминг как вообще? Нет?
5: Может быть.
4: Другая страна.
5: Ну как? Зато дружественная.
4: Ну да.
5: Максимально. Братская.
4: А мы еще не научились звонить не по обычной связи телефонной?
5: Нет, еще не научились.
4: Просто если хотя бы.
5: Не, ну мы умеем, но технически еще не умеем.
4: В рамках эфира именно, имею в виду. Это мы сейчас накидываем там, то, что произойдет через 30 лет.
5: Возможно,
4: на Луки FM, да. Мы сможем по видеосвязи с людьми общаться.
5: Да, может, там пульты сразу будут тут у ведущих стоять.
4: То-то Кутуньо будет играть.
5: Тот, как была, раз мы начали в КВН, то была песня.
4: То-то и оно, то-то и оно?
5: Да, то-то Кутуньо и Зверев, то-то Кутуньо и Зверев, то-то Кутуньо и Зверев, то-то и оно, то-то и оно.
4: Команда «Союз».
5: Это разве «Союз»? Мне кажется, это...
4: Да, Айдар Гараев это пел, я помню.
5: Да, тогда ладно.
4: Угу. Это вроде бы они. Он еще в таком...
5: Slow-slow-cow.
4: «Медленная корова»?
5: Угу.
4: Это оттуда
5: «Медленная-медленная».
4: Это ты потому что пропустил «Дуолинго»?
5: Нет.
4: Поэтому сейчас наверстываешь?
5: Это у них такой канал. Ты не в курсе?
4: А, канал где? Ютуб?
5: Ну, в ВК. Теперь,
4: По названиям, наверное, не помню.
5: Это мне... как продакшн у них идет.
4: Понятно. Мне какие-то видео попадаются, но я не знаю название. Там в основном, где Айдар рассказывает про плагиаты, которые он находит.
5: Ой, там много других. Очень плохие песни там еще.
4: Ну, это старые, да, я помню. А касательно плагиатов, вот первый плагиат, который я за недавнее время заметил, и Айдар это подтвердил, наверное, многие подтвердили, просто в интернете специально это не искал. Наверное, ты знаешь популярная песня сейчас «Holy Flame». Тану, тану.
5: Ну, песню знаю.
4: Помнишь ли ты такого исполнителя из Франции, Стромае? Uh-huh. Который пел «Рандеву, рандеву». У меня вот это первое. С первых секунд, как спел «Holy Flame», я сразу понял, что это песня Стромае. Вот как так? Не думал об этом?
5: Нет.
4: Но похоже же. Очень сильно.
5: Похоже же?
4: Да. Очень сильно.
5: Вообще нет. Там гораздо больше есть 100% вариантов.
4: Невероятно похоже. Я стал искать, действительно все пишут про то, что... И, по-моему, даже был какой-то разбор на Ютубе, что эти песни идентичны практически. Ну, и вот именно по вот этому мотиву. Так что «Holy Flame»-ушка.
5: Нот всего 7, напоминаю. А песен альбомами каждый
4: Луки... А рекламных роликов, интересно, сколько на Луки?
5: Да, и сколько 7? Там оригинальных композиций?
4: Немного.
5: Сейчас послушаем.
4: Но качественно.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
7: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны. Бесконечно можно слушать 3 вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8:00 прямой утренний эфир на Луки FM.
4: Я жду, когда ты будешь меня пародировать с выходами.
5: А как тебя пародировать, если ты пародируешь меня?
4: Не всегда. Но я же выхожу, там второй, третий выход, ты уже без пародий. Не помнишь такого? Ну вот какие-то зацепки хотя бы. Манера, интонация не получается?
5: Вообще нет.
4: Нет? То, что ты не умеешь или потому, что ты не слушаешь меня?
5: Не слушаю тебя.
4: Ну, тогда все честно, да?
5: Да, Брайан, нет, ты ж так не говоришь.
4: Я так не говорю.
5: Я как бы Какой образ твой вижу, такой могу сказать. Но чтобы пародировать именно голос, ну, не знаю. Потому что в голове у меня примерно такое: доброе, бодрое утро! У нас два кораблика любви отправляются в плавание по браку.
4: Это речка.
5: Я так вижу, что ты свадьбы ведешь. Почему-то вот так.
4: Браку — это речка какая-то?
5: Браку,
4: Мерлем Даку. Браку, я...
5: Браку,
4: да. Я без тебя-то, ну...
5: Даку играет теперь в Спартаке.
4: Ясненько. А у меня новости.
5: Ух ты.
4: Да, я предлагаю с них начать, как будто бы мы по ощущениям...
5: Потому что мы так или иначе все равно где-то около Kanye West'а бегаем.
4: Я стараюсь избегать этих новостей.
5: Ну, почему? Это главное же.
4: До 11 октября.
5: Тема, да-да-да, до конкретной отмены концерта.
4: А, итак, первая новость. Актриса Дарья Мороз, известная по ролям в сериалах «Содержанки» и «Медиатор», заявила, что в детстве у нее появилась фобия из-за культового голливудского фильма «Робокоп». По словам артистки, из-за просмотра известной картины она начала бояться темноты. Я пересмотрела, по-моему, «Робокопа». Там был герой, которого обливали радиоактивными помоями, и он превращался в страшного чувака. Я стала бояться темноты. А там же был такой персонаж. Страшный.
5: Стала бояться темноты?
4: Да. Вдруг оттуда вылезет враг «Робокопа». Она не «Робокопа», получается, боялась, а главного злодея оттуда.
5: Он главный злодей?
4: Ну, там был такой, да.
5: Я вообще не помню сюжет.
4: Который у него... пузырями все тело шло.
5: Вообще не помню. Я помню «Робокопа» и все.
4: Угу. А то, как он вообще стал
5: «Робокопом»? Это ж оттуда.
4: Вроде да.
5: Виталий Калинин одобрительно покивал.
4: Похоже.
5: Я обладаю идеальным слухом.
4: Это заставка, когда ведущие песни года выходят на сцену.
5: Таким же шагом.
4: Помню актера, его зовут Питер Уэллер, кажется, и он иногда попадается в каких-то сериалах.
5: Шеллер.
4: Уэллер все-таки. Питер Уэллер.
5: То есть не
4: почему Швейлер?
5: То есть не язык трубочкой вот так, как
4: The.
5: Да, а вот это и не Ше.
4: В.
5: Швейлер. Ну просто это строительный юмор.
4: А строитель? Это как
5: каламбур. Ну Швейлер такой есть просто, ну.
4: Строитель?
5: Нет.
4: Что это? Это название гвоздя?
5: Это металл. А. Вот есть труба, а есть швеллер.
4: Ну, ясно. Это так называется у вас?
5: Есть уголок.
4: Именами людей?
5: Почему? Это людей в честь металла называют. Металл!
4: Ну, вон сидит металл.
5: Металл
4: за стеклом. Мы, кстати, вчера записывали клиповое мышление. Вот, да. Виталл хотел сыграть паучка. И у нас записывался рэпер, конечно же, который знает, как выглядят все рэперы
5: Кик-Даффи.
4: На планете. Кик-Даффи, да, ты абсолютно прав. И он очень хорошо словил сходство Виталика с одним российским рэпером.
5: Ну, я посмотрел твои сторис.
4: Угу. Что ты можешь сказать по этому поводу?
5: Оставлю комментарии за эфиром.
4: Ну, кстати, Виталий придумал себе бизнес брать деньги за то, что его узнают как...
5: Иногда что упоминают вообще.
4: Как главного двойника Псковской области.
5: Он прям всю Псковскую область пародирует.
4: Виталик?
5: Двойник, да. Псковской области, ты сказал. Двойник Псковской области.
4: Как можно спародировать Псковскую область, интересно.
5: Не надо ее пародировать, она и так прекрасна.
4: Показать радость, счастье. Показать Анастасию Спиридонову, например. Возможно ее спародировать вообще? Наверное, да.
5: Если добавить, тебе вопросы.
4: Добавить щепоточку Тины Тернер.
5: Ну, это как будто тоже навязчивая история. Тина Тернер, она просто вышла с ее композицией на первом из прослушиваний в «Голосе».
4: Вышла. И это даже записали.
5: Да. Ну, это же Первый канал, они все пишут.
4: У нас есть вторая новость.
5: А какая была первая?
4: Про Дарью Мороз, то, что она боится «Робокопа».
5: Боится темноты. Это не новость. Это не новость. Вчера рассказывала.
4: Кто?
5: Мороз.
4: А тебе?
5: Да.
4: Я не знал, что у вас такие тесные отношения.
5: Я новость эту и написал потом.
4: А что ты не подписываешь?
5: Где-то.
4: Там написано вообще, что там какой-то Андрей Уэллер.
5: Ну,
4: ты
5: вот.
4: Написал. Это ты, оказывается.
5: Я писал Швеллер, но получилось вот так.
4: А вот написал ли ты следующую новость? Мы сейчас проверим. За лето в прокате купился только один российский фильм. Назови какой.
5: Ну, само собой.
4: Нет такого фильма.
5: Само собой, «Колобок».
4: Mm-mm. Нет вариантов.
5: В смысле, да? Не окупился «Колобок»?
4: Ну, по подсчетам, не этот фильм окупился.
5: А какой? А были и другие
4: фильмы? Ну, я могу тебе сейчас сказать.
5: Давай.
4: По утверждению кинокритика Давид Шнейдер его зовут.
5: Вот это я.
4: А, так это еще какой-то третий.
5: Еще одну новость написал.
4: Да. По его утверждению, это якутская музыкальная комедия «Сайлыка». «Сайлыка», знаешь такой? Всего за 3 летних месяца, по данным Шнейдерова, в прокат вышло 67 российских релизов. При этом он указал, что за последний месяц россияне потратили на костюмы Человека-паука свыше 7 миллионов рублей, а на сеансе Человека-паука, куда пошел кинокритик, зал был забит битком. Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков связал кассовый успех фильма «Последний богатырь Колобок» с количеством сеансов в кинотеатрах. По словам эксперта, несмотря на скандал с переносом неофициальной премьеры фильма «Человек-паук. Новый день», в регионах нет такого хейта в адрес российской картины, как в Москве. Но, тем не менее, пишут, что самый кассовый фильм — это «Сайлыка».
5: Вообще первый раз.
4: Не вяжет лыка.
5: Угу.
4: Ну, такой факт. Якутская комедия. Не знаю, может, якутские фильмы сейчас в России, они в топе? Просто мы об этом не знаем.
5: Ну, могут, почему нет?
4: Это как когда-то были популярные индийские фильмы. Теперь вот, якутские, будем смотреть.
5: Индийские до сих пор популярны.
4: Ну, скорее такой, как пережиток.
5: Нет, ну, ты посмотрел Ре-Ре-Ре.
4: Ре-Ре-Ре?
5: Ре-Ре-Ре.
4: Я смотрел «Танцор диско».
5: Который получил за года 3, 4, 5, 10 назад лучший саундтрек или песню.
4: «Танцор диско»?
5: Нет, Ре-Ре-Ре.
4: А, это...
5: Ну, это рёв. Это шедевральный...
4: Рев революции, как он называется?
5: Рядом ревет.
4: Рядом ревет революция.
5: Рядом у нас так перевели, да.
4: Да, помню такой. Но там, конечно.
5: Ну, это шедевр.
4: Три часа тоже на любителя.
5: Ну, я из фанатов Нолана, мне норм.
4: Нет, что-то все-таки есть в этой картине. Примечательное.
5: Да.
4: Ну, третья новость. Возможно, будут и другие. Не знаю, пока то, что увидел, то, что зацепило глаз. Британский актер Руперт Гринт вернется к роли Рональда Уизли спустя 15 лет после выхода фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2». Гринт присоединится к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой уже был задействован исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов Том Фелтон. Артист будет выходить на сцену, записывайте фанаты, со 2 февраля по 30 мая 2027 года.
5: Ну, не в Великолукском же драматическом театре.
4: Да? К сожалению, хотя у нас был свой Рон Уизли, Никита Шатов. Никита, пока. Но Никита реально был похож на Руперта.
5: Ну, в общем-то, просто как встречали Драку Малфоя.
4: Где?
5: Там в овацию просто примерные показы. Да, там просто человеку сказать, вздохнуть не давали.
4: Да, он был невероятен в этой роли.
5: А потом, когда он сказал «Поттер!»
4: Причем в русском дубляже сразу, да?
5: Да, «Поттер!» Ну, он как-то же так говорит, с презрением вот этой вот интонации.
4: «Поттер!»
5: Не, это какой-то... Ты сказал «Поттер» с каким-то таким страхом, что ли, вот таким.
4: Что я его боюсь. Да. Вот у Дарьи Мороз «Робокоп» фобия, а у меня фобия «Гарри Поттер».
5: Вот, а тот «Поттер» с презрением такое. И там просто в овацию на 5 минут зал.
4: Ну, почти как Майкл Джексон, который стоял просто на сцене первые 15 минут, и ему просто аплодировали.
5: Тоже у нас где-то?
4: Ну, хотелось бы. Но мы уже не увидим, конечно. Хотелось бы там до 2009 года хотя бы. А сам Руперт Гринт заявил: «Мы оба выросли и стали отцами, так что для меня этот образ теперь ощущается совсем иначе. История будто сделана и сделала полный круг. Это удивительное чувство», заявил Руперт Гринт. Вообще, Тома Фелтона я видел последний раз в фильме «Они придут за тобой», кажется. Это такой очень бодрый, креативный боевичок. Мы его упоминали, кстати, где-то недели две назад. Режиссер Кирилл Соколов. А Руперта Гринта я видел, по-моему, в каком-то фэнтези. У Гильермо Дель Торо, возможно.
5: Mm-hmm.
4: Либо я видел его в сериале. Видите, даже ударил. Я хотел заклинание, видимо, палочкой сделать. В каком-то сериале я видел его. Вот как раз по Гильермо Дель Торо.
5: Сериал по Гильермо Дель Торо.
4: «Кабинет редкостей» Гильермо Дель Торо. И там снимается в одной серии Руперт Гринт.
5: Прям да. Такая есть.
4: «Альманах», да. Ну, это чисто для фанатов, да, можешь посмотреть. Хорошая вещь.
5: Надо брать.
4: Обязательно.
5: Хорошая вещь, надо брать.
4: Угу.
5: Еще полчасика походим.
4: Но ты хотел по Кани что-то? У меня есть про шамана и Кани.
5: Да не надо, я
4: шаман. Не устал про эти новости?
5: Про шамана не устал.
4: А про шамана и Канье?
5: А эти новости ты не понимаешь, фишки. Это же новая вот реальность до октября месяца. То есть это самые актуальные новости, которые самые обсуждаемые, и больше тебе нечего обсудить.
4: Ну, когда это то же самое, как в 2012 году обсуждали апокалипсис по календарю майя.
5: Я даже не знаю, во что я верил больше.
4: Наступит или нет.
5: Да, во что я верил больше.
4: В мае...
5: Концерт Кани или конец света.
4: Угу. Певец Шаман назвал себя недостойным давать интервью. Неужели он к этому пришел? Заслуженный артист России после выступления в Казани в разговоре с журналистами высказался о том, у кого им стоит брать интервью. «Я всего лишь артист. Есть люди гораздо достойнее, чем я. Вот у них интервью надо брать. У шахтеров, учителей, врачей, спасателей, которые, значит, работают в России. У них возьмите лучше интервью». Все, договорились. Я к шаману не ногой. На километр, на сантиметр даже не подойду. Буду брать у учителей и шахтеров интервью.
5: Угу.
4: И у рэперов. У меня все. Я считаю, что это отличное завершение новостного блока.
5: А чему учат рэперы?
4: Они учат колдовству.
5: А чего они лечат?
4: Они лечат от...
5: Все, что у них в тексте, все лечат.
4: От головных болей.
5: Угу.
4: Да. Это блиц-опрос какой-то?
5: Ну,
4: что
5: я
4: это?
5: Просто, ну, ты рэперов в этот список добавил. Как они с шахтерами связаны? Хотя я же знаю ответ.
4: Ты знаешь ответ? Как они связаны? Потому что есть песня Underground, какая-нибудь, нет?
5: Нет.
4: Я пока связь не могу уловить, к сожалению. МС Шахтера, может, есть какой-то.
5: Уловишь. Однажды уловишь. Уловишь. Ты смысл уловишь. На мотив тону.
4: Это ты должен писать песни Holy Flame тогда уже.
5: Да,
4: а получается.
5: Ну, который вам Святой огонь?
4: Скорее пламя.
5: Святое пламя.
4: Пламя, да.
5: Угу. Почему он не может так назваться на русском языке?
4: А мне кажется, его скоро переименуют.
5: Мне тоже так кажется.
4: Да. Ну что, заканчиваем, да? Это как вот, знаешь, группа Haters, они уже 100 лет выступают, их шляпниками называют только фанаты, кажется. Вот мне кажется, Holy Flame надо еще до этого дойти, чтобы его называли Святое Пламя.
5: Да.
4: Это то же самое, как у Kanye West'а был, надо завершить вот выпуск линейки одежды «Вестник Трибун» на русском языке.
5: «Вестник Трибун»?
4: Да, серьезно, с Гошей Рубчинским.
5: Mm-hmm.
4: Все, тираж закончился, Holy Flame тоже. А у нас новости.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Великих Луках состоялась традиционная августовская конференция педагогов. В этот раз она прошла под знаками Года единства народов России и Года дошкольного образования. Заместитель главы города Сергей Гусев подчеркнул в своем обращении к участникам совещания, что встречи в подобном формате позволяют совместно наметить стратегию дальнейшего развития городской системы образования, чтобы она отвечала требованиям сегодняшнего дня. Участники подвели итоги прошлого учебного года, обсудили проекты, которые будут реализовываться в ближайшем будущем. Как отметила депутат городской думы, директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина, все школы города готовы к новому учебному году. В ближайшие дни в каждой из них пройдут педагогические советы, и педколлективы определят приоритетные задачи на учебный год. В поселке Дорожный Великолукского муниципального округа стартовали работы по строительству внутрипоселкового газопровода. Благодаря новым сетям возможность газификации получат 154 домовладения. Жители смогут присоединиться к президентской программе социальной газификации уже в следующем году. Главного приза Международного телевизионного фестиваля «Песенка года» Гран-при удостоен квартет образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В его состав входят Ульяна Абинина, Ева Галиченкова, Мария Куранова и Валерия Чистова, руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова. Фестиваль прошел во Всероссийском детском центре «Орленок» и объединил 100 талантливых вокалистов от 11 до 16 лет, представляющих 20 регионов Российской Федерации.
11: О валютах.
12: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань 12.53.
11: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Всем приветики, это «Утро с той ноги» и вторая часть пятничного эфира. Я сейчас посмотрел на наш анонс, и мы не обратили внимания на то, что я почему-то на другую радиостанцию перешел, во-первых, ВКонтакте, а во-вторых, дуновение осени, так литературно можно назвать, то, что сейчас происходит.
5: Ну, на улице, пару дней назад, там, сейчас еще лето.
4: Да, сейчас потеплело, но тем не менее, готовишься ли ты как-то к осени?
5: Нет.
4: Нравится ли тебе вообще наступление сентября, вот
5: да.
4: Это детвора, школота?
5: Да.
4: Да?
5: Их не будет в некоторых компьютерных играх.
4: Кого?
5: Когда у меня выходной, я с утра могу себе позволить расслабиться.
4: А чем они тебе мешают?
5: Их много.
4: А ты ходишь в компы? Или куда ты ходишь?
5: Нет, ну это условно онлайн-игры.
4: А, онлайн-игры?
5: Могут быть.
4: Угу. Да.
5: Чтобы их... разгрузиться немножко и пойти дальше поработать.
4: Них точно не остановишь.
5: Ну, на уроках-то не смогут. Кстати, им запретят, вроде как, запретят использоваться смартфонами, кроме как случаев крайней необходимости.
4: А, ну будут какие-то ограничения, я слышал.
5: Я просто так понял, что на уроках как это? Они все-таки на уроках в своих гаджетах сидят.
4: Я думаю, они будут приносить вторые запасные смартфоны.
5: Смартфоны.
4: Да, чтобы подсматривать.
5: Запасным должен быть кнопочный телефон.
4: Чтобы его точно не нашли.
5: Да. Можно чтобы его сдать.
4: Замаскировать под калькулятор. Угу. Например. Или
5: под... калькулятором тоже на математике нельзя.
4: Под пейджер. К сожалению, да. Ну или к счастью для кого-то.
5: К счастью. На уроках к счастью.
4: Кто стремится. А, в общем, такие вот общем, школьные целом, размышления. Да.
5: Угу.
4: А, мы так и не подошли к новости, которую мы заявили еще до эфира.
5: А что мы заявили до эфира?
4: Заявили. Что? Я думал, ты подхватишь.
5: Я там по грани хожу, чтобы подхватить.
4: Я хотел заметить, что сегодня, 28 августа, день публичного чтения комиксов.
5: О как.
4: Да. Мы просто год назад точно это с Кирой обсуждали, и мы такую выдвигали идею, что было бы интересно в городской библиотеке Семевского сделать некую трансляцию вот этих вот скринов комиксов и по ролям разбить. То есть актеры, либо это какие-то непрофессиональные актеры, будут читать комиксы, перед ними сидят зрители, все это смотрят, тоже наблюдают. Такой экспериментальный формат.
5: Что за комикс? Надо быть к первоисточнику поближе, понимать.
4: Ну, не знаю, начнем с «Майора Грома». Хотя я не читал его.
5: Молодец. Подписался. Молодец. Явно ну, не, что это, ты... не это хотел сказать, явно.
4: Ты? Я?
5: Ты.
4: А, потому что надо продвигать российское про это?
5: Ну, не знаю, зачем ты сказал «Майора Грома». Ну, ты же не его хотел сказать.
4: Нет, я думал, ты порадуешься.
5: Я порадовался. Но я чувствую подвох.
4: Ну, я бы начал с чего-то старенького, например. Может быть... Ну, поскольку...
5: Лейтенант Гром.
4: Есть такой?
5: Ну, если он майором, то он не сразу стал.
4: Uh-huh.
5: А если ты говоришь старенькое, то, наверное, что-то пораньше.
4: Uh-huh. А поскольку выстреливает паучок, наверное, Человека-паука начать. Было бы здорово, какие-то старые выпуски, может быть.
5: И что там они бы озвучивали? Фють-фють!
4: Бум-бэнь.
5: Бум-бэнь.
4: Бдыщ.
5: Uh-huh.
4: Да. Ну и там еще предисловие в начале, кто написал там... Роберт Кирк там или кто там еще?
5: Кирк?
4: Да, ну был такой, да.
5: Вот почему вы с Кирой обсуждали.
4: Роберт Кирк,
5: Кирк.
4: И Антон Кивк.
5: Кивк.
4: Угу. Да. Ну и, конечно же, небезызвестный Стэн Ли. Помнишь такого? Создатель всех главных культовых персонажей Марвел.
5: А, Марвел.
4: Стэн
5: да,
4: Ли, Стэн
5: да,
4: Ли.
5: Да, такого да. Помню. Просто к «Майору Грому» он не прикасался.
4: Я помню пару лет назад, уже 3 года назад, да, 3 года, ничего у тебя прошло. Мы ездили на фестиваль косплей, и там был фотограф, просто вылитый Стэн Ли. Я даже к нему подошел с интервью. Я говорю, вас часто путают? Он говорит, постоянно. Где бы я ни был на подобных фестивалях.
5: Подобных, если бы он ходил на нормальные мероприятия.
4: Ну, конечно же, его бы там не ассоциировали. Это такая чисто гиковская тема. Вот это вот седые волосы, косичка, очки, возраст плюс-минус 60.
5: Ну, плюс-минус сколько?
4: Ну, может, 60-59. Угу. И интеллигентный взгляд. Угу. Вот, примерно то, во что я превращусь через 30 лет.
5: Не льсти ты, себе.
4: Ты даже очки, наушники надел?
5: Да.
4: А до этого ты чем занимался? Говорил в пустоту, получается. Да. Да. Не слышал себя.
5: Не слушал себя.
4: Да.
5: Прислушивайтесь к себе.
4: Как у тебя вообще отношение к теоретически публичное чтение комиксов? Ты бы хотел
5: попробовать? Я и не публично их не читал.
4: Никогда.
5: Со времен Мурзилки.
4: То есть Мурзилка — это твой основной комикс? Не было каких-то флагманских?
5: Ну, он был, как сказать, он просто был, и он поэтому читался. Все. Никакой привязки, привязанности вообще нет.
4: Просто Мурзилка?
5: Просто Мурзилка. Угу. Просто комиксы.
4: Сам бы хотел придумать что-то?
5: Нет.
4: Почему?
5: Не умею рисовать.
4: Нет, автор идеи, сценария, развитие персонажей, арки.
5: Нет.
4: Что-то в этом
5: роде. На это учиться надо.
4: Не обязательно.
5: Чтобы нормально было.
4: У Тарантино, кстати, нет образования.
5: Ну, у него нормально. Это исключение.
4: Это называется, кажется, ошибка выжившего. Слышал про этот синдром?
5: Слышал термин, не помню, что это.
4: Ну, это когда, например, человек в 20 лет добился всего. Там квартира, машина, домик на острове каком-нибудь. У него есть...
5: Семья, дети.
4: Ну, это не важно.
5: Это важно, значит, он ничего не добился. Все эти ваши вот эти лакшери аксессуары, это все чепуха.
4: Нет, там не про это, вот конкретно.
5: Про успех. А в чем успех?
4: Про успех. Ну вот если именно финансовые брать.
5: Короче, а если он несчастен
4: из-за этого? Ошибка выжившего. Ты не хочешь узнать, что такое ошибка выжившего?
5: Да нет, ну просто...
4: Ты не стремишься к знаниям.
5: Персонажа описал, он, ну, не факт, что успешен.
4: Именно финансово. Вот молодой человек выстрелил.
5: Ну вот тогда проговаривай вот это.
4: Есть там он, например, какие-то...
5: Ну все, понял. Он типа...
4: Ну, может, придумал компьютерную игру, которая заработала миллиарды. Ну,
5: значит, он успешен, потому что он что-то сделал.
4: Либо
5: ему есть какой-то талант.
4: Либо кроме него есть еще 100 таких же талантливых. Просто им не повезло оказаться не в том месте, не в то время, познакомиться не с теми людьми, а у того получилось.
5: Значит, он настолько талантливо.
4: Не всегда.
5: Или они одинаковую игру 100 человек все придумали.
4: Просто он был первый?
5: Ну, они придумали прям один в один одинаковую игру.
4: Короче, ошибка выжившего.
5: Ладно, так, давай, ошибка выжившего.
4: Мы теперь знаем, что ты будешь «Зеленого гоблина» пародировать, если это будет публичное чтение комиксов.
5: Не буду. Я не пойду.
4: Почему?
5: Не пойду.
4: Ты же хотел в библиотеку читать текст? Тебя просили. А если тебя попросят? Сам Роберт Дауни-младший позвонит. Дмитрий, здравствуйте.
5: Не вижу.
4: Вот, ну, вот, если вот вы в этом работаете...
5: Если он прям он на ломаном русском, тогда подумаю.
4: Вот в этом работаете, не работаете больше. Вы к нам приходите лучше.
5: Ну вот если на ломаном русском прям Дауни-младший, то задумаюсь.
4: Или, например, Уильям Дефо тебе позвонит, исполнитель оригинальной роли.
5: Зеленого, ну нет, если гоблина. Прям личный подход такой, то подумаю.
4: Ты понял теперь, что такое ошибка выжившего?
5: Нет.
4: Почему?
5: Ну в чем ошибка? Ну, в чем выжившего?
4: Ну, в том, что случай один на миллион.
5: Так.
4: Вот. А, например, мужчина, у которого кризис там после 30, он думает, что ничего не добился из-за этого. А на самом деле это ошибка выжившего. То, что какой-то один парень из 100 тысяч добился успеха, а ему там до 20 лет, например. Ну, это просто статистика.
5: Это просто кризис среднего возраста, без ошибок выжившего.
4: Ну, и в том числе, да.
5: Вот. Ты мне сейчас про меня рассказываешь или что?
4: У тебя кризис среднего возраста?
5: Ну, я стремлюсь к 100 килограммам, думаю, подстричься на лысо, думаю, что да.
4: 100 килограммов, это значит больше или меньше?
5: Прям, ну, это сейчас у меня меньше.
4: А стремишься, ты хочешь этого или ты...
5: Цифра красивая, да.
4: Что значит стремишься?
5: Сутки хотя бы продержаться на ней, и нормально будет.
4: Это какой-то будет один день праздника у тебя.
5: Да.
4: Загадай желание. И, если бы это был какой-то один день, в котором ты был бы халифом на час, например, что бы ты выбрал?
5: Кем?
4: Халиф на час.
5: Бурдж-халиф, здание?
4: Халиф на час. Литературный ты, гений.
5: Я вообще плохо.
4: Ты не знаешь халиф на час? Нет. Брат? Но это когда тебе дали условно какое-то господство, но на очень короткое время. Угу. Вот, а потом тебя свергли.
5: Не надо, вот. Я не возьму.
4: Ну, что бы ты выбрал?
5: Ну, чтобы меня не свергали, я не буду брать изначально.
4: Но теоретически, что бы ты выбрал? Вот на день тебе, вот, тебе можно все. Что бы ты выбрал из этого все?
5: Поспать.
4: И все.
5: И все. И меня после этого еще свергнут?
4: Да. Ты... ну, потому что ты выбрал...
5: Это какие-то сложные условия.
4: Но ты выбрал не...
5: Я хочу что-то бытовое и простое, но еще свергнут.
4: Я понимаю, да, после 30 это роскошь, но речь про другую роскошь.
5: Мне не надо другая роскошь.
4: Не надо другая роскошь? Нет. Нет.
5: Ну, либо насовсем, либо не надо вообще.
4: Всемирное, ну, всемирное, ну, господство.
5: Зачем себя это мучить?
4: Несметные богатства, там,
5: зачем?
4: Например.
5: Зачем, если
4: дорогие
5: это,
4: автомобили?
5: Если у тебя этого не будет через час там или сколько-то заявлено.
4: Тогда и не надо, да?
5: Ну, зачем, да.
4: Ну, иначе расстраиваться потом просто.
5: Да не расстраиваться, ты просто, ну, как это, нереалистичная история просто. Зачем, угу. зачем фантазировать и фантазии какие-то уходить, даже, ну, на короткий промежуток времени. Поставь цель, сделай то же самое сам, чтобы это было на постоянке. Вот такая философия, коуч Дмитрий Иванов.
4: Как мы знаем, просто эти вещи хорошо не заканчиваются. Вспомним
5: тем более,
4: фильмы,
5: да.
4: Фильмы «Исполнитель желаний».
5: Я плюс всегда жду подвоха во всем вообще, поэтому, ну, зачем это такое?
4: Но я помню, когда еще смотрел плюс-минус такие фильмы в детстве, когда есть некое вот существо, которое предлагает обычному человеку стать.
5: Это
4: лучше.
5: Обычно дьявол какой-то.
4: Ну, как бы, да, вот, да, у меня почему-то «Исполнитель желаний» сразу с этим, с Брэндоном Фрейзером. Надо очень аккуратно подбирать желания. Вот как можно грамотно сформулировать так, что у тебя сложилось так, как
5: я
4: ты
5: тебе
4: хочешь.
5: Скажу, как это грамотно можно сформулировать, но это только за эфиром. Просто когда тебе такое предложение идет.
4: Фигачись на работе?
5: Не, когда предложение поступает таких персонажей, просто и формулируешь очень простую мысль.
4: Это инфо-цыгане.
5: Нет. Ну, это ему прям говоришь: иди куда шел. Ну, вот, только это эфирная версия, угу. А там надо по-другому.
4: Просто я же проворачивал разные картины событий. Вот в детстве такой мозг, он же воспаленный в детстве, сам по себе.
5: Да. В детстве я Лиги чемпионов выигрывал, футбол там что-то. А сейчас мне футбол уже. Мне
4: вот, футбол стать абсолют... звездой футбола, например.
5: Мне этот футбол абсолютно понятен. Поэтому...
4: Я как будто
5: миллионы раз выхожу на это футбольное поле и слушаю рекламу на Луке ФМ.
16: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 5-35-55.
19: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Ищите скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
2: А доброе, бодрое утро, как пародирует меня Антон Киф, но на самом деле я говорю вот так. Доброе, бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», Антон Киф, Дима Иванов. И у нас что? У нас заключительный выход.
3: Люди, которые не знали контекста, очень сильно испугались, как Дарья Мороз, Робокопа.
2: Она темноты. Робокопа она не боится, мы узнали.
3: А кто в темноте прячется? Этот человек радиоактивный. Угу. Радиоактивные люди.
2: Как мы. Радиоактивные.
3: Мы такие, да. Кстати, перезапуск «Люди X» готовится. Ты кого хочешь больше всего увидеть?

0: по человечка, если он возьмет трубку.
1: Если там связь ловит, конечно.
0: Если связь ловит, если человечек трубку возьмет.
1: Со связь.
0: Просто надо понимать уже, график составлять на сентябрь. На септембр.
1: Человек не возвращается. Я реально думал, что там две, ну, три недели
0: максимум. Там хорошо,
1: там,
0: видишь, озеро, сосны. Поэтому Катя Пахомова может позволить отдыхать чуточку больше.
1: Да, мы совсем ее не видим в соцсетях.
0: И не слышим.
1: И в эфирах, в принципе. Так, о чем мы начали говорить? Люди X.
0: Про Люди X ты, да. Про реинкарнацию заговорил.
1: Но я жду, например, появление, скажу кого, Самара Уивинг. Мне нравится актриса, она будет играть одну из ролей.
0: Кто это?
1: Самара Уивинг, ее путают с Марго Робби часто.
0: Я иду искать. Их там три штуки, да. Их путают всех, они похожи и одинаковые.
1: Потом актриса из фильма «Обсессия», нашумевшего. Инди Наваретти, как-то так ее зовут. Ну и другие актеры, я уже не помню, как они выглядят. А еще актриса из «Очень странных дел». Рыжая девочка такая.
0: Главная героиня?
1: Сэдди Свинг или Сонг, как-то так.
0: Да.
1: Ну, видишь, это которая поднималась над землей.
0: Как-то подкован.
1: Ну, молодец. Я прочитал новости.
0: Молодец.
1: Да. Но мы пока пытаемся дозвониться, да, идут ли там гудки, я не знаю. Идут ли там гудки? Выключен телефон, да?
0: Ну, значит, не судьба.
1: Сказано было в манере Прохора Шаляпина. Так, Виталий мне пишет, видимо, передает сообщение. Ты мне не тот номер. А какой номер? А какой надо номер, я не понимаю.
0: Ну и ладно.
1: Ну какой был такой
0: скин? Вот не
1: скин?
0: Хотела Катя, вот могла бы и сама позвонить, знаешь. Вот мы тут стараемся, а потом скажет, вы обо мне не вспоминали. Вот это вот все.
1: Две недели прошло, да.
0: А мы кусок эфира скинем, целый эфир. Че кусок? Че кусками резать? Правильно, правильно. Мы целиком ей запомним только, что это 28 августа и все.
1: Тем более там есть пародия на Катю Пахомову, пускай ищет.
0: Вот такие кликбейты. Ну что, давай гороскопить уже, а там разберемся.
1: Да, мы в итоге сообразили, точнее не сообразили с Виталиком.
0: Да все, Катя подвела.
1: Да, у меня есть единственный номер, называется Катя Пахомова. Виталий утверждает, что это другой человек.
0: Ну и ладно.
1: Да. Угу. А скажи, есть ли у тебя уже то, к чему мы идем? Потому
0: да,
1: что я пока
0: конечно.
1: Искал номера.
0: Потому что сегодня 28 августа, пятница, и сегодня важно больше наблюдать и слушать, чем действовать активно. Вот такой парадоксальный денек.
1: Замечательный денек. Плюс еще ко всему мне вести мероприятие с 2 часов до вечера. Угу. Поехали. Овны, интуиция и забота помогут найти верные шаги даже в нестабильной обстановке.
0: Тельцы, если возникнет напряжение в дружеском общении, не переживайте. Отложите выяснение отношений до другого момента.
1: Близнецы, у вас день не подходит для начала важных проектов и подписания документов.
0: Раки, вам хорошо будут даваться дела, которые требуют гибкости и доверия.
1: Ты начинаешь заканчиваться?
0: Да.
1: Львы.
0: Времени еще много.
1: Решения этого дня будут иметь долгосрочные последствия, поэтому принимайте их в спокойном и уравновешенном состоянии.
0: Девы, будьте особенно деликатны в партнерских и личных отношениях и не позволяйте эмоциям диктовать вам решения.
1: Это если бы команда «Кефир» объявляла гороскоп. Весы, займитесь рутинными делами и наведением порядка, а дисциплина поможет сохранить равновесие.
0: Скорпионы.
1: Так.
0: Тире. Напомните день чем-то позитивным и радостным.
1: Стрельцы, уделите внимание дому и семье. Возможно, кому-то из ваших близких нужна поддержка и доброе слово.
0: Козероги, постарайтесь относиться спокойнее к новостям дня. Помните, всегда есть несколько сторон у происходящего.
1: Водолеи, отложите крупные траты и финансовые решения, поскольку велик риск ошибиться или поддаться импульсу.
0: О как! Рыбы, будьте внимательны к своему самочувствию и найдите время для небольшой физической нагрузки.
1: И остается у нас...
0: И пусть этот день принесет счастье, тепло, добро.
1: Угу. Потрясающий гороскоп на сегодня. Немножечко деликатный, чуть-чуть аккуратный. Все, как мы любим. А так, в целом, впереди интересные какие-то события. Тоже суббота, воскресенье. Скоро театральный сезон начинается, например. Всякие концерты, артисты приедут, фестивали в других городах. Наверняка в Пскове тоже что-то будет любопытное. Ну, так что следите да. за афишей.
0: Да, в этом году собираюсь все-таки
1: съездить.
0: Какой год я обещаю начать ходить в театр?
1: Третий?
0: Третий год, да. Третий сезон. Угу. Третий сезон обещаний, да. Ну, надеюсь, срастется.
1: Я планирую в Псковский театр все-таки сходить.
0: Чего он тебе так? Давно не был.
1: Два раза был, но, к сожалению, не сидел в зале.

0: не смотрел постановку.
1: Ну...
0: Один раз интервью, а второй раз за кулисье.
1: Ну, но... такой ты, конечно, театрал. Одно название.
0: Надо отдельно заехать туда, именно в Псковушку. Но зато я был на постановке в театре кукол. В сентябре того года. Была интересная постановка «Царевна лягушка». Поэтому всем советую, кто с детьми приедет в Псков, забронируйте себе какой-нибудь день, место, купите билет, потому что зал не то чтобы большой. Посмотрите на это эксклюзивное действие. Вам понравится обязательно. Угу. Это Псковский театр кукол.
1: Ну, а Великолукский театр большого футбола 8-10 сентября. Ждите обновления данных, когда все согласуют даты. В один из этих дней матч 4-го раунда Кубка России к нам приедет никто бы там что-то по там как-то чего-то, а целый Урал.
0: Правда?
1: Футбольный клуб
0: Урал. А мы же с этого и начинали вроде бы.
1: Да, я, ну, просто мы анонсами начали кидаться. В общем, ждем вторую неделю сентября, и там будет Кубок России, Лук Энергия, надо поболеть. И если уж мы пройдем Урал, будет вообще прям сказка, хорошо и песня.
0: Замечательно.
1: Великолепно.
0: Ну, а мы желаем великолучанам оставаться такими же бодрыми, веселыми и продуктивными на протяжении всех выходных. Чильте, отдыхайте и получайте релакс.
1: Да, надо чилить, потому что это последние выходные лета.
0: Все.
1: Все, да.
0: Потом в сентябрь.
1: Ловите себя на той мысли, что все, а-ля улю.
0: Паси гусей.
1: Что?
0: Ну, там дальше говорится, а-ля улю, паси гусей.
1: Да?
0: Да, ты не знал про это продолжение?
1: Нет, не знал. Я знал, но забыл. Другие версии слышал.
0: Но есть момент, что мы зацепим понедельник, потому что понедельник — это еще 31 августа.
1: Ну, это какой-то такой, знаешь, типа день закрытия отчетности по лету. Как будто документами просто вот дозаписать все и все. А уже лета там не будет, потому что 1 числа уже сентябрь, там дети в детские сады, дети в школы. 31-го все будут готовиться к этому мероприятию.
0: А мы закрываем эфирную отчетность на эту неделю. Всем пока. Да. Здесь Дима Иванов, Антон Киев. Это «Утро с той ноги».
1: Всем пока-пока.
0: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Деньги нужны больше всего и больше другого, но с ними сложно. Вот так бы я характеризовал. Что касается заботы о здоровье, то здесь все получше. Это вот на первом месте с точки зрения реализуемости. Так что и мы знаем, как реализовать эту потребность, и инфраструктура есть. Ну и, видимо, деньги на это находятся в условиях того, что на все не хватает. Это приоритетная история, поэтому на нее как раз деньги выделяют. Поэтому ЗОЖ... И все, что вокруг, и важно, и обеспечено ресурсами. Ну, так что всем, значит, этим владельцам фитнес-клубов, вот, ну, завидуем.
4: Уточнение у нас просто вот немного. Если обобщать, часто звучит, что молодежь нынче малодушная пошла. Ну, я понимаю, такая... что это оценка малодушная, да. Неконфликтная, робкая, мягкая и прочее. Ну, вот можно ли с этим согласиться или нет? Бунтарей нет нынче, нет бунтарства. 30 секунд, коротко.
3: Ну, такого ярко выраженного нету, вот. Но, может быть, это неплохо, вот. Потому что хулиганы, малолетние преступники, ну, вы знаете, вот шпана – это та молодежь, в среди которой я лично рос, и я вам скажу, очень с ней неприятно и, кстати, небезопасно. Так что я бы не говорил, что это плохо, что у нас мало агрессивной молодежи.
4: Неплохо. Спасибо. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске – полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия с новостями. Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Два детских сада в Ярославле закрыли после атаки беспилотников. Дети направлены в другие дошкольные учреждения, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он объяснил необходимость ликвидации последствий беспилотной атаки. Ранее СМИ также писали о том, что в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы.
2: Об Украине.
5: А российская армия ночью нанесла групповые удары по объектам, задействованным в интересах украинских вооруженных формирований. В Киевской области разбили склад с крылатыми ракетами «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей. В порту Одессы уничтожено 6 хранилищ с имуществом военного назначения. В Вишневом горит логистический центр, работавший на боевиков. Наши герани ударили по транспортно-логистическому центру в Калиновке в Киевской области и поразили грузовое отделение новой почты в Сумах. Помещение использовали для обеспечения логистики подразделений националистов.
2: О переговорах.
5: Белый дом не дал никакой ответной реакции на слова Европы о том, что Анкоридж похоронили. Это заявил в интервью СМИ Сергей Лавров. А заявление о том, что договоренность на Аляске забыли, ранее сделал президент Франции Эммануэль Макрон. И еще глава нашего внешнеполитического ведомства в интервью добавил, что Соединенные Штаты еще ни разу не ответили на запрос России в Госдепартамент относительно новой помощи Украине, в том числе с вооружениями и разведданными.
2: О нововведениях.
5: Банки в России с 1 сентября должны будут раскрывать полную информацию о продуктах. Вступает в силу закон, который обязывает кредитные организации, например, раскрывать сведения об условиях переводов через СБП. Кроме того, нужно будет рассказывать об условиях исполнения электронных средств платежа, за исключением электронных кошельков.
2: О церкви.
5: Православные христиане сегодня празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник наступает сразу после длительного поста. Дата посвящена окончанию Девы Марии. Она занимает особое место в православном календаре и завершает годовой богослужебный круг. Ее называют летней или богородичной Пасхой. Праздник посвящен воспоминанию о кончине Девы Марии, Матери Иисуса Христа, и ее переходе от земной жизни к небесной. Слово «успение» в переводе с церковнославянского означает «мирное кончина», сон и подчеркивает, что смерть Богородицы была не трагедией, а благословенным переходом в Царство Небесное. Праздник отмечается ежегодно 28 августа. В этот день православные христиане собираются в храмах, чтобы почтить память Девы Марии, прославлять ее святость и вспоминать особую роль в спасении человечества. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов. Служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция на Ютьюбе, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают, пишите, через полчаса пообщаемся. Дмитрий Суслов к нам присоединяется, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Доброе утро.
4: Вроде как не планируем вторгаться в Европу, в смысле в страны НАТО. Я не знаю, это хорошая новость или плохая. Я вот немножко порассуждал в первом блоке сегодня в 8 часов. А вы что скажете? Как бы можно выдохнуть и нам, и им? Или вам слово, пожалуйста.
6: Ну, я думаю, что прямо-таки вторжение в Европу в классическом смысле действительно не стоит на повестке дня. Это не нужно. А что нужно, это возвращение страха. Да, в мозги европейских псевдоэлит, которые этот страх потеряли. И вот визит главы ЦРУ Рэдклиффа говорит о том, что, по крайней мере, у части истеблишмента, правда, не европейского, а американского, возможно, этот страх возвращается. Потому что совершенно очевидно, что этот визит действительно был посвящен частично украинскому кризису, но не путям его урегулирования, не условиям прекращения огня, не условиям окончательного урегулирования, а риском эскалации. И действительно, если подобный визит в обстановке абсолютной секретности был совершен, после этого прошло совещание в Белом доме, это говорит о том, что Соединенные Штаты, администрация Трампа придают соответствующим рискам большое значение, и хотели бы эти риски как-то купировать. Посмотрим, как это будет сказываться на поведении европейских союзников. Проблема в том, что вот Соединенные Штаты совершают определенные действия, видимо, в сторону деконфликтинга, в сторону предотвращения действительно прямого военного столкновения, но при этом либо не хотят, либо не могут изменить ту эскалационную и агрессивную политику европейских стран, которые, собственно, и повышают соответствующие риски. Вот. Что касается полномасштабного, опять-таки, вторжения России в НАТО, ну, на самом деле, российские представители постоянно говорили о том, что это не нужно, да, что мы и не планируем действительно какие-то агрессивные действия в отношении стран НАТО. Это они ведут против нас агрессивную войну. Частично через своего прокси киевский режим, частично напрямую. И думаю, что мы не только планируем, но и осуществляем определенные ответные действия, не связанные, разумеется, с классическим вторжением наземных войск на их территорию. Есть другие средства.
4: Например, ракеты.
6: Есть ракеты, действительно, есть кибероперации, есть гибридные операции. Действительно, вот важно, чтобы они испытывали материальный ущерб. Важно, соответственно, не только какую-то психологическую тревогу, но именно материальный ущерб. Важно, чтобы у них взрывалось и горело. Для этого не обязательно даже ракеты запускать в первую очередь. Для этого можно действовать более гибко и скрыто. Опять-таки, уменьшая риски прямого военного столкновения, полномасштабной войны, которая на самом деле России не нужна. Да, но принося им этот материальный ущерб, который абсолютно необходим. Во-первых, потому что они ведут против нас агрессивную войну, думая, что они находятся в безопасности. Во-вторых, необходимо действительно возвращать страх. И тем самым через возвращение страха просто уменьшать масштаб их агрессивной вовлеченности против России. Вот это вот я считаю абсолютно необходимым, потому что, конечно же, они позволяют себе и позволили себе то, что в отношении России, что было абсолютно немыслимым, например, еще в период холодной войны, что, кстати, опять-таки признается абсолютно открыто, признается западными чиновниками. Вот я обратил внимание, в начале августа Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, выступал на конференции Страткома американского и абсолютно открыто сказал, что еще в 1985 году те действия, которые НАТО и европейские страны НАТО, да и Соединенные Штаты даже, предпринимают в отношении России сегодня, были абсолютно недопустимы еще в 1985 году. Абсолютно недопустимы. И в 1985 году все считали бы, что ну, уже бы произошла ядерная война. Да, если бы западники позволили себе то, что они сейчас позволяют себе в отношении России. Это действительно честное признание, и это очень тревожное, тревожный симптом об ослаблении сдерживания и ослаблении страха. Соответственно, сдерживание нужно возвращать, страх нужно возвращать. А возвращение сдерживания происходит через демонстрацию того, что ты действительно готов пойти на какие-то решительные шаги и приносить материальный ущерб своим оппонентам. Думаю, что мы этим занимаемся. И опять-таки визит главы ЦРУ в Россию подтверждает, подтверждает то, что соответствующие сигналы и соответствующие действия, по крайней мере, до части западного истеблишмента доходят.
4: И как-то вот первая новость, которую я озвучил, не совсем сходится с другой. От официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой она предупредила Лондон о последствиях за передачу Киева оружия, которым ВСУ потом бьют по России. Вы знаете, не хочется иронизировать, но мы предупреждали и до этого, говорили и говорим, продолжаем говорить.
6: Мария Захарова сделала очень важное заявление. Она сказала, что удары или какие-то действия будут предприниматься в отношении британских объектов как на территории Украины, так и за ее пределами.
4: Да. Я даже могу вот действительно это подтвердить в том плане, что у меня перед глазами эта цитата. Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать, но опять-таки могут стать, любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Вот.
6: Да, за ее пределами имеется в виду в том числе на территории самой Великобритании. Но опять-таки, да, возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, полномасштабная прямая война между Россией и НАТО нам невыгодно по целой совокупности факторов. Да, не стоит забывать, что хотя у Британии, конечно, слабенькое и проржавевшее, но тем не менее ядерное оружие есть. Да, те же самые ракеты Trident морского базирования на подводных лодках. Вот. И НАТО, ядерный альянс и так далее, и тому подобное. Но и в принципе это отвлекает нас от реализации целей специальной военной операции.
4: А правда ли, что базируются эти подлодки вообще в Шотландии?
6: Смотрите, частично вообще это, можно сказать, совместное американо-английское ядерное оружие. Да, у Британии из всего этого есть только собственные ядерные боеголовки. Подводные лодки американские. Ракеты, доставщики этого ядерного оружия американское, соответственно, ремонт, хранение и так далее, то, что называется maintenance, да, поддержание, это все американское. Вот. Но предполагается, что Британия сама обладает, по крайней мере, официально суверенитетом по применению ядерного оружия. На самом деле, да, значит, место базирования – это Шотландия. Вот недавно Германия предложила свои услуги в плане тоже поддержания и защиты в части противоракетной обороны этого места базирования. Так вот, в любом случае, возвращаясь к заявлению Марии Владимировны, Россия не заинтересована в том, чтобы вступать в прямую полномасштабную войну с Великобританией или кем бы то ни было из европейских стран НАТО, но Россия абсолютно заинтересована в том, чтобы британские элиты наконец осознали материальный ущерб, и чтобы вот те объекты, те предприятия, которые производят дроны, которыми при британской поддержке бьют вглубь российской территории по нашим гражданским объектам, чтобы эти объекты взрывались. Да, выходили из строя, взрывались, горели и так далее. Для этого не обязательно в первую очередь запускать «Орешник» по территории Великобритании. Да, значит, на первых этапах, мне кажется, лучше действовать, опять-таки, гибридными методами.
4: Дмитрий Вячеславович, первые этапы, может быть, уже прошли, но об этом уже после перерыва поговорим. Дмитрий Суслов с нами, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Небольшой перерыв, 2 минуты. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
10: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» Великие Луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бранили.
11: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: И Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, на первом этапе, сказали вы, не обязательно бить орешником по Лондону. Первый ли этап? Может быть, он уже давно прошел, 5-й год СВО все-таки...
6: Ну, справедливости ради, западная вовлеченность в этот конфликт и масштаб западной войны против России планомерно нарастал. Я помню, что сначала они долго-долго колебались, предоставлять ли Украине танки. Кстати, Великобритания стала первой, да, кто предоставила, пробила ящик Пандоры, да, пересекла Рубикон, потом дальнобойные ракеты, истребители и так далее. При этом вот на предыдущих этапах, я напомню, опять-таки заявлялось, что недопустимо использование оружия западного производства для ударов вглубь территории России. Да, и постоянно подчеркивалось, опять-таки, ради деэскалации, что западное оружие может использоваться только в отношении тех регионов, которые сам Запад считает украинскими. А вот, то есть, включая Крым. Значит, в отношении международно признанной части территории России их использование недопустимо. Сейчас же, они действительно, действительно пошли гораздо дальше и уже не скрывают, что они наносят удары западным оружием при участии, опять-таки, западных офицеров, при участии западных разведданных для ударов вглубь территории России. То есть именно вот здесь вот произошло существенное усиление, увеличение масштаба и вовлеченности. Именно вот здесь стала стираться грань между гибридной войной и прямой уже войной в отношении России. Поэтому именно вот здесь, на этом этапе, и с нашей стороны ответные действия уже должны приобретать материальный характер. Мы должны содействовать тому, чтобы был нанесен материальный ущерб, именно материальный ущерб нашим противникам на Западе, да, но на сегодняшний день вряд ли при вступлении прямо вот в прямую войну, полномасштабную войну. Да, потому что, еще раз говорю, вот если мы пойдем на полномасштабную войну с НАТО, то это очень серьезно отвлечет нас от реализации наших целей в отношении Украины. Да, а во-вторых, все-таки, несмотря на все военное ослабление, у НАТО есть средства нанесения ущерба нам, в том числе ядерными. Мы, конечно же, нанесем ему гораздо больше ущерб, но и сами определенный ущерб, безусловно, понесем. Ну и в-третьих, мы видим определенные положительные, с нашей точки зрения, процессы в европейских странах, включая, кстати говоря, Великобританию. Это усиление позиции национально ориентированных элит. Да, предстоят выборы во Франции президентские, наиболее популярный кандидат Марин Ле Пен. Предстоят земельные выборы в Германии, и мы видим не то что преобладание, а даже доминирование в восточных землях, типа Саксонии, Анхальт, альтернативы для Германии. Да. В той же Британии самой популярной политической силой является партия «Реформ» Найджела Фараджа и так далее. Да? И пускай эти процессы развиваются, может быть, действительно они приведут на определенном этапе к смене политических элит. Но я хочу подчеркнуть, что вот если гибридные методы воздействия не позволят добиться изменения их политики, и они действительно будут и далее все более прямо вести войну против России, вот тогда неизбежно должен встать вопрос на повестку дня о уже прямом применении военной силы против наших противников, включая Орешник, при, безусловно, одновременном усилении ядерного устрашения. Обязательно необходимо доводить до сведения европейских элит, да, что в случае военного ответа, прямого военного ответа по нам, следующий шаг с нашей стороны должен носить ядерный характер, причем серьезный ядерный характер.
4: Тут есть небольшое, как мне кажется, может, вам так не кажется, разночтение, потому что, с одной стороны, есть заявление, мы его уже обсудили, от Марии Владимировны Захаровой, да и от Лаврова, да, много подобного звучит, и, кстати, вот и депутаты периодически что-то такое говорят, а есть слова Трампа, не знаю, насколько можно им верить, но со ссылкой на Владимира Путина, он не станет атаковать территорию страны, так Трамп и заявил. Вот, с одной стороны, станем, не станем, конкретики нет в этой связи, да, в этой связи что скажете?
6: Ну, смотрите, во-первых, Трамп заявляет все, что угодно, да, если слушать Трампа и воспринимать буквально, что он говорит, то Соединенные Штаты уже сколько раз, да, раз 20, наверное, победили Иран, полностью уничтожили его ядерную программу и так далее, абсолютно контролируют Ормузский пролив. И так далее. Да? Трамп говорит то, что ему выгодно говорить в тот или иной момент. Он просто создает альтернативную виртуальную реальность. Во-вторых, Мария Владимировна опять-таки говорила о неких действиях в отношении британских объектов, но она не говорила о вторжении России в страны НАТО. Да, наиболее обсуждаемый на Западе сценарий вторжения России в страны НАТО – это атака в отношении прибалтийских стран, да, со стороны основной территории России. Опять-таки говорю, что на данном этапе я не вижу целесообразность подобного сценария. Трамп, собственно, и говорил, да, что Россия не собирается вторгаться в страны Балтии. Кстати, положительный эффект этого заявления Трампа также заключается в том, что тем самым Соединенные Штаты демонстрируют другую оценку угроз, нежели чем европейские страны НАТО. Опять-таки демонстрируется серьезный внутринатовский раскол и серьезное разночтение в оценке угроз. Да, оценка угроз – это главное для военного альянса. То есть в Европе постоянно педалируется вот эта истерика, что Россия там к какому-то году будет готова и будет хотеть совершить нападение на страны НАТО, опять-таки атаковать страны Балтии. Будь они неладны, да, говорится то ли к 30-му году, то ли даже раньше, но Россия вот обязательно нападет на страны Балтии.
4: Вот кто-то Трамп из них говорит, сказал, не нападет. Да, я вот сейчас просто не буду их разделять, кто-то из них тут сказал, что все-таки не видят признаков нашего нападения. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот заявление имеется.
6: Но на самом деле, я еще раз подчеркиваю, нет смысла для нападения на страны Балтии. Возвращение страха является императивом, но это достигается другими средствами, нежели чем классическое военное вторжение в прибалтийские страны. И вообще разговоры о российской так называемой агрессии в отношении стран Балтии и в отношении стран НАТО очевидно используются нынешними европейскими элитами просто для сохранения власти. Они проигрывают по объективно, да, это мы видим опять-таки по усилению, скажем так, внесистемных сил в европейских странах. Так вот, нынешние элиты сохраняют власть с помощью педалирования и разжигания антироссийской истерии, вот этих вот разговоров о том, что завтра, послезавтра Россия нападет, а поэтому необходимо поддерживать Украину. Да, и они же говорят, что необходимо сохранять Украину в войне против России для того, чтобы тем самым откладывать перспективу российского нападения уже непосредственно на страны Балтии там, и другие европейские страны. Да, а необходимо поэтому тратить все больше и больше денег на вооружение, перевооружение и так далее и тому подобное.
4: Дальнейшие-то действия. Вот вы говорите, что пока орешником запускать не планируем, будем дальше апеллировать заявлениями.
6: Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, нужно проводить очень решительные и агрессивные гибридные действия, опять-таки, в отношении европейских стран, и взрываться и гореть у них должно гораздо больше, чем взрывается и горит сейчас. Да, это первое. А второе, все-таки необходимо совершать определенные, используя прокси, необходимо наносить ущерб европейским странам в других местах. Да, у Британии по-прежнему есть базы в Средиземном море, в Индийском океане, да, и так далее. Почему бы вот туда, откуда-то не должно что-то прилететь? Не обязательно запускаемое нами, да, значит, опять-таки с целью деэскалации следует использовать прокси, но нанося серьезный ущерб, материальный ущерб нашим противникам.
4: Такое развитие ситуации не за горами. Как думаете, у нас 50 секунд, коротко, пожалуйста.
6: И самое главное, необходимо добиваться победы на Украине. Вот сегодня Россия, очевидно, одерживает верх в навязанной нам войне дальнобойных ударов. продвижение на фронтах, сохранение морской блокады Украины, ни в коем случае не соглашаться на какие-то паллиативные промежуточные перемирия, будь то новый зерновой коридор, эмбарго на удары по энергетическим объектам, нет. Нужно продолжать наносить такой ущерб киевскому режиму, который он вряд ли сможет пережить.
4: Дмитрий Суслов был с нами, благодарим.
2: На происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
12: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
13: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года в Великих Луках состоялась традиционная августовская конференция педагогов. В этот раз она прошла под знаками Года единства народов России и Года дошкольного образования. Заместитель главы города Сергей Гусев подчеркнул в своем обращении к участникам совещания, что встречи в подобном формате позволяют совместно наметить стратегию дальнейшего развития городской системы образования, чтобы она отвечала требованиям сегодняшнего дня. Участники подвели итоги прошлого учебного года, обсудили проекты, которые будут реализовываться в ближайшем будущем. Как отметила депутат городской думы, директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина, все школы города готовы к новому учебному году. В ближайшие дни в каждой из них пройдут педагогические советы, и педколлективы определят приоритетные задачи на учебный год. В поселке Дорожный Великолукского муниципального округа стартовали работы по строительству внутрипоселкового газопровода. Благодаря новым сетям возможность газификации получат 154 домовладения. Жители смогут присоединиться к президентской программе социальной газификации уже в следующем году. Главного приза Международного телевизионного фестиваля «Песенка года» Гран-при удостоен квартет образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В его состав входят Ульяна Абинина, Ева Галиченкова, Мария Куранова и Валерия Чистова, руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова. Фестиваль прошел во Всероссийском детском центре «Орленок» и объединил 100 талантливых вокалистов от 11 до 16 лет, представляющих 20 регионов Российской Федерации.
2: О валютах.
15: Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань 12.53.
2: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Кнут, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, я вас приветствую.
16: Здравствуйте.
4: До окраины Славянска в ДНР осталось 4 километра. Российские войска находятся в 3 километрах от Краматорска, и 1,5 километра осталось до от Дружковки, наверное, какая-то путаница. В общем, не так далеко. Валерий Герасимов, глава генштаба нашего, сообщает это. В этой связи вопрос, 4 километра это много или мало по текущим темпам наступления? Наверное, 4 километра можно долго продвигаться, насколько я понимаю, да?
16: Ну, вообще, если говорить откровенно, для меня даже это сенсация. Почему? Потому что вот это направление, ведь это же, в принципе, города-крепости. Ведь Зеленский он все делал по гитлеровским лекалам. Восточный вал, города-крепости, чудо-оружие там, и так далее. Тотальная мобилизация, не оставлять ни одного населенного пункта, держаться до последнего. Это у него, собственно говоря, скопировано все с тех, скажем, тактических или стратегических даже приемов, которые использовала гитлеровская армия. И, конечно, это расстояние, с одной стороны, большое, с одной стороны, вроде небольшое, 4 километра, а с другой стороны, учитывая темпы нашего наступления, конечно, это достаточно большое расстояние. И учитывая, с 2014 года ведь там строились укрепления, мощнейшие причем. И между даже Славянском и Краматорском существует подземный туннель, там ездят на мотоциклах, на квадроциклах, то есть можно перебрасывать войска, перебрасывать боеприпасы и так далее. То есть коммуникации такие, которые, в общем-то, действительно вначале строили сами украинцы, потом помогали строить натовцы. Именно поэтому мы действуем немножко по-другому. То есть, с одной стороны, мы давим в лоб, причем давим в лоб, и самое интересное, что пусть медленно, но получается. Хотя казалось бы, что, в общем, это невозможно, потому что настолько это, ну, действительно, стена бетона, которую взять без применения тактического ядерного оружия невозможно. Но у нас есть еще и второй прием, который показался последние полгода, может даже больше, очень эффективен. То есть мы берем объект в клещи, изолируем его и, соответственно, потом уже начинаем действовать. Вот у нас сейчас идет, бои идут в Красном Лимане, и мы подошли к Доброполью. Это два крупных населенных пункта, которые нам нужно будет освободить для того, чтобы затем создать вот эти клещи огневые. То есть это артиллерия сможет работать по дорогам, это смогут дроны работать и наша авиация с помощью ФАБов, с ОМПК. И таким образом мы фактически возьмем вот эту всю агломерацию в кольцо, в огненное кольцо, не физическое кольцо, а именно в огневое кольцо. И затем будем изматывать, обескровливать противника. По-другому это, в общем, не называется. Это еще помним и со времен Великой Отечественной войны. И только после того, как противник будет измотан и обескровлен, мы можем начинать наступление по непосредственно освобождению Славянска и Краматорска. Хотя бои за то, чтобы выйти на окраины Славянска и Краматорска, сейчас будут продолжаться. Почему? Потому что впереди зима, и в городской застройке можно будет спрятаться. А, соответственно, когда спадет листва, зеленки не будет, и наши военные окажутся как на ладу. Поэтому задача закрепиться на окраинах населенных пунктов, я имею в виду и Славянская, и Краматорская, и Дружковки, она просто ну, стоит на самым острым образом. Я думаю, что с этим и связан был приезд начальника генерального штаба, генерала армии Герасимова, вот как раз в южную группировку войск. Так вот, я продолжу. То есть, если мы по времени с вами посмотрим, это, соответственно, выход на определенные рубежи. Параллельно это охват Славянско-Краматорской агломерации. Затем ее изматывание, обескровливание. Но вот Покровско-Мирноградская агломерация, там порядка 40 дней это. Где-то почти 2 месяца, короче говоря. От 40 до 60 дней вот этот процесс деморализации личного состава, оказавшегося в окружении украинского, он длится где-то вот 40-60 дней. За это время ротация отсутствует, снабжение нормальное отсутствует, боеприпасов не хватает, и психика людей начинает не выдерживать. И вот в этот момент наиболее уязвимой становится оборона, и здесь применяется уже тактика просачивания, которая позволяет, соответственно, заходить, накапливаться в каких-то районах и затем уже осуществлять штурм. Ну, мы понимаем, города достаточно крупные, тоже за один день их не возьмешь. Но, во всяком случае, то есть процесс идет, но процесс займет время. И я полагаю, не один месяц, и поэтому нам на этот счет обольщаться не надо. Другое дело, что здесь все понятно. И если правильно будем действовать и грамотно будем действовать, а я в этом не сомневаюсь, в силу опыта, который наши войска уже приобрели, и наше командование приобрело, то, в общем-то, у нас все должно получиться. Но получится, я считаю, это где-то весной следующего года.
4: Юрий Альбертович, тут поползли слухи по Киеву о том, что, ну, там обсуждается сдача Киева российским войскам, но к 30-му году местные жители рассуждают, что для этого России нужно так отутюжить Украину, чтобы власти сами захотели с радостью и облегчением отдать город. Нужен ли нам будет Киев в таком состоянии самим? Вот вопрос. Кстати, восстанавливать, ну,
16: вообще,
4: кто будет?
16: Не только Киев, да, да. Только Киев, а вообще Украина.
4: Ну, типа того,
16: я,
4: да.
16: Кстати, этот вопрос чаще всего и задаю. Что, в общем-то, подарок такой, который...
4: Вот это троянский конь, кстати говоря.
16: Да. Я абсолютно с вами согласен. Там нужно вкладывать не 1 триллион, а 1 триллион триллионов. Для того, чтобы это все поднять, восстановить и привести в нормальное состояние. Особенно если учесть то, как Украина относилась последние 20 лет к своей, даже больше, 30 лет к своей экономике, разрушив все, что можно было разрушить. В общем, там действительно вложения должны быть огромнейшие. А что касается Киева, я могу сказать, что вот у нас идет продвижение в Сумах и в Сумской области. И туда вынуждены были перебросить спецназовскую бригаду. Украина, соответственно, Дропатой, для того, чтобы хоть как-то приостановить. В Харьковской области там тоже есть один карман, в котором, ну, по моим прикидкам, до 1000 человек может оказаться украинских военных. То есть они могут попасть в физический котел. Ну и уже понимая это, ВСУ начали вывод малыми группами постепенно подразделений из вот этого кармана, который там образовался. Если вести речь о Донбассе, мы уже сейчас сказали, что касается Днепропетровского направления, вот здесь получилось интересно. У нас Герасимов приехал ставить задачи по Славянско-Краматорской агломерации, а в это время по неподтвержденной информации. С одной стороны, она подтверждена, но с другой стороны, когда показали видео Зеленского, как он там находится на границе...
4: Около въездной стелы Запорожья, на самом деле, видео снято в другом месте.
16: И вдруг машина
4: месте.
16: Выскочила, из воздуха родилась. Это говорит о том, что там был монтаж, видеомонтаж, да. Вероятнее всего, и он никуда не выезжал, во всяком случае, что место, где он говорит, это 100%. И вот они якобы с Дропатом туда выехали и поставили задачу по обороне вот этого Днепропетровского направления. То есть у нас немножко, видите, как приоритеты. Мы, соответственно, работаем в Славянск-Краматорске, они почему-то решили, что Днепропетровское направление главное. Если брать ситуацию южнее, это Запорожское направление. И там у нас подвижки какие произошли. Вот малая Токмачка, мы за нее уже год, наверное, бьемся. Уже даже говорили о том, что мы ее освободили, но потом выяснилось, что, в общем, там еще далеко нам до того, чтобы взять ее полностью под свой контроль. Вот сейчас вроде бы приблизили снизились благодаря, опять же, боям в Малой Токмачке, практически к Орехово выше, потому что Малая Токмачка с Ореховой почти соединяется. Но с тылу идет продвижение неплохое. То есть задача зайти в Орехово с тыла, и потом уже появится возможность продвижения непосредственно на Запорожье. И это тоже противник понимает. А что касается Киева, то Черниговская область, в общем-то, это коридор на Киев, минуя Беларусь.
4: То есть нам нужен коридор, а не Киев? Ну, возможность выхода, я имею в виду.
16: Нам тоже, да, коридор, в общем-то, мы же можем и пойти по другому пути. И вообще, конечно, с точки зрения военной, идеально граница под Днепром. И в данном случае Киев как таковой перестает вообще играть какую-либо роль, потому что он превратится в третьесортный город, и не более, потому что будет практически разделен. Но это уже как бы отдельная история, политическая, я ее тут затрагивать не буду. И очень важный момент, то, что мы сейчас продолжаем работу по изоляции Украины. Я всегда говорил, вот я сейчас подробно рассказал об изоляции славянско-краматорской группировки, но в свое время я высказал точку зрения, что наша задача изолировать Украину всю. И вот у нас Черноморские порты мы изолировали, работаем над изоляцией Украины от Румынии, что-то получается, что-то не очень, но я думаю, что найдем, подберем варианты, которые позволят работать хорошо. Сделали новую ракету, соответственно, «Искандер М-1000», вот Украина о ней написала, сделали новый дрон, соответственно…
4: 30 секунд, коротко.
16: Да, сделали дрон с дальностью до 1000 километров. Можем работать теперь по Западной Украине, отсекать Западную Украину от Польши. Это очень позитивные новости, и эта тактика, она даже стратегия, я бы сказал, она должна сработать.
4: Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Благодарим за выход. У нас небольшой перерыв, и финальный выход был совсем скоро. Не переключайтесь.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
19: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно.
22: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. И, кстати говоря, если мне память не изменяет, даже перепроверю, смотрю в календарь. Да-да, пятница же сегодня, так что финальный выход и на этой неделе. Дорогие друзья, но я чуть раньше, чем обычно, скажу, что вы не волнуйтесь, доживем до понедельника. Надеюсь, напомню вам об этом и в конце разговора. Разговора мы дождемся. Буквально через пару мгновений к нам присоединится эксперт. Будем говорить, вот если рассуждать с точки зрения, что самым важным из искусств для нас является кино, в данном случае все-таки немножко не про кино, про театр поговорим. Про театр тоже поговорить иногда полезно. Начинается он с вешалки, как известно. Вот прямо сейчас обсудим одну из постановок, которая называется «Вальс на 2.4» или 2.4. Вот сейчас нам режиссер, который вот подсоединяется как раз к разговору, и пояснит, и показывает как раз, какой может казаться трагедией, если смотреть на нее с разных сторон. В нем лишь два персонажа, российский боец и украинка. Все строится на их разговоре. Понятно, о чем этот разговор. Мне, ну, подобного толка спектакля всегда напоминают известную пьесу. По этой пьесе поставлен спектакль «Скамейка» называется. Во многих театрах дают. И, кстати, рекомендую, можно и пьесу почитать, можно на спектакль сходить. Наверняка в вашем городе найдется театр, который либо ставил, либо в его репертуаре имеется такой, кстати говоря, спектакль. Он максимально популярен. Если что, можно и в интернете найти разные постановки с разными актерами. Актер, который вам ближе всего, вот с ними можете и посмотреть. Потрясающая, на самом деле, история. И мне кажется, что тут в данном случае история похожая. Режиссер Антон Непомнящий к нам присоединяется. И драматург, и актер Антон.

0: Ну, потому что, во-первых, Украина всегда для меня была женского рода. И для меня это ассоциация какой-то женственности, ну, какой-то вот такой, ну, вот мои ощущения, какой-то лирики, да, то есть для меня Украина – это девушка, вот та Украина, которую мы все любим, ту, с которой не воюем, да, вот та, которая находится сейчас в этой страшной оккупации, вот, поэтому ассоциация с девушкой, да, с женщиной. Ну, а русский солдат – это же такое понятие, оно, ну, в хорошем смысле клишированное, поэтому задача ведь перед спектаклем ставилась поднять вопросы, вот, и попробовать предложить размышлять на эту тему. Поэтому нам необходимо было заявить острый конфликт. А самый острый конфликт – это между мужчиной и женщиной, потому что между мужчиной и мужчиной понятно его разрешение. А между мужчиной и женщиной там всегда есть очень много места для маневра, и он глубокий, и он такой экзистенциальный, если можно сказать. Поэтому это, да.
1: Задам тогда такой вопрос, коль уж указано, что об истоках конфликта, этот самый разговор, девушка, я так понимаю, подозреваю, спектакль не смотрел, сопротивляется. Какие аргументы у девушки?
0: Да такие же, как и всегда. Зачем пришли, кто вас звал, что вам надо, мы сами разберемся. Ну, собственно, весь тот нарратив, который вбивается в голову на протяжении там 30 лет, а последние 8 лет это было прямо очень серьезно, то есть сталкиваешься с этим. Ну и аргументы то, что мы вас не звали, мы сами здесь разберемся, но на что он ей отвечает, что, ребят, вы сами не разберетесь. Вы одних начали вырезать, а что же это за разборка-то такая? Либо договаривайтесь садить, либо не трогайте тогда. Вот.
1: Мне подсказывают, что вы исполняющий обязанности заместителя генерального директора по творческой части Мариупольского театра. Я так понимаю, там спектакли дают. Правильно, да?
0: Нет, ну это было в прошлом. Вот почти год отработал там, да. Сейчас я на этой должности там не работаю. Сейчас там идет один мой спектакль «Мастер и Маргарита». А вот сейчас, в ближайшее время, я поеду, чтобы закончить работу над пьесой Островского «Волки и овцы» на сцене Мариупольского русского драматического театра.
1: Вернемся к вальсу с участием российского бойца и украинки. В общем, чем заканчивается эта история? Ну, в смысле, мы же ждем окончания войны, и, соответственно, я вот хочу понять на основе окончания вашей пьесы, чем может закончиться наша история общая, я имею в виду.
0: Я думаю, что если брать в глобальном смысле противостояние между нами и западной цивилизации, она не закончится. Победим ли мы на Украине или еще где-то? Если рассматривать историю нашей страны на протяжении тысячелетия, мы заметим, что война, это, она находится, ну, в разных стадиях, но это состояние непрерывное. То есть либо это тлеющий какой-то конфликт, либо это холодная война, либо это попытка обратить нас в католицизм, либо, как сейчас, обратить непонятно во что они сами не очень понимают. Поэтому я думаю, что нам нужно просто примириться с этим фактом. И наш спектакль рассказывает о том, что когда такая большая, богатая, талантливая страна, она всегда вызывает зависть у соседей, к сожалению. И соседи, которые воспитаны в другой корневой системе, с другим культурным и духовным кодом. Вот. Поэтому я верю в нашу победу локальную и глобальную, но про глобальную я ничего не знаю, потому что боюсь, что нам противостояния хватит еще не на одно поколение.
1: Вот. Ваш спектакль можно будет увидеть, допустим, в Москве, в других городах?
0: Ну, я очень на это надеюсь. Сейчас мы как раз рассматриваем несколько вариантов. Вот недавно мы его сыграли на Театральном бульваре, за что мы очень благодарны Департаменту культуры города Москвы и лично Александру Фоке.

0: Украину за помощь. Вот. Я думаю, что мы сейчас думаем на эту тему. Вот. Думаю, что да, можно будет.
1: Вы, я на одном из сайтов читаю, при описании использовали цитату Эрнеста Хемингуэя: «Война уродлива, но есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже». А это про кого? Трусость, предательство, эгоизм?
0: Ну, это все вот оттуда. Страна, выбирающая между позором и войной, выбрав позор, получает и войну тоже. Вот. Поэтому... Трусость – это же не то, что ты боишься того, что тебя там, не знаю, собака покусает или утонуть в воде, акула сожрет. Трусость в глобальном смысле слова – не желание принять волевое решение, нести ответственность за это решение. Вот в этом смысле трусость. И такая трусость, она чревата последствиями для твоей семьи, для твоей страны, для вообще для твоей души прежде всего.
1: Я подводил к тому, что у нас иногда так случается, что спектакли про СВО, фильмы про СВО, ну, не особенно принимаются чиновниками по какой-то загадочной причине, хотя, может быть, вам причина известна. Если есть что сказать, пожалуйста.
0: Разные чиновники есть. Вот. Во-вторых, разные, наверное, есть картины и спектакли на эту тему. Не стану комментировать работу своих коллег, так как считаю это некорректным, тем более, что меня не просили. Но думаю, что надо продолжать в любом случае делать свое дело, то, что мы умеем, то, что мы можем. Вот. А чиновники, я думаю, что разберутся рано или поздно, вот. Потому что это неоднородная масса. Я в это верю, и среди них тоже много русских людей. Вот. Я думаю, что просто должна накопиться какая-то критическая энергия вот, да, вот этого производства этих спектаклей, фильмов, которые как плотина, да, и вот она дальше пойдет, и дальше ее уже будет не остановить, и она будет, я очень верю в это, что она будет интересна зрителю, потому что будет высокого качества. Да. А у нас, в нашей стране есть все для этого.
1: Вот у нас минута остается, коротко, а вообще идей про СВО, но таких оригинальных, чтобы захватить зрителя, хватает, как вы думаете? Или, в принципе, вот недаром же говорят, что тема токсичная, но некоторые чиновники так рассуждают, потому что сюжеты одни и те же. Но вот, если есть короткий комментарий на этот счет, пожалуйста.
0: Я не думаю, что стоит бояться тривиальных сюжетов. Сюжетов вообще в жизни немного. Главное, как они реализованы, как сыграно и какой диалог в этих сюжетах присутствует. А ничего нового уже изобрести, я думаю, невозможно.
1: Антон Непомнящий, актер, режиссер, драматург и продюсер. Благодарим за выход в наш эфир. Иван Панкин был здесь, остался доволен. В завершение напоминаю. Первое, все будет хорошо. Второе, доживем до понедельника, как и обещал. И в понедельник мы с вами встретимся. И, ну, продолжим отчасти, конечно, обсуждать темы, которые уже обсудили, но я надеюсь, что и что-нибудь новенькое тоже будет. Все, до встречи.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о прежних подходах Запада к взаимодействию с Россией.
4: Мы сегодня видим, что в силу ряда факторов, их очень можно долго обсуждать, в силу структурных изменений в самом Евросоюзе, в силу того, что ушла генерация политиков, которая понимала, что такое война, и что главное, чем должны руководствоваться ответственные политические лидеры на Западе, это все дело для того, чтобы не допустить новой войны. Если вы посмотрите на выступление той плеяды, Вилли Брандт, я же не говорю о Шарле де Голле, который в 1966 году сначала вывел Францию из военной организация НАТО, убрал американские войска. На следующий год был исторический визит его в Советский Союз. 11 дней он пробыл в СССР, посетил Волгоград, Мамаев, Курган, все это видел. И тогда он выдвинул для своего времени революционную концепцию от Атлантики до Урала. По сути, это была такая предтеча реализации принципа неделимой безопасности, который гласит, и мы до сих пор исходим из того, что это единственная основа для выстраивания действительно равноправных отношений в сфере сфере безопасности, надежных, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других, безопасность каждого, безопасность всех, и ни одна страна, и ни одна организация не претендует на гегемонию в Европе или на доминирующую роль.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Два жилых дома сгорели в Рассказовском округе Тамбовской области после атаки вражеских дронов. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее губернатор Севастополя говорил о том, что украинские боевики атаковали дроном жилую пятиэтажку в городе и два здания детского сада. Пострадали там 4 человека. Два детских сада после атаки беспилотников закрыли в Ярославле, а в подмосковном Павловском Посаде дрон попал в продуктовый супермаркет. Повреждение также получило здание поликлиники. Жертв среди местных жителей нет.
2: Об инициативах.
6: Правительство России рассматривает возможность создания системы контроля за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке страны. Это сегодня пишут СМИ. По данным прессы, контролировать будут объемы, начиная с тонны. Антимонопольной службе, Министерству энергетики и нефтяным компаниям поручили определить региональные цены на топливо, которые будут использоваться для контроля за стоимостью на всех этапах поставок. Регуляторы должны будут принимать меры против тех компаний, которые завышают цены на топливо.
2: О стихийных бедствиях.
6: Власти Непала приостановили спасательные работы после наводнения. Сделали это из-за прорыва берегов у озера, появившегося после оползня. Люди бегут на возвышенности, передает сейчас Рейтер. Стихийное бедствие произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая. Из-за мощного оползня резко поднялся уровень воды в реке. Как сообщило посольство России в Непале, нет связи с 8 россиянами, которые могут находиться в зоне наводнения.
2: Об автомобилях.
6: Эксперты спрогнозировали объем продаж легковых автомобилей по итогам этого года. Как отметили в агентстве «Автостат», за 12 месяцев может быть реализовано не менее 1 300 000 единиц. Это примерно столько же, как и было год назад. По словам специалистов, вторичный рынок в этом году также покажет динамику, сопоставимую с 2025-м.
2: О Трампе.
6: Дональд Трамп опубликовал в интернете свой рейтинг лучших президентов США. Он поместил себя на первое место, Байден и Обаму на последнее. Вообще он ранжировал американских лидеров по градации от величайших, это он, и дальше просто великие, затем почти великие, средние, ниже среднего и провалы. Вот Байден и Обама среди них, по версии Трампа. Ранее американский президент переименовал озеро в Канаде из Онтарио в Америку и заявил, что задумывается о переименовании Тихого или Атлантического океанов.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, а юаня 12 рублей 77 копеек.
2: О погоде.
6: Сегодня в столице плюс 20, переменная облачность, местами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге тоже до плюс 20, облачно и без осадков. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
7: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили серию групповых ударов по критически важной инфраструктуре ВСУ. Россия могла применить новую баллистическую ракету с неофициальным обозначением «Искандер-1000», на реплика полковника. И мировое экспертное сообщество пытается оценить, какой эффект окажут на иранскую экономику санкционные меры, введенные США. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в нашем эфире. А начнем с того, что вооруженные силы России продолжили серию групповых ударов высокоточными средствами по критически важной украинской инфраструктуре, задействованной в обеспечении вооруженных сил Украины, сообщают Минобороны Российской Федерации. По информации военного ведомства, в Киевской области уничтожен крупный складской комплекс ООО «Стеллар-Джет», и на объекте хранились готовые узлы дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», а также топливо для ракетных ускорителей. Оттолкнемся от этой новости и пообщаемся с военным консультантом Антоном Трутца. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Антон Андреевич, ну вот что можно сказать по итогам, ну скажем, последних дней, может быть, даже последней недели, может, чуть больше, удары стали действительно, как и анонсировалось, более частыми и более чувствительными для ВСУ. Что вы, как эксперт, можете по этому поводу сообщить?
8: Очень просто. Я хочу сказать очень простую вещь по этому поводу. Дело в том, что надо понимать, что любой образец вооружения военной техники, его тяжелее всего уничтожать на линии фронта. Потому что если мы говорим, ведем речь о артиллерийском орудии, о танке, о расчете дрона, они вблизи линии фронта, они тщательно замаскированы, укрыты. Их еще пойди найди, где-то там они прячутся, если их обнаружено, они постоянно перемещаются и так далее. Чем дальше от линии фронта, тем легче его уничтожить, потому что они находятся в этот момент сосредоточенно, они легче обнаруживаемы на этих складах и так далее. Угу. Поэтому политика ударов по тыловой инфраструктуре противника, она совершенно правильная, и она, как видим, дает эффект. То есть, повторюсь, чем гоняться за каждым отдельным расчетом беспилотников, значительно эффективнее просто с точки зрения приложения усилий, сохранения жизни наших бойцов, уничтожить склад, на котором они находятся.
7: Ну, как говорится, лучше 40 раз за раз, чем по разу 40 раз. Это все понятно. И даже очень здорово. Но мы видим, что удары по регионам России от этого, ну, как бы реже и слабее не становятся, а наоборот нарастают. На ваш взгляд, вот эти удары, которые уже не на линии боевого соприкосновения происходят, да, мы разбираем вооружение ВСУ где-то далеко у них в тылу, на складах, и это все очень здорово. А эффект, когда можно будет почувствовать, и можно ли будет его почувствовать вообще?
8: Этот эффект, он накопительный. То есть его, если мы говорим об уничтожении именно какой-то инфраструктуры противника в тылу, будь то доставка чего-то на фронт или обеспечение ударов по нашему тылу, этот накопительный эффект, он занимает, к сожалению или к счастью, не знаю, к сожалению, определенное время. То есть это могут быть недели, это могут быть даже месяцы. И, разумеется, наши планировщики ударов, они гибко подходят к выбору целей. То есть тут надо понимать, что если мы опять же посмотрим на исторические примеры, на удары союзной авиации по тылу Германии во Вторую мировую войну, то несмотря на то, что было потрачено большое количество бомб, большое количество самолетов вылетело, большое количество усилий, первое время они не оказывали критического воздействия на немецкую производство вооружений. Оно не просто не снижалось, оно нарастало. Почему? Потому что подходили к выбору целей не очень как-то не очень ответственно. Ну, то есть наносились удары, грубо говоря, беспорядочно, по принципу «давайте разбомбим что-нибудь еще». Но когда подошли к вопросу системно, то есть начали выяснять узкие места в производстве вооружений Германии, то есть, например, шарикоподшипниковские заводы, заводы шарикоподшипников, заводы по производству искусственного топлива и так далее, то эффект сказался в течение там месяцев. Это была большая одна мировая война. Сейчас ситуация, в общем-то говоря, у нас она меньшего масштаба, но она аналогичная. Вопрос в том, когда наши планировщики нащупают вот именно какие-то критические элементы, узкие места в экономике и в инфраструктуре снабжения, в инфраструктуре обеспечения ударов по нашему тылу противника.
7: Да, спасибо большое за эти разъяснения, ответ на вопросы. Антон Андреевич, благодарю вас и прощаюсь. Это Антон Труц, военный консультант, был с нами на прямой связи. Я могу добавить, что в подконтрольном Киево-Запорожье горит последний действующий строительно-хозяйственный гипермаркет сети «Эпицентр». Это не такая простая новость, прислушайтесь. После точечного удара вооруженных сил Российской Федерации в буквальном смысле гигантский торговый комплекс охватил фатальный пожар. Над городом поднялись огромные столбы черных черного дыма, и здание оказалось полностью разрушенным. И вот СМИ пишут, что теперь в Запорожье не осталось ни одного работающего объекта крупнейшей украинской сети. Казалось бы, что в этой новости интересного? А интересное следующее, что ВСУ превращают торговые залы и логистические центры эпицентра в укрытие для хранения военного снаряжения, боеприпасов и комплектующих для сборки БПЛА. И попытка ВСУ прятать армейские ресурсы за бытовой вывеской принесла, можно сказать, что закономерный результат. После уничтожения последнего запорожского объекта руководство сети распорядилось экстренно растоварить, что называется, и вывести остатки продукции, официально закрыв абсолютно все свои гипермаркеты в Запорожье и Одессе, переместив магазины на Западную Украину. Думаю, что достанем и там. Россия могла применить новую баллистическую ракету. Речь идет о ракете с неофициальным обозначением «Искандер-1000». Как утверждает украинская разведка, ее применили во время одной из атак по целям в Киеве. Считается, что новая ракета входит в состав комплекса «Бора-М». Дальность ее 550 километров, но и ранее эксперты заявляли, что «Искандер-1000» позволит России поражать аэродромы. Впрочем, на эту тему более подробно выскажется обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, полковник в отставке.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: В западной украинской прессе на первых полосах сегодня мелькают панические заголовки. Паническим можно считать и заявление Главного управления разведки Минобороны Украины, которое с большой печалью сообщает народу о том, что Россия впервые применила на поле боя ракету, которую они называют «Искандер-1000». Внимание, любопытное название. Я только внесу ясность в это название. Это неофициальное название. Ну, неразборчивые журналисты и журналистки уже обозвали эту ракету комплекса якобы «Бора-М». Такого комплекса у российской армии нет. Это шифр комплексной работы по разработке, извините за тавтологию, новой ракеты, у которой есть свой шифр, например, 9М723-2. Комплекс «Искандер» с этой вот модернизированной ракетой 9М723, вот это в целом и называется на Украине, да и в России, «Искандером-1000». Ну и что же это за зверь такой? Почему он вызвал такую панику на Западе и на Украине? Вы знаете, сейчас очень многие гадают о дальности этой вот ракеты, уникальной ракеты, которая впервые, ну, у нее был, скажем так, бенефис применения по одной из важных военно-промышленных целей на Украине. Что же это за ракета? Если вы услышите, что у нее дальность там 329, бывшая, настоящая 500, то это не соответствует действительности. А знаете почему? Да потому что у этой ракеты максимальная дальность и как раз вот 1000 километров. Потому его так и назвали. Теперь понятно все, да? «Искандер-1000» – это ракета, способная летать на расстоянии от 800 до 1000 километров. Ну, а что же это за диво такое? Чем интересна эта ракета? Я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, для изготовления этой ракеты использовались новые материалы, которые позволяют ракете лучше прятаться от радаров противника. У этой ракеты новая топливо, новое оборудование, новый двигатель. Любопытно, что после старта вот эта ракета «Искандер-1000» поднимается уже на 70 километров выше от своей предшественницы. У той было 50 километров, у этой 120. Улучшенная мощность боеголовки. Ну, это, в общем-то, секретные данные, но я не очень сильно навру вам и скажу, что вес этой боеголовки от 450 до 500 килограммов. Внушительно, да? Внушительно. А теперь главное, запоминайте, скорость, она вообще невероятная. Повторяю, 3100 метров в секунду. Попробуй перехвати. К тому же на этой ракете есть модуль радиоэлектронного противоборства, скажем, к Когда ракета подходит к цели, она выпускает такие, скажем так, диппольные отражатели. Это такой большой клубок, я примитивно скажу, такой вот алюминиевой фольги, который сбивает с толку радары противника, и ракета вообще исчезает с радара. Вот до чего наши умницы-конструкторы придумали. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Мировое экспертное сообщество пытается оценить, какой эффект окажут на иранскую экономику санкционные меры, введенные Соединенными Штатами. Подробнее через 2 минуты.
2: Реклама.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: Прагматика Великие Луки. Честная Гранта по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать в эфире. В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость о том, что мировое экспертное сообщество пытается оценить, какой эффект окажут на иранскую экономику санкционные меры, введенные США в рамках операции «Экономический изгой». Согласно этим оценкам, американские санкции разорят иранский средний бизнес и при этом усилят экономические позиции корпуса стражи исламской революции, контролирующего крупные предприятия. Но ранее иранский частный бизнес обходил запреты через мелкие региональные банки Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Турции, Гонконга, а также через криптопротоколы. Крупные банки Соединенных Штатов их не трогали, объем оказались незначительными, но в апреле этого года Министерство финансов Соединенных Штатов разослало письма в адрес финансовых учреждений Китая и Омана, и в них напрямую указывалось, что через корреспондентские счета этих банков Иран провел около 9 миллиардов долларов теневого капитала. Американцы открыто пригрозили, в частности, банкам Гонконга полной блокировкой. Давайте эти новости обсудим. У нас на связи востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Олег Анатольевич, приветствую вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Олег Анатольевич, как вы можете оценить вот те выкладки, которые мировое экспертное сообщество сейчас, в общем, моими устами фактически в нашем эфире озвучило, и что будет с иранским частным бизнесом, и так ли всемогущие Соединенные Штаты для того, чтобы задушить экономический Иран?
7: Ну, во-первых, следует сказать, что санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти полста лет. Почти полста лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, они, как вы сказали абсолютно точно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже та же самая Армения, это могут быть любые банки, банки-однодневки, которые могут быть сформированы специально для определенной операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им, ну, какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов, всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств. Но вот, например, Турция. один из партнеров, серьезный, третий партнер из основных экономических партнеров Ирана. Разве он в сложной экономической ситуации для себя, я имею в виду турецкое государство, в достаточно высокой инфляции, будет отказываться от дополнительных денежных средств, которые могут быть перенаправлены, например, из Объединенных Арабских Эмиратов через турецкое государство. А Объединенные Арабские Эмираты являются вторым торговым партнером Ирана. И вот именно они могут быть вот этим основным способом и основным средством давления на экономику Исламской Республики Иран. Поэтому перенаправить их через турецкое государство, ну, никаких проблем я не вижу. Четвертым, например, является Ирак. Ирак как шиитское государство, ну, по сути дела, религиозно-братское государство Ирана, будет отказываться, находящееся в тяжелом экономическом положении, в серьезном тяжелом положении, будет отказываться от возможности получения дополнительных средств. Я глубоко сомневаюсь. Китай я вообще не говорю, являясь основным партнером Исламской Республики, он явно не будет находиться в рамках политики Соединенных Штатов по экономическому удушению этого государства. Поэтому говорить о том, что бизнес не переориентируется, и у них нет понимания того, когда, как необходимо действовать в усложняющейся обстановке экономического характера. Тем более, что когда было начало боевых действий, я думаю, не только мелкий бизнес и не только средний бизнес Ирана, но и прежде всего правительство и силовые структуры прекрасно понимали, что следующим шагом будет экономическое удушение, потому что, как мы видим, военного удушения и военной победы для американцев не случилось. Американцы всегда используют экономические рычаги давления на другие государства для того, чтобы подчинить их или склонить их занимать позицию проамериканскую. Они это прекрасно понимали, я думаю, что у них есть козырь в рукаве, который они обязательно достанут для того, чтобы минимизировать эти потери. Хотя экономическая обстановка, ну, это не только Трамп говорит, но, в принципе, мы прекрасно понимаем, экономическая обстановка в Иране достаточно сложная, и инфляция там очень-очень высокая.
6: Ну, мы видим, что и глава Минфина США Скотт Бессент, встречаясь с министром финансов G20, планирует, по крайней мере, обсудить усиление экономического давления на Иран и вторичные санкции против стран, которые поддерживают торговлю с Тегераном. То есть можно сказать, что США уже взялись за дело?
7: Да, они взялись за дело, но они же не отказываются. Они не могут отказаться. Почему? Потому что война горячая, проиграна вчистую, абсолютно вчистую. Им нужно представить своему электорату хоть какую-то победу, хотя бы экономическую победу. А экономическая победа не несет для американцев тех рисков, которые несет война, горячая война фактическая. Я имею в виду, это потеря личного состава, потери экономические тех разведывательных баз, которые находятся на территории соседних государств, и которые уже подсчитала мировое сообщество и сказало, что, ребята, вы потеряли огромное количество миллиардов, и восстановить их будет невозможно. Поэтому отказаться от экономических санкций и от экономической войны для американцев невозможно. Поэтому, да, будут. И Трамп анонсировал еще в воскресенье, что он будет обзванивать лидеров тех государств, которые торгуют с Ираном, заставляя их практически отказываться от экономического сотрудничества с этим государством. Я думаю, что будет, и вот то, что мы сейчас видим, вторичные санкции, они найдут уж и третичные санкции. Но я думаю, что от всего можно уходить, и такие системы уже созданы, фактически. Создан.
6: Да, спасибо большое за ваши ответы, Олег Анатольевич. Благодарю вас. Олег Макаренко был с нами на прямой связи, востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса. Я от себя добавлю, что Трамп тут накануне намекнул на санкции против китайских банков за связь с Ираном, потому что в Белом доме журналисты спрашивали его, почему Трамп не вводит санкции против китайских банков, которые ведут бизнес с Ираном. А Трамп высказался в том духе, что кто вообще журналистам сказал, что он этого не делает. Минфин США об этом не объявляет, сказали ему корреспонденты. Ну, на что Трамп парировал: вы же этого не знаете, я не обязан объявлять обо всем всем подряд. Разве не так? И на этом диалог по этому вопросу был закрыт. К другим темам. Росфинмониторинг будет отслеживать переводы россиян, а также внедрят цифровой рубль и в школах начнут ставить оценки за поведение. Сентябрь богат на законодательные изменения в общественной жизни россиян. Какие законы вступают в силу уже с 1 сентября? Об этом подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
0: С 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
8: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
9: Face. Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В одном из подземных переходов в Великих Луках начались восстановительные работы. Как отметила депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина, ранее жители обращали внимание на неудовлетворительное состояние плитки и покрытия в переходе. Сейчас старую поврежденную плитку демонтируют и заменят новой. Работа позволит привести подземный переход в надлежащее состояние и сделать его более комфортным и безопасным для пешеходов. 17 молодых педагогов пополнили коллективы школы и учреждений дополнительного образования Великих Лук. Их поздравили и пожелали трудовых успехов во время августовского городского педагогического совета. Там же чествовали опытных учителей. Муниципальную награду «Просветитель» вручили учителю начальных классов школы номер 1 Юлии Анушенковой, методисту школы номер 2 Татьяне Дроздовой и директору Дома детского творчества Татьяне Зерновой. Кроме этого, премию «Дебют» получили молодые специалисты, учитель истории, обществознания, инженерно-экономического лицея Алина Барсукова и педагог-организатор лицея номер 11 Маргарита Малышева. Еще ряд педагогов дошкольных учреждений и дополнительного образования отметили благодарственными письмами. С 31 августа по 2 сентября в Пскове в Свято-Троицком кафедральном соборе будет находиться десница святителя Спиридона Тримифунского, доставленная в Россию с острова Корфу. Для многих верующих это редкая возможность прикоснуться к одной из особо почитаемых святынь православного мира, обратиться к святителю Спиридону с молитвой о здоровье и благополучии близких и помощи в жизненных трудностях.
11: О валютах.
10: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Число погибших при наводнении в Непале достигло 469. Многие числятся пропавшими без вести. Среди них есть россияне. Первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе во второй декаде сентября, а Forbes составил новый рейтинг богатейших женщин России. Эти темы подробнее обсудим в ближайшие полчаса в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что число погибших при наводнении в Непале достигло 469, сообщает Рейтер. Еще 977 числятся пропавшими без вести, среди которых иностранные туристы, включая граждан России. По последним данным, спасено более 3000 человек, и также власти Непала приостановили спасательные работы из-за сообщений о выходе озеро из берегов. Люди бегут на возвышенности, также сообщает агентство Рейтер. Власти Непала приостановили спасательные работы из-за сообщений о выходе озера из берегов, и в посольстве также заявили об отсутствии новых данных о россиянах в зоне бедствия в Непале. Советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев подтвердил, что непальским властям направлены запросы в отношении 8 наших соотечественников.
14: По запросу посольства непальским властям в отношении 8 российских граждан, которые находились в зоне бедствия и не вышли на связь, новых сведений не поступало. 8 соотечественников, ранее перебравшихся из Тхунче административного центра района Расул в удаленный отряд населенный пункт, сегодня приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие. Непальские эксперты указывают на риски роста инфекционных заболеваний, которые могут быть спровоцированы загрязненной водой. Это касается прежде всего напрямую пострадавших от наводнений населенных пунктов, а также окрестных районов, использующих те же источники воды. В этих районах рекомендуется кипятить питьевую воду. Категорически нельзя употреблять пищу, которая могла контактировать с паводковыми водами.
6: Журналистам «Комсомольской правды» удалось связаться с российской туристкой, которая буквально своими глазами увидела начало природной катастрофы в Непале.
15: Мы 25 числа вечером пересекали границу в Расувагадхе. Мы были последней группой, которую запустили на КПП. Там было очень много индийских групп, и мы очень долго ждали, когда мы сможем пересечь границу. Вообще у нас очень рискованный, конечно, это был день. Мы спускались с озера Гасайкунда, который находится как раз в национальном парке Лангтанг. Там, где этот сель и сошел. Утром наша вся группа должна была спуститься к 10 в Сябрубесе, поселок, который смыло тоже этим селем. Там мы сели на джипы и поехали к границе Расувагадхи проходить все формальности, чтобы переехать в Тибет. Сейчас, так как сезон мунсунов, очень размытые дороги здесь. У нас постоянно застревали джипы. Все, к сожалению, люди, которые нам помогали, водители джипов, портеры, те работники таможни, наши гиды, которые заполняли документы, с ними нет связи, потому что на следующее утро, получается, мы пересекли границу, доехали в город Киронг, находится в 40 минутах езды от границы. Вот, и никакой связи с этими людьми, к сожалению, уже. Вот, мы в Киронге провели следующий день, 26 число, и попросили нас водители и наш тибетский гид быстрее оттуда уехать, потому что был риск того, что дальше также закроют дорогу, потому что китайские власти, они так действуют достаточно жестко и масштабно, да, и мы бы тогда не попали в Тибет, и ребята не смогли бы пройти гору вокруг Кайлаша. Сейчас мы уже находимся в безопасности, все 22 человека и два гида, два организатора путешествия. И мы находимся в городе Сага. Это достаточно далеко уже от места происшествия. И завтра мы выезжаем на озеро Манасаровар. У нас все хорошо, все в порядке. Ничего не угрожает жизням людей.
6: У нас на связи руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Набдюханов. Артур Мансурович, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Доброе утро.
6: Скажите, пожалуйста, вот по поводу российских туристов, которые не выходят на связь, какие-то меры сейчас предпринимаются? Есть ли у вас какая-то информация? Сколько вообще людей из России могут быть в сложной ситуации сейчас в Непале?
16: Сейчас в Непале не туристический сезон, он начинается буквально через 2 месяца. В данный момент там сезон муссонов и сильных дождей. Что касается туристического потока, по нашей информации, в 2025 году Непал посетил около 15 тысяч российских туристов. Большинство из них посещают Непал самостоятельно. Организованный туристический поток с российскими туроператорами минимален, достигает нескольких сотен человек в год. Таким образом, мы разделяем поток самостоятельных туристов на профессиональных альпинистов, которые приезжают с разрешениями на покорение высочайших вершин мира. Напомню, в Непале 8 восьмитысячных гор, и большинство профессиональных спортсменов приезжают на покорение Эвереста. Но сезон покорения Эвереста и восьмитысячников начинается весной. Сейчас пока идет полная подготовка. Вторая категория туристов – это те, кто приезжает совершить так называемые трекинги к базовому лагерю Эверест, либо вокруг Анапурны, либо вокруг Манасулы, или как предыдущий спикер с места рассказал о том, то, что совершают обход вокруг горы Кайлас. Таким образом, самостоятельные туристы в статистике официальной российских туроператоров не учитываются. К тому же у нас нет прямого авиасообщения между странами, и наши граждане летают туда с пересадкой. Таким образом, отследить их и статистически сказать, сколько в данный момент граждан России находится в Непале, очень сложно. Мы надеемся, что в ближайшее время гид-миссия Российской Федерации свяжется со всеми туристами, которые не выходили на связь, и с ними все будет в порядке. А российским гражданам мы рекомендуем оставлять актуальные контакты для связи с родственниками и с гид-миссией. и не пренебрегать при оформлении авиабилетов, оставлять также свои актуальные имейл и телефон. Это помогает всегда найти ваш СЭП в случае чрезвычайной ситуации. Коллеги.
6: Скажите, пожалуйста, Артур, а вот вчера была информация о том, что спасательные вертолеты невозможно прислать туристам, и что посольство этим тоже занимается, поскольку очень сложная ситуация в Непале, и даже если люди выходят на связь, никаким образом их эвакуировать и способствовать их отправке на территорию Российской Федерации нет никакой возможности. Что-то есть у вас, какая-то информация свежая по этому вопросам?
16: На данный момент точной информации нет, но однако стоит напомнить то, что погода в Непале меняется, и для того, чтобы применять любую авиацию, в том числе даже вертолеты на низких высотах, все-таки приходится зависеть от погодных условий. Мы надеемся, что в ближайшее время возможность использовать авиацию для эвакуации или оказания помощи будет возможна. И также напомню, что в Непале не везде покрывается связь сотовая, поэтому большинство гидов используют телефоны со спутниковой связью.
6: Подскажите, пожалуйста, Артур, а сейчас люди, естественно, отказываются от поездок в Непал, даже если у них были приобретены билеты. Непал вообще принимает новых туристов или вообще все поставлено на паузу?
16: Напомню, что сезон начинается в конце сентября, в октябре. Сейчас практически минимальный турпоток. Вчера мы обзванивали, Российский союз туриндустрии проводил опрос туроператоров. В данный момент у крупных туроператоров более 10 компаний не подтверждают нахождение организованных групп туристов. Жалоб или обращений тоже не поступало. Возвратов или каких-то уточняющих консультаций тоже не поступало. Это связано с тем, что оргпоток очень низкий.
6: Спасибо большое. Это Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии, был с нами на прямой связи. Мы обсудили ситуацию в Непале. Но и, кстати, климатологи предупреждают, что Гималаи нагреваются быстрее, чем остальная часть мира. И это увеличивает вероятность катастрофы вот подобного масштаба, которая произошла в Непале. Разрушительное наводнение, которое обрушилось на приграничные районы Непала и Тибета, лишь усилило опасения климатологов, что вот этот кризис климатический дестабилизирует геологию горных и полярных регионов. А первоначально причиной обрушения считалось землетрясение магнитуды 4,4 балла, но спутниковые снимки все-таки указывают на то, что основной причиной смертоносного потока грязи, воды и льда, которые обрушились в среду на реку Пхотикоши, стало обрушение ледника очень высоко в Гималаях. Деление фрагмента ледниковой стены произошло на фоне необычайно высокой температуры, которая, вероятно, и растопила лед, скреплявший между собой обломки коренной породы. Ну и в результате, по последним данным полиции Непала, погибли уже более 400 человек, и многие сотни получили ранения, правда, и были спасены, но без вести почти 1000 человек. Средняя глобальная температура приближается к уровню, превышающему доиндустриальный, примерно на 1,5 градуса, и еще более быстрое потепление наблюдается в альпийских и полярных регионах. В бассейне реки Лаптанг в Непале темпы таяния ледников увеличились более чем в 4 раза, если брать с 1964 года. Выводы неутешительные, климат меняется, и нам придется с этим что-то делать. По последним данным, число погибших из-за схода оползня и наводнения в Непале достигло 475 человек. Вот это самая свежая информация на данную минуту. Об этом пишет Катманду Пост. Продолжим эфир радио «Комсомольская правда» с другими темами через несколько минут. Первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе во второй декаде сентября. А какая погода нас ждет вскоре?
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
18: Привет, я Алексей Белов.
19: Я Александр Маршал.
18: Группа «Парк Горького».
19: Друзья, вы на волнах Радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
18: Peace.
19: Peace, love and rock and roll.
17: Реклама.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
22: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
23: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
25: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю.
6: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. Ну что ж, появляются сообщения о том, что первые ночные заморозки в столичном регионе ждут уже во второй декаде сентября. Пока холодных ночей в Подмосковье не прогнозируется, но при этом в первые дни осени жителей столицы ждет весьма комфортная погода. Чем в плане погоды отметится остаток августа и как нас встретит календарная осень, мы узнаем у руководителя прогностического центра «Метео». На прямой связи с нами Александр Шувалов. Александр Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
26: Здравствуйте. Но вы уже раскрыли карты в определенной степени.
6: Ну, это не все. Это одна буквально карта, но, может быть, полторы. Да, все остальные карты у вас, перед вами.
26: Хорошо, но вы абсолютно правильно сказали, что начало сентября отметится теплой погодой. Да, уже тогда появятся небольшие дожди кратковременные, но температура будет держаться выше и существенно выше 20 градусов. То есть где-то 21-24 градуса. Это и 1 и 2 сентября. Uh-huh. А пока мы находимся в холодном антициклоне. У нас дневная температура прошла уже свой, так сказать, минимум. А теперь потихонечку повышается. И сегодня 20, завтра 20 тоже градусов. И в воскресенье 20-22. Вот. А про вторник и среду я уже сказал. То есть погода потихонечку выправляется, я бы сказал так, для центра европейской части страны. Вот. Но у нас все-таки не обойдется без дождей. Дожди в Москве в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Но теплый фронт проходит, он проходит по северо-западу в основном, поэтому в Санкт-Петербурге они и раньше начнутся, и будут подольше, и температуру при этом опустят до 18-19 градусов. Что касается холодных ночей середины или второй декады сентября, я думаю, что это несколько преждевременно. Обычное время появления заморозков – это все-таки конец, климатические сроки для Москвы и Подмосковья. Так что не будем забегать слишком сильно вперед. Я думаю, что вот это повышение температуры, которое случится в самом конце 31 августа, 1 сентября, оно будет не последним в этом сентябре, в начале осени, и мы еще покупаемся в 20-градусном тепле.

0: на обстановку, и вот те пожары, которые почти 500 000 гектаров прошли, они пойдут на убыль. Вот. Очень хорошая погода на берегах Байкала. Да, в конце месяца и в начале следующего месяца 20-25 градусов в Иркутске и в Улан-Удэ. Очень, очень даже неплохо. Что касается юга. Сильная жара оттуда ушла. Благоприятные погодные условия, такой восточный ветерок подтягивает на южной периферии антициклона. И температура Донецк, Мариуполь, Ростов-на-Дону 28-30, Краснодар тоже около этих значений, а восточнее Астрахань и Листа, Волгоград, это где-то около 25 градусов. Вот, правда, не повезло Сочи. Там локально циклон небольшой, крутится практически на одном месте, но выдает дожди. Так что в Сочи и в горах и пригорных районах Северного Кавказа дождливо.
1: Александр Васильевич, ну вот что касается дождей, то насколько они будут затяжными по вашим прогнозам? Нет. Или это будут кратковременные дождики?
0: Да, это формулировка не только моя, это формулировка гидрометцентра, это кратковременные дожди.
1: Угу. А все-таки по поводу похолоданий на горизонте пока еще рано что-то говорить и предполагать. Вот настоящее вот это вот...
0: Ну, я совершенно определенно говорю на основании имеющейся статистики, что ошибки в прогнозах на рубеже 5-7 некратно возрастают. Поэтому шансы ошибиться при таком прогнозе то тоже кратно возрастают. Поэтому вот 5-6 дней – это та граница, дальше которой лучше не заглядывать сильно.
1: Ну, самое главное, что в определенных регионах конец августа порадует, и самое главное – начало сентября, потому что школьники же пойдут на линейки, на первые уроки, да, и нужно подбирать одежду соответствующую, и чтобы праздник был не испорчен.
0: К этим районам я еще добавлю Якутию, там тоже 20-25 градусов. Ага. Вот. Там опять-таки перевернутая картина. У нас очень долго было в Сибири. Север грелся, юг мог под дождями. Вот. Сейчас та же самая ситуация на Дальнем Востоке. Якутия 20-25, а южнее Амурская область и Хабаровский край, юг Хабаровского края, это дожди. Дожди с очень редкими перерывами, поэтому там Амуры выходят из берегов. И температура около 20 и даже ниже 20 градусов. Так что вот так вот, с ног на голову. Погода иногда ставит...
1: С другой стороны, у природы нет плохой погоды. Да? Погода лучше нас знает, что нужно планете. Спасибо большое, Александр Васильевич. Да, благодарю вас. Это Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», был с нами на прямой связи. Мы поговорили о том, какая погода будет в Москве, Подмосковье и регионах России на конец лета и на чуть-чуть на начало сентября. Но, помимо прочего, я могу добавить, что 28 августа в столице облачная погода, но с прояснениями все-таки сохранится. Никаких существенных осадков не прогнозируют, но температура продолжит расти, это мы с вами уже слышали, подытоживая, можно сказать, что там по периферии гребня антициклона пройдет малоактивный атмосферный фронт, но все-таки в Москве воздух прогреется там до 19-21 градуса, по области до 17-22, ветер, правда, с севера 2-7 метров в секунду, но, тем не менее, атмосферное давление существенно не изменится, там 757 миллиметров ртутного столба, это чуть-чуть выше нормы, но вот в субботу осадков также не ожидается в столице, и летняя температура вернется в Москву все-таки, наверное, уже ближе к понедельнику. Ну, а Forbes составил новый рейтинг богатейших женщин России. Возглавила этот рейтинг Татьяна Ким, основатель Wildberries и обладатель состояния в 5 миллиардов долларов. А все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
2: Татьяна Ким – самая богатая россиянка. Она попала на первую строчку рейтинга Forbes, который оценил финансы богатейших женщин России. Несмотря на то, что основательница Wildberries сохранила лидерство, ее состояние уменьшилось более чем на 2 миллиарда долларов – до 5 миллиардов. Неизвестно, учел ли Forbes ситуацию с атаками на склады

0: ВБ, возможно, в следующем году можно увидеть сумму капитала владельца маркетплейса еще меньше, отметил экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша.
1: Дело в том, что все эти рейтинги составляются долго, информация для них или данные для них собираются задолго до того, как они опубликованы. Поэтому все места в этом рейтинге, не только первое место, но и все остальные, основаны на данных, которые собирались, ну, как минимум, несколько месяцев назад, а вовсе не вчера. С учетом, так сказать, новых вводных и тех событий, которые происходили в течение последних там 2-3 месяцев, в следующем рейтинге места, несомненно, поменяются точно так же, как и циферки, которые ставятся напротив этих мест.
0: Татьяна Ким за последние 6 лет в 5-й раз возглавляет женский список Forbes в России. Да и то лишь потому, что в 2022-м рейтинг не публиковался. Капитал, идущий на втором месте Елены Батуриной, почти в 4 раза меньше – 1 миллиард 300 миллионов долларов. Батурина – заслуженный ветеран списка Forbes, более 20 лет попадает в рейтинг. Основные статьи дохода вдовы Юрия Лужкова – недвижимость и инвестиции. Третья в списке Людмила Коган, вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана и генеральный директор компании, которая строит жилье в культурной столице. Вообще в первой двадцатке Forbes много известных фамилий, которые можно встретить и в мужской части рейтинга. Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лариса Алекперова, Татьяна Ковальчук. Их основные источники капитала – дивиденды от доли в семейных компаниях. В целом состояние самых богатых россиянок сократилось, а число женщин-миллиардеров уменьшилось с 9 до 4. С чем это связано? Своими предположениями поделился экономист Денис Ракша.
1: Если жены, скажем так, богатых предпринимателей попадают в этот рейтинг на основании тех дивидендов, которые они получают от компаний мужей или там, компаний, в которых они являются участниками, то можно предположить, что объем этих дивидендов сократился.
0: Золотая жила для женщин из списка – пищевая промышленность. Светлана Демидова – вице-президент группы компаний, которая занимается производством сахара и сыров. За год поднялась с 14 на 10 место. Ольга Белявцева – в прошлом производитель соков и фруктовых пюре, а ныне владелица 5000 гектаров по выращиванию яблок, стабильно на 13 месте рейтинга. А вот Наталья Луценко, владеющая бизнесом по переработке соевых бобов и закупке масличных культур, напротив, опустилась с 6 места на 12. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Елена Супонина о том, кто стоит за разглашением информации о неудачах США в войне с Ираном.
6: У Трампа есть противники, причем до сих пор занимающие важные позиции. Это тоже может рассматриваться как одна из версий. То есть кто-то допускает утечки, чтобы показать, вот как администрация президента США не справилась с иранским кейсом, с иранским делом. Еще причина тоже близкая к этой. Есть противники продолжения военных действий, равно как и сторонники. То есть те, которые занимают позицию близкую к той, что придерживается израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху, мол, надо бить, не переставая, не прекращая, иначе любая передышка – это второе дыхание и становится только хуже. Так что все эти причины надо рассматривать вкупе.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 11 часов. В Перми 13.
8: в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
4: Об атаках.
9: Один человек погиб, еще 27 ранены после атаки беспилотников в Ярославской области. Как сообщил губернатор, над регионом сбили 67 дронов. 10 из пострадавших получили ранения при падении обломков на автобус. Также обломки летательных аппаратов попали на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и на объекты торговли. Все возникшие пожары тушат, добавил руководитель области.
4: О конфликтах.
9: Сергей Лавров рассказал о недавнем визите в нашу страну главы дипслужбы Ватикана. По словам министра иностранных дел России, на переговорах с ним не было секретов, а Пол Ричард Галлахер выразил готовность содействовать контактам России и Украины по гуманитарным вопросам. Также у главы дипломатии Ватикана не было контраргументов на российские примеры действий Запада, которые привели к конфликту на Украине. Он обещал в последующих контактах с Киевом посылать сигналы о ситуации с религиозными правами на Украине.
4: А США?
9: США могут арендовать нефтяные месторождения Венесуэлы на 100 лет. Это пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что окончательная договоренность пока не достигнута. При этом, по информации СМИ, Венесуэлы всерьез рассматривают возможность выхода из организации стран-экспортеров нефти. Издание утверждает, что официальный Каракас уже обсуждал этот вопрос с американскими чиновниками. Эксперты объясняют, после этого Вашингтон, по сути, будет обладать венесуэльской нефтью.
4: О мошенниках.
9: Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества. Преступники звонят от имени управляющих компаний и пугают россиян отключением газа. Якобы в работе оборудования нашли критические нарушения. Дальше навязывают замену клапанов, счетчиков и дымоходов по завышенным ценам. При этом берут предоплату за срочный ремонт и исчезают. Специалисты напомнили о том, что настоящие сотрудники управляющих компаний не звонят с такими требованиями, не берут предоплату за газовые работы. Если сомневаетесь, просят перезвонить в ЖЭК по официальному номеру. Росстат опубликовал данные о питании россиян по итогам прошлого года. Так вот, среднесуточная калорийность рациона 2500 килокалорий. По расчету в день мы съедаем примерно 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров и 82 грамма белков. За год энергетическая ценность рациона почти не изменилась, а потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов уменьшилось всего на 3 грамма. Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни. Далее по потреблению калорий идут жители Белгородской, Курганской, Нижегородской областей, а также Забайкальского края. А вот меньше всего по калорийности еда в Республике Алтай и Самарской области. Показатель там в 2 раза ниже, чем у жителей региона-лидера списка. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
10: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Один человек погиб, еще 27 пострадали при терроратаке дронов ВСУ на Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев. Россия могла применить новую баллистическую ракету «Искандер-1000». Ну а правительство России рассматривает возможность создания системы контроля за всей цепочкой оборота нефтепродуктов в стране. Один человек погиб, еще 27 пострадали при террористической атаке дронов ВСУ на Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Губернатор также добавил, что в результате атаки произошло падение обломков на промышленную инфраструктуру, жилой сектор, объекты торговли и автобус. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются. В Ярославле закрыли 2 детских сада в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки. У нас на связи редактор сайта «Комсомольская правда» Ярославль, Полина Вачнадзе. Полина, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, все, что вам известно к этой минуте. Какова обстановка сейчас в регионе?
11: Да, к сожалению, этот налет у нас не обошелся без жертв. Один человек погиб, как вы уже сказали, 27 пострадали. 17 человек пострадавших и 10 при падении обломков на автобус межмуниципальный. Сейчас им всем пострадавшим оказывают помощь медики. Как сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, вся необходимая поддержка, помощь будет оказана, в том числе и семье погибшего. Угу. Человека. Вот, да, попали в объекты промышленной инфраструктуры, жилые дома, торговые точки. Сейчас оперативные службы устраняют все последствия.
10: А как долго продолжалась эта атака? Насколько громко у вас там было?
11: Было громко сегодня, да. Началось все около 6 утра. беспилотную опасность объявили в 5:40 утра. Режим до сих пор беспилотной опасности сохраняется в регионе, но непосредственной угрозы уже нет.
10: А все-таки как сейчас обстановка? Люди продолжают ходить на работу, все несмотря на то, что ракетную опасность не сняли?
11: Беспилотная опасность.
10: Да, беспилотная.
11: Ракетную опасность объявляли, да, ракетную опасность объявляли у нас в августе была она. Тогда быстро очень сняли этот режим. В основном у нас атаки беспилотные. Ага. Люди продолжают ходить на работу, дети ходят в детские сады, но при желании родители могут оставить детей дома. В последнее время участились атаки на Ярославскую область. Если не брать сегодняшнюю, была 19 августа, были сбиты 4 беспилотника, но обошлось без жертв, без разрушений. До этого была 15 августа атака, но по сравнению с сегодняшней довольно такая небольшая, 5 беспилотников тоже без жертв, без последствий. Вот 14 августа, как я говорила, была ракетная опасность.
10: Что касается детских расскажите, детские сады, по-моему, там номер 98 и 28 в Ярославле фигурируют.
11: 28.
10: Да, они сейчас закрыты бессрочно, да, потому что там ликвидируют последствия беспилотной атаки, я так понимаю.
11: Да, сроки открытия не называют. Детей, как сказал губернатор, распределили по близлежащим детским садам. Пока неизвестно, когда откроются.
10: Угу. А есть ли какие-то перебои с электроэнергией, с водоснабжением, магазины, интернет? Как это функционирует?
11: Нет, к счастью, с водой, с электричеством все в порядке. Единственное, что Ярославль уже давно страдает без мобильного интернета. Как только начинается атака, мобильный интернет в городе отключается.
10: Угу.
11: Есть точки доступа Wi-Fi и, соответственно, проводной интернет в офисах и домах.
10: Да, Полина, спасибо большое за эту информацию. Полина Вачнадзе, редактор сайта «Комсомольская правда» Ярославль, была с нами на прямой связи. Я добавлю, что за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Беспилотник, помимо уже того, что мы объявили в эфире, попал в магазин в Павловском Посаде Московской области. Взрывной волной повреждена поликлиника. В здании выбиты окна. Поликлиника продолжает принимать пациентов. И пятиэтажный многоквартирный дом, и два корпуса детского сада в Севастополе были повреждены в результате удара БПЛА. Пострадали два человека, еще двое получили незначительные травмы. И от госпитализации отказались. Россия могла применить новую баллистическую ракету. Речь идет о ракете с неофициальным обозначением «Искандер-1000». Как утверждает украинская разведка, ее применили во время одной из атак по целям в Киеве. Считается, что новая ракета входит в состав комплекса «Бора-М». Ее дальность 550 километров. Но и тему эту с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
12: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: В западной украинской прессе на первых полосах сегодня мелькают панические заголовки. Паническим можно считать и заявление Главного управления разведки Минобороны Украины, которое с большой печалью сообщает народу о том, что Россия впервые применила на поле боя ракету, которую они называют «Искандер-1000». Внимание! Любопытное название. Я только внесу ясность в это название. Это неофициальное название. Ну, неразборчивые журналисты и журналистки уже обозвали эту ракету комплекса якобы «Бора-М». Такого комплекса у российской армии нет. Это шифр комплексной работы по разработке, извините за тавтологию, новой ракеты, у которой есть свой шифр, например, 9М723-2. Комплекс «Искандер» с этой вот модернизированной ракетой 9М723, вот это в целом и называется на Украине, да и в России, «Искандером 1000». Ну и что же это за зверь такой? Почему он вызвал такую панику на Западе и на Украине? Вы знаете, сейчас очень многие гадают о дальности этой вот ракеты, уникальной ракеты, которая впервые, ну, у нее был, скажем так, бенефис применения по одной из важных военно-промышленных целей на Украине. Что же это за ракета? Если вы услышите, что у нее дальность там 329, бывшая, настоящая 500, то это не соответствует действительности. А знаете почему? Да потому что у этой ракеты максимальная дальность и как раз вот 1000 километров. Потому его так и назвали. Теперь понятно все, да? «Искандер-1000» — это ракета, способная летать на расстоянии от 800 до 1000 километров. Ну, а что же это за диво такое? Чем интересна эта ракета? Я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, для изготовления этой ракеты использовались новые материалы, которые позволяли ракете лучше прятаться от радаров противника. У этой ракеты новая топливо, новое оборудование, новый двигатель. Любопытно, что после старта вот эта ракета «Искандер-1000» поднимается уже на 70 километров выше от своей предшественницы. У той было 50 километров, у этой 120. Улучшенная мощность боеголовки. Ну, это, в общем-то, секретные данные, но я не очень сильно навру вам и скажу, что вес этой боеголовки от 450 до 500 килограммов. Внушительно, да? Внушительно. А теперь главное, запоминайте, скорость, она вообще невероятная. Повторяю, 3100 метров в секунду. Попробуй перехвати. К тому же на этой ракете есть модуль радиоэлектронного противоборства, скажем. Когда ракета подходит к цели, она выпускает такие, скажем так, диппольные отражатели. Это такой большой клубок, я примитивно скажу, такой вот алюминиевой фольги, который сбивает с толку радары противника, и ракета вообще исчезает с радара. Вот до чего наши умницы-конструкторы придумали. Ну, а из-за чего же паника? Из-за чего же там паника в Польше, в Германии, в Прибалтике, ну, на Украине? Ну, понятно, теперь у нас появились более длинные и более мощные руки. У нас длинные руки, мы достанем. А с чем это связано? А с тем, что, вы знаете, на Западной Украине, подальше от российских границ, стали строить подземные секретные заводы, где украинцы вместе с британцами собираются строить ракету «Storm Shadow» или «Scalp», это одно и то же. Это ракета франко-британского производства. Естественно, эти ребята намерены подальше от России зарыться и поглубже. А вот боеголовка, это вот нашей «Искандераты», она как раз и рассчитана на удары по заглубленным объектам. Так что, говорится, достанем и там. Может быть, даже в глубоких предгорьях Карпат. И туда, в гости, наведается «Искандер-1000», о мощности которого наши спецы говорят, что мощность, она гораздо сильнее даже знаменитого кинжала. Ну что, они пусть строят, мы будем мешать им строить, делать эти ракеты. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
12: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Правительство России рассматривает возможность создания системы контроля за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке. Через пару минут обсудим.
12: Реклама.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
19: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно.
10: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И вот какая новость. Правительство России рассматривает возможность создания системы контроля за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, начиная с объемов от 1 тонны, и планирует новые меры контроля цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке. Как отмечается, Федеральная антимонопольная служба Минэнерго и нефтяным компаниям поручено определить региональные индикативные цены на топливо, которые будут использоваться для контроля за ценами на всех этапах поставок. Регуляторы должны будут принимать меры в отношении компаний, которые завышают стоимость топлива, и пилотным регионом для тестирования системы станет Тува, отмечает издание. Для контроля ценообразования на бензин классов Евро 2, 3 и 4 Минэнерго и ФАС должны подготовить предложение по увеличению продаж таких нефтепродуктов на петербургской бирже. Отдельное внимание поручено уделить импортному топливу этих классов, также пишет издание «Коммерсант». Мы обсудим эти новости и выкладки с руководителем отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований Российской академии наук Вячеславом Кулагиным. Вячеслав Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
20: Добрый день.
10: Вячеслав Александрович, ну, современные проблемы требуют современных решений. На ваш взгляд, вот такие возможности, да, которые рассматриваются, создание системы контроля за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, идея-то, в принципе, мне кажется, не новая, да, поскольку я могу ошибаться, но создать систему мониторинга движений нефтепродуктов по всей, по крайней мере, внутренней цепочке поставок для партии объемов от 1 тонны, это борьба с серым рынком, и вроде бы она уже велась, продолжается несколько лет, а, по-моему, результата особенного нет. Но я могу ошибаться. Напомните, пожалуйста, как там?
20: Ну да, идея, конечно, не совсем новая. Да и тут вопрос не просто в борьбе с серым рынком, потому что у нас сейчас ситуация немножко посложнее. Если раньше мы больше шли к рыночным механизмам, то теперь в непростой ситуации вот нужны такие элементы ручного регулирования. И почему посложнее ситуация? Потому что раньше все, ну, обязаны были там продавать топливо одного стандарта. А сейчас еще и стандарты топлива разошлись. Естественно, у, скажем так, отдельных коммерсантов появляется желание продать там топливо класса Евро-2 по цене Евро-5 и на этом заработать, потому что для производства Евро-2 денег нужно, ну, скажем так, поменьше, потому что там не так нужно очищать, там не такие катализаторы нужны и так далее. И вот здесь действительно важно, что называется, исключить вот эту спекулятивную составляющую. Ну и, честно говоря, для потребителей тоже неплохо понимать, каким топливом они заправляются на заправках. Потому что некоторые готовы заплатить подороже, но чтобы залить Евро-5, потому что там двигатель к этому чувствителен и не хотят последствий. То есть и здесь, мне кажется, вообще было бы неплохо людей информировать о том, какое именно топливо они в данном конкретном случае покупают на заправках и почему такая цена. Поэтому, в принципе, работа в этом направлении правильная. Плюс еще есть региональные особенности, потому что по-разному складываются балансы, дефициты, профициты, возможности логистической переброски. Поэтому повышенное внимание к этому рынку, конечно, сегодня необходимо, но до чего это дойдет на практике, будем смотреть.
10: Еще один интересный момент, который стоит, мне кажется, обсудить, это я читаю то, что пишет Коммерсант, да, установить региональные индикативные цены на топливо, определить их должны Минэнерго, ФАС и нефтяные компании. Ориентиры предполагается использовать для контроля стоимости по всей цепочке реализации. С одной стороны, вроде бы звучит логично, но возникает вопрос, здесь есть подводный камень, да, а будет ли учитываться хотя бы минимальная прибыль для поставщиков, потому что в ноль уже невыгодно, а в минус вообще никто не захочет торговать.
20: Идея абсолютно правильная, потому что действительно сейчас иногда требуется переброска топлива на большие расстояния, там есть транспортные затраты, и если говорить там о некотором уровне единых, например, цен для страны, то понятно, появятся регионы привлекательные и непривлекательные, в непривлекательные никто не захочет везти. Поэтому здесь в этом плане все правильно. Будет ли учитываться прибыль? Не зря здесь есть нефтекомпания, нефтекомпании умеют лоббировать свои интересы, поэтому я думаю, это будет учитываться. Второй вопрос, что, опять же, правильно отмечалось, что это, во-первых, должен быть индикаторы, на которые ориентируются, где возможны отклонения, и это не должно превращаться в некоторый постоянный потолок, потому что еще и ситуация с поставками топлива меняется из-за понятных причин по регионам, поэтому если вы там где-то потолок установили, а там проблемы с НПЗ, он, например, вышел в ремонт и надо далеко перевозить, то здесь действительно это может быть невыгодно, и компании просто не повезут. Поэтому здесь главное, чтобы были объективные индикаторы, которые реально отражали рынок, и чтобы компании на них ориентировались. А когда там есть существенное отклонение от индикатора, там уже ФАС смотрел, насколько это обосновано. Но это именно индикаторы, а не потолок. Вот это важно.
10: Угу. Да, спасибо большое за разъяснение, Вячеслав Александрович. Вячеслав Кулагин был с нами на прямой связи, руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН. Еще одна тема. Среди 89 доказанных жертв ангарского маньяка Михаила Попкова оказался один мужчина. Им был бывший коллега преступника, 28-летний милиционер из Ангарска. О новых обстоятельствах дела маньяка наш следующий сюжет в эфире.
1: Михаил Попков известен как ангарский маньяк, монстр в погонах или чистильщик. Бывший милиционер из города нефтехимиков в Иркутской области является самым кровавым убийцей в истории современной России. Согласно доказанным эпизодам, на его счету 89 отнятых жизней, и только одна из них принадлежала мужчине. Им оказался коллега Попкова, 28-летний милиционер из Ангарска. Попков убил его из-за отказа платить за такси. Весной 1999 года, в ночь с 26 на 27 апреля, три приятеля выпивали на берегу реки Китой в Ангарске. Болтали, веселились. Один из них ушел домой пешком. Двое остальных поймали попутку, темную иномарку. За рулем был убийца Михаил Попков. Продолжит журналист «Комсомольской правды» в Иркутске Анастасия Куренова. Она изучала детали этого кровавого эпизода.
0: Первым привезли к дому Ивана. Он выбежал из машины и напоследок крикнул: «Костя, позвонишь!» и скрылся в подъезде. Свидетельницей этого стала мама Ивана, которая ждала сына допоздна и услышала эту фразу из окна. После этих слов, к сожалению, Константина живым больше никто не видел. Тело мужчины нашли только через 2,5 недели. Мужчина был убит очень жестоко. Про него знакомые рассказывали, что он был красавцем, у него были красивые русые вьющиеся волосы. Его любили женщины, он был душой компании, но после того, что с ним произошло, тяжело было его узнать. Друзья и знакомые даже не могли признать его внешность.
1: Только спустя 16 лет дело получило продолжение. Если бы сам маньяк Михаил Попков не начал говорить об этом, может быть, и приговора никогда бы и не случилось. В 2015 году, когда Попков, уже пойманный, имея за плечами судебный приговор, начал признаваться вновь и вновь в других преступлениях прошлого. Сам указал на место, где расправился с мужчиной, ранее ему неизвестным, продолжает Анастасия Куренова.
0: Взял этого пассажира поздно ночью. Между ними произошел разговор. По версиям СМИ, которые были озвучены раньше, разговор начал сам Константин, пассажир. Якобы он рассказывал о том, как он изменял своей супруге, о том, что у него есть любовница, и о том, что он этого абсолютно не стесняется. Именно этот разговор стал причиной убийства. Ведь Попков был известен как чистильщик. То есть он якобы заявлял о своих высоких нравах, о том, что он выступает против измен, и этого абсолютно не приветствуют. И в связи с этим очень многие женщины как раз-таки и были убиты маньяком. Но данная версия была опровергнута. Погибший просто отказался платить Попкову за проезд на такси, из-за чего тот и вышел из себя. Последний маршрут Константина закончился у перелеска возле Московского тракта. Спустя больше 10 лет Попков с точностью смог описать каждый свой удар.
1: Маньяк Михаил Попков орудовал с начала 90-х по 2010 год на территории Иркутска и области. Тогда он работал в дежурной части ОВД. Попков высматривал своих жертв на ночных улицах и приглашал подвезти на служебной машине. Затем насиловал и убивал. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми. В 2012 году маньяка задержали. В 2022 году в программе «Честный детектив» Попков ответил на вопрос о мотивах преступлений, почему совершал убийство.
21: Даже если я попытаюсь ответить, это будет опять же выглядеть, как по прошествии такого времени я пытаюсь как-то это эмоционально или там логически объяснить. Но насколько это будет правдиво или объективно.
22: Мотив можете объяснить? Вот что вас толкало на это идти? Хорошо, давайте так по-другому скажем. Вы это делали на трезвую голову, на пьяную голову, как это происходило?
21: Может, не, я как бы все-таки какая-то неприязнь личная.
22: Личная. То есть это была какая-то месть?
21: Ну, это слово как бы я...
22: Ну, неприязненные отношения.
21: Нет, сейчас слово «месть». Мстят ведь за что-то.
22: Ну, вы, наверное, в этих людях видели каких-то врагов или за что-то мстили? Или просто пытались себя представить каким-то учительщиком, который...
21: Нет, я вот это от вас пошло, это повелось.
22: Я спрашиваю.
21: Не совсем как бы это...
22: Ну, как вы думаете, скажите, пожалуйста, Михаил.
21: Да я не думаю так. Если я... какие-то начну закономерности в уме выкладывать, то как-то не хотелось бы этого озвучивать.
22: Да? Ну, то есть не можете объяснить?
21: Я не могу объяснить.
1: В 2015 и 2018 годах Михаил Попков был приговорен к 2 пожизненным срокам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
10: Умер король Норвегии Харальд V, которого считают старейшим действующим монархом Европы. Об этом чуть подробнее через 5 минут в эфире.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В одном из подземных переходов в Великих Луках начались восстановительные работы. Как отметила депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина, ранее жители обращали внимание на неудовлетворительное состояние плитки и покрытия в переходе. Сейчас старую поврежденную плитку демонтируют и заменят новой. Работа позволит привести подземный переход в надлежащее состояние и сделать его более комфортным и безопасным для пешеходов. 17 молодых педагогов пополнили коллективы школ и учреждений дополнительного образования Великих Лук. Их поздравили и пожелали трудовых успехов во время августовского городского педагогического совета. Там же чествовали опытных учителей. Муниципальную награду «Просветитель» вручили учителю начальных классов школы номер 1 Юлии Анушенковой, методисту школы номер 2 Татьяне Дроздовой и директору Дома детского творчества Татьяне Зерновой. Кроме этого, премию «Дебют» получили молодые специалисты, учитель истории и обществознания инженерно-экономического лицея Алина Барсукова и педагог-организатор лицея номер 11 Маргарита Малышева. Еще ряд педагогов дошкольных учреждений и дополнительного образования отметили благодарственными письмами. С 31 августа по 2 сентября в Пскове в Свято-Троицком кафедральном соборе будет находиться десница святителя Спиридона Тримифунского, доставленная в Россию с острова Корфу. Для многих верующих это редкая возможность прикоснуться к одной из особо почитаемых святынь православного мира, обратиться к святителю Спиридону с молитвой о здоровье и благополучии близких и помощи в жизненных трудностях.
23: О валютах.
2: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
23: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: К
10: Главные темы дня продолжим обсуждать в эфире «Радио Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Еще одна новость. Умер король Норвегии Харальд V, которого считают старейшим действующим монархом Европы. Об этом сообщается на сайте Королевского дома. Принц Харальд родился 21 февраля в 1937 году в королевской резиденции Скаугум в семье кронпринца Улафа и кронпринцессы Марты. А в 1940 году, когда Норвегия была оккупирована Германией, королевская семья покинула страну. Вместе с матерью принц долгое время жил в Швеции, а затем в Соединенных Штатах Америки. Потом в 1945 году семья вернулась в Норвегию, и Харальда отправили в обычную школу, и он стал первым членом монаршей семьи, который посещал общедоступное школьное заведение. Впрочем, мы обсудим и жизни, и так получается, что кончину монарха с политологом, директором Института современного государственного развития Дмитрий Солоников у нас на прямой связи. Дмитрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Да, добрый день.
10: Можете рассказать нашей аудитории, которая едва ли очень сильно погружена в королевскую жизнь норвежской вот этой семьи, что это был вообще за человек? И как-то он вообще влиял на политический курс Норвегии или просто был, ну, я не знаю, как свадебный генерал? Знаете, вот есть король, ну и все.
4: Ну, на самом деле так и есть. Монархи в Европе практически не влияют на политический курс страны, что в Великобритании, что в Норвегии. Это некий моральный императив, некий статус для страны, да, там образ стабильности. С этим Харальд без сомнения справлялся. А при нем правительства менялись от правых до левых, шла жесточайшая политическая борьба, формирование коалиционных кабинетов министров. Одни других подсаживали, там, подставляли, ругались. Но они отдельно, там вот это бурление политическое отдельно, королевская семья отдельно, как бы это правда. Муки и котлеты жили в разных местах.
10: А тогда в чем? Это просто символ какой-то, да, до сих пор? И рано или поздно он уйдет на задний план, или все-таки монархи и короли в Европе будут существовать вечно?
4: Ну, вечно ничего не существует, там через несколько миллиардов лет земли не будет, поэтому монархии тоже не будет. Во всех практически монархических государствах существуют республиканские настроения, которые там требуют отказаться от института монархии, пережитков прошлого, давайте перейдем к республике, будем избирать президентов, пусть даже они будут иметь минимальные полномочия, как, предположим, президент в Германии. Он тоже есть, но все равно решается в парламенте. И премьер-министр формирует большинство в Бундестаге или там создавшейся коалиции. Идея, что да, давайте там монархов не будет. Ну, кому-то монархия нравится, как институт действительно из прошлого и из идеи, что на выборах всегда побеждают негодяи, а есть шанс, что в монархической семье когда-нибудь родится приличный человек. Ну, в общем, тоже в политическом дискурсе существует. Поэтому как вот такой центр стабильности монархии многим нравится. Ну, если посмотреть на Европу, в зависимости от того, кто монарх в настоящий момент в той или иной стране, монархические или республиканские настроения, то превалируют, то понижаются. То же самое было в Британии. Ну, возможно, после смены короля, смены монарха в Норвегии, мы увидим также изменение настроений. Норвежцы будут больше склонны к республиканской системе управления. Ну, возможно, когда-нибудь это произойдет.
10: А сколько вообще стран в Европе осталось, где еще есть короли, монархи там или королевы?
4: Ну, достаточно много. Бенилюкс, Испания, скандинавские страны, Великобритания, достаточно много.
10: Я вот сейчас к своему стыду сам себе задал вопрос, а есть ли король во Франции, и не смог ответить на него положительно.
4: Нету короля во Франции, нет короля во Франции.
10: А что случилось?
4: Не
10: в Британии
4: во Франции,
10: есть,
4: не
10: в Испании
4: нет
10: есть.
4: Короля.
10: Да,
4: в Италии нет, да.
10: Куда делись?
4: Ну, как? Ну, Франция вообще столица европейских революций. Как куда делись? На Геличи? Ну, пошли.
10: Ну, хорошо, с этим понятно. А Италия?
4: Италия после Второй мировой войны перешла к республиканскому правлению. Там тоже есть президент, все, нету короля. Ну, так же, как и в ряде
10: балканских. Ну, то есть, подождите, он был не изложен? Он был не изложен или стер с лица земли вся его семья?
4: Да нет, монархические семьи, представители монархических семей существуют, ну так же как там есть принцесса Болгарии, да, короля нет, там принцесса есть. Ну так же, как есть Романовы, которые как бы представители королевской семьи России. Но это другое совершенно, да, там представители родов дворянских, которые как бы имеют отношение к монархиям, есть. Ну, кстати, у нас и Рюриковичи еще есть, поэтому тут можно всех вспоминать. И в Европе есть и Габсбурги, там, Гогенцоллерны. И кто угодно.
10: А я вообще про Норвегию хотел бы с вами чуть подробнее поговорить. Бог с ними, с этими монархами, тем более, что это как свадебные генералы, мы с вами выяснили. Это, скажем так, некий символ в большинстве стран, хотя вот королевская семья Британии, мне кажется, все-таки на что-то влияет, да? Остаюсь я в этой теме, видите, не могу никак. Королевская семья Британии, это же не просто символ, да? Это у них...
4: Да нет, тоже в основном символ. Тоже в основном
10: влияния
4: символ,
10: никакого у них уже больше нет?
4: Были консерваторы, были лейбористы, придет партия реформаторов, и они будут определять курс Британии. И даже если Британия развалится, предположим, Шотландия после референдума из Британии выйдет, вот королевская семья на это влиять не будет никак. Ага. Королевская семья, опять же, это некая... Ну и королевская семья Британии, это же не только Британия, а под короной находится и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия. Поэтому мы можем примерно одинаково говорить о влиянии королевской семьи на жизнь, предположим, Новой Зеландии. Вот насколько... Карл влияет на жизнь Новой Зеландии или Австралии. Там. Кенгуру, там, да, там все остальные. Да. И король. Вот примерно одинаково.
10: Я про Норвегию все-таки обсужу с вами, да, в частности, про ее экономику хочется поговорить немножко, да, материковой Норвегии, потому что росла она самыми быстрыми темпами за последние 4 квартала, вот я вижу, что Bloomberg об этом пишет, но и представитель Еврокомиссии Эва Харцинова заявила, что Норвегия впервые стала основным поставщиком газа в Евросоюз, и они даже опережают Соединенные Штаты, и понятно, что ситуация связана с полным запретом на импорт российского газа и плюс конфликтом вокруг Ирана. То есть Норвегия сейчас, по большому счету, процветает, и впереди у нее довольно, ну, не безоблачные, конечно, да, но приятные времена.
4: Точнее, даже еще более сложное. Там не то, что запрет на российский газ. Россия ставит рекорды по поставке СПГ в Европу и европейские страны, там Испания, Франция, покупают российские СПГ как не в себя. Ну, при этом вопрос опять же к нам, почему мы его туда поставляем, понимая, что за счет него работает европейская ВПК. Мы им СПГ, они нам через Украину дроны, ракеты и все остальное, что убивает российских граждан. Но мы поставляем СПГ все равно в Европу, понимая, что за счет этого убивают они, наших граждан. Норвегия поставляет газ на всей Европе, и норвежцев при этом не убивают, поэтому у них с этим все нормально, все спокойно. Да, Норвегия выигрывает от того, что газ из Соединенных Штатов дорогой и сложно доставляемый в Европу. В Персидском заливе определенные сложности. И оттуда тоже канал сокращается поставки энергоресурсов. Ну, с Россией свои проблемы, еще раз. Там, на поставке но если говорить там в лаке там 5-10, мы долю рынка значительно потеряли в Европе. Хотя третье по поставкам газа в Европу после Норвегии и США. Поэтому, да, Норвегия от этого выигрывает, но момент, насколько запасы газа в севере и когда они закончатся, в принципе, считается, что они близки к исчерпанию, там Норвегия находится на пике возможностей добычи, дальше будет сокращение, и вопрос, насколько хватит суверенных фондов для того, чтобы потом жить так же безбедно, как сейчас, пока газ добывается.
10: Спасибо огромное. Большое спасибо нашему эксперту Дмитрию Владимировичу Солоникову. Это политолог и директор Института современного государственного развития. Был с нами на прямой связи. А мы перейдем к другим темам нашего эфира. Тема спортивная. Глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация не сможет двигаться в сторону возвращения взрослых российских команд на международную арену до завершения военного конфликта на Украине. Посмотрим, что будет с юниорами, но что касается взрослых, не думаю, что мы сможем что-либо сделать до завершения военного конфликта, заявил Чеферин в интервью YouTube-каналу The Rest is Politics Leading. Ну, о других новостях спорта и более подробно расскажет в эфире эфире «Радио Комсомольская правда» мой коллега Василий Воронин.
6: Новости спорта.
1: Российская теннисистка Мария Козырева и британка Майя Ламсден вышли в финал парного турнира WTA 500 в Монтерее, в Мексике, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов. В полуфинале Козырева и Ламсден обыграли пару Ульрики Эйкери, Норвегия, и Квин Глисон, США. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов выбыл на несколько месяцев из-за травмы, сообщила пресс-служба клуба РПЛ. Кривцов 19 августа не смог доиграть матч Кубка России с московским «Динамо». Он вышел на замену во втором тайме, но через 20 минут получил травму бедра. В клубе не назвали точные сроки восстановления 24-летнего игрока. Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта FIFA Forward Enterprise, который предусматривает продажу доли в турнирах Международной федерации футбола частным инвесторам, сообщается на сайте организации. В четверг УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил, что доверие к действующему главе FIFA Джанни Инфантино, необходимое для работы на посту, утрачено, и мировому футболу необходимо новое руководство. В УЕФА отметили, что в случае выдвижения Инфантино на новый срок, организация вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного кандидата. С вами был Василий Воронин.
6: Новости спорта.
23: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
6: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
11: «Прагматика» Великие Луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
13: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
6: Только правда.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
25: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий, Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
26: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
12: Согласен с вами, наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
26: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
12: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
26: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
12: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
26: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением

0: 3655. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777 0123.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
0: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
1: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партий по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
0: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. у аппарата в списке такие показатели,

0: к применению как глаукома и катаракта и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
1: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
2: Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве – полдень, в Саратове – 13 часов, в Челябинске – 14, во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Силы ПВО за ночь сбили над Россией более 500 украинских дронов. Это сообщила Минобороны. Ранее стало известно, что 2 жилых дома сгорели в Тамбовской области после атаки дронов. Губернатор Севастополя говорил о том, что украинские боевики атаковали дроном жилую пятиэтажку в городе и 2 здания детского сада. Пострадали 4 человека. В подмосковном Павловском Посаде дрон попал в продуктовый супермаркет. Повреждена поликлиника. И в Ярославской области после атаки беспилотников 1 человек погиб и еще 27 пострадали.
2: О нововведениях.
7: С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции. В перечне зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. Сначала участники оборота должны зарегистрироваться в системе, заказать коды. Это первый этап, а второй начнется с 1 октября. Тогда станет обязательным их нанесение на упаковке.
2: Об инициативах.
7: В Госдуме предложили уравнять мужчин и женщин в праве на отпуск после декрета. Идея зампреда комитета по защите семьи Татьяны Буцко. Она направила письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову по этому поводу. В нем отмечают, что в нашей стране уйти в отпуск по уходу с ребенком может не только мать, но и отец, также другой родственник. Но вот при этом право взять обычный отпуск уже сразу после выхода из декрета закреплено лишь только за женщинами. На мужчин не распространяется.
2: О мошенниках.
7: Мошенники активизируются перед Ореховым Спасом. «Комсомольская правда» сегодня предупреждает об этом и публикует материал на kp.ru. В нем рассказывают, как не потерять деньги в преддверии праздника. Первый способ мошенничества – это продажа неких особых орехов к празднику. Еще пытаются продать по завышенной цене некие наборы к Ореховому Спасу. Кроме того, проводят фальшивые благотворительные сборы на угощение к Спасу. И мошенники также изготавливают поддельные сертификаты «Эко-маркировка». А полная версия материала есть на kp.ru. В Вене из музея украли бриллиантовое колье стоимостью почти 4,5 миллиона долларов. Как пишут СМИ, двое неизвестных во время работы музея прикладного искусства разбили стеклянную витрину, забрали выставочный экспонат и скрылись. Это колье, в котором 673 бриллианта. Оно принадлежало египетской королеве, было частью выставки, на которой представлено более 300 украшений из коллекции. Общий вес бриллиантов в колье более 200 карат.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, а юаня 12 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Украинские военные жалуются, что российские системы РЭП начали глушить «Старлинг», создавая им серьезные проблемы. «Искандеры-1000» позволят России поражать аэродромы в глубине украинской территории и уничтожать истребители F-16, реплика полковника. И ситуация после схода Силия и наводнения в Непале обостряется. Материал на kp.ru. Начнем обсуждение новостей с того, что украинские военные жалуются, что российские системы радиоэлектронной борьбы начали глушить «Старлинг», создавая им серьезные проблемы. Об этом сообщает издание «Эль Мундо». Российский комплекс радиоэлектронного подавления «Волна Купол Гарант» способен выводить из строя спутниковую сеть «Старлинг», которую массово используют в ВСУ, говорится в публикации. Один из запрошенных изданием военных пожаловался, что польза от этой системы, имеется в виду «Старлинг», уменьшается. У нас на связи разработчик БПЛА и кандидат технических наук Сергей Тавкач. Сергей, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Сергей, что вам известно, что вы можете сказать и как можете прокомментировать вот эти заявления, сделанные в публикации «Эль Мундо»? Система РЭП действительно способна глушить или создавать большие проблемы Starlink и Илона Маска?
8: Да, и на самом деле эта система применяется у нас уже больше 4 месяцев, просто об этом никто не говорил, ну и правильно. Она есть как в портативном варианте, в стационарном варианте, в большом варианте на автомобиле, которое кроет достаточно большую территорию, я не буду называть цифры, просто конечно, я не знаю, насколько они публичны. Но вот даже портативные варианты, которые переносятся двумя людьми, они закрывают объекты настолько эффективно, что вот в Крыму украинцы за последний месяц не смогли поразить ни один объект, прикрытый такой защитой.
5: То есть, правильно я понимаю, что БПЛА, которые работают на системе Starlink, просто слепнут и дальше теряют цель, не понимают, куда лететь. В чем, объясните механику, пожалуйста.
8: Starlink – это, условно говоря, интернет на дроне. То есть это высокоскоростной доступ в интернет непосредственно на дроне. Соответственно, оператор управлял дроном раньше через интернет. Находясь где-то на территории Украины, он мог управлять самолетом, коптером, Бабой-Ягой в любой точке планеты, в том числе на новых территориях, на территории Крыма и примерно километров 10-20 в глубину нашей классической территории, потому что Starlink не четко по границе отключается. И это обеспечивало им некий запас, например, при ударах по Туапсе, по каким-то прибрежным регионам. А РЭП, который сейчас зашел в наши войска, он глушит антенну, связь теряется, и оператор больше не может управлять дроном. Дрон становится неуправляемый и либо падает, либо промазывает. И украинцы настолько уже, как бы их, это реально настолько для них проблема, что они сейчас сменили тактику, и они отправляют «Хорнеты». Это американские дроны с искусственным интеллектом, с доноведением, для того, чтобы тот находил эти рэбины, выбивал их, и уже потом залетать на Старлинки. Но так как наши хорошо маскируют эти рэбины, то пока эта тактика неэффективна у них тоже.
5: А эти рэбины, как вы говорите, они достаточно массивные?
8: Нет, ну говорю, они есть трех видов, но вот самая маленькая размер имеет где-то сейф.
5: Угу.
8: А два человека ее переносят.
5: А самая большая, видимо, самоходная, да? Или буксируемая?
8: Она на грузовике, в кузове грузовика мы базируется.
5: Понятно. И я так понимаю, это количество этих изделий растет в геометрической прогрессии, но я хотел бы надеяться на это.
8: Да. Их все больше и больше. Первое применение, мне известное, было 4 месяца назад, показало высокую эффективность. С тех пор их все больше и больше становится у нас в войсках.
5: Но, Сергей, понятно, что это противостояние здесь не упирается в стену. Да? Наверняка украинцы что-то придумают и каким-то образом смогут обходить это так или иначе.
8: Нет, не смогут.
5: Никогда?
8: Не смогут. У них только два пути. Это либо мобильный интернет, который на нашей территории сейчас заблокирован вот из-за этого, либо Starlink. Все. То есть у них же собственных технологий практически нет. У них вот был Грааль. Starlink — это Грааль, который позволял им наносить удары по Крыму, по новым территориям. Вся безэкипажная катерная система, которая вот Черное море кроет, она базируется на Starlink'е. Без Starlink'а бэки невозможны. По этой причине на нашей стороне с бэками проблемы, в том числе по этой причине, что у нас нет Starlink'а. Но когда мы научились глушить Starlink, мы лишаем их просто огромнейшего преимущества, а параллельно запускаем свою аналогичную систему бюро. Это прямо кардинальная смена расклада на поле боя.
5: А как вы считаете, НАТО и вообще коллективный Запад будут на это смотреть как на спектакль или тоже будут пытаться каким-то образом решить проблему, помочь Украине протестировать методы противодействия и обхода этого ноу-хау российского, потому что они-то точно не должны успокаиваться, тем более что они говорят, что собираются с нами каким-то образом конфликтовать в военном смысле.
8: Но единственное, чем могут им помочь американцы, это системами военной связи а-ля Сильвиус, которые есть. Это не Starlink, это совершенно другой тип связи. Это ближе к меш-модемам, которые у нас на Геранях применяются для ударов, опять же, по глубинным территориям Украины. Это единственное, чем они могут помочь. Starlink — это условно гражданская система, которую условно стали применять в военных целях. И без радикальной переделки Starlink именно под военные нужды противодействовать он этому не сможет. Существует ли Starlink военный, нам доподлинно неизвестно. Слухи ходят. Дадут, не дадут, скорее нет, потому что это, в текущей ситуации, мне кажется, им не дадут просто, потому что мы же это захватим, а для них это достаточно чувствительно будет.
5: Да, понятно. Спасибо большое за ваш комментарий. Сергей Товкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук, был с нами на прямой связи. Ну, а далее мы поговорим про еще одну новинку. Это «Искандер-1000». Полковник в отставке Виктор Баранец все расскажет.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: В западной украинской прессе на первых полосах сегодня мелькают панические заголовки. Паническим можно считать и заявление Главного управления разведки Минобороны Украины которая с большой печалью сообщает народу о том, что Россия впервые применила на поле боя ракету, которую они называют «Искандер-1000». Внимание, любопытное название. Я только внесу ясность в это название. Это неофициальное название. Ну, неразборчивые журналисты-журналистки уже обозвали эту ракету комплекса якобы «Бора-М». Такого комплекса у российской армии нет. Это шифр комплексной работы по разработке, извините за тавтологию, новой ракеты, у которой есть свой шифр, например, 9М723-2. Комплекс «Искандер» с этой вот модернизированной ракетой 9М723, вот это в целом и называется на Украине, да и в России, «Искандером-1000». Ну и что же это за зверь такой? Почему он вызвал такую панику на Западе и на Украине? Вы знаете, сейчас очень многие гадают о дальности этой вот ракеты, уникальной ракеты, которая впервые, ну, у нее был, скажем так, бенефис применения по одной из важных военно-промышленных целей на Украине. Что же это за ракета? Если вы услышите, что у нее дальность там 329, бывшая, настоящая 500, то это не соответствует действительности. А знаете почему? Да потому что у этой ракеты максимальная дальность и как раз вот 1000 километров. Потому его так и назвали. Теперь понятно все, да? «Искандер-1000» – это ракета, способная летать на расстоянии от 800 до 1000 километров. Ну, а что же это за диво такое? Чем интересна эта ракета? Я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, для изготовления этой ракеты использовались новые материалы, которые позволяют ракете лучше прятаться от радаров противника. У этой ракеты новая топливо, новое оборудование, новый двигатель. Любопытно, что после старта вот эта ракета «Искандер-1000» поднимается уже на 70 километров выше от своей предшественницы. У той было 50 километров, у этой 120. Улучшенная мощность боеголовки. Ну, это, в общем-то, секретные данные, но я не очень сильно навру вам и скажу, что вес этой боеголовки от 450 до 500 килограммов. Внушительно, да? Внушительно. А теперь главное, запоминайте, скорость, она вообще невероятная. Повторяю, 3100 метров в секунду. Попробуй перехвати. К тому же на этой ракете есть модуль радиоэлектронного противоборства, скажем. Когда ракета подходит к цели, она выпускает такие, скажем так, диппольные отражатели. Это такой большой клубок, я примитивно скажу, такой вот алюминиевой фольги, который сбивает с толку радары противника, и ракета вообще исчезает с радара. Вот до чего наши умницы-конструкторы придумали. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Ситуация после схода Сили и наводнения в Непале обостряется. Через пару минут в эфире обсудим материал на сайте kp.ru.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Проводите скидки.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В первые минуты горения благодатный огонь не обжигает. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-канал.
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Число погибших в результате наводнений в Непале достигло уже почти 500. Только в этой республике пропали без вести почти 1000 человек. Еще территория Китая, там пропавших более 550, включая нескольких россиян, с ними до сих пор нет связи. Ситуация после схода сели и наводнений в Непале обостряется. Временно прекращены спасательные работы из-за подъема уровня воды и прорыва берега озера, образовавшегося во время ЧП. Сейчас люди пытаются забраться как можно выше, чтобы спастись, и всем, кто смог выбраться из эпицентра, оказывается помощь. В числе спасшихся две россиянки — это 38-летняя Екатерина Красюкова и 55-летняя Ирина Ульгин. В момент схода сели женщины находились на пограничном переходе, и об их спасении kp.ru рассказала сама Екатерина.
4: Да, мы были участниками этой катастрофы, мы отправлялись на Кайлас, стояли на границе непальской-китайской границы, именно на непальской, и мы стояли в автобусах, автобусы не двигались, это была очередь на прохождение как раз границы. Наши паспорта уже забрали, и мы ждали просто своей очереди, и в один момент я увидела, как повар наш непальский из нашей команды, из нашего тура, он выпрыгивает в окно. Потом я повернула голову, увидела несущуюся черную грязь. Я закричала в окно и выбежала. Я бежала, и впереди меня бежал гид. Вот. Сзади меня, я видела, бежала еще одна девочка из нашей вот группы. А все, больше ничего было видно, не было видно, было все белое и шумное. Я осознала себя только тогда, когда уже карабкалась вверх по горе. Нас спасло то, что рядом с нами, вот где наш автобус стоял, была лестница, потому что до этого, когда мы двигались, да, там во многих местах просто, ну, стена, соответственно, скала, стена, да, и вариантов подняться, ну, нет никаких, спастись никаких. Это все происходило в считанные секунды. И вот благодаря этой лестнице наш автобус полностью спасся, вся команда, 12 человек, и соседние автобусы с жителями Индии. А остальные все, вот эта очередь автобусов, машин и так далее, никто не спасся. Ну и там через несколько часов, когда туман рассеялся, начали летать вертолеты. В первый день нас не успели эвакуировать, нам пришлось там переночевать. И на следующий день нас эвакуировали на вертолете сначала до места базы военной, и с этой базы нас отправили в Катманду. Когда мы летели на вертолете, мы видели здесь вот этот вот, да, весь ход течения, и просто все поселенные пункты, дороги, все просто одна большая черная масса. Вертолетов было очень много, но сейчас многие пишут, звонят, спрашивают про группы, которые в это время стояли на прохождении границы. Там мы находились, получается, весь день вот, в момент катастрофы, плюс всю ночь. И, к сожалению, там были военные, которые ходили, и никаких других иностранцев не было, только местное население. Да, некоторые еще говорят, спрашивают, есть ли смысл заказывать частные вертолеты и ехать смотреть самому. Мы видели большое количество вертолетов, которые все время летали, искали, кто-то эвакуировал, а кто-то вот просматривал горы, да, на наличие оставшихся живых. Как-то так. Вся наша команда и группа была счастлива, мы понимали, что это наш день рождения. И когда уже на военной базе спрашивали, откуда мы, всех военных округлялись глаза, потому что, ну, оттуда почти нет выживших.
3: Ну и также подробности этой истории спасения можно прочесть на нашем сайте kp.ru. Заголовок я только увидел, как повар выпрыгивает в окно. Выжившие во время наводнения в Непале россиянки рассказали о решающих секундах. Также в сети интернет появилось видео момента схода оползня. И с помощью современных компьютерных технологий детально восстановили механику катастрофы. С вершины горы с высоты около 5 километров обрушилась ледник и часть скалы, и обломки перекрыли реку. Получилось своеобразное плавание. Плотина, и мощный поток хлынул вниз по течению другой реки. Разрушены мосты, гидроэлектростанции, затоплены города. Спасатели в Тибете сегодня приостановили поисковую операцию. Впрочем, подробности в нашем следующем сюжете.
0: Власти Непала были вынуждены приостановить спасательные операции из-за сообщения о выходе озера из берегов. Неизвестной остается судьба около 1000 человек, среди них 11 российских туристов. Всего число погибших выросло до 475. 3200 человек были спасены, по данным властей страны. В спасательной операции задействовано около 18 тысяч человек. В посольстве заявили об отсутствии новых данных о россиянах в зоне бедствия в Непале. Советник-посланник посольства в России в Непале Ринчен Дракшаев подтвердил, что непальским властям направлены запросы в отношении наших соотечественников.
5: По запросу посольства непальским властям в отношении 8 российских граждан, которые находились в зоне бедствия и не вышли на связь, новых сведений не поступало. 8 соотечественников, ранее перебравшихся из Тхунче, административного центра района Расово, удаленно от них населенный пункт, сегодня приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается прибытие.
0: Мощная волна сели обрушилась на северные районы Непала со стороны Тибета утром 26 августа в 20 километрах от пограничного перехода с Китаем. Судя по видеокадрам, выложенным в социальных сетях, гигантская коричневая стена воды двигалась молниеносно по руслу реки, сметая на своем пути мосты, окрестные здания, сооружения, технику и людей. Журналистам «Комсомольской правды» удалось связаться с российской туристкой, которая своими глазами увидела начало природной катастрофы в Непале.
6: Мы спускались с озера Гасайкунда, который находится как раз в национальном парке Лангтанг, там, где этот сель и сошел. Утром наша вся группа должна была спуститься к 10 в Сябрубесе, поселок, который смыло тоже этим селем. Там мы сели на джипы и поехали к границе Расовагадхи проходить все формальности, чтобы переехать в Тибет. Сейчас, так как сезон монсунов, очень размытые дороги здесь, но постоянно застревали джипы. Все, к сожалению, люди, которые нам помогали, водители джипов, портеры, те работники таможни, наши гиды, которые заполняли документы, с ними нет связи, потому что на следующее утро, получается, мы пересекли границу, доехали в город Киронг, находится в 40 минутах езды от границы. Вот. И никакой связи с этими людьми, к сожалению, уже...
0: Организованных российских туристов в Непале на данный момент практически нет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Он отметил, что туристический сезон в Непале для активных путешественников начинается с середины октября. И именно по этой причине в республике сейчас находится мало россиян.
7: Сейчас в Непале не туристический сезон, он начинается буквально через 2 месяца. В данный момент там сезон муссонов и сильных дождей. Что касается туристического потока, по нашей информации, в 2025 году Непал посетил около 15 тысяч российских туристов. Большинство из них посещает Непал самостоятельно. Организованный туристический поток с российскими туроператорами минимален, достигает нескольких сотен человек в год. Наши граждане летают туда с пересадкой. Таким образом, отследить их и статистически сказать, сколько в данный момент граждан России находится в Непале, очень сложно. Мы надеемся, что в ближайшее время дипмиссия Российской Федерации свяжется со всеми туристами, которые не выходили на связь, и с ними все будет в порядке.
0: Населенные пункты вместе трагедии вдоль русла реки теперь утопают в грязи. В ней увязли и дома, и многотонные грузовики, и ликвидаторам приходится перемещаться по колено в жидкой глине. Сколько времени уйдет, чтобы привести все в порядок и отстроить заново, никто даже не берется прогнозировать. Как и непонятно, в какую сумму обойдется восстановление. Но речь явно идет о миллиардах долларов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Еще одна тема. Росфинмониторинг будет отслеживать перевод россиян, внедрят цифровой рубль и в школах начнут ставить оценки за поведение. Сентябрь вообще богат на законодательные изменения в общественной жизни россиян. Какие законы вступают в силу уже с 1 сентября? Об этом расскажет подробнее Василий Воронин.
8: С 1 сентября в России изменятся правила приема.

0: перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. А слабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: 12:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Учреждения образования Великих Лук полностью готовы к началу учебного года. В школах и детских садах провели ремонтные работы. В частности, заменили окна в лицее номер 11, центре образования в детском саду номер 20. Обновили пищеблоки и обеденные залы в нескольких учреждениях. Отремонтировали учебные помещения, спортивные залы, ограждения и территории. Кроме того, в образовательных организациях модернизировали системы видеонаблюдения и контроля доступа. Оборудовали пункт охраны в школе номер 13. В кадетской школе и детском саду номер 5 обновили асфальтовое покрытие, а на территории школы номер 5 уложили тротуарную плитку. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями частного сектора и многоквартирных домов на улице Индустриальной. Этот район находится на границе с Великолукским округом, и у жителей накопилось немало вопросов. В первую очередь говорили о благоустройстве и услугах ЖКХ, а также состоянии дорог. На встрече присутствовали представители сферы ЖКХ. Как сообщил парламентарий, часть вопросов удалось решить и разъяснить прямо на месте. Остальные будут прорабатываться совместно с профильными службами. Началось строительство внутрипоселкового газопровода в поселке Дорожный. Он создаст возможность газификации 154 домовладений и позволит жителям деревни уже в следующем году присоединиться к президентской программе социальной газификации.
1: О валютах.
3: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12.77.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минпросвещение рекомендовало школам приглашать ветеранов СВО на линейки 1 сентября. Как учителя относятся к цветам на 1 сентября? Сколько стоит праздничный букет и можно ли на нем сэкономить? И концерты звезд 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом. Начнем эту получасовку с того, что Минпросвещение рекомендовало школам приглашать ветеранов СВО на линейки 1 сентября. Также предлагают украшать места проведения линеек символикой Года Единства Народов России флагами, баннерами и элементами национальных культур. Ну, я хочу познакомить вас с материалом на нашем сайте kp.ru, опубликованном в рубрике «Политика». Сегодня «Как разговаривать с молодежью об специальной военной операции. Язык один, честность». И автор этого материала – специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который с нами находится на прямой связи. Александр, приветствую вас, здравствуйте.
6: Да, приветствую.
5: И все-таки важный момент в свете новости о том, что Минпросвещение рекомендует школам приглашать ветеранов СВО на линейке 1 сентября. Как же с молодежью разговаривать об СВО? Есть ли, не знаю, какие-то уже выработанные правила и понимание того, как это делать сейчас?
6: Я не знаю, кто там какие правила разрабатывает, методичек, я так понимаю, каких-то рекомендаций официальных их нет, потому что они есть, я просто с ними не знаком. Я вырабатываю эти рекомендации на собственном опыте общения с участниками специальной военной операции. Вот вчера, например, в Москве проходил Всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим». Это под эгидой Фонда «Защитники Отечества». И там в том числе и эти вопросы обсуждались с самими военными. И вот то, что я для себя вынес из этих бесед, это не надо с молодежью разговаривать как-то вот по-особенному. Да? Им главное не врать, потому что молодой человек, он очень остро чувствует фальшь, он очень остро чувствует, когда его начинают обманывать. Тут для него никаких даже, не знаю, детекторов лжи не надо. Начнешь что-нибудь рассказывать про героя там, из бронзы и гранита, он просто пролеснет тебя в этих рилсах через 3 секунды и будет совершенно прав. Вообще, по данным исследования, это официальное исследование проводили, для того, чтобы зацепить человека, которые листают вот эти рельсы, нужно 3 секунды. Вот если ты в 3 секунды не уложился, все, тебя пролистывают, и ты как бы тонешь в потоке контента. И еще 8 секунд тебе надо, чтобы удержать его. То есть это вот должен быть такой заход на 11 секунд, с помощью которых ты сможешь человека заинтересовать. При этом разговаривать надо не о каком-то образе, да, а через конкретную историю, через конкретного человека. Вот я войну так освещаю, для меня не железо важно, да, не событие само по себе, а человек внутри этого железа и человек внутри этого события. То есть мы рассказываем не про какого-то абстрактного воина-освободителя, про собирательный образ, да, а через соседа этих людей, через какого-нибудь там Саню из Челябинска, которому 22 года, который закончил технологический какой-нибудь колледж и чинил самокаты. А сейчас он лучший оператор дронов батальона. Потому что действительно, таких историй полно. Я их десятки видел там и в Донбассе, и в Запорожье, и где только не было. Да? И все они люди, и всем им страшно, но они все равно шли вперед. Как мне один из штурмовиков сказал, мужество – это не отсутствие страха, это способность действовать, несмотря на страх. Вот это молодым вполне понятно, потому что суперменов, там, Человеков-пауков, они уже насмотрелись, они выросли на этих супергероях, и они ими наелись. А вот там почти ровесник, да, но чуть старше, который вырос в соседнем дворе, который ходил в секцию под дзюдо, там, через дорогу, да, который боялся, шутил, скучает по своей девушке, вытащил раненого с поля. Вот такие истории, конечно, цепляют, потому что ее всегда можно примерить на себя, поставить себя на место этого человека. Вот на место Человека-паука себя поставить трудно. Угу. А на место соседа, которого ты знал всю жизнь, а он, оказывается, он какой герой, так и я же могу так же, наверное, да, вот такие эмоции надо вызывать у человека. Говорить с ними, конечно, надо на их территории, это не телевизор, это не, уж извините, не радио и не газета, к сожалению, да. Это все-таки Рутюб, ВК, ТикТок и прочие, да, вот форматы короткие, вертикальные видео. Вообще у нас война такая первая, которая идет в телефоне, да, в режиме онлайн. И туда, конечно, бессмысленно приходить с какими-то плакатами, транспарантами в костюме с галстуком. Туда вот как раз надо заходить с историей, которая длится полторы минуты в ролике, и первые 11 секунд, которые должны зацепить. Но это должно быть живое совершенно видео, где сам боец рассказывает своими словами, пусть там корявенько, пусть косноязычно немного, но искренне, да, как он выбрался из окружения или, наоборот, как выполнял какую-то сложную задачу. Вот такие истории полутораминутные, они работают сильнее фильмов там, с поставленным закадровым баритоном, потому что они вот искренне. Ну и в школах, конечно, вот то, о чем сейчас мы говорили, да, что посоветовали пригласить на линейке 1 сентября ветеранов. То есть это не должно быть просто какой-то урок мужества, да, для галочки, где преподаватель по бумажке что-то зачитал, а класс там считал минуты до звонка. Нужен живой ветеран в аудитории. Но понятно, что не все ветераны, прирожденные ораторы, не все могут интересно рассказывать, держать аудиторию. Надо таких искать, потому что такие есть. Там я присутствовал при таких встречах, когда через 10 минут просто гробовая тишина в зале, никто не смотрит в телевизор, все слушают. Вот я видел, как аудиторию держит мой друг, герой России Андрей Козлов, ветеран управления В, который тоже ветеран специальной военной операции, его просят остаться, его просят рассказать еще что-то. Вот таких надо людей искать и приводить их в школу. Это тоже работа для взрослых, которую надо делать, потому что парень там с протезом, который отвечает на любые, включая неудобные вопросы, он работает лучше, чем что-то там для галочки сделано.
5: Чем человек, который является хорошим оратором, но очень далек от той темы, о которой он рассказывает, сам через себя не пропустил. Да, Александр, еще важный момент. Ведь надо же людей, которые это могут делать, и могут делать это хорошо среди ветеранов СВО, каким-то образом мотивировать. Ну, один раз, ну, два раза на общественных началах ты сходил. Но если это превратится в гастроли, у человека есть своя жизнь, свои заботы, свои проблемы, семейные в том числе, которые нужно решать. На работу нужно ходить, куда-то там еще. Да, как сделать так, чтобы человек, который обладает такими талантами, и он необходим и нужен, не сказал, знаете, я устал, я не хочу больше, у меня своих дел полно.
6: Да, пусть это будет даже работой, пусть это будут какие-то встречи, которые проводятся под эгидой того же Фонда защитники Отечества, из-за которого он получает гонорар. Почему нет? Ничего там плохого нет. Человек тратит свое время, человек тратит там время на подготовку, на написание каких-то тезисов, и это вполне может быть оплачиваемая работа, но таких людей просто много, не обязательно постоянно использовать одного человека и уже превращать его в какого-то гастролирующую там, здесь живет говорящая собачка, да, я приехал там оттуда-то поговорить с говорящей собачкой, посмотреть на говорящую собачку, конечно, так тоже нельзя издеваться над человеком, но надо искать больше таких людей, их действительно очень-очень много, и историй героических, кинематографичных, их тоже огромное количество.
5: Да, спасибо большое, это Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи, мы обсудили материал на нашем сайте kp.ru. Как разговаривать с молодежью о СВО. Язык один – честность. Зайдите и прочтите, а мы перейдем к еще одной теме нашего эфира. А гламурный контент больше не вызывает интереса у россиян. Согласно опросам, жизнь 3/4 наших соотечественников не похожа на то, что показывают в красивых роликах. Поэтому распаковкам дорогих товаров и визуальным экскурсиям по лакшери-отелям люди предпочитают жизнь в деревне, спокойный быт и естественность. Какие причины такой тенденции, комментирует радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.
7: Все больше и больше людей понимают, что значимая часть этих роликов или фотографий с машинами, тачками, едой там и всякими путешествиями, что все это не все, но значимая часть обман. Люди специально там выворачивают что-то, что не соответствует объективной реальности. Да? Уверен, что наше общество постепенно становится взрослее. Поэтому это первое объяснение. Второе объяснение – это все-таки про события, да, которые у нас на границе западной происходит. И чем больше людей в этом участвует, чем больше родственников, знакомых, да и в тылу многие от этого страдают, тем меньше люди заинтересованы в наблюдении за тем, кто на Мальдивах на яхте катается. Вот это второе объяснение, потому что, ну, как будто бы внутреннее у людей такое появляется неприятие такого образа жизни, когда происходит то, что происходит там СВО.
5: Ну и по словам других экспертов, отказ от гламурного видеоконтента и тренд на сцены из сельской жизни также связаны с физиологической перегрузкой нервной системы современного человека. Мозг инстинктивно ищет в социальных сетях именно тот тип визуальной информации, для восприятия которого он и был эволюционно создан. Как учителя относятся к цветам на 1 сентября, сколько стоит праздничный букет и можно ли на нем сэкономить? Через пару минут подробнее.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам.
5: Ну что ж, продолжаем обсуждение новостей, материалов и тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему с вами. И не закрывая наш портал kp.ru, посмотрим на материал в рубрике «Экономика». Не пережитка традиция. Как учителя относятся к цветам на 1 сентября и можно ли сэкономить на букете? Автор этого материала – заместитель редактора отдела экономики Владимир Мазенко, наш коллега, который с нами напрямую связи находится. Владимир, приветствую.
12: Здравствуйте.
5: Ну, не знаю, поздравлять ли с наступающим праздником 1 сентября или нет. Для всех это какой-то такой разный день совершенно. Вот не об этом сейчас разговор, а все-таки о вашем материале. Так это все-таки традиция, а не пережиток, и учителя по-прежнему, судя по всему, позитивно относятся к цветам на 1 сентября. Но есть исключения, правильно ли я понимаю?
12: Правильно, но я думаю, знаете, что поздравлять вот кого точно можно накануне 1 сентября, так это продавцов цветов, флористов, всех тех, кто имеет отношение к букетам, потому что для них это главный праздник, потому что я думаю, что вряд ли школьники слишком уж рады, да, прощаясь с опостылевшими каникулами, выходя с одесского зоопарка. Учителя, ну, тоже, я думаю, кто как. Вот. А вот у флористов там в 2-3 раза, конечно, растут продажи. Вот, и как я вот выяснил, общаясь в том числе с учителями, что да, конечно, если учитель не получит 1 сентября букет цветов или хотя бы какой-то цветочек, то, конечно, он расстроится. Вот это как бы учителя мне лично все говорили. Так что, конечно, да, традиция это нормальная, правильная, и да, мы правильно делаем, что дарим цветы учителям.
5: Ну, делаем-то мы это, конечно, правильно, но вот интересный момент, как учителя относятся к тем, кто вдруг пришел без цветков, или это все родительские комитеты окучивают всех остальных заранее там через свои чаты, чтобы каждый сдал деньги, и уже родительский комитет централизованно покупает. В моем школьном детстве, насколько я помню, мы всегда заходили в ближайший ларек, где продавали цветы, но там какие, господи, астры, как обычно, гвоздики в советское время, ни о каких розах и других каких-то серьезных цветов, и речи, по-моему, и не шло. Ну, гладиолусу, наверное, еще можно было.
12: Да, а часто еще раньше и на даче там, да, сорвали какие-то цветочки там.
5: Да. Или с клумбы.
12: Да. Но сейчас, видите, сейчас, ну, большинство, наверное, все-таки предпочитает покупать цветы, и я так это, готовя этот материал, так заглянул и в цветочные магазины, и поговорил с представителями маркетплейсов цветочных, такие тоже есть, и, ну, довольно удобно, да, можно выбрать любой букет. В общем, информация такая, что, в принципе, как бы, да, вот в тренде сейчас все-таки букеты в первую очередь, и, но в основном так называемые монобукеты, то есть, ну, букет, собственно говоря, собранный из цветков одного вида. Как бы, ну, классика не выходит из моды, это розы и гладиолусы, хризантемы и астра. Сезонные цветы очень приветствуются вот к 1 сентября. Сезонные – это георгины и гладиолусы. И вот такой тренд последних лет – это подсолнухи, когда из подсолнуха собирают красивый букет. Вот. Ну и в среднем, как бы вот, что касается, ну, скажем так, московских цветочных магазинов, то плюс-минус это где-то 3000, там 2500-3500 рублей. Такой приличный букет, как бы вот, можно купить или заказать. Ну а минимальные цены, в принципе, как ни крути, это примерно от 2000, потому что там в среднем роза стоит, ну, в лучшем случае 300 рублей, да, эквадорская 70 сантиметров. Поэтому, собственно говоря, вот 5 роз таких вот, это уже 1500, но это, опять-таки, как бы вот такой минимум, да. Uh-huh. Вот. Так что вот такая ситуация. А что касается, как учителя относятся, запоминают ли они, кто принес, кто нет, вот когда я разговариваю с учителями, то они, как бы смеясь, говорят, учителя запоминают все. А что не запоминают, то записывают.
5: Прекрасно. Владимир, благодарю вас. Вот здесь надо поставить многоточие и двоеточие отправить.

0: годы. Но вот при этом простой вам пример. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков вообще стал самым богатым артистом и получает по 50 миллионов рублей за выступление. Все подробности в материале моего коллеги Юрия Кораблева.
1: Продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 40% год к году, сообщили в группе компании «Кассир.ру». Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Гуф» и «Басты».

0: сары. По заработкам опередили всех руки вверх, и Сергей Жуков, рассказывают продюсеры. У них полные залы не только в Москве, но и в регионах. В каждом городе они выбирают самые многочисленные арены, и везде Жукова ждут аншлаги. По данным экспертов, юбилейные шоу группы «Руки вверх» в этом году посетят около 500 тысяч человек. Сейчас Жуков – самый высокооплачиваемый артист в стране. По словам продюсера Сергея Лаврова, солист группы «Руки вверх» с каждого концерта зарабатывает минимум 50 миллионов рублей. Почему так успешны концерты «Руки вверх»? Рассуждает телеведущий, ведущий настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда» Александр Анатольевич.
1: Я думаю, все концерты «Руки вверх» и Сереги Жукова успешны запредельно, потому что теснейший контакт с публикой наведен давно, он об этом контакте знает, он о нем заботится, и он его поддерживает. Простые и понятные слова, простые понятные мелодии, надежный ритм, и все схвачено крепко. И с публикой это исполняется просто, можно сказать, хором совместно. Это большой ансамбль. Стадион и Сергей Евгеньевич Жуков. И все это вместе получается огромное такое певческое шоу музыкальное. А то, что Сергею Евгеньевичу за это причитаются большие гонорары, так слава богу, я очень рад, когда мои коллеги зарабатывают много или очень много. Это прекрасно. Эти деньги потом идут на дело, чтобы шоу было лучше, чтобы песни были веселее, чтобы картинка была краше и наряднее. Другими словами, все идет в творчество и все идет на пользу. Поэтому за гонорары, конечно, публике спасибо, но он же отвечает публике взаимностью, а это самое главное.

Сегодня на концертах певицы и ее ансамбля «Золотое кольцо» молодежи в зале чуть ли не больше, чем людей в возрасте. Все началось примерно 2 года назад, весной 2024-го. Тогда 65-летняя артистка вместе со своим 40-летним сыном отправилась в очередной концертный тур под названием «Плывет веночек» в честь своего одноименного хита –

0: Тогда никто и подумать не мог, что фрагмент выступления Надежды Кадышевой внезапно завирусится в соцсетях и станет одним из самых популярных саундтреков, под которые молодежь монтирует видеоролики. Именно социальные сети дали вторую жизнь песням Кадышевой, говорит музыкальный критик Илья Легостаев.
1: Этот способ такой неожиданной раскрутки через социальные сети, через использование музыки для коротких рилс-видео, это очень такая популярность у молодежи забава. И иногда случаются вот такие чудеса. Это предугадать, найти этому какое-то логическое объяснение очень трудно. Потому что сейчас музыкальная индустрия устроена так, что песни попадают к людям не совсем.

0: привычными нам путями. Эта музыка из тех времен, она тоже получает второй шанс.
1: Ну а если говорить про молодых звезд, то сегодня на вершине успеха 32-летний Егор Крид, собравший два стадиона в Москве, дышит в спину Егору его коллега Ваня Дмитриенко, который берет за корпоративы по 10 миллионов рублей. В свои 20 лет Иван уже собрал Лужники. Аудитория у него юная, школьная, но весьма многочисленная. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
2: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: О важном.
6: В Кремле заявили, что переговорный процесс по Украине находится на паузе. Новых идей в этом контексте нет, сказал Дмитрий Песков в ходе брифинга. По его словам, Киев не хочет решать конфликт мирным путем, поэтому Россия продолжает СВО. Пресс-секретарь президента России также отметил, что встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайших планах нет. Сегодня российский президент встречается с Александром Лукашенко.
5: Об атаках.
6: Один человек погиб, еще 27 пострадали в ходе атаки беспилотников на Ярославскую область, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, при падении обломков на пассажирский автобус пострадали 10 человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, обломки упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются, заявил губернатор.
5: О нефти.
6: Экспорт нефти через Персидский залив восстановлен до 15-16 миллионов баррелей в день. Это 2/3 объема довоенного уровня. Произошло это благодаря увеличению количества проходов через Ормузский пролив. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs. На этом фоне стоимость нефти марки Brent слегка снижается. Торгуется чуть выше $88 за баррель. В Госдуме призвали уравнять мужчин и женщин в праве на отпуск после декрета. Идея зампреда комитета по защите семьи Татьяны Буцкой. Она направила письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову по этому поводу. В нем отмечает, что в нашей стране уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой родственник. При этом право взять обычный отпуск сразу после выхода из декрета закреплено в Трудовом кодексе только за женщинами и на мужчин не распространяется.
5: О Трампе.
6: Дональд Трамп назвал себя величайшим президентом США, составив собственный рейтинг лидеров страны. Список он разделил на несколько категорий. К группе «Величайший» отнес себя. В список «Великих» внес Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Эндрю Джексона, Томаса Джефферсона, Вудро Вильсона. В категорию «Худших» попали демократы Барак Обама, Джо Байден, а также Джимми Картер, Уиллис Грант и Уоррен Гардинг. В Вене из музея украли бриллиантовое колье стоимостью почти 4,5 миллиона долларов. Как пишут СМИ, двое неизвестных во время работы музея прикладного искусства разбили стеклянную витрину, забрали выставочный экспонат и скрылись. Это колье, в котором 673 бриллиантов. Оно принадлежало египетской королеве Назли Сабри. Было частью выставки, на которой представлены более 300 украшений. Ирина Самойлова, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Дима Иванов. Я бы уже сказала, практически мой второй соведущий. Дима, кстати, давно уже не было в эфире, так что, Дима, привет. Ну что?
11: Катя, привет. Всем привет. Всем
10: давайте мы сегодня обсудим, как обычно, события жизни города, которые очень волнуют наших граждан. И, конечно же, первое, про что я хочу сказать особенно, учитывая, что я автолюбитель, а что я езжу на автомобиле, это Лазавицкий мост. Не дает он жизни и покоя нашим гражданам и не дает, собственно, потому что разваливается на ходу. Любопытная история. На год закрывали этот мост для того, чтобы его как будто бы сделать, отремонтировать.
11: Как будто бы подольше немножко.
10: Как будто бы даже подольше немножко, да.
11: Сдали его в том, если не ошибаюсь, году.
10: В том году,
11: по
10: да.
11: По весне.
10: Да, да. Сдали в том году, но, как показывает практика, сразу же после сдачи начались проблемы. Первое, что произошло, это у него там асфальт пошел вот такой полосочкой, да?
11: Центральный шов.
10: Центральный шов. Не зашили. Не зашили центральный шов. И вот этот центральный шов беспокоит нас уже целый год. Буквально вчера я ехала, и там снова проводились работы. Была перекрыта часть дороги. И вот вроде бы как один из этих швов сделали. Их, напомню, там два. У меня вопрос. Очень много лет, прям очень много лет. Ну, я думаю, что даже больше 25 лет назад был отремонтирован проспект Гагарина. Это была такая большая стройка. Я плохо помню, как это все происходило, но точно знаю, что ремонт осуществляла подрядная компания в разрезе федеральной. Да, то есть это был федеральный проект. И вот проспект Гагарина уже на протяжении 25 лет вполне себе ничего. Да, есть изъяны, да, нужно где-то вот, особенно где у нас кондитерия на Гагарина, да, за перекрестком Дьяконова, там вот эти постоянно впадины, ну, потому что, понятно, подземные воды. Ну, так вот, друзья мои, и в целом все окей. Да, столько по нему уже машин проехало, столько по нему уже, простите, движение совершено. Но тут же, понимаешь, год не прошел, буквально через неделю с этим швом начались проблемы. Целый год они делали этот мост, целый год. При всем при том, я мониторила, контролировала, смотрела, я не могу сказать, что там были реально активные работы, вот когда прям активно, так же, как переход наш строили. Сидит один чувак на колодце, черпает воду в этом переходе, у меня даже есть такое видео, и у меня есть очень много видео в архивах, как строили наш переход, потому что мне очень было хорошо видно. И вот приблизительно так же строили Лазавицкий мост. Я знаю, что они меняли коммуникации, я знаю, что они вот это вот все
11: укрепляли.
10: Делали. Укрепление. Я все это прекрасно понимаю. Но год? Год? 12 месяцев?
11: Вопрос просто в том, мы поговорим про мост сейчас или про дорожное покрытие. Мы вот не эксперты, и в этом плане вопрос.
10: Конечно, нет. Мы
11: вопрос,
10: здесь не рассуждаем
11: вопрос,
10: с точки зрения
11: что тут
10: экспертов.
11: Первое поползло, да.
10: Конечно, асфальтовое покрытие первое поползло.
11: Да, вопрос, просто это были разные организации, которые этим занимались, или как это все было интересно. Я поэтому туда даже не лезу. Я поехал когда недавно тоже на общественном транспорте, заметил, что там спрашиваю у водителя, а что это такое? А вот, типа, началось, вот что-то там поползло, разъехалось. Я говорю, так, ну, вроде бы же только год. А он говорит, ну, да. Я хочу отметить из позитивного. Я-то пешеход преимущественно. Вот тот деревянный временный мостик, который там сделан.
10: Какой замечательный, правда?
11: Таких бы мостиков, даже вот несмотря на качество этой речки, которая там протекает.
10: А слушай, как, получше стало.
11: В каком она качестве протекает и какие места она обтекает. Вот мостик, прям вот таких мостиков бы по городу, да и побольше. И вообще бы хорошо было.
10: Слушай,
11: ну... это пешеходные плюсы, действительно. А с дорожным полотном, ну, непонятно. Я надеюсь, что это действительно просто проблема асфальта, а не какой-то там конструкции моста, которая начала его растягивать. Вот это
10: ой-ой-ой, будет... очень не хочется, чтобы это была проблема с конструкцией моста. Я думаю, что это все-таки коммуникации меняла одна подрядная организация, которая компетентна, а асфальтовое покрытие — это другая подрядная организация. Но все равно год — это для меня много. Особенно, когда, знаете, я читаю новости из Китая, как они там, не знаю, миллион метров за ночь положили просто. Думаешь, это что, другая цивилизация? А вот...
11: проломило, размыло землю, мы закопали новую землю.
10: Да, вот в Китае так приблизительно происходит. Насчет мостика я с тобой абсолютно согласна, он безумно хорош.
11: Еще он крепкий, зараза.
10: Да.
11: Он, знаешь, время, нет ничего лучше, чем временное.
10: Да, нет ничего постояннее, чем... временное. У меня есть ничего более постоянного, чем временное. Вот так правильно говорится, да. И наряду с нашими бедными, несчастными мостиками...
11: Причем деревянненькие, через... вот эти благоустроенные мосты, ну да, они мощнее, но я не чувствую этой мощности. Просто дерево. Фук-фук-фук, все.
10: Да, вот эти вот новые мосты, про которые ты говоришь,
11: около
10: привокзальная,
11: же, да,
10: это площадь, они хороши, но они исключительно такие...
11: И зачем?
10: Они исключительно носят декоративный характер, потому что если ты такой мостик поставишь, например, через нашу речку Ситовку, то как бы зимой ты туда не переберешься. Либо надо вот канатоходцем быть, чтобы... Да, а вот этот мостик, который находится...
11: Эти мосты к двум лавкам.
10: Чтобы посидеть. У меня есть много вопросов относительно благоустройства города, как обычного, знаешь, обывателя, но, возможно, там есть какой-то скрытый смысл, которого мы не знаем.
11: Как у Кристофера Нолана.
10: Да, совершенно верно. Как есть скрытый смысл в бензиновом кризисе? Как похорошели заправки? Обратил внимание?
11: Нет очередей.
10: Ну, неважно, ты же наверняка все равно мимо ходишь там заправок или как-то обращаешь внимание, с кем-то говоришь, нет очередей. Друзья, а как это могло произойти? Вот были очереди, ночью стояли, вот это вот все, а сейчас все, нет очередей.
11: Я смотрю немного другой контент, скажем так, он более массовый, глобальный, что ли, да?
10: Глубокий.
11: Он более обширный. И не будем называть там причины какие-то, да, вот всего происходящего.
10: А мы их и не узнаем.
11: Да, но просто там я смотрю одного блогера, который, ну и чего вы добились? Ну вот, ну две недели мы тут немножечко как бы...
10: Стрессанули.
11: Ну да. Плюс кто-то чрезмерно стрессанул. На этом хотел Гречу свою там компанию составить компанию Гречи своей с ковида. Но все, в принципе, потому что, опять-таки, было выстроено классно, ну, хорошая рабочая система. Система, а тут надо было ее немножечко встряхнуть, удобавить там автомобили, бензовозов, чего-то еще, как-то перенастроить поставки и все.
10: Зато как сейчас все счастливы заправляться. Видите, какое-то такое минимальное действие.
11: Да, у меня друг взял автомобиль буквально позавчера, мы поехали на заправку, он первый раз на заправку поехал, он говорит, спросил на, как называется?
10: Оператор.
11: У оператора, да.
10: АЗС.
11: Да, кассир. Ну, в общем, да, у оператора. Сколько? Ну, 20. А сколько можно? А, ну, сколько хотите, столько и можно.
10: Да, все. Это создается, мне кажется, для того, чтобы, знаете, вот мы жили-жили, вот у нас забрали, и мы такие, ой, без этого плохо. Нам вернули, мы такие, ой, они такие молодцы, нам вернули, все, вообще классно.
11: Нет, ну про молодцы-то речь не
10: будем
11: идет.
10: Будем за них голосовать.
11: Просто дело не в молодцах, а изначально ситуация, ну так вот, она так и просматривалась. Не кипишуйте по-лишнему и подождите чуть-чуть, все.
10: Нет, это все понятно, но просто ряд неудобств, и при всем при том таких достаточно обширных, вызвало топливный кризис у таких категорий граждан, как дачники, например, которые регулярно ездят на дачу на своем транспорте, и которые там преимущественно летом живут, и это большой километраж.
11: Если там уже живут, они назад уже не едут.
10: Нет, есть, которые работают, дачники. Как мы знаем, пенсии в Российской Федерации пока что не достигли уровня того, чтобы человек на пенсии мог не работать. Нет, увы и ах, мы, что говорится, кони, которые пашут все поле до тех пор, пока там...
11: Ну ладно, в следующий раз кризиснем зимой тогда, ладно, раз уж чтоб вот...
10: Опять же, вопросики!
11: Много вопросов, Екатерина, много вопросов.
10: Много вопросов, но ты знаешь, я уже лояльно отношусь в целом ко всей вот этой ситуации, ко всей политике. Я вообще туда не лезу, потому что я абсолютно некомпетентная, я могу вот только с точки зрения диванного критика все это говорить, с точки зрения обывателя. Было дискомфортно, да, был пару недель дискомфортно, стояли в очереди, да, стояли в очереди. Первый раз мы стояли 2 часа, второй раз мы стояли что-то типа 30 минут. Критично? Ну нет, наверное, не критично, неприятно, 100% неприятно. Особенно неприятен тот факт, когда ты чувствуешь, что тебя водят за нос. И ты такой, ничего не можешь сделать, потому что нельзя ничего сделать. Потому что если ты что-то сделаешь, тебе потом не сдобровать. Все вот в каком-то замкнутом круге находится.
11: А еще знакомый у меня вообще диверсантов-подростков около заправки там под Санкт-Петербургом пресекли.
10: Да?
11: Вот, так, вот такая вот история.
10: А кто как мог, что говорится, у кого-то беда, а кто-то нажился, да? Вернемся же все-таки к нашему простому Великолукскому и к мостикам-то вернемся тоже. Есть у нас такая проблема в северном микрорайоне, речка Ситовка. Вот про эту многострадальная, уже говорят, великолучане, многострадальная речка Ситовка. Настолько она заросла. У меня даже ребенок тут шел через второй мостик, как ты знаешь, там есть 2 мостика.
11: Ситовка —
10: первый
11: это
10: и второй. Да. Первый и второй мостик. Первый, он ближе сюда к круговому, а второй он чуть-чуть подальше. И мы шли по второму мостику, и мне дочь говорит: мама, а где уточки? А там настолько все заросло, что даже если уточки есть, то мы их не увидим. Зато услышим сейчас небольшую паузу на Луки FM. Рекламная, оставайтесь на волнах.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
15: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53. 4-70-57.
16: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
19: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. И мы в первом выходе уже обсудили и топливный кризис, точнее, как он легко разошелся, и мостики, которые сделаны на привокзальной площади, и поговорили про многострадальную Ситовку. Я вот
11: ну так,
10: нее...
11: совсем чуть-чуть буквально ее до рекламы успели зацепить.
10: Да.
11: Вот, я не помню, как задумывалась изначально эта программа. Мы должны были противостоять друг другу. Или примкнуть к злу. Я вот с точки зрения сарказма могу защитить...
10: речку Ситовку.
11: Да.
10: Так, ее вот все ты, хотят защитить.
11: Ты про уточку говорила, вот.
10: Да.
11: А уточке не надо, чтобы на нее сильно смотрели. Она
10: правильно.
11: С утятками в травушке лучше себя чувствовать
10: правильно.
11: Будет.
10: Правильно, все, я с тобой абсолютно полностью согласна. С точки зрения природы уточкам, наверное, хорошо. Но знаешь, в чем самый интерес? Что там, где первый мостик, и там, где нет вот этих зарослей, уточки как раз-таки со своими птенчиками и плавают.
11: Ну это как поплавать, а укрыться...
10: А там, где второй мостик, у нас при том утки, знаешь, они уже такие на Ситовке домашненные. То есть ты идешь, она тебе привет, ты ей привет. Вот так вот. Нет, мосты требуют срочной реконструкции через речку Ситовку, потому что там... Речка чистки требует, да. Вот недавно очистили у нас Ловоть, как ты знаешь, спускали, вот это все, да.
11: Я все пропустил, ты вообще. Все про...
10: Я не знаю, где ты был, шариков не было.
11: Я даже в шарике этот году решил откинуть в сторону, но...
10: У тебя какие-то, видимо, более важные дела нарисовывались. Да. Но это хорошо. Так вот, я тебе расскажу про речку Ловоть. Ее, значит, подспустили, почистили, обрубили всю лишнюю растительность.
11: Камышню.
10: На берегах, да. И проблема в том, что когда вернули назад из этой лишней растительности выскочили разные нечисти в виде пластмассовых бутылок, мусора и так далее. Мы с Ксенией, по-моему, в прошлый раз даже обсуждали, да, это. Более того, люди начали жаловаться, приехала комиссия, они посмотрели, ничего не нашли и уехали. Та самая абсурдная ситуация, когда хочется взяться за голову и плакать. Ну, конечно, друзья мои, мы должны в первую очередь думать о том, какие мы люди или хрюшки. И если вдруг вы кидаете мусор где-то, вы не забудьте, пожалуйста, хрюкнуть, ладно?
11: И уж если мы говорим про набережную прям.
10: Если
11: но
10: прям...
11: там, Нуря, это не то место, где дефицитурн. Много мест, где у нас дефицитурн.
10: У нас много мест, где
11: дефицитурн. Но это не набережная.
10: Не набережная.
11: На набережной практически... То ли у каждой лавочки, то ли через лавочку урна есть.
10: У каждой лавочки практически точно.
11: Или через лавочку точно
10: вот,
11: есть.
10: Вот слушай, надо как-то обратить на это внимание.
11: Ну есть, снизить. Есть. Понимаешь, там, это вот как пешеходный переход. Тебя будут штрафовать, там условно в радиусе 150 метров не было пешеходного перехода, ты перешел дорогу в неположенном месте. Угу. Есть там какой-то, по-моему, пункт. Я как человек, который неположенные места знает.
10: Хорошо.
11: Да, есть какой-то пункт отдаления пешеходного... Там вот урны точно гораздо ближе, чем вот эти вот 150 метров.
10: 150 метров, совершенно верно. Ну, как минимум...
11: Метров 50 вы точно найдете.
10: Я категорически вокруг своего вот круга общения, да, запрещаю выкидывать своим друзьям, если даже они порываются случайно, там, окурок кинуть. Я сразу же здесь на страже вот этого порядка.
11: Давайте я из-за этого даже вредную привычку бросил.
10: Правильно, потому что выкидывать некуда. Нет, у нас в городе действительно есть проблема с урнами в центре, на Дружбе. Вот я рассказывала уже, как мы обходим вечерний променад у нас, и вот есть определенный отрезок на Дружбе, где вот нету урн вообще. И мы к этому времени мороженое съели.
11: А представь, что будет с Ситовкой, когда ее почистят.
10: И несем. А когда Ситовку почистят, там можно вообще целое культурное место сделать классное. У нас прям с мужем есть в голове проект, но я знаю, что мы можем его реализовать, но у нас
11: арт-объект,
10: нет...
11: все, что будет достан оттуда разместить как выставку. Точные экспонаты.
10: Да, да, да, да, было бы неплохо. Я хотела еще, знаешь, про что поговорить. Вот мы с тобой начали про набережную. Мы буквально вчера гуляли по набережной. Есть тоже проблемы с асфальтовым покрытием, при всем при этом такие достаточно такие большие проблемки. Еще одна проблема — это парковка около нового семейного центра. Тоже не очень понятно. На вот этой зоне, эта же зона, она как бы...
11: Пешеходная.
10: Да.
11: И дежурного транспорта.
10: Да. Как будто бы там стоят автомобили. То есть здесь какой-то такой резонанс, и многие, кто просто гуляет по набережной, вот, особенно живет в Заречном районе, очень жалуются на то, что им это не нравится, и я прекрасно их понимаю. Хотелось бы какую-то парковочную зону. Но я вернусь, опять же, к облику города. Я тут гуляла по центру. Прям целенаправленно пошла гулять от моста до Калинина. Да, вот мы дошли, по-моему. Или до Зверева, не помню. И ты знаешь, как какие страшные фасады у нас, боже мой, господи. Мне бы сейчас точно сказали и ответили, что это все капремонт, тудым-сюдым, вот это
11: так
10: вот
11: все. Которые уже облагороженные страшные?
10: Да, уже облагороженные страшные. Я понимаю, что это люди, но с другой стороны есть штукатурка, которая обваливается. Ну, люди, я имею в виду, граффити пишут.
11: Облагороженные, которые сейчас много домов, приводятся в этот вид, да, он одинаковый. Вот этот
10: которые маленькие сзади? Не-не-не, это в другую сторону.
11: Не, они разные, их много. Ну, они просто планово сейчас идут, поочередно
10: нет,
11: какие-то.
10: Нет, не эти дома, не про эти дома я тебе говорю. Сейчас приведу пример. Бывший ДНС, помнишь, где магазин? Ну, на разводе. Какой там ужасный в доме фасад. Это ужас. Это такое ощущение, что это реально какая-то, знаешь, вот...
11: Дойдет.
10: Сейчас Чернобыльский.
11: Я не знаю, может, сейчас просто не по центру это идет операция благоустроизации.
10: У нас на Гагарина есть один
11: очень
10: дом.
11: Очень много домов сейчас, прям массово.
10: Знаешь, за чей счет-то происходит?
11: Нет.
10: За твой.
11: За мой?
10: Ты платишь фонд капитального ремонта. И пока не наберется определенная сумма, ты дом твой не получит.
11: Вот на Ботвина, например, где библиотека, я знаю, из ближайших. А у Антона Кифа там же рядом где-то дом тоже сейчас
10: штукатурится. Делают, но это все делается силами самих жильцов. А вот центр, я считаю, все, это мое личное мнение, я повторюсь и подчеркну, потому что сейчас это важно делать, да? Я считаю, что за центром все-таки администрация города должна ухаживать.
11: Тогда это не за центром, тогда и за всем.
10: Ну, хотя бы за центром. Хотя бы. Мы уже не будем брать все. Хотя бы за центром, друзья. Я, знаешь, всегда в разрезе смотрю других каких-то городов и маленьких. Витебск возьми.
11: Ну, что там? Второй город государства, да.
10: Ну, Витебск. Но он маленький по населению, такой же, как Великие Луки.
11: Нет,
10: больше? Точно?
11: Орша в Витебской области и та больше, чем Великие Луки.
10: Ну ладно, пока что узнай, сколько. Но он маленький, Витебск, городочек все равно. Насколько же он благоустроен вообще практически в каждом своем уголке? Ну, давайте как-то вот хотя бы центр вот это вот. Я знаю, что сейчас бы мне сказали, пишите гранты, пишите заявки, пишите в управляющую, пишите в администрацию, выигрывайте ТОСы. Но я хочу просто жить и работать. Мне хватает своих проблем. Ну вот. Мне хватает их. Мне нужно зарабатывать деньги на то, чтобы, условно, да, там я говорю про разрез семьи, муж, жена, зарабатывать деньги на то, чтобы платить коммуналку, платить кружки ребенку, платить школу ребенку. Я уже, кстати, в своем списке написала, у меня вышло уже, по-моему, что-то больше около 20 тысяч, сколько я отдала за сбор ребенка в школу.
11: Это первый сбор.
10: Это вообще еще мы даже в школу не зашли ни разу. И ты знаешь, я хочу, как обыватель, обычный человек, мое личное мнение, жить просто жизнь. В приятном своем любимом городе. Я не мусорю, я не нарушаю правила дорожного движения, я не провоцирую никакие ситуации, я ничего не делаю. Просто хочу жить в своем любимом городе, ходить по своей любимой набережной, которую я люблю всем сердцем.
11: Ты же ходишь.
10: Да, я очень много хожу. Но по ней невозможно ходить. А по центру невозможно ходить на плоском ходу. Как люди двигаются там на каблуках, я совершенно не понимаю. Люди, точнее, женщины, да? Они же женщины. Не надо. Все. Женщины, мужчины не ходят на каблуках. Пока что, во всяком случае.
11: Не, ну в туфлях есть каблук?
10: Ну, он там такой вообще никакущий.
11: Это уже каблук там.
10: Да ладно,
11: подошва целая.
10: Ну, шпильку представь. Вот как ходить по центру, я вообще не понимаю, как ехать мамочке на коляске с ребенком, я не понимаю, вести. Я вот этого тоже не понимаю, потому что там совершенно... Да, и мне кажется, что мы никогда не дождемся этого ремонта. Но вот его не будет никогда. Потому что вот нам то расширим, то положим, тут асфальтовое покрытие заменили, все, вот-вот, так в итоге Ленина у нас и стоит. Мало того, что нет асфальта, так еще и фасады ужасные и страшные. Поэтому я не знаю, мое личное мнение, что как-то администрация должна нам поспособствовать в этом, на то они же и администрация. А, ну что, еще одна, наверное, тема, которую стоит сегодня обсудить. В рамках благоустройства городской среды у нас благоустроили территорию памятного знака на площади Калинина. Там проводился демонтаж плитки и, собственно, посажен новый газон. Что хочу сказать по этому поводу? Я вот там жила долгую счастливую жизнь вот в этом районе. И знаешь, чего реально не хватает в этом районе, что убрали из этого района? Это деревья. Вот там построили новую площадку. Вообще замечательно, классно, прекрасно, вообще круто. Мне очень нравится, хотя я там еще не была, но видела. Класс. Но нет ни одного дерева. И на этой площадке просто всегда с самого утра летом солнце. И оно только к вечеру, в закат, когда уходит, там можно как-то пребывать более-менее. Раньше там были деревья, было приятно пройтись в теньке. Мы со школы все время ходили на наш любимый фонтан. Там же есть вот этот кривой магазин, туда же мы, там же был гастроном. Мы заходили за булочками берлинер, были такие классные. И пошли на фонтан, на скамейке сидеть и играть. Но вот сейчас объективно, например, если даже ты выйдешь туда с утра, будет тебе жарковато. Но это в летний период, хочется какой-то зеленцы хочет.
11: Над головой,
10: да, хотя бы чего-то такого типа сирени, я не знаю, ну, быстрого многолетнего, очень этого не хватает. Однако благоустроили, сделали, ну, спасибо, и на этом красиво, хорошо, замечательно, благодарим. Площадка, наконец-таки, детская, там появилась человеческая, потому что то, что они поставили после того, как открыли подземку, это просто обнять и плакать, тоже у меня есть мой личный видеорепортаж про эту площадку, я прям сходила целенаправленно, и попрошу заметить, что подземный переход открыли у нас сколько? 2 или даже уже 3 года назад? 2.
11: Да поболее уже.
10: Да, ну, пускай...
11: Ну, лет 5, мне кажется, уже.
10: Нет, мне кажется, не 5. Нет.
11: Его открывали, я еще работал на предыдущей работе, а я на этой уже 3,5 года.
10: Ну вот, я думаю, что 3-4, не больше.
11: 4-5.
10: Так вот, и там все стояла эта площадка детская. Обнять и плакать. Все, какая-то старая, какая-то замыженная. Знаешь, наполовину поломатая поставили в новом месте. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Вот это на мой взгляд. Да, вот они поставили эту площадку и как-то себя унизили этим. Ну, потому что кататься было там невозможно. Дети как-то пытались проводить там время, но объективно это плачевная история. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Теперь наконец-таки в этом районе есть нормальная детская площадка. Я уже вот вечером буквально ехала, но, опять же, находиться на ней вечером гораздо более комфортно. Много народа, дети катаются на качелях, фонтан работает. Фонтан даже в дождь работал. Тут был ливень огромный как-то вот буквально неделю назад, и фонтан все равно работал, что не может не радовать. Сейчас прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки-ФМ.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Ошибка большинства – просто терпеть. Терпеть, когда ночью постоянно встаешь по нужде, а тяжесть внизу живота не отпускает. Днем ходишь злой, раздраженный, срываешься на всех. Терпеть, когда в голове одна мысль – где туалет? Из-за этого замыкаешься в себе, на все вечная отговорка. Устал, никуда не хочу, побуду дома. Мир сужается до размеров квартиры. А причиной всему – предстательная железа. Верните себя настоящего. Попробуйте Солютем Про, созданный в Израиле для поддержания здоровья простаты. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Солютем Про содержит экстракты растений, которые являются важным питанием для простаты. Они участвуют в поддержании ее естественного размера, в стимуляции работы мочеточников и уменьшении воспалительных процессов простаты. Все протекает естественно и легко. Перестаньте терпеть. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы отговорка «устал», «никуда не хочу» превратилась в «поехали, я готов». Солютем Про – формула, которая помогает вернуть себе активность и полноту жизни. Получите Солютем Про в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
22: О спецоперации.
6: Силы ПВО за неделю сбили 80 авиабомб, 15 снарядов «Хаймарс», 14 крылатых ракет «Фламинго» и около 6 тысяч беспилотников самолетного типа, отчитались в Минобороны. Также в ведомстве уточнили, что российские войска взяли под контроль за неделю 7 населенных пунктов, нанесли массированные и 12 групповых ударов по украинской промышленности и различным объектам, связанным с ВСУ.
22: О судебных делах.
6: Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович заочно приговорен в России к 11 годам колонии за фейки о российской армии и призывы к терроризму. Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
22: О стихийных бедствиях.
6: Около 93 тысяч человек пострадали от оползня и паводка в Непале, сообщила Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация объявила сбор 31 миллиона долларов на поддержку гуманитарной миссии. Собранные средства будет получать непальское отделение. За их счет будут оплачивать основные потребности пострадавших. По последним данным, число погибших при наводнении в Непале возросло до 538. В районе наводнения спасены 117 иностранных туристов. Пропавшими без вести числится около 1000 человек. С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции. В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. Сначала участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды. Это первый этап. Второй начнется с 1 октября. Тогда станет обязательным их нанесение на упаковку. Уже почти 700 тысяч москвичей успели проголосовать по вопросу о памятнике Пушкину. Горожанам предлагают решить, стоит ли возвращать монумент на его историческое место на Тверском бульваре или оставить там, где он стоит сейчас. Тестовое голосование закончится сегодня в 14 часов. По сути, это будет генеральная репетиция к сентябрьским выборам в Госдуму 9-го созыва. Они пройдут с 18 по 20 сентября.
0: О шоу-бизнесе.
6: Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все-таки состоится. По крайней мере, об этом заявили неназванные источники СМИ. По их данным, запрета на проведение шоу нет. При этом место проведения концерта и его дату источники не называют. «Газпром-арена» о своем согласии провести мероприятие пока не сообщала.
0: Обо всем.
6: Нетипичное ограбление попало на камеру в Египте. На трассе Каир-Исмаилия злоумышленники на пикапе приблизились к грузовику с замороженной курицей и прямо на ходу начали вытаскивать груз через задние двери. В итоге было похищено около 105 килограммов мяса. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит.
11: Доброго дня радиослушателям Луки ФМ. На 102.6 продолжаем говорить в формате «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов. И вот уже пролетела большая часть программы, как всегда, такая дискуссионная, большая и важная. Ну и хочется завершать всегда какой-то позитивной новостью. И вроде как есть такие. По крайней мере, анонсированные, обещанные, а... Что получится по срокам в итоге? Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось.
10: Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось, и мы верим, что все получится, потому что ко дню знаний нам пообещали открыть две школы, и седьмую, и кадетскую, потому что основные работы практически завершены. Сейчас у нас идет оснащение кабинетов. Ты знаешь, я вообще никак к тому району не отношусь, но искренне рада за ребят, потому что то, что происходило в учебном году, оно вводило в панику не только родителей, не только самих детей, не только учителей, но и местных жителей того района, которым нужно было перемещаться на маршрутках. Для меня это позитивные новости должны быть, да, поэтому не буду сильно высказывать свое мнение. Вообще ужас было закрыть две школы одновременно. Это
11: в одном районе.
10: В одном районе. Кого посетила эта идея, я не знаю, но да ладно. Еще одна хорошая новость — это то, что в парке Петровском начались по обновлению детской игровой площадки. Она там была в таком виде, в котором лучше туда бы было не ходить.
11: Но, тем не менее, я каждый вечер часто очень ходил по парку, и там всегда дети...
10: А потому что им деваться-то некуда. Куда деваться? Дец, куда? Нормальная
11: деревья
10: площадка есть.
11: Есть
10: там? Нет?
11: Пространство есть, деревья есть, прохладненько, хорошо. Вот то, что мы говорили про Калинина.
10: Какие там деревья есть? Около только Краеведческого музея, если мы возьмем, и все. А дальше в парк Петровская.
11: А, мы про парк Петровский. Я уже угулял. Я в Пушкинском сквере
10: нет,
11: сейчас.
10: Нет, Пушкинский сквер замечательнейший.
11: Душой
10: нет...
11: и телом я там, а даже не прослушал, что ты про Петровский парк.
10: Нет, у меня
11: парк,
10: вопросы
11: говоришь
10: к Пушкинскому скверу, а вот вопросы к парку Петровскому как были, так и остаются. И площадка, которая находится рядом с Краеведческим музеем, напомню, которая находится на реконструкции до 28 года, эта площадка вообще не предназначена для детей никаких возрастов. Она опасна. Буквально у меня ребенок, вот когда мы ходили пару лет назад на эту площадку, она все еще в таком же состоянии, она села на качели и упала. То есть нельзя было. И вот сейчас там начались работы по обновлению, схожу, обязательно посмотрю, проверю, как идет обновление. А еще одна хорошая новость, все-таки, что у нас появился семейный комплекс «Атмосфера», и у них есть классная афиша «Августа». И здесь столько всего интересного, ребят. Буквально в эту субботу будет малиновый бум в заведениях «Атмосфера», обязательно посетите. хотите, день кремового пирога с малиной. Ой, как вкусно звучит. Аквагрим и день сладкой ваты. Это будет уже в воскресенье 2 августа. Ну и, конечно же, мультяшные понедельники. Дни любимых героев. Короче говоря, здоровские ребята придумали, что делают такой классный календарь, где можно посмотреть, что какие события будут и с ребенком сходить. Ну и если в воскресенье, вы не знаете.
11: Да, мне просто Антон Киев вчера рассказывал в утреннем шоу, что какой-то там чемпионат по камень-ножницы-бумага в каком-то из салонов города. Быстренько отстрелялись и пошли оттуда пешочком через мост железнодорожный, мимо благоустроенного скверика у железнодорожного моста, мимо этих двух мостиков, через мост на экспресс, на футбол в 16:00. Луки Энергия принимает футбольный клуб Чертаново из одноименного, хотел сказать, города, но это уже район Москвы, по-моему, полноценно. Да. В общем-то, верим в нашу команду, болеем, потому что прошлую игру в гостях, первую в сезоне, проиграли и будут жаждать реванша.
10: Да.
11: Вот, и будет эмоционально, красиво, как всегда.
10: Да, так что на выходные очень много интересных мероприятий, а также погода обещает нас радовать, поэтому если вдруг вы поедете куда-то на озеро, обязательно, друзья мои, мусор за собой убирайте. Я, простите, в хорошем выходе все равно буду о своем топить. Договорились? Не будьте хрюшками.
11: Не топите мусор.
10: Не топите мусор, да. Всем хорошего, замечательного дня пятничного и чудесных выходных. С вами были Катя Пахомова и Дима Иванов. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно.
11: Всем пока-пока.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
2: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
3: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в Псковской области, куда же отправиться еще можно, ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходит следующая база отдыха – это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арена-Р – это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова. Ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник». Еще одна база отдыха у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться, это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты. И, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье. Это гостиничный комплекс прямо у озера. 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове-Святом. Древний Кремль. набережной, старинной церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор Подзноева, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Поганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен домонгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. А хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого – пользуется база отдыха «Волынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, но и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сабборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушно. Базу отдыха «Волынь», кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики. Все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
26: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
3: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха, это глэмпинги. Последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможно жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Ну и, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечная», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую. Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять прокат лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новый маршрут, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире! Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте и в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева, услышимся.
12: Честное риэлторское.
13: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
14: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
13: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии.
7: Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российской группы. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно там. Дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, нет, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: О важном.
10: В Кремле заявили, что переговорный процесс по Украине находится на паузе. Новых идей в этом контексте нет, сказал Дмитрий Песков в ходе брифинга. По его словам, Киев не хочет решать конфликт мирным путем, поэтому Россия продолжает СВО. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайших планах нет.
5: О нефти.
10: Экспорт нефти через Персидский залив восстановлен до 15-16 миллионов баррелей в день. Это 2/3 объема довоенного уровня. Произошло это благодаря увеличению количества проходов через Ормузский пролив, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs. На этом фоне стоимость нефти марки Brent слегка снижается, торгуется чуть выше $88 за баррель.
5: О судебных делах.
10: Свердловский областной суд снял яблоко с региональных выборов по иску ЛДПР. Решение не вступило в законную силу, партия намерена его обжаловать. В ЛДПР кандидатов Свердловского яблока обвиняли в злоупотреблении свободой массовой информации, нарушении авторских прав и трате средств вне избирательного фонда. Ранее партию через суд не допустили до выборов в Карелии, Санкт-Петербурге, а также Псковской и Ленинградской областях. С федеральных выборов в Госдуму яблоко сняли по иску партии «Родина» 10 августа.
5: О ценах.
10: Резкого роста цен на маркетплейсах из-за ударов по складской инфраструктуре не будет. Об этом заявил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По его словам, у крупных площадок достаточно распределенных складов по всей стране, чтобы оперативно компенсировать вывод из строя нескольких объектов. Кроме того, значительная часть товаров хранится не на складах маркетплейсов, а у самих продавцов. Многие работают по гибридной схеме и используют площадки только как витрину для заказов. Павлов также отметил, что обычные магазины продолжают работать в штатном режиме, а конкуренция и контроль со стороны регуляторов не позволят ценам уйти вверх.
5: О стихийных бедствиях.
10: Территории Кавказа, Алтая и Саян имеют риски наводнений, как в Непале. Об этом ТАСС заявил завкафедрой общей биологии и экологии НГУ Михаил Сергеев. По его словам, такое наводнение может быть вызвано таянием ледников, землетрясением или дождями. Человек своей деятельностью также может способствовать возникновению подобных ситуаций. По последним данным, число погибших при наводнении в Непале возросло до 538. Пропавшими без вести числятся около 1000 человек. В районе наводнения спасены 117 иностранных туристов.
9: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 20, завтра в столице до плюс 21, местами возможен небольшой дождь. В Петербурге также плюс 21, облачно и без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией выходит официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. Ася, я тебя приветствую. Давай сразу же проверим, насколько хорошо мы друг друга слышим.
13: Я тебя слышу очень хорошо. А как меня слышно?
12: Замечательно. Можешь начинать.
13: Ну, здорово, значит, будем начинать. Итак, сегодня мы с вами поговорим о воде, ну, как всегда, не о простой, а о воде, которая, по данным серьезных научных исследований, способна менять наше здоровье на клеточном уровне. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди бодры, веселы, энергичны, другие вечно уставшие и постоянно на что-то жалуются? Почему кто-то легко переносит сезон простуд, а кто-то болеет не то что каждую осень, летом умудряется переболеть несколько раз? Почему с возрастом ухудшается память и снижается работоспособность? Но, опять же, не у всех. Кто-то сохраняет бодрость и в довольно преклонном возрасте. Оказывается, ключ к ответу на эти вопросы лежит в крошечной молекуле, молекулярном водороде. И сегодня мы разберемся, что говорит наука, какие исследования проведены и почему академики Российской академии наук называют водород универсальным антиоксидантом. Говорят, что равного лекарства по эффективности природа не знает. Не буду обещать чудес, просто расскажу вам факты, а выводы делайте самостоятельно. Давайте начнем с азов. В нашем организме постоянно происходят окислительные процессы. Это нормально. Но есть понятие окислительный стресс. Состояние, когда количество свободных радикалов превышает способность организма их нейтрализовать. Что такое свободный радикал? Это агрессивные молекулы, которые повреждают клетки, разрушают ДНК, ускоряют старение и запускают развитие болезней. Вспомните, что происходит с яблоком. Вы его разрезали напополам, и оно начинает менять цвет, становится более коричневым, упругость уходит, оно становится более мягким, все более коричневым, затягивается такой, как корочка, оно окисляется. Вот ровно то же самое происходит внутри организма. Мы ржавеем. Академик Российской академии наук Александр Чучалин, ведущий пульмонолог страны, заведующий кафедрой Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, объясняет. Цитирую. «Свободные радикалы, накапливаясь в организме, вызывают оксидативный стресс, который лежит в основе старения и развития заболеваний. По сути, окислительный стресс – это ржавчина нашего организма. Ну, я уже вам сказала, да, мы ржавеем изнутри. Этот процесс идет непрерывно. Стрессы, плохая экология, некачественная еда или еда просто на бегу, гаджеты – все это умножает количество свободных радикалов. В гаджеты, дорогие мои, относим и телевизор, который заставляет нас сидеть неподвижно. И вот тут на сцену-то и выходит молекулярный водород. В 2007 году в одном из самых престижных научных журналов мира, Nature Medicine, вышла статья, которая перевернула представление ученых о водороде. Группа японских исследователей опубликовала работу под названием «Водород действует как терапевтический антиоксидант, избирательно нейтрализуя цитотоксичные кислородные радикалы». Что они доказали? Они показали в клеточных экспериментах и на животных моделях, что молекулярный водород способен воздействовать на самый опасный свободный радикал – гидроксильный и уменьшать повреждения, связанные с окислительным стрессом. Это фундаментальное открытие. Nature Medicine прямо характеризовала водород как вещество, обладающее потенциальным антиоксидантным действием. Почему это важно? Потому что большинство антиоксидантов, я знаю, что вы их пьете, многим сейчас вот поголовно прям назначают. Витамин С, витамин Е, коэнзим Q10 работают неизбирательно. То есть уничтожают все подряд, и нужно, и не нужно. А водород, как выяснилось, действует точечно. Он нейтрализует только самые опасные радикалы, не трогая полезные сигнальные молекулы, которые нужны организму для нормальной работы. Плюс ко всему, как доказали ученые, представьте, молекула коэнзим Q10, витамина С – это молекула размером с ваш кулак. А молекула водорода, молекулярный водород, она размером с мизинчик, с ноготочек. То есть это как снайпер вместо большого артиллерийского такого залпа, и он попадает прямо внутрь клетки. Оказалось, что молекулярный водород – универсальный антиоксидант. Он снижает уровень свободных радикалов в организме, а также оказывает противовоспалительное действие, улучшает функцию митохондрий и стимулирует активность мезенхимальных стволовых клеток, говорит академик Чичалин. Перевожу на простой русский язык. Когда мы пьем воду, насыщенную водородом, когда мы делаем ингаляции водородом, мы снижаем уровень воспаления в организме и таким образом мы способствуем улучшению всего нашего состояния, потому что воздействуем в данном случае на первопричину всех заболеваний. Академик Чичалин указывает на то, что эффективно при 170 заболеваниях пить водородную воду и дышать водородом. Конец цитаты, это была цитата. Поэтому исследований сегодня очень и очень много. Ну вот, например, в России уже неоднократно упомянутый академик РАН Александр Григорьевич Чучалин. Он, кстати, десятилетиями лечит медицинскими газами, и первый его пациент был Константин Симонов, популярный писатель, в 1979 году. И именно его лечил Александр Григорьевич Чучалин, и тогда он начал исследовать медицинские газы. И вот сейчас он говорит, цитата, «Водород – один из ключевых элементов клетки, без которого она не может существовать». Без него невозможен гомеостаз и нормальное функционирование всех процессов жизнедеятельности. В своей статье «Молекулярный водород как биологический маркер и лекарственное средство», которое опубликовано в журнале «Пульмонология», можете найти, почитать, Чучалин представил результаты анализа терапевтических программ клинического применения водорода при терапии более чем 170 заболеваний. Сфера применения, по его словам, широка. Заболевания нервной системы, прежде всего болезни Альцгеймера, болезни системы кроветворения, эндокринной, дыхательной, иммунной системы, двигательного аппарата, кожные заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, депрессии, астения. Конец цитаты. Также академик Чучалин рассказал, что ингаляции водородом эффективны при эндокринных нарушениях, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях, и что водород защищает мозг от нейродегенеративных нарушений. Возвращаясь опять, вспоминаем про Альцгеймера. Он проводил исследования с участием 60 медицинских работников, переболевших ковидом. Результат. Ингаляции водородом повышают толерантность к физическим нагрузкам, устраняют скрытую гипоксемию и улучшают состояние эндотелия. И его итоговый вывод, цитирую, «Ингаляционная терапия молекулярным водородом в реабилитационной программе пациентов, перенесших COVID-19, оказалась безопасным и высокоэффективным лечебным методом». Вот такие дела творятся в мире науки, в мире, где изучают молекулярный водород, и получать его можно двумя способами. Можно пить воду, насыщенную водородом, для этого у нас есть генераторы водородной воды. Можно вдыхать, для этого можно делать ингаляции молекулярным водородом. У нас для этого тоже есть прибор, генератор водородной воды Aqualife Premium. В клиниках, кстати, сейчас очень многих клиниках, и не только в Москве, в регионах, много где, я смотрела, проверяла, искала, от 1000 рублей начинаются ингаляции водорода за 10 минут, а в идеале дышать полчаса и в идеале сделать как минимум 10 процедур. А вообще в идеальном мире лучше всего дышать каждый день. Поэтому с моей точки зрения самое оптимальное, самое классное, самое крутое, что можно сделать для себя, для своего здоровья, это чтобы дома был генератор водородной воды с функцией ингаляции. Мы не можем обещать, что у каждого из вас будет такой же результат, как в исследованиях. Но согласитесь, когда слышишь такие данные, то очень хочется попробовать. Я точно знаю 100%, что мне ингаляции молекулярным водородом дают даже вот эффект в моменте. То есть когда там совсем уж не пойми, что с погодой происходит, у меня случается, я гипотоник, у меня 90 на 60, у меня случаются вообще такие упадки и силы. И вот 20-30 минут ингаляции молекулярным водородом мне стабилизируют давление. Причем, как отмечено в исследованиях, не повышают, а именно стабилизируют давление. Итак, водородная вода для питья, для здоровья сосудов, иммунитета, бодрости, ингаляции водородом для восстановления легких, защиты мозга и борьбы с окислительным стрессом. Получилось у участников исследования. Получится ли у вас? Мы не знаем. Но узнать можно, только попробовав. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ионизатор воды Aqualife Mini плюс генератор водородной воды Light 25.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Делайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова не только рассказывать, но и отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. В общем, есть возможность поговорить, звонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ася?
4: Звоните, это будет очень здорово с вами пообщаться, услышать ваши отзывы или ответить на ваши вопросы всегда с радостью. Добро пожаловать, как говорится. Ну, а пока вы дозваниваетесь в прямой эфир, я напомню, что сегодня супер предложение, в конце не успела его внятно объяснить. Ионизатор воды Aqualife Mini, он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. И генератор водородной воды Aqualife Premium за 28 тысяч рублей. Вот это финальное предложение этого лета. Ребята, осень подбирается стремительно. И надо успеть сегодня. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды премиум, при помощи которого вы также делаете ингаляции, 28 тысяч рублей за эти два прибора. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну, а мы с вами давайте вновь обратимся к российским ученым, выясним, что же они, какие эксперименты проводят, о чем говорят и что происходит в мире. Давайте посмотрим на клинические исследования на людях. В 2020 году вышло рандомизированное контролируемое исследование, где 68 здоровых добровольцев были разделены на две группы. Одна группа пила водородную воду, а вторая группа пила контрольную воду с азотом. Исследовалась периферическая эндотелиальная функция. То есть, внимание, способность мелких сосудов расширяться и пропускать кровь. Это ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы. Что показали результаты? Через 24 часа после первого приема главный показатель увеличился на 22,2%. А после двух недель ежедневного приема водородной воды на 25,4%. Авторы исследования пришли к следующему выводу. Ежедневное употребление водородной воды улучшает эндотелиальную функцию артерий и артериол. Или переведу на простой русский, ваши сосуды, вот сейчас представьте свои сосуды, это дороги, по которым, ну, не едет, течет кровь. С возраста, из-за стресса, неправильного питания, эти дороги сужаются и становятся жесткими. Это не есть хорошо, понимаете сами, да? Водородная вода помогает этим дорогам снова стать широкими и эластичными. То есть кровь лучше поступает ко всем органам, к мозгу, к сердцам, к мышцам. Человеку становится хорошо. Вот как в данном случае работает. Можно делать ингаляции молекулярным водородом. В таком случае сразу поступает в кровь он, да, и начинает свою работу. Можно пить. Пить очень важно прям вот регулярно. Всю свою воду в течение дня, которую вы пьете, заменить на ионизированную водородную воду или на ионизированную щелочную воду. Именно поэтому вот и крут такой набор. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Premium. И ингаляции можно делать водородную воду пить, ионизированную щелочную воду пить, и кислотную воду получать в ионизаторе, чтобы ей умываться, дезинфицировать и ранки, и любые поверхности, и все-все на белом свете. И напоминаю, сегодня такой набор 28 тысяч рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini плюс генератор водородной воды Aqualife Premium. Давайте пойдем дальше и вспомним еще одного российского ученого, который изучает водород, это Олег Стефанович Медведев, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. Он опубликовал несколько работ по кинетике водорода в организме человека. Он, кстати, участвовал в создании прибора, который позволяет определять количество водорода в выдыхаемом человеком воздухе. Потому что водород, кстати, производит наш кишечник. У здорового человека. И чем его кишечник больше производит, тем лучше. А человек, у которого уже начались поломки в организме, там совсем другие процессы идут. И вот здесь тоже очень важно и пить водородную воду, и делать ингаляции. Дальше. Вот в одной из своих работ Олег Степанович рассматривает способы повышения концентрации водорода в организме через ингаляции или употребление воды, насыщенной водородом. Олег Стефанович также выступает и на конференциях, на очень многих. Ой, не обманываю.
3: Будь здорова.
4: Ну, спасибо, Антон. Правда, и только правда, и ничего, кроме правды. Цитирую вам исследование. Так вот, Олег Стефанович и его коллеги изучают водородную воду в контексте профилактики неинфекционных заболеваний и преждевременного старения. То есть ведущие ученые России мирового уровня занимаются этой темой. Это давно далеко никакой не маркетинг, это серьезная наука. Но теперь давайте, собственно, отвечу на самый главный вопрос, наверное, который многих мучает. А чем водородная вода отличается от обычной? Обычная вода, которую мы можем налить из-под крана или из бутылки, это окислитель. Потому что у нее положительный окислительно-восстановительный потенциал. Она забирает у клеток электроны, и организм тратит очень много энергии, чтобы привести эту воду к своему состоянию, которое она ему нужна. А водородная вода – это восстановитель. Она отдает электроны, она нейтрализует эти свободные радикалы и помогает клеткам работать без лишней нагрузки. Это как разница между тем, чтобы взять кредит под огромные проценты. Это обычная вода, это кредит под огромные проценты. Или получить беспроцентный заем. Это водородная вода. В первом случае вы отдаете свои ресурсы, а во втором просто получаете поддержку. Разницу чувствуете, да? И, собственно говоря, можно получать такую воду дома. И даже не только дома, а в любой точке, где бы вы ни находились. Вот когда у меня появился генератор водородной воды Aqualife Premium, на тот момент было очень много командировок по России. Я летала сначала без него, потом он у меня появился, начала летать с ним. И прямо во время полета пить водородную воду в достаточном количестве и делать ингаляции. И вот, что называется, положа руку на сердце, это абсолютно разные ощущения. То есть, когда не было генератора, я прилетала уставшая, разбитая, с отеками, требовалось какое-то время на восстановление. А после того, как я начала летать и во время полета прям делать ингаляции водородом и пить водородную воду, это совсем другой коленкор. Абсолютно. Нет таких каких-то гигантских отеков, нет вот этой безумной усталости. Гораздо легче и проще переносились полеты. Это тоже доказанный научный факт, да, почему так именно происходит. Потому что во время полета мы с вами очень сильно обезвоживаемся, очень сильно. Идут очень сильные отеки, высыхают очень сильно слизистые, снижается иммунитет, поэтому после перелета очень часто многие болеют, заболевают, вот прям прилетают и заболевают. А водород оказывает поддержку. Вот эти все окислительные процессы, которые усиливаются во время полета, и организм несет такую тяжелейшую нагрузку, водород оказывает поддержку. Вот почему так происходит. Тоже абсолютно доказанный факт. Так вот, когда у вас есть генератор водородной воды Aqualife Premium, вы с ним хоть в поезде, хоть в автобусе, хоть в самолете, где угодно. готовите водородную воду, чтобы ее пить, и делайте ингаляции молекулярного водорода. В самолете это можно, проверено, проносила с собой, стюардессы наливали воду, все чудесно, все замечательно. Без него я теперь не летаю. И вам очень вот прямо от души советую, рекомендую в том числе использовать при перелетах генератор водородной воды Aqualife Premium. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Последний раз в этом месяце супер акция. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он стоит у вас дома. С его помощью вы готовите ионизированную щелочную воду. Тоже мощнейший антиоксидант. Я утро начинаю именно с ионизированной щелочной воды. Я бы назвала ее царица всех вод. А также получается одновременно кислотная вода. Ей умываться в обязательном порядке мальчикам и девочкам. Кожа будет мягкой, нежной, не будет никаких там прыщичков и всего остального. Все будет просто замечательно. Вы почувствуете, насколько кожа станет мягче. Также с ее помощью можно обеззараживать любые поверхности, ранки, опять же, царапины, герпес и все. Это кислотная вода, она мощнейший окислитель. Это хлоргексидин, перекись водорода, зеленка, все в одном. И вот у вас ионизатор стоит дома, готовит вам щелочную кислотную, а когда вы куда-то идете, вы всегда берете с собой генератор водородной воды Aqualife Premium. Всегда и везде. Вы его заряжаете как мобильный телефон, для этого у него есть зарядка в комплекте. У него, кстати, есть еще и специальные минералы, чтобы делать щелочную воду. Премиальный генератор, этим все сказано. Звоните 8 800 505 0855, последний раз такое предложение. Успевайте. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Доставка бесплатная. Успевайте. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках 14.30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Учреждение образования Великих Лук полностью готово к началу учебного года. В школах и детских садах провели ремонтные работы. В частности, заменили окна в лицее номер 11, центре образования в детском саду номер 20. Обновили пищеблоки и обеденные залы в нескольких учреждениях. Отремонтировали учебные помещения, спортивные залы, ограждения и территории. Кроме того, в образовательных организациях модернизировали системы видеонаблюдения и контроля доступа. Оборудовали пункт охраны в школе номер 13. В кадетской школе в детском саду номер 5 обновили асфальтовое покрытие, а на территории школы номер 5 уложили тротуарную плитку. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями частного сектора и многоквартирных домов на улице Индустриальной. Этот район находится на границе с Великолукским округом, и у жителей накопилось немало вопросов. В первую очередь говорили о благоустройстве и услугах ЖКХ, а также состоянии дорог. На встрече присутствовали представители сферы ЖКХ. Как сообщил парламентарий, часть вопросов удалось решить и разъяснить прямо на месте. Остальные будут прорабатываться совместно с профильными службами. Началось строительство внутрипоселкового газопровода в поселке Дорожный. Он создаст возможность газификации 154 домовладений и позволит жителям деревни уже в следующем году присоединиться к президентской программе социальной газификации.
2: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12,77.
2: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Разговор о правильной воде продолжается. Асирак на связи со студией по-прежнему. Официальный представитель компании «Аквалайф», которой я передаю слово. Ася, пожалуйста.
4: Звоните к нам в прямой эфир, давайте общаться, давайте разговаривать, подписывайтесь на наши социальные сети, и телеграм-канал, и Макс, там я также со всеми общаюсь, отвечаю на ваши вопросы, там опубликованы ссылки на все исследования, которые я озвучиваю, там вы можете все это сами почитать, своими глазами увидеть, что называется, перечитать, если что-то вам было непонятно. В любой момент вы можете позвонить в наш колл-центр 800-505-08-55. И для того, чтобы оформить заказ, и для того, чтобы получить ответы на какие-то свои вопросы, если вам что-то непонятно из того, что я говорила в эфире, и вы хотите что-то уточнить, прежде чем оформить покупку и начать пить водородную воду или делать ингаляции, наши специалисты всегда грамотно проконсультируют. Звоните 8-800-505-08-55. Напоминаю, супер предложение дня сегодняшнего для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Это ионизатор воды «Аквалайф Мини». Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. Кислотная вода нам нужна ежедневно. Я не представляю, как обходиться без кислотной воды, честно. Я любое умывание завершаю всегда тем, что протираю лицо сильно, прям активно смоченным ватным диском кислотной водой для того, чтобы кожа смягчилась отмечалось, потому что кислотная вода и pH кислотной воды, они приближены максимально друг к другу. Когда умываешься водой из-под крана, и вот это, вспоминаете, ощущение, вот все стягивает неприятно. А когда умываешься кислотной водой, прям чувствуешь, слышишь, как кожа говорит тебе спасибо, она становится мягкой, напитанной, увлажненной. И это на самом деле очень-очень здорово. Попробуйте обязательно еще раз кислотную воду приготовить. Ионизатор воды Aqualife Mini в помощь вам. Он всегда дома. Дома, когда у вас есть ваши родственники, кто в семье, также вы можете все совместно использовать ионизатор воды Aqualife Mini. Ну и также в комплекте сегодня у нас с вами идет генератор водородной воды Aqualife Premium. С его помощью делаем очень легко и просто водородную воду в двух режимах, 2 минуты или 10 минут. Также с его помощью готовим ионизированную щелочную воду. И самое главное, что с его помощью делаем ингаляции молекулярным водородом. В комплекте у него идет канюля, вы ее подсоединяете, вставляете в нос, это легко, абсолютно безопасно, не больно, она недалеко вставляется. Включаете 10-минутный режим и просто расслабляетесь, ловите кайф. На самом деле, ну, каких-то прям там ярко выраженных ощущений, что вот я делаю ингаляцию, нет. Вы можете в этот момент, кстати, и двигаться, что-то делать, да хоть на беговой дорожке в этот момент находиться, да. Кстати, бег в такой ситуации гораздо эффективнее взаимодействует на наш организм, когда в процессе вы дышите водородом. Можете лежать, расслабляться, закрыв глаза. На самом деле незаменимый прибор. Я не представляю своей жизни без генератора водородной воды Aqualife Premium. Ну, собственно говоря, как и без ионизатора. У меня ионизатор тоже премиальная модель, которая готовит 4 вида ионизированных вод. Можете уточнить сегодня в нашем колл-центре также привлекательные цены. Но сегодня в комплекте основное предложение – это генератор водородной воды Aqualife Premium и ионизатор воды Aqualife Mini. Два прибора по одной цене 28 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко, все очень просто. Ну а мы давайте с вами поговорим еще более конкретно про ингаляции. Что здесь говорит наука? А наука нам рассказывает, что в рамках эксперимента у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92 до 97% и исчезла одышка. Академик Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после COVID-19. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсона и ингаляции молекулярным водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Улучшение когнитивных функций защиты мозга. Защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждения нейронов при болезни Альцгеймера. У пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Таковы данные одного из исследований. Также общие преимущества для здоровья обязательно озвучу. Это укрепление иммунитета. То есть ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Это вообще супер на самом деле. Плюс ко всему давайте разберемся. Свыше 2000 исследований на самом деле на данный момент по водороду. И они свидетельствуют о том, что противопоказаний к его применению нет. И побочные эффекты тоже пока нигде не встречались. И вот детям тоже можно делать ингаляцию. Вот я сказала, снижает частоту ОРВИ. Вы скажете, ну, дети не любят, им там больно, неприятно, не хотят. На самом деле процесс ингаляции невероятно увлекательный. Я наблюдала, как это делают дети маленькие. Смотрите, генератор водородной воды Aqualife Premium, он выполнен из тритана. Во-первых, это прозрачный материал. Во-вторых, точнее, во-первых, все-таки он невероятно прочный. Он прочнее, чем стекло. Поэтому детям смело даем в руки. Если уронят там, ничего страшного не случится. Мой генератор где только не летал, и по ступенькам уже скакал. И тьфу-тьфу, жив-здоров. Ну так вот. Прозрачный, да, и когда мы с вами наливаем туда воду, включаем процесс генерации водорода, начинают идти пузырьки. Это вот как в шампанском, представляете? Винодело профессионально называют это перляж. Вот ровно то же самое происходит в генераторе водородной воды, и у него еще подсветка, меняются цвета, желтый, зеленый, красный, и это завораживает. Дети сидят, конюли в нос вставляют. Конюли в нос вставлять абсолютно не больно. Она здесь на входе легко вставляется. И они сидят, держат в руках, завороженно так смотрят на то, как идет процесс ингаляции. На самом деле очень круто. Вот. Конюля в комплекте идет, переходник для того, чтобы подключать конюлю, также идет в комплекте. Зарядное устройство также идет в комплекте. В комплекте еще к нему идет мешочек, точнее сразу два, для того, чтобы готовить еще ионизированную щелочную воду. Спаж 9,2. Вот, то есть, если вы летите куда-то там в командировку, в отпуск, в гости, родственников проведать, ионизатор воды Aqualife Mini оставляете дома, чтобы те, кто остается дома, продолжали пить правильную воду. В ионизированной щелочной воде также присутствует водород. У нее также отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Поэтому очень важно пить в том числе ионизированную щелочную воду. Так вот, кто остался дома с ионизатором, а кто куда-то уехал, полетел на какое-то время, взял с собой генератор водородной воды Aqualife Premium. И также там нет вот этого эффекта привыкания к воде, потому что вы продолжаете пить правильную воду, это уже легче организму перенести такое путешествие. Плюс, опять же, напомню, если вы в этот момент летели в самолете, то ваш организм с такой нагрузкой, которая возникает во время полета, справится гораздо легче. Вот именно за счет того, что в процессе, в полете вы будете пить водородную воду, вы будете дышать водородом. На самом деле, абсолютно незаменимая вещь. Я повторюсь еще раз, я не представляю, как можно обходиться без генератора водородной воды. У меня его сейчас невозможно забрать ни в коем случае. Так вот, представьте теперь, что все эти научные данные – это не просто цифры в журналах. Они переводятся в реальные ощущения. Через 24 часа после того, как человек начинает пить водородную воду, сосуды начинают работать лучше. Это данные из исследования. Через 2 недели эффект усиливается на 25%. То есть уходит та самая утренняя тяжесть, голова становится яснее, легче дышится, меньше хочется сладкого, потому что нормализуется обмен веществ, повышается работоспособность, улучшается настроение. Это не магия, это биохимия, это клетки, которые наконец-таки получают защиту от окислительного стресса. Исследователи получили вот такие результаты, о которых я вам рассказала. Что почувствуете вы, можно узнать только одним способом – попробовать. Я не могу обещать, что вот каждый получит такой же результат, как у участников исследования. Но попробуйте. Сегодня и только сегодня 28 тысяч, два прибора. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Premium. Должна напомнить, что не является лекарственным средством, но попробовать очень хочется, согласитесь. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
7: О, Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
15: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. Ну что ж, появляются сообщения о том, что первые ночные заморозки в столичном регионе ждут уже во второй декаде сентября. Пока холодных ночей в Подмосковье не прогнозируется, но при этом в первые дни осени жителей столицы ждет весьма комфортная погода. Чем в плане погоды отметится остаток августа и как нас встретит календарная осень, мы узнаем у руководителя прогностического центра «Метео». На прямой связи с нами Александр Шувалов. Александр Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Но вы уже раскрыли карты в определенной степени.
15: Ну, это не все. Это одна буквально карта, но, может быть, полторы. Да, все остальные карты у вас, перед вами.
16: Хорошо, но вы абсолютно правильно сказали, что начало сентября отметится теплой погодой. Да, уже тогда появятся небольшие дожди кратковременные, но температура будет держаться выше и существенно выше 20 градусов. То есть где-то 21-24 градуса. Это и 1 и 2 сентября. Угу. А пока мы находимся в холодном антициклоне. У нас дневная температура прошла уже свой, так сказать, минимум. А теперь потихонечку повышается. И сегодня 20, завтра 20 тоже градусов. И в воскресенье 20-22. Вот. А про вторник и среду я уже сказал. То есть погода потихонечку выправляется, я бы сказал так, для центра европейской части страны. Вот. Но у нас все-таки не обойдется без дождей. Дожди в Москве в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Но теплый фронт проходит, он проходит по северо-западу в основном, поэтому в Санкт-Петербурге они и раньше начнутся, и будут подольше, и температуру при этом опустят до 18-19 градусов. Что касается холодных ночей середины или второй декады сентября, я думаю, что это несколько преждевременно. Обычное время появления заморозков – это все-таки конец, климатические сроки для Москвы и Подмосковья. Так что не будем забегать слишком сильно вперед. Я думаю, что вот это повышение температуры, которое случится в самом конце 31 августа, 1 сентября, оно будет не последним в этом сентябре, в начале осени, и мы еще покупаемся в 20-градусном тепле. Если говорить...
15: Я просто почему посмеялся, да, вы сказали «покупаемся», у меня брови вверх взлетели, потому что Ильин день уже прошел, а купаться-то не пристало, и потом я уже понял, что вы имеете в виду, что это воздушные ванны.
16: Хорошо, да. Это будет, конечно, безусловно, это воздушные ванны. Вот. Что касается остальных районов, можно сказать про достаточно неприятную холодную погоду с дождями на Урале и в Западной Сибири. Вот. Но у каждого минуса в погоде есть и определенный плюс. Ну, просто в Ямало-Ненецком округе туда пришли дожди, и они немножко улучшат пожарную обстановку. И вот те пожары, которые почти 500 000 гектаров прошли, они пойдут на убыль. Вот. Очень хорошая погода на берегах Байкала. Да, в конце месяца и в начале следующего месяца 20-25 градусов в Иркутске и в Улан-Удэ. Очень-очень даже неплохо. Что касается юга. Сильная жара оттуда ушла. Благоприятные погодные условия, такой восточный ветерок подтягивает на южной периферии антициклона. И температура до Донецка, Мариуполь, Ростов-на-Дону 28-30, Краснодар тоже около этих значений, а восточнее Астрахань, Листа, Волгоград, это где-то около 25 градусов. Вот, правда, не повезло Сочи. Там локально циклон небольшой, крутится практически на одном месте, но выдает дожди. Так что в Сочи и в горах и пригорных районах Северного Кавказа дождливо.
15: Александр Васильевич, ну вот что касается дождей, то насколько они будут затяжными по вашим прогнозам? Нет. Или это будут кратковременные дождики?
16: Да, это формулировка не только моя, это формулировка гидрометцентра, это кратковременные дожди.
15: Угу. А все-таки по поводу похолоданий на горизонте пока еще рано что-то говорить и предполагать. Вот настоящее вот это вот...
16: Ну, я совершенно определенно говорю на основании имеющейся статистики, что ошибки в прогнозах на рубеже 5-7 дней кратно возрастают. Поэтому шансы ошибиться при таком прогнозе то тоже кратно возрастают. Поэтому вот 5-6 дней – это та граница, дальше которой лучше не заглядывать сильно.
15: Ну, самое главное, что в определенных регионах конец августа порадует, и самое главное – начало сентября, потому что школьники же пойдут на линейки, на первые уроки, да, и нужно подбирать одежду соответствующую, чтобы праздник был не испорчен.
16: К этим районам я еще добавлю Якутию. Там тоже 20-25 градусов. Вот. Там, опять-таки, перевернутая картина. У нас очень долго было в Сибири.

0: жилье в культурной столице. Вообще, в первой двадцатке Forbes много известных фамилий, которые можно встретить и в мужской части рейтинга. Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лариса Алекперова, Татьяна Ковальчук. Их основные источники капитала – дивиденды от доли в семейных компаниях. В целом, состояние самых богатых россиянок сократилось, а число женщин-миллиардеров уменьшилось с 9 до 4. С чем это связано? Своими предположениями поделился экономист Денис Ракша.
1: Если жены, скажем так, богатых предпринимателей попадают в этот рейтинг на основании тех дивидендов, которые они получают от компаний мужей или там, компаний, в которых они являются участниками, то можно предположить, что объем этих дивидендов сократился.
0: Золотая жила для женщин из списка – пищевая промышленность. Светлана Демидова – вице-президент группы компаний, которая занимается производством сахара и сыров. За год поднялась с 14-го на 10-е место. Ольга Белявцева – в прошлом производитель соков и фруктовых пюре, а ныне владелица 5000 гектаров по выращиванию яблок, стабильно на 13-м месте рейтинга. А вот Наталья Луценко, владеющая бизнесом по переработке соевых бобов и закупке масличных культур, напротив, опустилась с 6-го места на 12-е. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
8: Любой из суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. Развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за рубеж. То есть, если вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации? Те, которые себя ощущают не в рамках границы, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение. Любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя эксплуатировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
10: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
11: Возбуждено дело о теракте после атаки ВСУ на Ярославскую область, где обломки БПЛА упали на автобус, а также был поврежден дом. В Ярославле заявили в СКР. Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что один человек погиб, еще 27 пострадали в ходе атаки беспилотников на Ярославскую область. По его словам, при падении обломков на пассажирский автобус пострадали 10 человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, обломки упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются, заявил глава региона.
4: о политике.
11: Запад стремился держать Россию при себе, но не в качестве равноправного партнера. Это заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. Министр отметил, что вступление России в «Большую восьмерку» не привело к участию Москвы в обсуждении ключевых вопросов, которые ставились в рамках этой организации. Важнейшие решения в области мировых финансов и торговли

0: решали без учета мнения Москвы. По словам Лаврова, членство России в G8 было неполноценным.
1: О нововведениях.
0: С 1 сентября в России вступает множество нововведений. О них напоминают сегодня СМИ. В частности, усилятся трудовые гарантии для военнослужащих. За участниками спецоперации закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников. Еще с осени вейпы, сигареты, другую табачную и никотинсодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Лекарства можно будет продавать в передвижных аптечных пунктах. Заработает единая система учета платежей. Платежных карт. Новый король Норвегии, сын умершего Харальда V, взял себе официальное имя Хокон VIII, сообщил Королевский дом. Старейший монарх Европы скончался сегодня на 90-м году жизни. Накануне Королевский двор Норвегии сообщил о тяжелом состоянии монарха.
1: О церкви.
0: В Санкт-Петербурге выстроилась очередь к мощам Спиридона Тримифунского. Ковчег с десницей святителя привезли в Казанский собор. Как пишет Фонтанка, очередь тянется с Казанской улицы по Невскому проспекту и продолжает расти. Мощи доставили с греческого острова Корфу. Всего ковчег привезут в 13 городов России, а конечной точкой маршрута станет храм Христа Спасителя в Москве. Считается, что святителя можно просить о решении проблем с жильем, финансами, работой, здоровьем, а также семейном благополучии и укреплении в вере.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 20, завтра до плюс 21. Местами возможен небольшой дождь. В Петербурге плюс 21, облачно, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам Украины и морским портам ВСУ. Дальность новой российской ракеты «Искандер» 1550 километров. Реплика полковника. И число погибших в результате наводнения на севере Непала продолжает расти и достигло 538 человек. Начинаем обсуждение главных новостей с темы о том, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Атаки проводились с применением ударных беспилотных летательных аппаратов, которые поразили ключевые объекты в Киевской области и Одессе. Но что касается Киевской области, то там поражен складской комплекс ООО «Стелларджет», который использовался для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности, известных как «Фламинго», а также топливо для ракетных ускорителей. В порту Одесса под удар попали 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения украинских подразделений. У нас на прямой связи военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин. Виктор Николаевич, здравия желаю.
3: Добрый день.
2: Виктор Николаевич, ну вот что вы можете сказать по поводу столь частых, столь точных и столь болезненных для ВСУ ударов в исполнении Минобороны Российской Федерации? В последнее время они происходят с завидной регулярностью.
3: Ну да, я так считаю, что уже 2 месяца, по-моему, такие удары идут, и мы утюжим не только склады, но и военно-промышленные предприятия. Вот нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, железнодорожные составы, депо, различные локомотивы. Уничтожаем вот Одесский порт, различные там причалы, там же 54 причала, не только для сухогрузов, но и для нефтеперекачки, бензина, керосина и так далее. Но не только в Одессе, это Николаев, это Очаков, это Измаил, это Рени, это Измаил и Рени, наверное, наши слушатели знают, что это порты на Дунае. Вот, и потопили на днях 4 сухогруза, которые пришли в Одессу с грузом боевой техники и вооружения, и боеприпасов, 2 танкера, так что мы продолжаем лишать украинскую армию резервов поддержки тыла. А это очень мощное воздействие на линию соприкосновения, потому что армия без поддержки тыла, она в 2 раза слабее, чем могла быть, потому что нет резервов боеприпасов, боевой техники, людских резервов, потому что мы и всю логистику нарушаем с поставками тех же военнослужащих на замену, на ротацию и так далее. Вот поэтому успех наш обеспечивается комплексным воздействием на украинскую оборону и на украинский тыл наших ракет.
2: Да.
3: Кстати, добавлю одну маленькую деталь. Вот вчера поразили в Запорожье завод ликероводочный, где производили знаменитую «Хортицу». Вот. Я давно ее не видел в наших магазинах, но неплохая водка была, между прочим. Но вот и без водки оставили вооруженные силы Украины. Это вообще удар.
2: Которую, да, я надеюсь, использовали в медицинских целях, потому что мы не можем пропагандировать в эфире ничего.
3: Нет, мы не пропагандируем, мы говорим, что украинскую армию оставили без водки.
2: Да, вот это, да, без спиртосодержащих продуктов.
3: Это стимул для них вести боевые действия, ведь, да, тоже.
2: С одной стороны, да, но с другой стороны, насколько я понимаю, они немножечко другими веществами там
3: злоупотребляли. И другими веществами тоже, да.
2: Вот,
3: да, наркотики они употребляют активно, это вы правы.
2: Да, к сожалению, это так. Но вот смотрите, около 90% складов для товаров уничтожено на Украине в результате российских ударов. Это не кто-нибудь признал с нашей стороны, это признал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. А я напомню, что Минобороны Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что ВСУ используют склады и логистические центры для хранения и распределения военных грузов. 90% складов – это очень серьезная цифра. То есть, по большому счету, каждый девятый из 100. Да, даже не каждый девятый, а 9.
3: Нет,
2: да,
3: это 9 из 10.
2: Да, 9 из 10, да, это 90 из 100 получается, и это можно как бы масштабировать и экстраполировать. Вряд ли всего 100 складов было на территории Украины. То есть это серьезная цифра. И что, без складов армия вообще в принципе встать может? Или каким-то образом есть возможности обходить вот эти трудности?
3: Нет, безусловно, это серьезные трудности, потому что одно дело поставка с колес, как говорят, да, когда ты получил и сразу отвез. Другое дело создание запасов, потому что с колес не всегда можно получить. Мы же говорим о ударах по железнодорожным станциям, по железнодорожным составам, по автомобильным дорогам, по всей логистике, да. А если есть у тебя запас, то можно оттуда вытащить и поставить на фронт. А это серьезные удары. Кстати, я бы сравнил удары Украины по нашим складам «Озон», «Валберес», да, у нас гражданская продукция там, чисто гражданская, вооруженные силы не используют эти склады, кстати, частные склады, вот, а Украина использует свои склады, вот эти, двойного назначения, в первую очередь для хранения продукции военного назначения, вот, самые разные, начиная от боеприпасов, заканчивая горюче-смазочными материалами и боевой техникой, оружием,
2: да.
3: Вот, так что это удары, которые нарушают снабжение вооруженных сил на линии соприкосновения.
2: Да, спасибо большое, Виктор Николаевич, за ваше время в нашем эфире и ваши ответы. Это Виктор Литовкин, военный обозреватель и полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Ну, а Россия могла применить новую баллистическую ракету. Речь идет о ракете с неофициальным обозначением «Искандер-1000». Украинская разведка утверждает, что ее применили во время одной из атак по целям в Киеве. Считается, что ее дальность 550 километров. Но эту тему с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: В западной украинской прессе на первых полосах сегодня мелькают панические заголовки. Паническим можно считать и заявление Главного управления разведки Минобороны Украины, которое с большой печалью сообщает народу о том, что Россия впервые применила на поле боя ракету, которую они называют «Искандер-1000». Внимание, любопытное название. Я только внесу ясность в это название. Это неофициальное название. Ну, неразборчивые журналисты и журналистки уже обозвали эту ракету комплекса якобы «Бора-М». Такого комплекса у российской армии нет. Это шифр комплексной работы по разработке, извините за тавтологию, новой ракеты у которой есть свой шифр, например, 9М723-2. Комплекс «Искандер» с этой вот модернизированной ракетой 9М723, вот это в целом и называется на Украине, да и в России, «Искандером 1000». Ну и что же это за зверь такой? Почему он вызвал такую панику на Западе и на Украине? Вы знаете, сейчас очень многие гадают о дальности этой вот ракеты, уникальной ракеты, которая впервые, ну, у нее был, скажем так, бенефис применения по одной из важных военно-промышленных целей на Украине. Что же это за ракета? Если вы услышите, что у нее дальность там 329, бывшая, настоящая 500, то это не соответствует действительности. А знаете почему? Да потому что у этой ракеты максимальная дальность и как раз вот 1000 километров. Потому его так и назвали. Теперь понятно все, да? «Искандер-1000» — это ракета, способная летать на расстоянии от 800 до 1000 километров. Ну, а что же это за диво такое? Чем интересна эта ракета? Я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, для изготовления этой ракеты использовались новые материалы, которые позволяли ракете лучше прятаться от радаров противника. У этой ракеты новая топливо, новое оборудование, новый двигатель. Любопытно, что после старта вот эта ракета «Искандер-1000» поднимается уже на 70 километров выше от своей предшественницы. У той было 50 километров, у этой 120. Улучшенная мощность боеголовки. Ну, это, в общем-то, секретные данные, но я не очень сильно навру вам и скажу, что вес этой боеголовки от 450 до 500 килограммов. Внушительно, да? Внушительно. А теперь главное, запоминайте, скорость, она вообще невероятная. Повторяю, 3100 метров в секунду. Попробуй перехвати. К тому же на этой ракете есть модуль радиоэлектронного противоборства, скажем. Когда ракета подходит к цели, она выпускает такие, скажем так, диппольные отражатели. Это такой большой клубок, я примитивно скажу, такой вот алюминиевой фольги, который сбивает с толку радары противника, и ракета вообще исчезает с радара. Вот до чего наши умницы-конструкторы придумали. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Число погибших в результате наводнения на севере Непала продолжает расти и достигло 538 человек. Обсудим через 2 минуты.
5: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
7: Завод Мегатрон приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь Электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Число погибших в результате наводнения на севере Непала достигло 538 человек, пишет портал Ратопати со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий. Около 93 тысяч человек пострадали от оползня и паводка в Непале, об этом сообщила Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация объявила сбор $31 миллиона на поддержку гуманитарной миссии всем, кто смог выбраться из эпицентра, оказывается помощь. В числе спасшихся две россиянки, 38-летняя Екатерина Красюкова и 55-летняя Ирина Ульгин. В момент схода сели женщины находились на пограничном переходе, и об их спасении kp.ru рассказала сама Екатерина.
10: Да, мы были участниками этой катастрофы. Мы отправлялись на Кайлас, стояли на границе непальской-китайской границы, именно на непальской. И мы стояли в автобусах, автобусы не двигались, это была очередь на прохождение как раз границы. Наши паспорта уже забрали, и мы ждали просто своей очереди. И в один момент я увидела, как повар наш непальский из нашей команды, из нашего тура, он выпрыгивает в окно. Потом я повернула голову, увидела несущуюся черную грязь. Я закричала в окно и выбежала. Я бежала, и впереди меня бежал гид. Вот. Сзади меня, я видела, бежала еще одна девочка из нашей вот, группы. А все, больше ничего было видно, не было видно, было все белое и шумное. Я осознала себя только тогда, когда уже карабкалась вверх по горе. Нас спасло то, что рядом с нами, вот где наш автобус стоял, была лестница. Потому что до этого, когда мы двигались, да, там во многих местах просто, ну, стена, соответственно, скала, стена, да, и вариантов подняться, ну, нет никаких, спастись никаких. Это все происходило в считанные секунды. И вот благодаря этой лестнице наш автобус полностью спасся, вся команда, 12 человек, и соседний автобус с жителями Индии. А остальные все, вот эта очередь автобусов, машин и так далее, никто не спасся. Ну и там через несколько часов, когда туман рассеялся, начали летать вертолеты. В первый день нас не успели эвакуировать, нам пришлось там переночевать. И на следующий день нас эвакуировали на вертолете сначала до места базы военной, и с этой базы нас отправили в Катманду. Когда мы летели на вертолете, мы видели здесь вот этот вот, да, весь ход течения, и просто все поселенные пункты, дороги, все просто одна большая черная масса. Вертолетов было очень много, но сейчас многие пишут, звонят, спрашивают про группы, которые в это время стояли на прохождении границы. Там мы находились, получается, весь день вот в момент катастрофы, плюс всю ночь. И, к сожалению, там были военные, которые ходили, и никаких других иностранцев не было, только местное население. Да, некоторые еще говорят, спрашивают, есть ли смысл заказывать частные вертолеты и ехать смотреть самому. Мы видели большое количество вертолетов, которые все время летали, искали, кто-то эвакуировал, а кто-то вот просматривал горы, да, на наличие оставшихся живых. Как-то так. Вся наша команда и группа была счастлива, мы понимали, что это наш день рождения. И когда уже на военной базе спрашивали, откуда мы, всех военных округлялись глаза, потому что, ну, оттуда почти нет выживших.
2: Подробности этой истории спасения читайте на сайте kp.ru. В материале я только увидела, как повар выпрыгивает в окно, выжившие во время наводнения в Непале россиянки рассказали о решающих секундах. Ну а в сети интернет появилось видео момента схода оползня. С помощью современных компьютерных технологий детально восстановили механику катастрофы. С вершины горы с высоты около 5 километров обрушились ледник и часть скалы. Обломки перекрыли реку, и получилась своеобразная плотина, водохранилище. Мощный поток хлынул вниз по течению другой реки. Разрушены мосты, гидроэлектростанции, затоплены города, и опасность сохраняется. Река в любой момент может размыть преграду, которая образовалась после оползня, и вся вода, которую она удерживала, вновь устремится вниз. Подробности в нашем следующем сюжете.
11: Власти Непала были вынуждены приостановить спасательные операции из-за сообщения о выходе озера из берегов. Неизвестной остается судьба около 1000 человек, среди них 11 российских туристов. В спасательной операции задействовано около 18 тысяч человек. В посольстве заявили об отсутствии новых данных о россиянах в зоне бедствия в Непале. Советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев подтвердил, что непальским властям направлены запросы в отношении наших соотечественников.
12: По запросу посольства непальским властям в отношении 8 российских граждан, которые находились в зоне бедствия и не вышли на связь, новых сведений не поступало. 8 соотечественников, ранее перебравшихся из Тхунче, административного центра района Расово, удаленный от них населенный пункт, сегодня приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается прибытие.
11: Мощная волна сели обрушилась на северные районы Непала со стороны Тибета утром 26 августа в 20 километрах от пограничного перехода с Китаем. Судя по видеокадрам, выложенным в социальных сетях, гигантская коричневая стена воды двигалась молниеносно по руслу реки, сметая на своем пути мосты, окрестные здания, сооружения, технику и людей. Журналистам «Комсомольской правды» удалось связаться с российской туристкой, которая своими глазами увидела начало природной катастрофы в Непале.
13: Мы спускались с озера Гасайкунда, которое находится как раз в национальном парке Лангтанг, там, где этот сель и сошел. Утром наша вся группа должна была спуститься к 10 в Сябрубесе, поселок, который смыло тоже этим селем. Там мы сели на джипы и поехали к границе Расовагадхи проходить все формальности, чтобы переехать в Тибет. Сейчас, так как сезон монсунов, очень размытые дороги здесь, но постоянно застревали джипы. Все, к сожалению, люди, которые нам помогали, водители джипов, портеры, те работники таможни, наши гиды, которые заполняли документы, с ними нет связи, потому что на следующее утро, получается, мы пересекли границу, доехали в город Киронг, находится в 40 минутах езды от границы. Вот. И никакой связи с этими людьми, к сожалению, уже...
11: Организованных российских туристов в Непале на данный момент практически нет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Он отметил, что туристический сезон в Непале для активных путешественников начинается с середины октября. И именно по этой причине в республике сейчас находится мало россиян.
14: Сейчас в Непале не туристический сезон, он начинается буквально через 2 месяца. В данный момент там сезон муссонов и сильных дождей. Что касается туристического потока, по нашей информации, в 2025 году Непал посетил около 15 тысяч российских туристов. Большинство из них посещает Непал самостоятельно. Организованный туристический поток с российскими туроператорами минимален, достигает нескольких сотен человек в год. Наши граждане летают туда с пересадкой. Таким образом, отследить их и статистически сказать, сколько в данный момент граждан России находится в Непале, очень сложно. Мы надеемся, что в ближайшее время дипмиссия Российской Федерации свяжется со всеми туристами, которые не выходили на связь, и с ними все будет в порядке.
11: Населенные пункты вместе трагедии вдоль русла реки теперь утопают в грязи. В ней увязли и дома, и многотонные грузовики, и ликвидаторам приходится перемещаться по колено в жидкой глине. Сколько времени уйдет, чтобы привести все в порядок и отстроить заново, никто даже не берется прогнозировать. Как и непонятно, в какую сумму обойдется восстановление. Но речь явно идет о миллиардах долларов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Ну что ж, давайте послушаем. Об этом говорит в том числе и независимый тревел-аналитик Игорь Блинов.
15: Действительно, в этом году снижение есть, и снижение такое достаточно заметное. Конечно же, в начале лета был всплеск, то есть активность в связи с наступлением периода активных отпусков из года в год наблюдается. Но в конце лета, безусловно, такая активность снижается. Но если взять в целом 8 месяцев, то в этом году, да, есть очевидные причины, о которых мы знаем. Это, конечно, в первую очередь проблемы с транспортной логистикой. То есть, когда люди не всегда могут автобусом либо машиной добраться, но в первую очередь автомобилем, потому что есть определенные ограничения, опасения, что дорога может быть не очень комфортная, а то и даже проблематичная в некоторых случаях. Поэтому эти факторы, да, безусловно, на самом туристов сказываются и влияют на определенную роль.
2: А вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что объемы внутреннего туризма упали по экономической причине из-за сокращения покупательной способности россиян.
16: Выгодный курс рубля к доллару, да, как-то стимулировал выезд за рубеж. В первой половине года нам действительно так казалось, что идет перераспределение потока в сторону выезда. Но сейчас вот, когда стали известны результаты, например, Турции за 8 месяцев -6% к 2025 году, стало понятно, что, ну, если Турция и кого-то забрала, то это совершенно незначительно, да, у них тоже спад. Вот, мне кажется, здесь причины общие, и они заключаются в том, что наши сограждане решили в этом году серьезно сэкономить на самых разных рынках, и ритейл, и шопинг, и развлечения, скажем, посещение кинотеатров, мы видим, что снизилось за 8 месяцев, и туризм, да, тоже такая область, где можно сэкономить и довольно много, да, потому что поездки не дешевые, что по стране, что за рубеж. Вот поэтому, мне кажется, причины здесь, да, чисто экономические, и они влияют на оба рынка, и внутренний, и выездной. Какие-то регионы пострадали больше по там логистическим каким-то причинам, но спад наметился еще в начале года, когда, в принципе, и бензин был в достатке, и другие как бы проблемы не проявились в полной мере. Вот мне кажется, это какая-то общая проблема для экономики. Вот то охлаждение экономики, о котором много говорится там в экономическом блоке нашего руководства экономического, да, вот это охлаждение, оно проявляется и в замедлении потребления.
2: Самым популярным направлением среди российских туристов остается Краснодарский край. Интерес к Анапе и Геленджику. В Анапе продажи туров в этом году увеличились на 40%. Скоро продолжим наш эфир.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается ремонт дорог общего пользования. Глава администрации города Андрей Беляев пояснил, что работы по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий в 2026 году проводятся в рамках муниципальной программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Великие Луки. Сейчас идет ремонт тротуаров на улице Антонова вдоль домов 5, 7 и 9 и проспекте Гагарина от дома 88В до дома 94А. Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ по улице Колхозной от переулка Дежнева до памятника «Братская могила советских воинов» и проспекту Ленина вдоль дома номер 37. Гимназия имени Софьи Ковалевской в Великих Луках вошла в пятерку лучших школ Псковской области. Рейтинг составлен на основе доли выпускников, поступивших в ведущие вузы страны в 2026 году. Первое место среди школ региона занял Псковский технический лицей. Личный фонд Галины Трофимовой, известного великолукского исследователя, профессора, кандидата философских наук, теперь хранится в Великолукском отделении Государственного архива Псковской области. Галина Терентьевна стояла у истоков создания музея боевой комсомольской славы имени героя Советского Союза Александра Матросова и стала его первым директором. По ее инициативе в ноябре 1992 года было создано Великолукское городское краеведческое общество, которое она возглавляла долгие годы. В архив передан рукописи Галины Трофимовой, ее письма, награды и театральные программки.
19: О валютах.
18: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12,77.
19: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Сбербанк допускает паузу в снижении ключевой ставки на заседании Совета директоров банка 11 сентября. Перечислим, какие законы вступают в силу с 1 сентября. И денежные поощрения для пар, проживших в браке 50 лет и более, действуют в 26 субъектах страны. Много ли дают, расскажем скоро. Начнем с того, что Сбербанк допускает паузу в снижении ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России. Оно состоится 11 сентября. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в преддверии Восточного экономического форума. Ранее свой прогноз по ключевой ставке высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств к концу года может быть снижена до 13% годовых. Сейчас, я напомню, ключевая ставка составляет 14% годовых, ну а ближайшее заседание по ключевой ставке, еще раз сообщу, состоится 11 сентября. Всего до конца года осталось 3 заседания. Обсудим. Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин с нами на прямой связи. Борис Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
23: Добрый день.
2: Ну, вот видите, прогнозы достаточно разные. Истина может быть где-то посередине, а может быть и вообще в другой стороне находится. Видите, Сбер допускает паузу. Анатолий Аксаков сообщает о том, что, правда, с оговоркой о каких-то благоприятных обстоятельствах, не могу себе представить, что это такое, может быть до конца года 13% годовых. Ваши какие-то прогнозы, может быть, наблюдения, может быть, ощущения? Что...
23: Вот, знаете, сильно эти прогнозы не отличаются, потому что в любом из оценочных сценариев на конец года и в дальнейшем в течение 27-го у нас ключевая ставка останется в реальном выражении на одном из самых высоких в мире уровней. Если, конечно, Центральный банк кардинально не пересмотрит свой подход к денежно-кредитной политике. Оснований для этого по-настоящему достаточно много, потому что если мы посмотрим на последние данные по инфляции, понятно, что это традиционно август, дешевеет плодовочная продукция, но, в общем, цены растут сейчас уже третью неделю или четвертую очень медленно. А промышленное производство, январь-июль, рост на символическую 0,1%, да, то есть в реальной экономике все неплохо, в том смысле, что нет спада, да, но вот роста никакого мы не видим. Пока нет окончательных данных по инвестициям, но, судя по всем косвенным признакам, снижение капиталовложений продолжается. Да, и почему в этих условиях, именно в реальном выражении, российские инвесторы, российский бизнес, российские заемщики, в том числе домохозяйства, должны платить гораздо больше, чем такие же заемщики в Соединенных Штатах, в Китае, в Бразилии, где угодно, да, и этот вопрос открыт. А с другой стороны, да, если посмотреть на официальную коммуникацию Центрального банка, никаких сигналов о возможной смене подходов нет. Обновленный прогноз, который ЦБ опубликовал в июле вместе с решением по ставке, говорит, что средняя ставка до конца года будет находиться в диапазоне от 13,7% до 14%. Что это означает? Это означает, что на том этапе в июле, технически просто из цифр следует, ЦБ не предполагал снижение ставки ниже 13,5%. Может ли она оказаться к концу года на уровне 13%? Ну, в принципе, наверное, может, потому что иногда и ЦБ немножко пересматривает технически свои прогнозы, но суть дела, к сожалению, это не поменяет. Конечно, 13 лучше 14. Но в любом случае кредитование остается запретительно дорогим. Да? Можно себе это позволять в условиях практически отсутствующего экономического роста, но это вопрос такой риторический. Что решат вот сейчас в сентябре? Ну, в лучшем случае снижение на 25 базисных пунктов, хотя, скорее всего, будут все ожидания Сбербанка и останется 14%.
2: Угу. Но, тем не менее, я так понимаю, что уже не важно, какой процент инфляции будет в стране, судя по последним заявлениям, я делаю такой вывод, да, и это не значит, что ключевую ставку Центробанк будет снижать, даже несмотря на те критерии, которые вы только что перечислили.
23: К сожалению, нет, потому что, опять же, если смотреть на последние заявления представителей ЦБ, говорится об устойчивом снижении инфляционных ожиданий, в том числе, да, о длительном периоде низкой инфляции для того, чтобы можно было активно смягчать денежно-кредитную политику, это все настораживает, да, потому что экономика уже себя чувствует очень-очень, так скажем, аккуратно, нехорошо, да, во многих отраслях спад. Общий индекс, да, чуть-чуть удивил потребительскую активность за второй квартал, но, судя по всему, это комбинация отложенного спроса и тех же повышенных инфляционных ожиданий. Домохозяйство активно тратили, эту экономику вытащило. Рост все-таки по итогам второго квартала 1,3 – это выше ожиданий, но с другой стороны, как-то уже забыл за долгосрочной целью. Вообще-то ожидается, что российская экономика в перспективе должна расти быстрее мировой. Хотя сейчас с кризисом в Армузском проливе прогнозы пересматриваются, это в любом случае означает, что России нужно со скоростью хотя бы процента 3 в год. Да? Угу. При такой запретительно дорогой при таких запретительно дорогих кредитах, конечно, никаких 3% мы не увидим. Хорошо, что экономика не скатывается в рецессию, да, поэтому что делать? Ну, в общем, вопрос, что является приоритетом. Понятно, что сверхжесткая денежно-кредитная политика в какой-то степени в краткосрочной перспективе замедляет рост цен, но в долгосрочной инвестиций меньше, соответственно, предложение будет дальше отставать от спросы, которые в перспективе по тем или иным причинам все равно может вырасти. Да, и это означает, что закладывается некая долгосрочная мина под инфляцию, просто потому что экономика не справится в будущем с возможным желанием потребителей и компаний приобретать больше.
2: Возникает ощущение, что мы подошли к какому-то пределу, к какой-то точке невозврата, или уже мы ее пересекли, на ваш взгляд? Ну, есть ли хоть какие-то шансы для того, чтобы эту мину замедленного действия обезвредить?
23: Ну, скажем так, да, все-таки российская экономика демонстрирует поразительную устойчивость к крайне неблагоприятным условиям. Да, здесь можно говорить о жесткой денежно-кредитной политике, о внешних ограничениях, о многом другом. Да, все-таки она продолжает расти. Понятно, что одним лишь смягчением денежно-кредитной политики, которая уже давно, по-настоящему, назрела, судя по всем заявлениям представителей реального бизнеса, не обойтись. Нужно и много других вещей делать, работать над улучшением инвестиционного климата, над улучшением условий для ведения предпринимательской деятельности, но, опять же, опыт 23-24 годов показывает, что, в общем-то, российский бизнес, российские компании могут быть крайне эффективными, и российская экономика может быстро перестраиваться под новые условия и демонстрировать крайне высокие в другом контексте темпы роста. Но для этого, конечно, необходимо создавать условия.
2: Но российская экономика же многослойна, да, и мы понимаем, что больше всего страдает от столь высокой ставки Центробанка сейчас малый и средний бизнес, и большое количество бизнесов ликвидируется. Чем это грозит, на ваш взгляд?
23: Ну, здесь сложный вопрос, да, потому что, к сожалению, малый бизнес одновременно столкнулся с несколькими проблемами сразу. Это крайне высокие ставки по кредитам, это и все-таки повышение налоговой нагрузки, причем не только непосредственно налогов, но и расходов на администрирование. Да, для тех, кто раньше не платил НДС, это не так легко ведет к дополнительным расходам. И это все-таки не самая лучшая динамика спроса, потому что хотя потребители активизировались, судя по всему, это может быть ненадолго. Поэтому действительно ситуация непростая. Но и если мы говорим о среднем бизнесе, о крупном бизнесе, у тех, у кого достаточно высокий долг, проблемы нарастают, потому что одно дело, когда ключевую ставку задирают ненадолго, например, для того, чтобы купировать какие-то проблемы в финансовой системе, как это происходило в 2022 году, да, действительно эффективный инструмент, в соответствующей перспективе он позволяет снять остроту проблем и быстро возвратиться к нормальности. А вот если у вас деньги оказываются дорогими в течение нескольких лет, и это не соответствует первоначальным ожиданиям, да, то все те компании, которые надеялись как-то пересидеть этот сложный период, перекредитоваться, они столкнулись с лавинообразным ростом долговой нагрузки, потому что вы уже начинаете кредитоваться для того, чтобы, не только для того, чтобы погасить уже существующие долги, но для того, чтобы заплатить по ним проценты.
2: Да, да. Борис Александрович, я вас благодарю, спасибо большое. Это Борис Копейкин был с нами на прямой связи. Ну а далее мы расскажем, какие законы вступают в силу с 1 сентября. Василий Воронин далее.
0: С 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Денежные поощрения для пар, проживших в браке 50 лет и более, действуют в 26 субъектах страны. Много ли дают? Узнаем через пару минут.
1: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Телеграм.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Здесь Сергей Григорьев. И теперь расскажу о том, что денежные поощрения для пар, проживших в браке 50 лет и более, действуют в 26 субъектах страны. Условия и суммы везде разные. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональные акты. И единого федерального закона о таких выплатах нет. Регионы вводят их по своему усмотрению. Но вот в августе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил сделать выплаты федеральными для поддержки традиционных ценностей. Самые крупные суммы предусмотрены в Челябинской области за 50, 60 и 70 лет брака. Выплачивают, соответственно, 50. Дальше думаете, 60? Нет, 100. Или 150 тысяч рублей, соответственно. Ну, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах дают по 50 тысяч за полвека семейной жизни, за 70 лет душа в душу 70 тысяч рублей. Ну, и аналогичные цифры, кстати, действуют в Санкт-Петербурге. Что касается российской столицы, то в Москве за 50 лет в браке назначают премию в 29 тысяч 600 рублей, а за 55 и 60 лет 37 тысяч, за 65 и 70 лет по 44 тысячи 400 рублей. Что касается Калининградской области, то статистика и цифры показывают нам, что в Калининградской области платят по 5 тысяч рублей за каждую круглую дату. Ну, а в Пензенской столько же однократно, правда, к золотой свадьбе. В Коме 50 тысяч положены парам, которые прожили вместе 65 лет и более. То есть цифры довольно внушительные, но, как вы понимаете, разнятся. Выплаты также действуют и в ряде других областей, краев и республик, включая Татарстан и Камчатский край, где они доступны только в столицах регионов, правда, почему-то. Ну, хотелось бы, конечно, получить комментарии на эту тему, как эта сумма вообще меняется в зависимости от той же самой ставки Центробанка и, в конце концов, от инфляции, и с чего эта сумма взялась, и как вообще к этому относятся люди, которым эти премии достаются, и стоит ли эти совместные годы такой премии или есть что-то более важное, чем деньги, особенно у людей того поколения, которые могут прожить от 50 и более лет душа в душу. Думаю, что рано или поздно мы сможем связаться с экспертом, который это нам прокомментирует, а пока мы перейдем к следующему сюжету в нашем эфире. Тем временем люди очень устали, и в том числе от гламурного контента в социальных сетях. Я бы даже сказал, лакшери-контента, потому что наших соотечественников, то есть нас с вами, больше стало привлекать жизнь в деревне, спокойный быт и, знаете, естественность. По словам психологов, отказ от видеоконтента, красивой жизни и тренд на сцены из сельской жизни связаны прежде всего с необходимостью физиологической перегрузки нервной системы современного человека. Перезагрузки, наверное, я бы даже так сказал. И вот Виталия Осипова разобралась в этом вопросе и подготовила следующий сюжет.
8: Гламурный контент больше не вызывает интереса у россиян. Согласно опросам, жизнь трех четвертей наших соотечественников не похожа на ту, что показывают в красивых роликах. Поэтому распаковкам дорогих товаров и виртуальным экскурсиям по лакшери-отелям люди предпочитают жизнь в деревне, спокойный быт и естественность. Какие причины такой тенденции, комментирует радио «Комсомольская правда» кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.
9: Все все больше и больше людей понимают, что значимая часть этих роликов или фотографий с машинами, тачками, едой там и всякими путешествиями, что все это не все, но значимая часть обман. Люди специально там выворачивают что-то, что не соответствует объективной реальности. Да? Уверен, что наше общество постепенно становится взрослее. Поэтому это первое объяснение. Второе объяснение — это все-таки про события, да, которые у нас на границе западной происходят. И чем больше людей в этом участвует, чем больше родственников, знакомых, да и в тылу многие от этого страдают, тем меньше люди заинтересованы в наблюдении за тем, кто на Мальдивах на яхте катается. Вот это второе объяснение, потому что, ну, как будто бы внутреннее у людей такое появляется неприятие такого образа жизни, когда происходит то, что происходит там СВО.
8: Блеск и гламур доминировали в социальных сетях примерно с начала 2010-х годов до конца десятилетия. Первые признаки разворота в сторону простой жизни без блеска и ретуши появились в 2018-2019 годах вместе с модой на новую искренность, отказом от фильтров и обсуждением не только успехов, но и неудач. Гламурный контент никуда не делся, но сегодня у пользователей социальных сетей действительно другие запросы на контент, сказал радио «Комсомольская правда» директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
10: Глянцевый лакшери-контент полностью, конечно, никуда не уходит. Но он и не драйвит соцсети. Здесь можно говорить о тренде на социальную коммерцию, о тех же шопсах ВКонтакте или о контенте у блогеров Vibes. И все это не про лакшери, а про естественность, органичность, соответствие культурному коду и так далее. Внимание к тому, кто и что тебя окружает, растет, как и понимание ценности этого окружения. Семья, друзья, родной город, интересные места в России, где теперь хочется побывать. Нам интересен контент блогеров, которые рассказывают о кулинарных рецептах, о путешествиях, об истории мест, которые вот тут, рядом с нами, о садоводстве, о ремонте своими руками и так далее.
8: По словам других экспертов, отказ от гламурного видеоконтента и тренд на сцены из сельской жизни связаны с необходимостью физиологической перезагрузки нервной системы современного человека. Мозг инстинктивно ищет в социальных сетях тот тип визуальной информации, для восприятия которого он был эволюционно создан. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Ну, не зря я вам анонсировал разговор с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей по поводу того, что денежное поощрение для пар, которые прожили в браке 50 лет и более, действует во многих субъектах нашей страны. И вот, собственно, Сергей Игоревич Рыбальченко с нами на прямой связи. Сергей Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, добрый вечер.
2: Сергей Игоревич, ну, посмотрите, денежные поощрения есть то там, то сям, но не везде. Почему это не некие федеральные выплаты, не некий общий федеральный закон?
12: Ну, я думаю, здесь две причины. Во-первых, то, что касается социальной политики, это предмет ведения Российской Федерации и регионов Российской Федерации, но прежде всего региональная политика направлена на поддержку семей, потому что везде есть определенные региональные и культурные особенности.
2: Так.
12: Ну, соответственно, регионы, которые принимают, у которых есть в этом, ну, скажем, необходимость или, допустим, они видят в этом хорошую практику, они принимают это раньше. Ну, эта практика складывается. Через какое-то время все больше и больше регионов ее реализуют. И со временем она становится федеральной. Вот сейчас мы видим по многим проектам, как некоторые региональные инициативы через какое-то время становятся федеральными. Я уверен, что и эта инициатива через какое-то время станет тоже федеральный.
2: Сергей Игоревич, а не кажется ли вам, что в связи с тем, что немножко другие ценности у нового подрастающего поколения, все-таки нужно будет цифру уменьшать не 50 лет, а если хотя бы 10 продержались, то это уже большое достижение по нынешним временам. Потому что я, конечно, понимаю, что люди, которые там 50 и 60 лет назад сыграли свадьбу и до сих пор живут душа в душу, их, конечно, порадует там 30-50 тысяч рублей, единоразово, правда, да, не каждый год, может быть, даже. Но новое поколение вряд ли готово жить 50 лет, чтобы потом когда-то получить вот такую сумму денег.
12: ну, значит, премия умрет само собой. Мы-то как раз эта премия и нужна для того, чтобы показать, что есть такие семьи, и у этих эти семьи благополучные, есть крепкие семейные традиции, которые надо поддерживать. Вот в этом направлении надо работать.
2: Как мы им покажем? Мы пригласим им...
12: Рубль за год,
2: ну, я понимаю,
12: конечно,
2: да.
12: Сергей Игоревич, не приведет нас к успеху.
2: Как мы это покажем всем тем, кто начинают только жить в браке? Мы

0: Мне кажется, что вот таких праздников должно становиться больше. Что, как проходят такие чествования? Это цветы, подарки от администрации, но денежные премии, они ведь никогда не бывают лишними.
1: Согласен.
0: Потому что мы знаем, что, по крайней мере, это возможность этой семье ходить в ресторан или пригласить гостей, пригласить своих друзей, отметить это торжество.
1: Спасибо большое, Сергей Игоревич. Полностью согласен, это никогда не будет лишним, ибо люди жили друг с другом бок о бок не ради этих денег, да, а то, что администрации и власти тоже обращают внимание и поздравляют с этим праздником и дарят подарки, так мне кажется, это только прекрасно. Сергей Рыбальченко был с нами на прямой связи, это председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о нежелании стран ЕС помогать украинским беженцам.
7: Основная причина – это сокращение финансовых ресурсов. Дело в том, что и Германия, и Чехия, и Польша, они очень много вкладывали в военную поддержку Украины. В отношении Германии можно говорить о 60-70 миллиардах евро. Это же чудовищная сумма. Это больше, чем даже бюджетная дыра в украинском бюджете. И в этом отношении, естественно, что сейчас начинают экономить. Уже говорил, по-моему, Петр Павел, что в чешском бюджете уже нет ни одной лишней кроны. Мы не можем больше тратить на Украину. Ни на Украину как на государство, ни на Украину как на беженцев, которые присутствуют на территории Чехии. Болгария заявляла то же самое. Некоторые федеральные земли в Германии заявляли то же самое. И вообще заявляли, что они на уровне банкротства уже находятся. Так что причина крайне банальна. Нет денег. Деньги истощились.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: СКР возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки БПЛА в Ярославской области. Об этом заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным СКР, один из беспилотников взорвался вблизи рейсового пассажирского автобуса. Погиб один человек, есть пострадавшие. В Ярославле при ударе по жилому дому ранена мирная жительница. Повреждение получил промышленный объект, здание дошкольных учреждений и многоквартирные дома. Название предприятия, которое подверглось атаке, не уточняется. В ночь на 28 августа над Ярославской областью сбили 67 беспилотников.
2: Об Украине.
8: Украина сталкивается с растущим дефицитом финансирования обороны на фоне затягивания конфликта и переговоров с западными донорами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, дефицит бюджета Украины в 2027 году, вероятно, окажется выше прежних оценок. В июне МВФ прогнозировал нехватку финансирования на уровне 17,8% ВВП, исходя из предположения, что боевые действия завершатся в конце этого года. Размер дополнительного дефицита и источники его покрытия пока не определены. Между тем, как отмечает Bloomberg, Киев начал новый раунд переговоров с МВФ. Осужденного за военные преступления Ратка Младича похоронят с воинскими почестями, заявил глава Минюста Сербии Ненад Вуич. Он также рассказал, что место захоронения будет выбирать семья. Вероятнее всего, Младича похоронят на кладбище в Белграде, рядом с его дочерью. Это было желанием самого генерала. Младич скончался 27 августа на 85-м году жизни в тюрьме в Гааге, где с 2017 года отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления.
5: Про визы.
8: Визовый центр Франции в России временно не принимает оплату сервисного сбора онлайн при записи на

0: подачу документов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Причины технического сбоя и сроки восстановления онлайн-оплаты пока неизвестны. По данным АТОР, сервисный сбор составляет около 37 евро с заявителя. В России его оплачивают в рублях по курсу, установленному французскими властями.
1: Обо всем.
0: Нашествие медуз привело к остановке двух из шести реакторов АЭС во Франции. Рядом с атомной электростанцией, которая находится на берегу Северного моря, оказалось около 200 тонн медуз. Они засорили фильтры системы водозабора, необходимых для охлаждения реакторов. Такое уже происходило ранее. Эксперты заявляли, что рост числа медуз может быть связан с повышением температуры воды из-за изменения климата.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 20, завтра до плюс 21. Местами возможен небольшой дождь. В Петербурге плюс 21, облачно, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю. И, как всегда, перед началом передачи я пытаюсь заглянуть в наш военный календарь. И сегодня не могу не напомнить вам о том, что сегодня день военного медика. В далеком детстве моя верующая бабушка нередко говорила, когда нам больно, мы первым делом обращаемся к Богу и врачу. А я ведь знаю, что очень часто бывает и наоборот. Давайте вспомним этих людей благодарным словом, вспомним людей в белых халатах, которые лечили нас, многих спасали от смерти, тех, которые сегодня на фронте, в полевых госпиталях, под обстрелами делают операции. Вспомним милых сестричек, которые приходили к нам в палату делать уколы. Вспомним тех сестричек, которые сегодня на поле боя вытаскивают контуженных и раненых. Вспомним и тех, у которых на груди блестят ордена и медали, в том числе золотая медаль Героя Российской Федерации. Я предлагаю послушать вот эту песню, посвященную военным медикам.
3: На больничный халат не наденешь наград, но на праздник халаты мы скинем. На груди пусть награды горят и звенят.

лазарета. Мы службу несли, но, значит, мы тоже солдаты. Так давай, военврач, по 100 граммов нальем, чистым спиртом награды обмоем. И гитару возьмем, медсестре подпоем, наши песни сердца успокоим. Продолжаем мы дело врачей фронтовых, мы солдатские жизни спасаем. Под обстрелом стоять у нас каждый привык, как никто

0: лето потаем, наши песни сердца успокоим.
1: С праздником, с вашим профессиональным праздником, великие военные медики. Спасибо вам. Спасибо за все. Но сейчас я хочу высказать некоторые небесспорные мысли, возможно, связанные с тем, что грядут выборы в Государственную Думу, и в этой Государственной Думе, безусловно, будет комитет по обороне. После распада Советского Союза в Государственной Думе работали 7 человек, которые возглавляли этот комитет по обороне Государственной Думы. Были там разные люди. Был там Юшенков, был там Рухлин, был Николаев, был адмирал Комоедов, был генерал Заваржин, был генерал-полковник Шаманов, он и сейчас служит в Госдуме. Ну и, наконец, генерал-полковник Картополов. Вот когда выбирали этих людей, военные люди очень пристрастно смотрели на этих теперь уже чиновников, да, потому что все надеялись и верили в то, что раз уж военный человек возглавляет Госкомитет по обороне, то он будет, конечно, защищать интересы военнослужащих и их семей, и кадровых, и запасников, и отставных. Вот такая была вера. Вы знаете, многие из них очень отважно дрались за интересы военных. Да. А некоторые даже уходили в знак протеста, что правительство, Минфин не прислушиваются к тем вопросам, которые не поднимают в защиту армии. У меня в архиве хранится заметка, связанная с генерал-полковником Владимиром Анатольевичем Шамановым. Вот это был бунт, скажу я вам, потому я и храню это в архиве. Чтобы не сбиться с толку, не переврать ничего, я вам процитирую тот кусочек, который и сам написал в газете. Внимание, читаю. Комитет Госдумы по обороне во главе с генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым заявил, внимание, об игнорировании его предложений, кем бы вы думали, правительством. Подобное пренебрежение потребностями армии, которые отстаивает комитет, может обернуться социальной напряженностью. Именно так и говорил Шаманов. А когда началась специальная военная операция, Шаманов говорил, что по оснащению армии, по ее одежке, вот та армия, которая там на передке, она похожа на партизанский отряд. Это тоже не понравилось начальникам Владимира Анатольевича. И где он сейчас? В Госдуме? Нет, нет. Он там трудится в каком-то комитете по развитию общества, гражданского общества и работе с верующими. Нормально, генерал-полковник, конечно. Конечно. Всю жизнь якобы он только и занимался. Мы, конечно, не можем вспомнить и Льва Яковлевича Рохлина, этого великого бунтаря, действительного рыцаря, генерала-рыцаря, политика-рыцаря, который не боялся говорить в глаза власти слова, которые она, в общем-то, не очень-то приветствовала. Он, в конце концов, по-моему, вышел из той партии, которую представлял в Государственной Думе. Ну, вот уже несколько лет Комитет Госдумы по обороне возглавляет генерал-полковник Картополов. Да, труженик, да, умный политик, да. И я абсолютно знаю хорошо, что в Комитет Госдумы по обороне обращались так называемые бездомные военнослужащие, коих у нас в недавние времена было почти под 50 тысяч. Огромное количество просьб комитету Госдумы по обороне шло и от гражданских служащих, особенно военкоматов. Ну, я ставлю вопрос. Ну да, говорили нам в комитете, что мы знаем эти проблемы. Мы слышим тревогу человека в погонах. А денежное довольствие гражданских служащих в военкомате повысили? Да нифига. А скажите, сильно ли удалось решить самую острую социальную проблему нашей воюющей армии? Это уменьшение гигантской очереди бездомных. Да, нам тоже из Комитета Госдумы по обороне говорят, да, мы знаем, мы знаем, мы поднимаем, конечно, мы поднимаем этот вопрос. Ну, подняли вопрос, кое-как наскребли на 6 тысяч этих самых бездомных военнослужащих. И вот сейчас, накануне новых выборов в Государственной Думе, мы тоже наверняка будем очень пристально следить, а кто возглавит Комитет Госдумы по обороне? Будет ли он бороться за интересы армии, человека в погонах? Это чрезвычайно важно, потому что огромное количество законов, которые выходят из Государственной Думы по военной части, они, конечно, санкционируются и Комитетом Госдумы по обороне. Правда, не всегда их принимают и в правительстве, и в Минфине особенно. Там не очень любят, когда комитет выпрашивает деньги. Это самый такой нелюбимый вопрос этих высоких инстанций. Ну что же, давайте верить, что придет во главе комитета, станет во главе комитета достойный борец за наши с вами интересы, за интересы наших семей. На этом я ставлю точку. Вы просите меня поменьше разговаривать. И я, конечно, буду ждать ваших звонков. Внимание, я обязан напомнить вам телефон военного ревью, потому что некоторые звонят впервые, а может быть и слушают передачу впервые. Мой телефон 8-800-200-97-02. Не забывайте, что это военное ревью. И желательно, чтобы вопросы были ближе к военной тематике. Но будут какие-то житейские вопросы. Если я в них разбираюсь, я вам честно выскажу свое мнение. А если нет, то честно скажу. Я не всезнайка. Ну что, давайте сейчас уйдем на перерыв. Готовьте свои вопросы. И потом начнем разговаривать в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
2: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Вот слушал я сейчас новости и уловил фразу, которая резанула мне ухо. Наш диктор читал официальное сообщение одного из, в общем-то, крупных информационных фирм. Что там было сказано? Там Лавров сказал, что Россия не собирается нападать на НАТО. Как же наши братья небрежно относятся к тончайшим аспектам, которые касаются, например, таких вот высказываний. Не о НАТО шла речь, когда Ритков пришел. Там шла речь, прежде всего, о Великобритании. Повторяю, о Великобритании. Потому что накануне Лавров, а потом официальный представитель МИДа Захарова, они же почти что открытым текстом сказали. Если будет и поставлять ракеты из Великобритании на Украину или их производить на территории Украины, мы оставляем за собой право определять такие объекты как военные цели. Никакого НАТО не было, люди добрые. Была только Великобритания. Извините, отключил телефон, но все равно работает. Ну что, дорогие друзья, я жду... Да, вчера такой же точно о небрежности я говорил. Кругом крупные заголовки. Генерал армии Герасимов. Российская армия прорвала линию обороны Славянска и Краматорска. Было. Я вам вчера цитировал. Ну, линии-то 3 или 4, а прорвали только первую линию. Это же принципиально важно. То ли прорвали этот бутерброд, то ли всего лишь линию одну окопов прорвали. Это две разные вещи. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну что, Катенька, кто-нибудь там пытается дозвонить? Сергей из Москвы что-то хочет узнать. Поехали.
6: Добрый день, Виктор Николаевич. Слышно меня?
5: Да.
6: Вот объясните, поясните, может быть, что-то я упустил. Вот под Ярославлем дрон, дальнолет появился, атаковал опять автобус. Рейсовый, гражданский. Как это? Кто-то же на расстоянии, на каком большом управлял этой историей? Поясните. Новый тип появился или что?
5: Правильно вы говорите. Сейчас очень серьезно прибавили украинцев в запуске беспилотников с реактивным двигателем. Вы их назвали дальнолетом. Это правильно. Дорогой мой человек, сейчас мы можем высказывать только предположение. То ли этот дальнолет был запущен с Украины, то ли откуда-нибудь из ярославских лесов. Это мы это уже знаем. Из двух направлений В основном, ну да, мы можем еще, ну, поступить же так же мерзопакостно, можем поступить, как прибалты. У них любой беспилотник, который в них небе там появляется, он все равно русский. Русский. В Румынии, в Германии, все, что посмотрели, это русский. Ни виждок их не интересует, нет. Я ответил на ваш вопрос,
6: Виктор,
5: уважаемый.
6: А вот разница между простым дроном и реактивным, они, у них же запуск по-разному производится, наверное.
5: Да,
6: если это реактивный дальнолет, он не мог с леса улететь. Это другая площадка, либо с самолета сбросили, или как-то.
5: Что в лесу не может быть широкой просеки или большой поляны? Это все технические вопросы. Еще раз, вы задали мне второй вопрос. Разница. Разница в устройстве техническом, разница в скорости, разница в мощи двигателя, в высоте, в скорости. Большая разница. Есть же тактические беспилотники, которые летают недалеко, скажем так, от линии боевого соприкосновения. Тактические. Ну, даже пусть даже он залетает даже на 200 километров, все равно это тактический беспилотник. А вот тот, который пролетает со скоростью там 500 километров в час, он пролетает и те же 500 километров, это уже можно сказать на грани стратегического ударного беспилотника. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Тула у нас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вот по машине слушал по радио. У нас футбольная команда ЦСКА купила игрока за 10 миллионов долларов. Вот я не хочу ругаться. Вы мне сказали, что матом не... Но меня рвет на части. Ёлки-палки, хрен на палки. А что происходит? Покупать какого-то футболиста. Они бегают, блин, трясут мудями. Может, им все-таки бронежилеты, автоматики, молодые,
5: спасибо,
0: слабые. Не по себе повоевать
5: спасибо
0: они.
5: Вопрос понятен. Вопрос. Это выстрел в воздух, уважаемый. Я тоже смотрю за этой проблемой. Вижу, какие горы денег тратятся. Тратят клубы на покупку импортных футболистов. Да. А вас не смущает, что еле вылупившийся пивунчик, да, прооравших пару песен, там «Я русский» и так далее, он за концерт берет 16 миллионов, да? Это при вашей пенсии, допустим, 20 тысяч рублей, да. Это не новая практика покупка футболистов, но, к великому сожалению, это всемирная практика. Покупают те, у кого есть деньги. А деньги есть у тех, кто хорошо играет, у кого стадионы набиты, и где мы идем, покупаем билет, иногда не за 2000, а и за 6000. Мы сами приносим этим клубам деньги. Ну что, давайте ставить вопрос. Давайте ставить вопрос, чтобы футбол стал бесплатным для болельщиков. Да, нормально. И пусть они потом покупают за 60 миллионов долларов какого-нибудь бразильца. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр из Москвы у нас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. У меня вопрос. Вот не могли бы вы прокомментировать? Потому что мне казалось, что за безопасность у нас в первую очередь государство отвечает. Вот указ Путина, ну, дня три назад, о том, что теперь предприятия, если они плохо себя защищают или там плохо ремонтируют, может вводиться временное как бы внешнее управление. Вот этот указ могли, потому что я не очень понимаю, как они будут это осуществлять. Они что, должны выделять, то есть работники этого завода должны, ну, в общем, прокомментировать.
5: Только не перевирайте, оставайтесь в эфире. Останьтесь в эфире. Сначала я вам задам несколько вопросов, потом попытаюсь ответить. Вы заметили, что в указе мелькает слово «точечно». Теперь я задаю вопрос. А у нас эти крупные нефтеперегонные заводы, они государственные или частные? Ответьте мне, пожалуйста.
7: В большинстве есть и такие, насколько я понимаю. Лукойл
5: частный. Понятно. Теперь ответьте мне на вопрос. Вы в свою квартиру дверь ставите сами или государство вам покупает? Чтобы бандиты не залезли. Государство вам ставит дверь в вашей квартире, приватизированной квартире у вас. Государство нет, покупало,
7: я
5: да?
7: Я в разных квартирах жил. Была квартира с дверью от государства. Да. Была квартира, где была дверь, но потом я оставил свою жилье.
5: Да. Вот видите, оговорились правильно. Вы поставили свою железную за собственные деньги. Теперь, внимание, в чем вопрос? Противник атакует эти нефтеперегонные заводы. Некоторые из них государственные. Там разговора нет. Там басы, появилась и мобильная группа, там появилась где-то на крыше какого-то большого бензобака или цистерны, появились там стрелки, появились рядышком панцирь где-то в кустах. Тут вопросов нет. А вот частники орут, защищайте нас. Защищайте нас. Вы же государство обязано защищать. Ну, государство, вообще-то, армия должна защищать от внешнего врага, уважаемый. Вы сказали слово «безопасность». У нас за безопасность отвечает несколько структур, уважаемый. И не только армия. Да, вы должны это знать. Почему взвыли эти хозяйчики, которые, возможно, купили эти нефтеперегонные заводы за 20 миллионов долларов, да? Куда там за 20? За 5 купил огромный завод, да, который сейчас может стоить 200 миллиардов. Да. А хозяйчик этого завода в списке Forbes, уважаемый, в первой десяточке. У него там больше 20 миллиардов долларов. Так? Так. Скажите, пожалуйста, а он мог бы потратиться на то, чтобы прикупить защиту для своего предприятия? Или нет? Ответьте мне на вопрос.
7: Ну, в принципе, он мог бы, но, в принципе, он для этого платит налоги. И кроме того, что, ну, хорошо, он купил,
5: мы все платим налоги, да. Мы все платим налоги, не обязательно эти богатенькие буратинки. Вот в чем вопрос. Государство ставит вопрос именно так, точечно ставит. Вот те, которые не обеспечивают хотя бы элементарную оборону своих предприятий, вот те скорее будут менять управление. Вот скорее всего.
7: Последний вопрос вот к этому. Я понимаю, что сам он купит, я против этого ничего не имею. Но люди, он же, ну что, рабочие будут стрелять из этих...
5: Да ё-моё, все, вот вы уже можете задать вопросы. Никакие я не рабочие. Откуда вы взяли такую глупость?
7: Ну, значит, он должен покупать.
5: Да, у нас в каждом районе есть так... Дайте же мне ответить, твою мать. Ну, дай же ответ. Отключи, пожалуйста. Я не могу разговаривать с такими людьми. Извините, меня сорвался, пожалуйста. Я не могу так разговаривать. А мы сейчас уходим на перерыв.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьий жир. Тюленьий жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
9: 80-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 16 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается ремонт дорог общего пользования. Глава администрации города Андрей Беляев пояснил, что работы по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий в 2026 году проводятся в рамках муниципальной программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Великие Луки. Сейчас идет ремонт тротуаров на улице Антонова вдоль домов 5, 7 и 9 и проспекте Гагарина от дома 88Б до дома 94А. Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ по улице Колхозной от переулка Дежнева до памятника «Братская могила советских воинов» и проспекту Ленина вдоль дома номер 37. Гимназия имени Софьи Ковалевской в Великих Луках вошла в пятерку лучших школ Псковской области. Рейтинг составлен на основе доли выпускников, поступивших в ведущие вузы страны в 2026 году. Первое место среди школ региона занял Псковский технический лицей. Личный фонд Галины Трофимовой, известного великолукского исследователя, профессора, кандидата философских наук, теперь хранится в Великолукском отделении Государственного архива Псковской области. Галина Терентьевна стояла у истоков создания Музея боевой комсомольской славы имени Героя Советского Союза Александра Матросова и стала его первым директором. По ее инициативе в ноябре 1992 года было создано Великолукское городское краеведческое общество, которое она возглавляла долгие годы. В архив переданы рукописи Галины Трофимовой, ее письма, награды и театральные программки.
4: О валютах.
11: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12,77.
4: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Вот слушал я сейчас сообщение о голосовании, о переносе или не переносе памятника Пушкину. Скажите, пожалуйста, а у нас в Москве совсем никаких проблем нет, да? Да, Москва вносит большой вклад и в специальную военную операцию, но сейчас. Ну, хорошо, стоят там памятник с одной стороны, исторически он стоял с другой стороны дороги. Это что для нас? Стратегическая задача. Эй, вы там, наверху. Ну, а теперь я отвечу этому человеку, который меня по-хамски не дал договорить, ответить. Я ему отвечу. Он спрашивает, там рабочие будут хранить. Знаете что? Попастая секретарша возьмет руки АКМ, полезет на цистерну. Водитель этого самого магната, уборщица Мурзалиева обязательно возьмет ПЗРК, полезет туда, в кусты возле нефтеперегонного завода или так далее. Вот эти люди, да? Вот вы об этом и думаете. А я вам хотел ответить серьезно. Продолжаю принимать звонки. Поехали. Кто следующий? Юрий из Ставрополя. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
5: Да.
14: Вы
6: служили в Змеином гнезде? Где это было и когда?
5: Я не знаю. Вы мне звоните, видно, из бандеровского схрона, да? Вы вылезли и решили мне задать этот вопрос. Вы не пудрите народу мозги, потому что надо быть умным и не нести всякую хрень в эфир, а четко спросить, где я служил. 55 лет я служил в военной журналистике. Всего доброго. До свидания. Все, пока-пока-пока. А вы пипендруйте с бабой Машкой на печи. Там можете ее подкалывать. Поехали дальше. Алексей Саратов.
14: Добрый день, Виктор Николаевич. Трамп и Маск – бизнесмены. Как вы считаете, на нас СВО, кто из них больше зарабатывает?
5: Ой, хорошо, я думаю, что Маск. Я думаю, что Маск. Да, точка, ответ закончен.
14: Старлинки, да? Старлинки.
5: Да, да, да. Да, и не только Старлинки, уважаемые. У него там много проектов дорогостоящих. Ну что же, он же все-таки не Трамп входит в число богатеньких буратинов мира, а не Трамп, а все-таки Маск. Всего доброго. Кто в эфире? Будьте добры. Михаил, Москва.
15: Так, здравствуйте. Вас приветствует ветеран вооруженных сил Спиридонов Михаил Михайлович.
5: Вас приветствует ветеран вооруженных сил, полковник в отставке, баронец Виктор Николаевич.
15: Очень приятно.
5: Михаил Михайлович. А я Виктор Николаевич. Приветствую.
15: Ну, так это да, это очень дорого стоит. Вопрос
5: да,
15: дорого у меня
5: стоит,
15: следующий. Да, я живу в самом, что не есть, центре Москвы, улица Каретный ряд. Это Петровка, продолжение Петровки и Садовое кольцо, угол. Там стоит семиподъездный, большущий, 11-этажный дом. Значит, возникли у нас следующие проблемы. Те, кое сейчас...
5: Скажите, пожалуйста, вы не забыли, что вы звоните на военное ревью или нет?
15: Правильно,
5: извините, дорогой.
15: Вот именно вопрос у нас возник, именно военный. Вот, не гражданский.
5: Так задавайте же его. Не надо мне перечислять подъезды.
15: Задаю вам вопрос.
5: Давайте.
15: Да. Вот, значит, в наше вот это жуткое время, когда в Москве могут рваться дроны, вот и всякое дребедень, вот это вот, вы прекрасно понимаете, такое сейчас у нас время.
5: Вопрос подгребайте к вопросу. Вопрос.
15: У вас возник вопрос.
5: Формулируйте его. Хорошо, про дом я знаю,
15: вопрос
5: про угол
15: следующий.
5: Я знаю. Да, поехали. Да,
15: да, да, да. Да, да. Вот, значит, в нашем доме толстосумы стали покупать квартиры новые русские. Делают в них самовольные переустройства со сносом несущей конструкции.
5: Каким боком здесь армия к вашему дому?
15: Значит, армия следующим, значит, боком. Вот, что мы просто-напросто можем рухнуть. Вот, из-за того, что...
5: Отключите, пожалуйста. Уважаемый гражданин, в Москве есть власть, есть правительство, есть мэрия. Вот туда надо стучаться, а не излагать эту боль человеку, который не может побывать на вашем месте, разобраться, кто какие квартиры толстосумы скупают. Извините, я еле успеваю следить за военными проблемами. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва, здравствуйте.
16: Добрый день. Читал, что генерал Родионов стал министром по рекомендации Александра Лебедя. Вопрос, а был ли потом Родионов согласен с заявлениями губернатора Лебедя про назначение Путина, что в стране де-факто ввели ЧП чуть ли не в день назначения Путина, и верил ли Родионов официальной версии гибели Александра Лебедя?
5: Все, остановился. Остановился. Я услышал ваш вопрос. Да, это правда. Родионов был назначен не по рекомендации Лебедя, а по требованию, которое он высказал Ельцину, что и было сделано. Но с первого дня назначения Родионова его уже потихонечку начинали закапывать. Я сам был свидетелем разговора в кабинете министра, когда звонили с администрации президента один рыжеволосый человек и сказал, при мне, я слышал, дед, мы тебя все равно задушим. Не руками, а тем, что не дадим денег на обеспечение армии. И армия тебя вынесет из кабинета. Вот такие были разговоры с министром обороны Российской Федерации, когда он был. Его судьба была предопределена. Это был человек чуждый Кремлю. Кто следующий в эфире? Смоленск у нас. Здравствуйте.
17: Виктор Николаевич, здравствуйте. Николай, Смоленская область. У меня вот такой четкий вопрос. Хохлы приобретают противорадиолокационные чехлы, ракеты. Ну, это такие, как бы, рубашки бетонные. Вопрос, ну, как противодействовать?
5: Стоп, подождите. Какие? Бетонные рубашки. Вы не пудрите мозги,
17: чехлы
5: народ.
17: Ну, это на КП было, на этой самой, на «Комсомольской правде» информация.
5: Радиолокационные,
17: чтобы не...
5: Вы говорите четко. Да. Ну, чехлы. Вот теперь мне понятно. То там бетонное что-то. Да. И что вас интересует?
17: Они как бы вот там из бетона сделаны. Меня интересует, ну а как тогда противодействовать против? Улетит ракета, а радар не видит.
5: Как это могут быть чехлы из бетона сделанные? Извините, вы во всем разобрались?
17: У меня такая информация была на «Комсомольской правде».
5: Да была, да вы можете ее тысячу раз переврать. Да потому вы тысячу раз все переврали. Не так поняли.
17: Ну какие бетоны?
5: Звоните на автору той передачи, который на вас взгляд врет. Вот ему и звоните. Я где-то слышал, я написал. Да вы знаете, что человек через 3 минуты может радикально переврать любую информацию. Я не исключаю, что
17: вы. Такие чехлы. Такие
5: какие
17: чехлы?
5: Бетонные чехлы? Это что, бетонный презерватив на ракету одевать? До свидания. Не, все, до свидания, дорогой мой человек. До свидания. Извини. Я не знаю, что такое бетонные чехлы. Я не знаю, люди. Понимаете, на ракету одевать бетонный чехол и так далее. Стыдите меня, если кто-то знает. Я знаю, что другие средства прикрытия ракет есть. Вот это я знаю. А что там, кто сказал бетонные чехлы, я не знаю. Если кто-то в теме, если кто-то глубоко разбирается в этом, тоже надо говорить, а какая ракета? Правильно, да? Тактическая, стратегическая. Какая ракета? Ракета на каком зенитном ракетном комплексе стоит, да? Что это такое? Я вот слышал у вас в «Комсомолке» бетонные чехлы. Ну, я не слышал это. Стыдите меня. Я не могу ответить на этот странный вопрос. Кто у нас в эфире? Алексей Воронеж, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Алексей из Воронежа, давно не звонил. Виктор Николаевич, у меня очень такой глубокий вопрос. Мы с сестрой, она родилась в Воронеже, жила в Одессе. Она сейчас умерла. Меня звала фашистом, я полковник советской милиции, я и БДРовской проституткой. Вот сейчас много наехало украинцев, здесь живут со мной. Мы, значит, встречаемся, говорим. И они просили, если можешь, Алексей, зарифмуй, говорит, так, обращение к нашим украинцам и к русским. Можно я зачитаю?
5: Если оно не матерное, на этом заканчивайте. Поехали.
18: Не матерные. Русские украинцы, вы же братский единород. Как смог между вами развязать гражданскую войну англосаксонский еврейский род? Вопрос для всех восточных славян. Мы что, недоумки? Или дебильный народ? Нами, славянами, манипулирует и управляет мизантроп, бендеровец, фашист, предатель, продолжатель политики Ельцина, ельцинист, наркоман, зверецкий мракобес, дьявол, ища дьявола.
5: Спасибо.
18: Слуга сатаны.
5: Спасибо, спасибо большое. Пламенные стихи. Я аплодирую. Великолепно. Спасибо. Спасибо. Ваша гражданская позиция понятна. Только на вас, вы знаете, могут определенное сословие людей обидеться. Вы догадываетесь, какое, да? Кто следующий в эфире? 10 секунд. 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. Сейчас будет очень коротенький перерыв, и я жду ваших звонков.
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
22: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
26: Я слушаю.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
28: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И в этом выпуске мы будем говорить с вами о том, как же водород влияет на человека, как его можно получать. Сразу спойлер, есть два способа. Можно вдыхать водород, то есть делать ингаляции с ним, а можно пить воду, насыщенную водородом. И как доказала современная наука, это очень и очень эффективный способ при оксидативном стрессе. А оксидативный стресс является главным виновником, ну, практически большинства заболеваний. Ну, например, смотрите, в своей статье «Молекулярный водород как биологический маркер и лекарственное средство», опубликованной в журнале «Пульмонология», академик Чучалин представил результаты анализа терапевтических программ клинического применения водорода при терапии более чем 170 заболеваний. Водород – один из ключевых элементов клетки, без которого она не может существовать. Без него невозможен гомеостаз и нормальное функционирование всех процессов жизнедеятельности, говорит ученый. Понимаете, не я придумала, говорит ученый. Давайте почитаем с вами исследования. А что там происходит в этих исследованиях? Ну, давайте посмотрим на клинические исследования именно на людях. В 2020 году вышло рандомизированное, контролируемое исследование. 68 здоровых добровольцев были разделены на две группы. Одна группа пила водородную воду, а вторая группа пила контрольную воду с азотом. Исследовалась периферическая эндотелиальная функция, то есть способность мелких сосудов расширяться и пропускать кровь. Это, дорогие мои, ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы. Авторы исследования по итогам его сделали вывод: ежедневное употребление водородной воды улучшает эндотелиальную функцию артерий и артериол. Перевожу на простой язык. Ваши сосуды – это дороги, по которым течет кровь. С возрастом, из-за стресса, неправильного питания, эти дороги сужаются, становятся жесткими. И у нас возникает риск всяких сердечно-сосудистых заболеваний. Начинаем пить таблеточки, дышать трудно, ходить трудно, врачи запугивают. А вот водородная вода, как показало данное исследование, помогает этим дорогам снова стать широкими и эластичными. кровь лучше поступает ко всем органам, к мозгу, к сердцу, к мышцам. Вот ключевой момент. И еще раз. Можно получать двумя способами. Можно пить, как в данном исследовании, которое проводили, люди пили водородную воду. А вот исследование, где люди дышали водородом. Академик Чучали из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после COVID-19. У 90% с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация и исчезла одышка. Также ингаляции в рамках исследований помогли в борьбе с хроническими воспалениями и болью. При артрите от аутоиммунных заболеваниях у 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Там речь шла о том, что они делали ингаляцию и пили воду параллельно. Также, дорогие мои, посмотрим на общие преимущества для здоровья. Сейчас начинается осень, постепенно холодает, дети идут в сады, дети идут в школы, везде начинают летать вирусы, в магазине кто-то чихнул, мы домой приходим, тоже начинаем чихать и так далее, и так далее. Что делать? Вот, исследования показывают, что если регулярно делать ингаляции, пить водородную воду, то идет укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Это не я придумала, это вот вам результаты исследований. Поэтому к чему мы с вами приходим? В исследованиях получены колоссальные исследования. Я не могу вам сказать, вы сейчас начнете делать ингаляции и пить водородную воду, у вас будет так же. Хотя очень хочется, честно скажу. Я использую ингаляции, я пью воду. Утро начинаю всегда с ионизированной щелочной. Для этого у нас дома ионизатор. Когда я куда-то иду, выхожу, я всегда обязательно с собой беру генератор водородной воды. Без него, ну, никак и никуда, и ни за что. И делаю ингаляции регулярно, перед сном особенно, чтобы сон был более глубоким. Попробуйте и вы, попробуйте. Специально для вас, для радиослушателей «Комсомольской правды» сегодня супер предложение. Ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого можно делать ингаляции, при помощи которого можно готовить щелочную воду, при помощи которого можно в двух режимах готовить водородную воду. Вы его дома заряжаете, как мобильный, и всегда берете с собой. Всегда. Куда бы вы ни шли. А дома остается ионизатор. Дома кто остался, они в ионизаторе готовят ионизированную щелочную кислотную. Кстати, я вот сказала про то, что там сезон простуд, ОРВИ и всего остального кислотная вода. Вчера был эфир со Светланой Валерьевной Ковалевой, врачом, дерматологом, косметологом и руководителем Центра акватерапии клиники профессора Калинченко. Она рассказывала о том, как кислотная вода помогает нам бороться с вот этими вирусами. Где-то походили, погуляли, где на вас там начихали. Вы боитесь, что вирус куда-то подлетел. Пришли, нос промыли, горло прополоскали, все, кислотная вода обладает антибактериальными, антимикозными, антисептическими свойствами. Это, по сути, хлоргексидин, зеленка, перекись водорода в одном. Вы все дезинфицируете, в том числе и нос, горло промывая. Итак, водородная вода – это не просто тренд, это наука, это масса исследований, более 2000 людей, исследований. Получилось у участников этих исследований. Получится ли у вас? Попробуйте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ионизатор воды Аквалайф Мини и генератор водородной воды Аквалайф Премиум 28 тысяч рублей. Это супер предложение. Таких цен не будет скоро больше. Осень, она всегда несет повышение цены. Логисты, вы знаете, как задрали цены на доставку? А мы вам доставляем бесплатно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Успейте заказать набор по этой цене. 28 тысяч рублей. Ионизатор воды Аквалайф Мини и генератор водородной воды Аквалайф Премиум. Супер предложение. Ловите за хвост. Ну а также обязательно захватите магний. У нас цитрат магния, там 120 стиков, его хватит для одного человека на 4 месяца приема, на 120 дней, потому что в одном саше суточная доза магния. Он у нас растворимый, шипучий, со вкусом мандарина и горной мяты. Стаканчик высыпали, водичкой залили и выпили. Магний нужен всем и всегда. Вот так говорят категорично большинство врачей. Без магния и давление скачет, и судороги и ножки сводят, спазмы. И сон плохой, и стул плохой, и масса проблем, когда не хватает магния. А тратим мы его с вами очень легко. Знаете, вот чуть-чуть психанули, магний потратили. Кофейка попили, магний потратили. Поэтому врачи говорят, пейте магний. Пейте магний. Смотрите, 3000 рублей на 4 месяца приема для одного человека. Цитрат магния – одна из самых легкоусвояемых форм. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Добавляйте к заказу с ионизатором и генератором. А еще, вот моя рекомендация, возьмите клеточный сок байкальской пихты. Ну, во-первых, мы сегодня с вами заговорили о том, что такое профилактика в сезон ОРВИ, простуд и всего прочего. Вот здесь на арену выходит клеточный сок байкальской пихты. Уф, невероятнейший напиток. Я, когда начала первый раз пить, я испытала вау-эффект. Я и так воду пью, водородную, щелочную, в большом количестве энергии достаточно. Тренируюсь регулярно. Но когда я начала пить клеточный сок байкальской пихты, у меня было такое ощущение, что мне еще 4 новых батарейки вставили. Вот такой вау-эффект. Первые 3 дня я сначала не поняла, что такое. Потом, я же начала клеточный сок байкальской пихты пить. Во-первых, он прекрасно укрепляет иммунитет. Там проводился ряд исследований даже. В детском саду группам давали клеточный сок байкальской пихты, другой не давали. Там, где дети пили, меньше болели, реже уходили на какие-то больничные. В общем, группа была стабильна. А в другой группе все как всегда. Вот. А плюс ко всему, клеточный сок байкальской пихты назначают при комплексном лечении железодефицитной анемии. Тоже здесь принимает участие. Также очень часто его назначают, недавно встретила в клинике, абсолютно случайно к стоматологу зашла, там по соседству и просто клиника, и у них стоит клеточный сок байкальской пихты в рекомендациях от гастроэнтеролога. Ну, там можно и приобрести. И да, клеточный сок байкальской пихты также назначают и в комплексной терапии при всевозможных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Так что смотрите, какой замечательный универсальный напиток, плюс ко всему еще очень вкусный. Прям вкусный. Это порошочек оранжевого цвета в упаковке полкилограмма. Также разводите водичкой. Я прям просто заливаю, даже не размешиваю. Даю постоять, через некоторое время он сам автоматически растворяется. Дети тоже очень любят, потому что вкусный. Оранжевого цвета такой напиток получается, очень

превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: На космодроме Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщили в Минобороны. Испытание проводилось для проверки тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. По данным ведомства, учебные боевые блоки достигли заданного района на полигоне Кура. Тип ракеты и другие подробности испытаний Минобороны не раскрыла.
0: О политике.
1: Михаил Мишустин провел переговоры с Александром Лукашенко. Премьер России на встрече с президентом Беларуси отметил системный рост товарооборота между странами. По словам главы Кабмина, показатель за 5 месяцев этого года увеличился на 12,5%. Мишустин также заявил, что Москва и Минск ведут много совместных проектов в сфере промышленной кооперации.
0: А США.
1: Соединенные Штаты могут получить в собственность часть нефтяных ресурсов Венесуэлы. Об этом сообщает Axios. В случае заключения сделки нефтяные резервы США увеличатся более чем в 2 раза. По информации источников портала, администрация Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством республики. Консультации касаются более десятка нефтяных месторождений, добыча на которых может достигать 90 миллионов баррелей в сутки. Большинство родителей, около 68%, в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Как показал опрос, проведенный Центром изучения потребительского поведения Роскачества, 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы. По 6% опрошенных рассчитывают на школьные уроки с консультациями или на доп. Занятия в школе. Еще 5% респондентов – намерены заниматься самостоятельно с помощью пособий и интернета, а 4% пока не определились с выбором формата.
0: Обо всем.
1: В Санкт-Петербурге выстроилась очередь к мощам Спиридона Тримифунского. Ковчег с десницей святителя привезли в Казанский собор. Как пишет Фонтанка, очередь тянется с Казанской улицы по Невскому проспекту и продолжает расти. Мощи доставили из греческого острова Корфу. Всего ковчег привезут в 13 городов, а конечной точкой маршрута станет храм Христа Спасителя в Москве. Считается, что святителя можно просить о решении проблем с жильем, финансами, работой, здоровьем, а также о семейном благополучии и укреплении в вере.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 20, завтра в столице до плюс 21, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. В Петербурге плюс 21, облачно, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Какие секреты дают стены театра и домов культуры?

0: Такие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области. Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот наступила пятница, это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И в гостях у нас руководитель Элиза Дэнс Студия Елизавета Беруля.
2: Всем добрый вечер. Я рада вас приветствовать.
1: И воспитанница студии Наталья Журавлева.
3: Здравствуйте.
1: Чтобы не было путаницы, вторая у нас дама будет просто Наталья.
4: Угу. Добрый вечер.
1: И Анастасия Основская.
5: Здравствуйте.
1: Как создавалась Элиза Дэнс Студио и как выбиралось направление? Почему именно бачата?
2: Мы начали свое существование 7 июля 2025 года. Элиза Дэнс Студио появилась как естественное продолжение моего личного танцевального пути. В 2024 году я плотно начала изучать бачату леди стайл и буквально влюбилась в это направление. Меня зацепила ее эмоциональность, возможность раскрыть свою индивидуальность и показать красоту женского танца. Я хотела создать пространство, где человек сможет не просто выучить движение, а почувствовать себя увереннее, свободнее и ярче. Так увлечение переросло в студию, а студия — в сообщество единомышленников.
1: Как здорово! Действительно классно, когда есть единомышленники, когда есть люди, которые тебя поддерживают, потому что, мне кажется, обучение — это не односторонний процесс, это взаимодействие. В одну сторону, в другую сторону.
2: Да,
1: чему-то ты учишь, и чему-то учится у тебя.
2: Да, вы верно подметили, все именно так.
1: И вопросы к участницам студии, к воспитанницам. Как вы пришли в студию? Знаю, что Наталья Журавлева занимается с 23-го года и сначала с другими даже педагогами пробовала танцевать. Расскажите про опыт.
3: Да, действительно, я занималась у другого тренера, но так случилось, что я сломала ногу, причем серьезно, очень долго не занималась, а когда вернулась, то познакомилась с Лизой. Мне очень понравилось ее отношение к ученикам, как она объясняет, даже, ну, если ты долго до тебя доходит, терпеливая, внимательная, заботливая. И как-то я за ней потянулась и решила, что да, я буду с ней заниматься, мне с ней интересно, мне с ней весело, хотя она и молодая, но она очень-очень активная.
1: Очень здорово, когда получается заряжать и заражать этой любовью к танцу. Анастасия, расскажи про то, как ты пришла в студию.
5: Я пришла в студию, я увидела пост, что есть восточные танцы, и я спросила у мамы, можно мне туда попробовать пойти, и она сказала «да». Я пошла, и у меня все получилось, и мне нравятся восточные танцы, танцевать, выступать, и комплименты от других, что у меня все хорошо получается.
1: А похвала от кого тебя больше всего радует? От родителей или от твоих сверстников, например, из студии?
5: От родителей.
1: От родителей?
5: Да.
1: Это, наверное, самое ценное, потому что они не просто так тебя привели. В 22-м году ты занимаешься уже 4 года и, мне кажется, достигла больших успехов, потому что не каждый ребенок, кого приводят родители, так долго занимаются.
5: Да.
1: Наталья. Вы пришли в сентябре 24-го года в студию.
4: Все верно.
1: Как вы пришли? Откуда узнали и что вам дает танец?
4: Ох, мои хорошие, у меня самая тривиальная история. Меня позвала коллега на работе.
1: За компанию?
4: Да, за компанию. Говорит, не хочешь? А я же хочу. Соответственно, так я и оказалась в этой студии.
1: Коллега продолжает ходить?
4: Да.
1: А то чаще всего бывают такие истории, когда коллега сливается, а вы продолжаете, да. Что для вас самое главное в танце?
3: Раскрыть себя. Себя как женщина, как красивая женщина. Что ты умеешь двигаться хорошо, слушаешь музыку, увлекаешься ею и уплываешь за музыкой в танце.
1: Угу. Настя?
5: Что я очень хорошо танцую.
1: Получаешь, наверное, награды, потому что,
5: да.
1: Я знаю, отмечают на всевозможных фестивалях твои танцы и сольные, и дуэт, про который мы обязательно расспросим.
5: Да.
1: Что тебе больше всего нравится в танце? Почему ты танцуешь?
5: Мне нравится в танцах движение, музыка и все.
1: А есть любимое движение, которое ты любишь повторять?
5: Да, это тарелка.
1: Тарелка?
5: Да.
1: Как интересно звучит.
2: Да, у нас все названия такие интересные.
1: Наталья, что вам дает танец?
4: Это и красота движений, и пластика, которая у меня появилась. Это какая-то такая грация кошки, которая до этого была недостижима.
1: Но, кстати, и смотришь, и заряжаешься вот этой энергией, достаточно часто вы выкладываете видео, и самому невольно хочется пританцовывать, двигаться тоже так же, как вы, но понимаю, что вот ваше движение — это результат большой-большой работы, это результат тренировок бесконечных.
4: Не то чтобы бесконечных, но тренировок.
1: Угу. А ваш любимый элемент танца какой?
4: Это волна.
1: Угу.
4: Волна — это мое все. Я когда пришла, смотрела на Лизу и думала, ну никогда, да не получится. В итоге Лиза со мной помучилась.
1: Если долго мучиться.
4: И теперь волна — это мой конек.
1: Что-нибудь получится. Здорово, здорово. Наталья Журавлева, а ваш любимый элемент в танце какой?
3: Ну, я еще хочу добавить, что я у Лизы еще и на Востоке занимаюсь тоже. Ну, как бы Восток мне немножечко ближе, чем бачата, потому что мне там все нравится, все элементы движения. А в бачате мне нравится быстрота, энергия. Вот. Ну, мне все движения нравятся.
1: Что важнее, станцевать эмоционально или станцевать технично?
3: Ну, для меня эмоционально, хотя мы стараемся и добиваться техники какой-то.
1: Настя, для тебя что важнее, эмоцию передать в танце или станцевать прям правильно-правильно, идеально-идеально?
5: Станцевать правильно-правильно.
1: Ты перфекционист, это дорогого стоит. Наталья?
4: А смотря как и что. Если это соло, то это эмоции. Если это коллектив, то здесь, конечно, для меня техничность на первом месте.
1: Наталья? Елизавета Беруля – это не первый ваш педагог. А чем она отличается от всех тех, кто вас тренировал и кто вас тренировал раньше?
3: Как можно сравнивать тренера? Один тренер дает одно, другой тренер – другое немножечко. Как-то, ну, я скажу так, мы как-то с Лизой как будто бы подружились, хотя у нас, ну, довольно-таки большая разница в возрасте. Она мои эмоции все чувствует, успокаивает. Говорит, у тебя все получится, но почему ты думаешь, что ты хуже других танцуешь? Хотя есть такие моменты, когда посмотришь на видео, кажется, ой, нет, девчонки такие молодцы, а я вообще ничего не могу и не умею, и не получается.
1: Будем ругать такое.
3: Вот. Я не могу сравнивать тренеров, потому что что-то мне и тот тренер дал, а Лиза мне тоже очень много дала. Во всяком случае, она мне дала уверенность в себе. Я стала очень уверена в себе. Я не боюсь теперь сцены, хотя раньше у меня была паническая атака. Я сбивалась, я все забывала, потому что надо было выйти на сцену. Теперь я этого не боюсь.
1: Экзамен сцены пройден.
3: Да. Сдан.
1: Следующий вопрос для двоих, и для педагога, и для ученицы. В апреле вы участвовали в «Золотых песках». Что дает участие в конкурсах, какой опыт и какой эмоциональный заряд?
2: Ну, первое – это то, что ты выходишь из зоны комфорта, потому что конкурс заставляет собраться, четко сформулировать идею и преподносить ее так для людей, чтобы ее поняли и сами зрители, и жюри конкурса. Обратная связь от экспертов. Часто именно комментарии судей помогают увидеть слабые места и понять, как делать лучше. Насмотренность, анализ конкурентов. Когда изучаешь работы участников, начинаешь лучше понимать тренды и сильные ходы. Также типичные ошибки. Про эмоциональный заряд – это, конечно же, адреналин, драйв. Сам процесс подготовки и ожидания результатов держат в тонусе, дают энергию двигаться дальше. Чувство роста, несомненно, когда видишь, что уровень твоих работ объективно растет от конкурса к конкурсу, это сильно мотивирует. Устойчивость к неудачам. Не каждый конкурс заканчивается победой, но со временем перестаешь воспринимать проигрыш как провал. Это скорее как этап. Тренирует тебя и твою эмоциональную выносливость. Ну, несомненно, радость от признания. Даже небольшая похвала дает приятное подтверждение, что ты на правильном пути. Вдохновение, атмосфера соревнований, чужие сильные проекты и неожиданные решения заряжают идеями и желанием пробовать что-то новое.
1: Настя, что для тебя дает участие в конкурсе? И почему хочется снова пробовать, пробовать и пробовать участвовать в конкурсе?
5: То, что я не боюсь танцевать на сцене, аплодисменты. награждения.
1: Похвалы жюри, мне кажется, невероятно мотивируют,
5: да,
1: правда?
5: Да.
1: Ну а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим говорить про Элиза Дэнс Студио.
6: Реклама. Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. Гоголя 4, 8 811 53, 4 70 57.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
2: Завод Мегатрон приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами, будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном. Точно о каждом.
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
5: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. На связи Кира Дементьева и гости – это руководитель Элиза Дэн Студио Елизавета Беруля и ученицы, две Наталья и одна Анастасия. Что запомнилось в конкурсе «Золотые пески» и то, что вы показали номер в дуэте? Это дало больше уверенности в выступлении или, наоборот, это больше про ответственность? Потому что дуэт — это надо сработаться.
6: Ну, как, во-первых, когда ты одна, это совершенно другое. Ты можешь делать все, что хочешь, ты ни от кого не зависишь. А когда ты в дуэте, это прежде всего ответственность. Она двойная, так как нужно выполнять и свою часть идеально, и вовремя поддержать партнера, потому что в моменты может что-то пойти не так. Эта взаимная опора дает больше уверенности. Нужно быть постоянно в контакте с партнером, чувствовать его. Поэтому больше, наверное, нечего добавить к этому.
5: Настя, а как тебе чувствовалось, когда ты танцевала в дуэте со своим педагогом? Потому что, мне кажется, это так ответственно достаточно.
7: Мне всегда нравится танцевать с педагогом. Я иногда могу подсмотреть и никогда не боюсь с ним танцевать.
5: Ты большая молодец. Может быть, когда-нибудь ты пересилишь, да, перерастешь учителя, и это будет очень круто, действительно. Елизавета, я знаю, что совсем недавно вы участвовали в международном онлайн-фестивале «Летний драйв 2026» и взяли 2 первых места в номинациях «Свободная танцевальная композиция» и «Королева драмы». Чем для вас это отличается все-таки? Онлайн-выступление, онлайн-конкурс, это же отличается от офлайн вот этой вот движухи, когда ты выступаешь вживую.
6: Да, конечно, эта разница, несомненно, есть. В офлайн-выступлениях много строится на живом контакте со зрителем. Ты можешь усилить момент за счет подачи, сыграть на паузе, почувствовать зал и подстроиться под его энергию. В онлайн-формате такой возможности нет. Видео должно работать само по себе с первой же секунды. Такой формат больше про комфорт. Не нужно волноваться перед выходом и спокойно заниматься своими делами в то время, как твое видео оценивают.
5: Вы достаточно часто выкладываете видео, где вы танцуете в черте нашего города, в наших, можно сказать, каменных джунглях. Как выбираются локации и как реагируют люди вокруг? Потому что все равно, мне кажется, по-разному могут отреагировать, что снимается видео, что девушки танцуют. Танцуют хорошо, танцуют красиво.
6: Да, конечно, кому-то это интересно, а кому-то приносит некий дискомфорт. В основном мы танцуем в парках, на открытых площадках. Почему там? Там больше места, а группа у нас не маленькая. Важно, чтобы никто не мешал друг другу. Локации подбираем под образ. Хочется, чтобы пространство подчеркивало настроение номера, становилось его частью, а не просто фоном. Здорово, что чаще всего реакция прохожих – это интерес. Люди останавливаются и смотрят. Для нас это лучшая обратная связь, понимать, что танец цепляет даже тех, кто проходит мимо.
5: Как придумываются номера? Как они ставятся? В первую очередь, от чего вы пляшете, простите за каламбур? От идеи или от музыки?
6: В первую очередь, это выбор музыки, несомненно, потому что трек должен быть ритмичным и эмоционально насыщенным. В нем уже должна читаться история. Потом уже подбор лексики. В бачате в основном мы опираемся на базовые шаги, повороты, элементы. Делаю упор на пластику, волны, работу корпуса и рук.
0: Угу. Дальше... Те самые волны.
6: Дальше уже идет постановка и адаптация. Ставлю связку, сразу же корректирую их под возможности моих девочек. Убираю слишком сложные элементы или наоборот, добавляем фишки, которые у них получаются особенно. А потом уже идет шлифовка. На этом этапе доводим до все до идеала, до синхронности, подача, взгляд, пауза, чтобы номер смотрелся цельно.
8: Где вы базируетесь? Где вы обитаете? Где вы тренируетесь?
6: Мы находимся на проспекте Октябрьском. Это спортивный клуб из фитнес. 3-й этаж.
8: Угу. А как попасть в вашу студию? Как стать частью коллектива?
6: Чтобы присоединиться к нашему коллективу, свяжитесь со мной по телефону. 8-981-351-2109. Или через личные сообщения в группе ВКонтакте.
8: Угу. Ну а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим говорить про Элиза Дэнс Студио.
3: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
10: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, ввязывать в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
11: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях, полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка. Это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
3: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О важном.
12: Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны. Это заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. До этого президент осмотрел выставку участников конкурса технологических компаний «Знай наших». Она посвящена российским разработкам, направленным на ускорение решения задач и сокращение зависимости от технологий других стран. Глава государства также проведет переговоры с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и осмотрит объекты промышленного производства.
3: Об атаках.
12: Силами ПВО Минобороны уничтожены 7 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
3: О политике.
12: Глава польского МИДа Радослав Сикорский выступил против преждевременных переговоров с Россией по украинскому урегулированию. В статье для издания «Экономист» он заявил, что контакты, проведенные до того, как стратегическое положение России достаточно ослабнет, могут принести Западу и Украине больше вреда, чем пользы. По мнению дипломата, оптимистические ожидания сторонников диалога о снижении глобальной напряженности не оправдаются в долгосрочной перспективе.
3: О преступлениях.
12: В деревне Кабаново под Орехово-Зуево зарезали 12-летнего мальчика. Ребенок пропал 26 августа, и его мама обратилась в полицию. На следующий день мальчика нашли мертвым в подвале заброшенного здания на территории ПТУ. У него на теле были множественные ножевые ранения. По подозрению в совершении преступления задержали 3 школьниц. Предварительно одна из них снимала происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело. Визовый центр Франции в России временно не принимает оплату сервисного сбора онлайн при записи на подачу документов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Причины технического сбоя и сроки восстановления онлайн-оплаты пока неизвестны. По данным АТУР, сервисный сбор составляет около 37 евро за заявителя. В России его оплачивают в рублях по курсу, установленному французскими властями.
3: О валютах.
12: Официальный курс доллара, установленный на выходные Центробанком, 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юаня 12 рублей 73 копейки.
3: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 20 градусов. Завтра днем воздух в столице прогреется до плюс 21. Синоптики обещают переменную облачность. Местами пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра днем до плюс 21. Будет облачно. Осадков не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Какие секреты таят стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
8: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. На связи Кира Дементьева, и гости – это руководитель Элиза Дэнс Студио Елизавета Беруля и ученицы, две Наталья и одна Анастасия. Чего не хватает с точки зрения людей, материально-технической базы? Давайте помечтаем, может быть, кто-то услышит, кто-то откликнется. кто-то поможет.
6: С точки зрения людей, скорее всего, в танцевальных коллективах часто не хватает, прежде всего, времени и пространства для полноценной работы. Репетиционные залы, они бывают в маленькой площади. Часы в расписании – это дефицит. Все работают, нужно выделить какое-то время для этого. Из-за этого приходится подстраиваться, спешить и не успевать прорабатывать детали. По материально-технической базе очень мало хороших залов в нашем городе. Нужен не просто угол в ДК, а помещение с подходящим покрытием. Паркет, специализированный танцевальный пол. Высокие потолки обязательно. Зеркала, чтобы их было много, чтобы с каждой стороны можно было на себя посмотреть.
8: И в профиле в анфас все, конечно, элементы разглядеть, как получается, как не получается.
6: Ну и, несомненно, качество звука. Потому что в основном бюджетные колонки, нестабильная сеть, они не дают слышать музыку так, как это надо.
8: К сожалению, время эфира подходит к концу. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям? От каждого по паре слов.
14: Я хочу сказать, что не надо бояться ни своего возраста, ни своего веса. Приходите и танцуйте.
15: Верьте в себя и найдите свой танец по душе.
8: Настя?
7: Не бойтесь сцены.
6: А я хочу пожелать, чтобы каждый день приносил вам поводы для улыбки. А любая сложная ситуация решалась так же слаженно, как идеальный танцевальный номер. Шаг за шагом, вместе с теми, кто рядом. Пусть в вашей жизни все будет в ритме, без срывов и фальшивых нот. Зато с драйвом, гармонией и яркими акцентами.
8: Спасибо большое нашим прекрасным гостям. Ну а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть в сообществе «Луки ФМ» ВКонтакте. «Луки ФМ» – радио твоего города.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
17: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, крупные промышленники, предприятия, те люди, которые делают наш город лучше, краше и, конечно же, экономически интереснее. И сегодня мы вновь говорим про производственную сферу нашего города, так как известно, да, Великие Луки – промышленный центр Псковской области, более 40 предприятий, сосредоточено именно здесь. И сегодня у нас в гостях представители кабельного завода «Магна», одного из, я бы сказала, динамично развивающего завода. У нас в гостях Шлютенков Антон Владимирович, это ведущий менеджер коммерческой службы кабельного завода «Магна». Добрый вечер, здравствуйте.
18: Добрый вечер.
17: И Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог кабельного завода «Магна». Здравствуйте.
19: Добрый вечер, здравствуйте.
17: Во-первых, вас благодарю, что после своей очень нужной, полезной, непростой работы вы нашли время для эфира «Луки ФМ», и я надеюсь, что сейчас наши радиослушатели еще ближе познакомиться с этим промышленным предприятием. Давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, дорогие гости, о продукции завода, что выпускает, для кого и в каких объемах, потому что, да, слово «магна» звучит достаточно, я бы сказала, магически и интересно. Наверное, Александр Анатольевич, вы нам расскажете более подробно об этом.
19: Да, мы выпускаем широкий ассортимент кабелей и проводов. Это силовые кабели для стационарной прокладки до 1 кВт. Они идут для питания зданий, заводов, инфраструктуры. Отдельное направление – гибкие кабели для нестационарной прокладки, например, для переносного оборудования. Также делаем установочные провода для внутренней проводки. Используем различные полимерные композиции, классический ПВХ, в том числе с пониженным дымогазовыделением, безгалогенные композиции и термоэластопласты. Они более гибкие и морозостойкие. Но наши основные заказчики – это крупные дистрибьюторы, которые поставляют кабели в разные регионы страны, а также промышленные предприятия и строительные объекты.
17: А если вот в трех словах, что производите? Кабель, да?
19: Кабель.
17: Для чего? Или для кого?
19: Кабель для промышленного производства, для строительства. Ну, кабель поставляется во все наши регионы страны. И, допустим, по объемам, по сравнению с 2023 годом, мы кратно нарастили производство. Переработка меди и алюминия выросла в 3 раза. Расширили номенклатуру, особенно в сегменте гибких кабелей.
17: А вот какие этапы проходит производство, да, кабеля? То есть вы полноцикленное предприятие, то есть от заготовок и до конечной продукции? Да, вот, ну, грубо говоря, вот как происходит производство, чтобы человек, который нас сейчас слушает, мог представить этот цех завода «Магна».
19: Да, конечно, постараюсь просто, без технических сложностей. Все начинается с входного контроля. Мы проверяем каждую партию сырья, это медная катанка, алюминиевая, полимеры, броню, ленточные материалы и даже кабельные барабаны, на которые отгружаем готовый кабель потребителю. Из катанки на волочильных станах делаем проволоку нужного диаметра. Проволока скручивается в дальнейшем в жилы. Это будущие токопроводящие элементы. Далее на экструзионных линиях накладываем изоляцию, потом скручиваем жилы в сердечник, накладываем оболочку, броню, если нужно. И все это проходит множество проверок на каждом этапе. В конце приемо-сдаточные испытания готового кабеля, это геометрические, электрические испытания. Все это занимает до нескольких дней в зависимости от сложности. Для неподготовленного человека, конечно, это,
17: ну да, представить
19: похоже,
17: сложно,
19: да,
17: как космос
19: на большой
17: какой-то
19: конвейер, где, ну, каждая операция строго контролируется.
17: А вот теперь вопрос хочется задать о качестве, собственно говоря. Антон Владимирович, как вы работаете с качеством? Да, вот есть ли контрольные у вас какие-то группы, да, или какие критерии существуют для вашей продукции? Ведь, насколько мы понимаем, да, чем отличие русской и российской продукции от той же китайской, это качество. Вот как вы работаете с этим инструментом?
18: Абсолютно верно. Качество начинается с сырья. Сами производим проволоку из медной катанки. Так мы полностью можем контролировать геометрию и свойства жилы. Для нас важно, чтобы катанка была от проверенных производителей с минимальным содержанием примесей. Также критически важны полимерные материалы. Они определяют электробезопасность, пожарную безопасность, гибкость, морозостойкость. Конечно же, срок эксплуатации кабеля. У силового кабеля, например, срок эксплуатации 30 лет. Поэтому мы постоянно напоминаем на нашем производстве, что все, что мы делаем, останется нашим внукам. Это важно помнить. Ключевым материалом у нас является, конечно же, медь и алюминий, но также и полимерные материалы. Мы тестируем каждую партию пластиката на прочность, удлинение, старение и много разных параметров. И если материал не проходит наши внутренние испытания, то он, конечно же, не идет в производство.
17: Антон Владимирович, работаете ли вы с российскими поставщиками или у вас только импортные поставки? То есть как раз-таки вопрос про импортозамещение, выбор своих в вашей отрасли.
18: Сегодня мы работаем только с российскими материалами. Это осознанный выбор в рамках импортозамещения. Медную катанку берем у отечественных производителей, полимеры у наших соседей Эко-Компаунд Групп. Конечно же, мы тесно работаем с Эко-Компаундом и вместе отрабатываем режимы переработки, чтобы достичь стабильного качества и производительности. При переработке полимерных материалов мы также помогаем друг другу развиваться и улучшаться. И очень рады, что у нас в городе есть такой завод, в котором мы можем тесно сотрудничать и налаживать такие взаимоотношения, да, соседские, дружеские, так сказать, компанейские.
17: Александр Анатольевич, вот как главный технолог кабельного завода «Магна», вы можете рассказать про объемы выпуска продукции? Судя по всему, что вы ищете новых сотрудников, да, и вот тому, что вы уже рассказали, так понимаю, объемы растут, да, с каждым месяцем. Вот что делаете для этого, да, как улучшаете качество, да, продукции, как набираете сотрудников, чтобы объем это поглощать, да, и производить? Вот как сертифицируете эту продукцию? Расскажите, пожалуйста.
19: Ну да, наш главный принцип – это не стоять на месте. Наш девиз – развитие и качество нашей продукции. Мы постоянно модернизируем оборудование, ставим новые экструзионные линии, автоматические системы контроля, обновляем оснастку. Тут надо отметить, брак и дефекты, которые можно исправить на стадии изготовления, брак может быть исправимым и окончательным. Но главное, чтобы дефекты, и тем более брак, не ушел потребителю. Чем выше загрузка, тем более дисциплинированные работают сотрудники. И как показывает практика, количество дефектов снижается. Но если мы видим, что дефекты, отклонений совсем нет, но это как бы тоже...
20: Подозрительно.
19: Повод насторожиться. Не пропускаем ли мы какие-либо скрытые отклонения. Поэтому у нас действует система постоянного анализа, мы разбираем каждое несоответствие, выявляем причину, человеческий фактор, это или поломка оборудования, или качество сырья. После этого разрабатываем корректирующие мероприятия, проводим дополнительные беседы с персоналом, внеплановый инструктаж, ремонт, связанный с

0: Крыму, где сейчас, наверное, этот вопрос самый актуальный. Александр Анатольевич или Антон Владимирович, кто из вас ответит на этот вопрос?
1: Давайте я, наверное.
0: Антон Владимирович, да.
1: Да, мы производитель, мы не подрядчик, поэтому работа по самой прокладке кабеля мы не проводим, но подрядчиками работаем тесно. Наша продукция востребована как в государственных и региональных программах. Например, наш кабель используют при строительстве новых микрорайонов, реконструкции объектов ЖКХ, в рамках национальных проектов по развитию инфраструктуры. Также и, да, и в Псковской области, конечно же, она представлена. Мы поставляем кабель для жилых комплексов, социальных объектов и промышленных зон. Поэтому, хоть мы и не занимаемся как таковым монтажом, да, но наш вклад в такие проекты, он ощутим. Да, кабель также идет и на развитие новых регионов, без этого никуда, нынче там все развивается, все строится, и, соответственно, кабель наш используется и в новых регионах тоже.
0: А сейчас о перспективах все говорят, что говорить трудно, но, тем не менее, нужно думать, да, наперед. Вот, Александр Анатольевич, как главный технолог завода, как вы можете оценить перспективу, ну, на ближайшие хотя бы 3 года? Да, я понимаю, что горизонт планирования сейчас у всех гораздо уже в связи с тем, что мы живем в непростое экономическое время, но, тем не менее...
2: Прогнозы оптимистичны, только оптимистичны. Спрос на кабельную продукцию будет только расти. Страна активно обновляет энергосети, строит жилье, развивает промышленность. Импортозамещение дает дополнительные нам возможности для российских производителей. Вводим тренд по увеличению использования безгалогенных композиций с повышенным требованием безопасности. Поэтому планируем наращивать мощности, расширять ассортимент, особенно в сегменте высокоэкологичных изделий. Конечно, есть вызовы, связанные с сырьем и логистикой, но мы готовы и уверены в стабильном развитии.
0: Да, как и у всех эти вызовы, да, существуют. Вот, собственно говоря, о безопасности сейчас я хочу поговорить. Антон Владимирович, наверное, вопрос это к вам. Да, любое производство – это риски. Риски не только для сотрудников, но и для экологии. Великие Луки гордятся тем, что мы зеленые и легкие в нашей Псковской области. Многие сюда переезжают с северных, да, регионов. Вот сейчас для современных предприятия. Важно же не просто выпускать продукцию, но и заботиться о последствиях этого производства. Как вы утилизируете те же отходы? Какие материалы используете? Да, тут вот вопрос о токсичности и экобезопасности. Думаете ли вы о родном городе?
1: Конечно, о родном городе мы думаем. Мы стараемся свести воздействие на природу к минимуму. Все отходы металла, там, медную и алюминиевую проволоку, также обрезки кабеля мы не выбрасываем, а перерабатываем сами или сдаем сторонним переработчикам. Полимерные отходы тоже идут в дело, часть из них используется как вторичное сырье. Кроме того, мы применяем материалы с пониженной токсичностью и низким дымообразованием, что безопаснее для людей и окружающей среды, даже при возможных пожарах на производствах или жилых комплексах, где используется наш кабель.
0: Собственно, теперь о людях, которые у вас работают. Да, понятно, что ваше производство достаточно непростое. Да, как вы обеспечиваете безопасность, условия труда для своих сотрудников? Как организована охрана труда на вашем предприятии? Да, это очень тема важная. Кажется многим, что скучно. Ну, интереснее же, как производится эта продукция, чем говорить о людях, которые ее производят. Но, тем не менее, я не могу, да, не задать этот вопрос.
1: Конечно, как говорится, люди – это главный ресурс. Наше производство можно считать опасным. У нас много движущихся, крутящихся механизмов, высокое напряжение, высокая температура обработки полимеров. Поэтому, конечно, главное правило на нашем производстве – это работа только в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. Спецодежду мы приобретаем у только российских поставщиков, у российских производителей. Также работаем в этом направлении по импортозамещению. Да? Все опасные зоны у нас ограждены. Все сотрудники проходят обязательно обучение по охране труда. Испытатели имеют допуски к высоковольтным испытаниям. Проводим также регулярные инструктажи и внеплановые проверки знаний. То есть наша цель, чтобы каждый работник возвращался домой здоровым, живым, радовал свою семью и трудился в дальнейшем на благо нашего города.
0: Ну и вот, к сожалению, эфир подходит к концу. У меня остался последний вопрос. Это для тех, кто сейчас нас слушает и планирует, да, трудоустроиться к вам, потому что сейчас есть текучка рынка. Собственно говоря, это еще условия, в которых трудятся и отдыхают заводчане. Сейчас всем хочется работать на современных местах рабочих, отдыхать, ходить в столовую, добираться до работы на комфортабельном автобусе, как минимум, медпункт, чтобы был, чтобы сделать уже прививку. прививку от гриппа. Вот как на заводе «Магна» все это организовано, и организовано ли, или это у вас перспективные планы?
1: Нет, это, конечно, очень важная часть.

0: нашей корпоративной культуры. У нас организованы комнаты приема пищи обязательно на заводе. Есть время на полноценный обед, ужин для сотрудников. Организован транспорт. Маршрутки развозят и на работу, и утром, и вечером. Недавно мы организовали выездную диспансеризацию на территории завода для всех работников. Они смогли бесплатно проверить свое здоровье, сдать анализы. При приеме на работу обязательно медицинский осмотр, конечно. Не забываем о праздниках. К Новому году, 8 марта, там, Дню защиты детей, 1 сентября мы дарим подарки, проводим конкурсы детских рисунков.
1: То есть сильная корпоративная культура.
0: Ну, я скажу так, она сильная, но мы хотим сильней. Также вот, да, как говорю, проводим там конкурсы детских рисунков, премии родителям первоклассников выделяем. То есть это создает атмосферу, где люди чувствуют, что о них их ценят и их как-то поддерживают. Также хотелось бы, наверное, от лица завода и от себя лично, в преддверии такого большого праздника для нашего города, как юбилей 860 лет, поздравить всех великолучан, жителей города, гостей города с этим замечательным праздником, пожелать городу дальше развиваться такими же шагами, а мы со своей стороны будем в этом всячески содействовать.
1: Социально ответственный бизнес.
0: Конечно.
1: Спасибо большое за теплые слова. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям в этот юбилейный год. Спасибо большое, уважаемые гости, за эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорили о таком производственном предприятии, как кабельный завод «Магна». У нас в гостях были Шлютенков Антон Владимирович, ведущий менеджер коммерческой службы данного завода, и его коллега Дубчак Александр Анатольевич, главный технолог. Я напомню, что кабельный завод «Магна» всегда находится в поиске профессионалов, да, или тех, кто готов обучаться, поэтому обращайтесь в кадровую службу завода. Наверняка вам там подберут подходящую для вас работу. Уважаемые гости, я с вами прощаюсь. Спасибо, что выбрали Луки FM. Ну а для тех, кто пропустил наш эфир, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте Луки FM и в Макс канале выйдет подкаст. Дорогие друзья, всего вам доброго.
0: Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Россия сейчас борется за свое настоящее и будущее. Для общей победы важен вклад каждого. Это заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Нижнем Новгороде. Президент подчеркнул, что вся страна от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками. Он призвал обеспечить долгосрочный спрос на отечественную продукцию и отметил необходимость выстроить полноценную систему поддержки инноваций.
3: Про НАТО.
2: Страны НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю, планируют создать оперативную группу для противодействия БПЛА. Это заявил министр внутренних дел Германии Александр Добринт, сообщает агентство Рейтер. По его словам, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак. Россия не закрывает двери для иностранных артистов, кроме тех, кто исповедует нацистскую идеологию. Это заявила представитель МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала возможность проведения концерта Канье Уэста. Перформанс музыканта с восхвалением Гитлера она назвала шокирующим и добавила, что подобное могут делать только душевно больные люди. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера в Петербурге все-таки состоится. Информацию подтвердили организаторы из компании Say Agency. Они пояснили, что «Газпром-арена» преодолела технические нюансы, теперь все разногласия удалось урегулировать.
3: О преступлениях.
2: По делу об убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье задержаны две школьницы. В ближайшее время им предъявят обвинения, сообщили в Управлении Следственного комитета по области. Ранее некоторые СМИ писали, что ребенка могли убить по указанию третьих лиц. Ведь проводится расследование, возбуждено уголовное дело.
3: О Москве.
2: Москвичи проголосовали против переноса памятника Пушкину, об этом сообщила мэрия Москвы. Этот вопрос был поставлен во время тестового электронного голосования перед выборами в Госдуму. Согласно сообщению мэрии, в голосовании приняли участие 740 тысяч человек. В каком соотношении распределились голоса, неизвестно, но отмечается, что большинство высказалось за сохранение памятника на том месте, где он стоит сейчас. С идеей переноса монумента на Тверской бульвар ранее выступил режиссер Никита Михалков.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юаня 12 рублей 73 копейки.
3: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 19, завтра в столице до плюс 21, местами небольшой дождь, в Петербурге плюс 21, облачно и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолка». Ирина Самойлова, служба информации.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Россия не ставила Соединенным Штатам ультиматум из-за украинских атак. Министр финансов Америки забыл упомянуть Сталина в числе участников Тегеранской конференции. И наши граждане массово кинулись выводить деньги за границу. Поговорим обо всех этих и других темах подробнее. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК рассказал о формировании нового миропорядка российских

0: союзниках и противниках, в визитах представителей Ватикана и ЦРУ, искусственном интеллекте и отношении к событиям в Армении. Если говорить о главных заявлениях Сергея Лаврова, в окопах с Россией в украинском конфликте были только военные КНДР, Зеленский пытается дестабилизировать российское общество атаками на НПЗ, маркетплейсы и гражданскую инфраструктуру, но Соединенные Штаты еще ни разу не ответили России на запросы в Госдеп насчет новой помощи Украине. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, добро пожаловать, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: А, знаете, я хочу вот о чем спросить, про КНДР, ее поддержку, о чем сказал Лавров. У нас, получается, там весь контекст нужно смотреть, что он подчеркивает, что в окопах были только КНДР вместе с нами, что Запад во главе со Штатами занял сторону Киева. Но вот фактически... С нами только КНДР, ну, да или нет?
1: Уже не во главе со Штатами.
0: А,
1: да,
0: то есть вы не согласны, что... поближе к микрофону.
1: Да. Да. Во-первых, очевидно, что сейчас первую скрипку в поддержке киевского режима играет именно Евросоюз. И, кажется, и до этого мы его роль, наши СМИ, преуменьшали. Я прекрасно помню, вспомните Майдан, да, можно посмотреть видеокадры. Из США-то было не так много людей, только один бесноватый, ныне покойный Линдси Грэм, террорист и экстремист.
0: Он ныне. В аду горит.
1: Да, ну, бог с ним, да.
0: Да.
1: А вот из Европы была куча народу, да, и не инсенаторы какие-нибудь, а были министры иностранных дел Германии, Вестервелле, из Франции чиновники, председатель парламента, по-моему, Литвы. То есть... Когда потом я слышал, что это все ЦРУ, американцы, мне было смешно, я хотел спросить, а вот эти ребята, они там что делают?
0: Так, может быть, они деньги давали, а те играли роли свои.
1: Да без всяких денег, я уверен, не на деньги ЦРУ, председатель парламента Литвы приехал в Киев тогда, да? Европу поддерживал совершенно откровенно. И если это интервью рассматривать, интервью очень длинное, министра иностранных дел Лаврова РБК, он там отвечал на вопросы, так сказать, самый интересный вопрос был в конце про мягкую силу, почему мы проигрываем, так сказать, не на поле боя, не в борьбе, тут нашу армию можно, ну, следует отдать должное, а вот дипломатически в мирный период мы проигрываем, да, и вот если задавать вопрос, я бы задал такой, ну, мы же видели, что Европа полностью поддерживает Майдан, да?
0: Так.
1: Почему мы ей впоследствии вроде как дали посредническую роль в украинском конфликте и рассчитывали на их, как нынче говорят, добрые услуги в том, что они вот будут абсолютно беспристрастны.
0: А кому, на ваш взгляд, должны были отдать Соединенным Штатам эту или Британии?
1: Кому, то, что называется, надо было решить кому, но, во всяком случае, рассматривать Францию и Германию как нейтральных арбитров было совершенно неправильно. Другое дело, что, опять же, как Лавров отвечает на вопрос журналиста, он говорит, а предложите другой вариант, а вот то, что мы сделали, это на данный момент было лучшим. Я думаю, что действительно вот эти Минские соглашения на тот момент, это было действительно решение хоть какое-то, и определенную роль все-таки в снижении напряжения они сыграли. Я напомню, что тогда летом и осенью погибло 14 тысяч человек. А потом, ближайшие 8 лет, к сожалению, конфликт никак не замораживался, да, люди продолжали гибнуть, но это было, ну, в сотни раз меньше, да, десятки людей погибали, но не 14 тысяч за один сезон, что называется. Вот. Но, безусловно, Европа играла постоянно очень негативную роль, она была полностью на стороне Киева. И здесь, ну, опять же, вот интересный был вопрос Лаврова, отвечая на упреки, а где же наша мягкая сила, министр сказал, так сказать, что вы хотите, мы, да, выражаем озабоченность, рассчитываем на добрую волю, я понимаю, что эти выражения вызывают раздражение у людей, но, а что вы нам предлагаете, устраивать военные перевороты? Да, в этом
0: это
1: мы не сильны. Да.
0: Это не мягкая сила, это цветные революции, это вряд ли отнести.
1: Но Лавров как раз и сказал, если, цитирую, если под мягкой силой понимать откровенное вмешательство во внутренние дела другого государства, тогда да. А, тут мы хуже.
0: Дмитрий Олегович, но вот если правде в глаза взглянуть, мы сейчас можем с мягкой силой работать все-таки с другой частью света, с Востоком. С Западом там уже нет места нашей мягкой силы.
1: Ну, почему?
0: Ну, а как, например, что
1: почему?
0: Вы думаете?
1: Почему? Вот завтра будет большая демонстрация «За мир» в Берлине, которую организуют как раз «Берлинер Цайтунг», значит, такие про, если угодно, издания, которые позитивно относятся к ГДР. И, конечно, там первую скрипку будут играть люди, симпатии, относящиеся к России. Mm-hmm. Они называют «Фриденстаги», то есть «Дни мира». АДГ очень противоречивая, так сказать, по своему составу партия, но это партия, которая альтернатива для Германии выступает за восстановление отношений с Россией, просто самая популярная сейчас партия в Германии, обошла всех. То же самое во Франции. Чего боится сейчас французский эстеблишмент, что финал гонки выйдут Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. Они их уже обозвали один крайне левый, другая крайне правая. Но чем они отличаются от Макрона и его банды, которые, значит, там два бывших премьер-министра его баллотируются, такие телегеничные, но на самом деле его клоны. Чем отличаются от них Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен? Они выступают за улучшение отношений с Россией, за прекращение безусловной поддержки киевского режима. Нет, это серьезные политические силы. Вот, поэтому,
0: мягкая сила-то тут ни при чем. Это просто
1: политическая гонка. Почему? Марин Ле Пен, значит, сюда приезжала. Правильно это было или неправильно, накануне выборов, но совершенно очевидно, что эти люди, они ссылаются на то, что в России к ним относятся неплохо. Угу. И это им дает определенные козыри на выборах.
0: Понимаю. А Сергей Лавров назвал роль Великобритании в украинском конфликте самой негативной. Тут понятна деструктивная роль Лондона. У меня возник вопрос, почему британцы, на ваш взгляд, не ведут себя как Трамп? Хотя бы не делают вид.
1: Ну, дело в том, что...
0: Найди 10 отличий, как говорится.
1: Британия сейчас проходит, мне кажется, один из самых печальных периодов своей истории. Вот сегодня я читал газету «Таймс». Они вдруг выяснили, что у них вообще-то впервые...
0: До обеда или после
1: все-таки? После обеда, чтобы не портить аппетит. Вот, у них после, впервые после 1956 года уже вторую пятилетку падают доходы населения. То есть то, что люди вообще приносят домой. Вот, это вообще кошмар. А какие там решения сейчас принимаются? Запретить продавать табак тем, кто родился после 2008 года. Вот у нас смеялись над Северной Кореей, да? Там, может, у них какие-то лозунги, так сказать, звучат outdated, да, как говорят англичане, да, великий вождь, там все прочее, это может быть outdated, но в Северной Корее не запрещали продавать табак людям определенных поколений. Там не ставят безумных целей сделать человека добродетельным, начиная с какого-то возраста.
0: Через
1: а в Англии
0: силу,
1: их ставят.
0: Я бы сказала.
1: Через силу, причем да. Насильно именно. Да?
0: Мы вот. Тебя принудим к добру и зацелуем в усмерть.
1: При том, что вообще-то Британия всю жизнь наоборот. В ней видели страну, значит, свободы, где ты можешь быть настолько хорошим, насколько ты хочешь, настолько плохим, насколько ты хочешь. Вот. Но мы совсем другого ждали от британцев, и тут, ну, очевидно, вот наш министр, так сказать, ему виднее, он говорит, что так было на протяжении веков у нас с Британией, но вообще-то я вспоминаю, что и во Вторую мировую войну Британия была нашим союзником, и в Первую мировую войну Британия наша была союзником, значит, чего-то там все-таки, мне кажется, немного...
0: Поломалось,
1: немного многоцветнее, скажем так, да, чем иногда у нас пытаются представить сейчас.
0: Про Ватикан давайте начнем разговор. Господин Лавров отметил, что на переговорах с главой дипслужбы Ватикана, Пол Ричард Галлахер, так зовут эту главу, не было секретов, тот выразил готовность содействовать контактам по гуманитарным вопросам. Насколько Ватикан может сыграть роль посредника? Либо здесь это слово неуместно?
1: Ну, вообще-то сейчас в посредниках недостатка нет. Предлагают переговорную площадку и Ватикан, да, в этот раз повторил, что, значит, пожалуйста, проводите у нас в Риме переговоры с Украиной. Предлагают площадку такую и Эрдоган, президент Турции, и Абу-Даби тоже. Вот. Есть где встречаться, вопрос только по какому поводу встречаться и как это подготовить. Вот. Но мне кажется, что вопреки, так сказать, опять же, это любимая, Ватикан – любимая мишень наших конспирологов, но вообще говоря…
0: Не только наших, я бы сказала. Дэн Браун вам, пожалуйста.
1: В Англии, кстати, это любимая мишень английских конспирологов, которые такие, как нам теперь говорят, плохие бы на протяжении веков, да, это тоже был Ватикан. Мне кажется, и предыдущий папа Франциск, и в меньшей степени нынешний папа, они искренне хотят окончания этого конфликта.
0: Дмитрий Олегович, сейчас послушаем с вами вместе последний самые свежие новости в эфире радио «Комсомольская правда». А затем продолжим разговор. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Реклама. Выкрути эмоции на макс, макс, максимум! Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В брошюре 1926 года «Труд, отдых, сон комсомольца-активиста» идеальный день делился на три восьмерки. По 8 часов на труд, отдых и сон.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, Дмитрий Бабич вместе со мной в студии. Дмитрий Олегович, вы слышали, что сейчас в новостях? Что творится, люди добрые? Мы только что про Великобританию. Да. А тут, соответственно, посол Великобритании в России заявил на брифинге: с нашей стороны нет ни желания, ни планов понижать уровень отношений. Какого дьявола, я могу прямо сейчас перевести на английский, вы Стормшеду им отдаете тогда, вслед за французами. Я бы по-другому сказала. Спасибо вам за интеллигентный подход.
5: Да. Ну, вы знаете, во-первых, все-таки приятно, что посол это сказал. Чаще мы слышим что-то оттуда намного более грубое. Но он, правда, не очень удачно выразился, как он сказал, нижняя точка 91-го года. Слушайте, в 91-м году между Тэтчер и Горбачевым, ну, прям такая была любовь на всю жизнь, что рассматривать это как нулевую точку или нижнюю, это уж прямо, скажем, неправильно. Правильно, но он, наверное, просто не помнит.
4: Вот. А скажите мне, пожалуйста, вот чисто порассуждайте, просто так он ведь такие вещи не говорит, даже в ответ на вопрос, который, возможно, он не ожидал на этом брифинге. Но я напомню для наших слушателей, что совсем недавно Мария Владимировна Захарова сказала, что будете поставлять, будут точки производства этих ракет на территорию Украины и за территорию Украины. Официальной целью, легитимной, да, российских военных. Значит, вот просто так такие вещи не говорятся. Или я люблю вот это вот
5: ну,
4: вытянуть?
5: Ну, нет, это заявление Захаровой привлекло внимание и за рубежом, и у нас. И будем надеяться, оно возымеет эффект. Вообще, я, так сказать, по натуре не ястреб, но мы наблюдаем такой факт, что все-таки когда мы делаем четкие, жесткие заявления и поддерживаем их делами, они все-таки отступают. Обратите внимание, значит, после того, как президент заявил про то, что мы будем защищать свои торговые суда в любой точке мирового
4: самолеты,
5: океана,
4: да,
5: что-то как-то перестали задерживать, да, вот несколько недель, по-моему, слава богу, ничего не было. Вот, то же самое, когда начались уже у нас удары по энергетике настоящие, что-то перестали летать через Балтийские страны и Финляндию на наши вот эти порты, да, нефтеналивные.
4: Будем надеяться, что это
5: Луги,
4: первая,
5: да,
4: серия
5: в Ленинградской области. Вот, я надеюсь, что и это заявление возымеет какое-то действие, потому что, конечно, риторика со стороны британцев идет чудовищная. Но не со стороны, скажем так, рядовых людей, а всякого рода чиновники и так называемые экспертное сообщество как с цепи сорвались. Вот. При этом сами британцы их не особенно слушают, они удивляются. У нас с британцами, знаете, какая-то действительно неравная любовь. Когда они приезжали в конце 80-х, узнавали, что в России, оказывается, обожают Англию, благодаря переводам Маршака и прочему, и прекрасным фильмам, которые у нас делались про якобы Англию, да, никогда не существовавшую,
4: сериал Шерлока Холмса?
5: Сериал Шерлока Холмса.
4: Ладно, я битлами перекрою все
5: вот,
4: это.
5: Так, ну, битвы заслуженно, так сказать, тоже были любимы. Вот когда они приезжали и узнавали, что их тут обожают, они были в шоке. Сейчас немногие из них, когда они приезжают и узнают, что за последние 10 лет отношения вот так изменилось, они опять в шоке, потому что они не следили. Да, это мы следим за тем, что там пишут в «Таймс» и так далее. Они не следят, ну, что еще раз показатель того, что не лучший период своей истории проходит сейчас Англия.
4: Не лучший период проходит сейчас Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во главе с господином Бессентом. Он написал статью, ну, казалось бы, молодец. Многие пишут статьи. Вот у нас президент пишет статьи и для зарубежной прессы, и для российской. Но сел в лужу, потому что, ну, это позорище. Вы знаете, немногие знают отличную историю, но вот это знают все. Он забыл упомянуть Иосифа Сталина в числе участников Тегеранской конференции 43-го года. Financial Times, абсолютно не стесняясь, тут же его уличила. Он писал о Тегеранской конференции, утверждая, что союзные державы созвали ее, чтобы наметить курс беспрецедентный. Президентная операция. Ну и в числе участников кого упомянул? Рузвельта и Черчилля.
5: Да.
4: Батюшки свет.
5: Это ну... когда-то западные, так сказать, наши критики, они подсмеивались над тем, что в советских изданиях, особенно при Сталине, исчезали фотографии. По-моему, была целая книга «Комиссар Венишес», «Комиссар исчезает». Особенно они смеялись, была знаменитая фотография, где Сталин рядом с ним на фоне реки идет тогдашний глава НКВД Ежов, который был изобличен в Ежовщине, еще при Сталине репрессирован со страшной силой. Вот. И фотография исчезла. И вот англичане смеялись, говорили, ну вот, смотрите, был и нету его. Вот. Так то же самое сейчас происходит на Западе. То есть этот министр финансов, если бы он разобрался, он понял бы, что он похож на Сталина. При Сталине было какое было отношение к истории? Когда какой-то человек не нравился, когда он становился дискредитирован или подвергался репрессиям, он исчезал из учебников истории, со страниц газет, его фотографии нужно было закрашивать черным в энциклопедии.
4: Дмитрий Олегович,
5: так что же самое сейчас на Западе происходит?
4: Такую фигуру, как Сталин, Иосиф Виссарионович, возможно вымороть из мировой истории?
5: Как показывает опыт для этих людей, да. Потому что это не соответствует их идеологии, их видению. У них сейчас идеология не менее жесткая, чем была в Советском Союзе, только эта идеология, я бы ее назвал, ультралиберальной. Она на других, так сказать, направлениях основана, но ее тоталитарность такая же, то есть это именно уничтожение прошлого или его подгонка под современность, это убежденность, что это годится для всего мира, та идеология, которая у них есть, и, безусловно, это неприятие никаких других идеологий, они все объявляются реакционными, значит, консервативными, в плохом смысле и так далее, и так далее. И вот, понимаете, Сталин в свое время, кстати, при Хрущеве и Брежневе стал жертвой своей же собственной методы, то есть я прекрасно помню, родился в 70-м году, пока не показали вот этот сериал «Освобождение», такое было впечатление, что Сталин вообще не руководил советским государством во время войны. Не было его фотографий в учебниках истории. Очень редко показывали по телевизору что-то с ним связанное. Писали, что руководили партии правительства или ставка Верховного главнокомандования, или ГКО, Государственный комитет обороны.
4: Удивило,
5: а это все было он,
4: потому
5: понимаете?
4: Что фигуры исторические, конечно же, они разного масштаба. Но как Владимир Ленин, как Иосиф Сталин, ну и как-то очень странно, попытка даже сама
5: их убрать,
4: по себе. Убрать, да.
5: Ну, понимаете, тоталитаризм – это такая вещь, что она в разных проявляется формах, и всякий раз адепты тоталитаризма очень обижаются, когда их сравнивают с похожими на них адептами из других стран. Они говорят, это не я, вы что, как вы смеете сравнивать? А все на самом деле похоже. Вот это вот уничтожение фотографий, текстов, да, запрет их, попытка поменять прошлое. Да? Сейчас это уже даже пошло ссылаться на 1984 роман Оруэлла, но там помните, в чем смысл этого страшного государства, которое он рисует? Тогда говорили, что это точно Советский Союз, на самом деле это очень похоже и на сегодняшнюю Британию, и на сегодняшние США. Там государство регулирует прошлое, да, то есть те, кто не нужен, исчезают, те, кто нужен, остаются.
4: Это действительно странно и очень похоже на творчество Джоан Роулинг. А давайте вернемся к заявлениям Лаврова. Он заявил, что формирование многополярного мира, а для нас эта фраза, ну, с таким очень большим бэкстейджем, это реальность. Вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Олегович, вот существующий ныне конфликт – это тот самый катализатор этого процесса многополярности? Какие страны, помимо России и Китая, тут ключевую роль играют?
5: Ну, конечно, мы это видим. На самом деле, если мы посмотрим, России высказали свою симпатию. Огромное количество стран, действительно, мировое большинство. Посмотрите, индийский премьер, несмотря на то, что его, естественно, пытались загнать в лагерь врагов России, он приезжал к нам во время специальной военной операции и предлагал, конечно, свои услуги в качестве тоже посредника, миротворца. Но это показатель. Если бы все были против нас так настроены, нас пытаются выставить новым Третьим Рейхом на Западе, если бы мы были в глазах, значит, вот этих стран мирового большинства Третьим Рейхом, они к нам не приезжали бы, не предлагали бы нам свои посреднические услуги. К нам приезжали лидеры Лиги арабских государств, ЛАГ, да, тоже предлагали еще в начале конфликта. А на самом деле все прекрасно понимают, что это никакая не колониальная война со стороны России, да, как это пытается представить Запад, а наоборот. Это Запад хочет раздавить большое государство, Россию. Он, так сказать, не дает сделать так, чтобы у России с исторически бывшей частью Российской империи Украины были хотя бы нормальные отношения. Мы же на это были согласны. Все вот эти годы, с 91-го года, Россия пыталась построить с Украиной действительно дружеские, нормальные отношения. Часто мне приходилось слышать, ну, как у США с Канадой. Так они не давали. Они постоянно поддерживали на Украине именно те силы, которые говорили о войне с Россией, о ее неизбежности. Угу. Вот. Именно этих людей поддерживали и Евросоюз, и США. Я могу представить тут десятки цитат, документов, фактов. Вот. А Россия в данном случае, наоборот, ведет как раз антиколониальную войну. Это прекрасно понимают и наши друзья в Китае, и в других странах.
4: Дмитрий Олегович, огромное спасибо. Всегда рада вас видеть в студии во время своего эфира. Заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
0: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: 18.30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Россети завершают восстановление электроснабжения в Псковской области после урагана. Без света пока остаются преимущественно небольшие населенные пункты, всего чуть более 1000 человек. Для повышения надежности электроснабжения в регионе продолжается модернизация электросетевого комплекса. В 2026 году на федеральные средства реконструируют 8 линий общей протяженностью 90 километров. Кроме того, для ускорения аварийных работ в труднодоступных районах закупят 28 единиц спецтехники и 10 дизельных генераторов для резервного питания социально значимых объектов. В выставочном зале «Мир искусств» открылась экспозиция, посвященная сразу трем юбилеям. Автор работ – член Союза художников России Олег Александров. Выставка приурочена к трем важным датам – 860-летию Великих Луг, 55-летию детской художественной школы имени Большакова, а также юбилею самого художника. Поздравить его пришли коллеги, друзья и представители городской власти. Познакомиться с творчеством художника можно до конца сентября. На стадионе «Экспресс» встретились команды «Лукиэнергия» и «Череповец» в матче третьего раунда «Пути региона». Со счетом 4-1 «Лукиэнергия» вышла в следующий раунд Кубка России. С 8 по 10 сентября в Великих Луках команда сыграет с одним из лидеров футбольной национальной лиги Екатеринбургским «Уралом». Точная дата и время матча определятся позже.
3: О валютах.
8: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12.77.
3: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Россияне массово кинулись выводить деньги за границу. Отток средств ускорился вдвое с начала года. 321 миллиард рублей. Это следует из данных Центробанка. Среди основных причин – падение рубля, снижение ставок, опасения дальнейшего ухудшения ситуации на рынке. Так считают эксперты. Между тем, ЦБ поднял официальный курс доллара на 28 августа сразу на рубль 70 и установил официальный курс евро на 28 августа выше 100 рублей. С нами на связи экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте, добро пожаловать.
11: Здравствуйте, добрый день.
4: Итак, насколько, на ваш взгляд, вот этот отток денег за границу является следствием макроэкономических факторов, а не панических настроений? Вот нам ЦБ говорит про макроэкономический фактор, а мне кажется, тут панические настроения. Как вот эту ситуацию можно ли назвать управляемой?
11: Это называется «не читайте советских газет перед обедом», потому что никакого особого оттока денег из России нет. А дело в том, что когда вот сравнивают два показателя, 150 и 300 миллиардов выведенных денег из страны, сравнивают январь с июлем. Понятно, что в январе, во-первых, январь – это половина каникулы, собственно, в июле люди едут за границей. Понятно, что в июле сумма выводимых по разным причинам выводимых денег за границу, она резко растет. Это и всякие бизнес-операции, это и поездки за границу, и помощь родственникам, и всякие истории, связанные с переводом денег в другие юрисдикции. Это все в одной корзине. Понятно, что летом таких операций будет сильно больше, чем в январе. Вот. И при этом надо понимать, что в этом году правила вывода денег за границу для россиян, они резко как бы ослабели, да, то есть жесткость этих правил резко снизилась. И поэтому, естественно, многие стали пользоваться вот открывшимися дополнительными возможностями и переводить деньги за границу как для личного пользования, так для бизнеса, так для туризма и так далее. И в целом, ну, говорить о том, что из России началось бегство денег, нет, нельзя. Потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим, ну, скажем так, динамику покупки доллара населением, ну, когда вы вводите деньги за границу, их можно вводить в рублях, а можно в валюте. Так вот, ну, понятно, что валюта в данном случае более интересна. А вот то, что, ну, рубли там за границей тоже надо конвертировать, если вам нужна валюта. Так вот, на сегодняшний день, я вот смотрел там данные по социологии, интерес россиян к валюте, то есть количество людей, которые покупают валюту, оно не больше, чем это было год назад. Поэтому говорить о какой-то панике или массовом выводе денег за границу, нет, ничего подобного пока, слава богу, нет.
4: Ну, как говорится, выдыхаем. Алексей Николаевич, а можно ли говорить о падении доверия к рублю?
11: Нет, а с какой стати? Смотрите, рубль остается платежным средством. Смотрите, у нас, если мы возьмем вот россиян, то более 80% россиян, 85% примерно, хранит деньги в рублях. То есть основные деньги – это вот либо рубли наличные, либо рубли, инвестированные в депозиты в российские банки. Ко всему прочему, рубль на сегодняшний день является интересным инструментом для размещения. То есть инфляция, ну, по итогам года будет 8%, а в банках можно получить там 13-14% годовых. То есть вы получаете там 5-6% реальной доходности. А в мире существует очень небольшое количество валют, где такая высокая реальная доходность инвестиций. И ни доллар, и ни евро такими возможностями не обладают. Поэтому россияне доверяют рублю, хранят деньги в рубле, рассчитываются в рубле и инвестируют тоже в рубле.
4: А вот все не так, как ЦБ говорит. Почему он тогда нам такие вещи выдает? Просто для галочки? Никак не могу понять, Алексей Николаевич.
11: Ну, да я не знаю.
4: Я вам верю факторы, больше, чем ЦБ. Я, может, сейчас крамолу какую-то говорю, но я вас знаю, может, понимаете? Вот.
11: А ЦБ вы не знаете,
4: нет,
11: да?
4: Нет, не знаю.
11: В лицо.
4: Именно.
11: Да.
4: Доверие. Смотрите, в экономике – это же один из супер важных факторов. Вот, прям даже сложно.
11: Это да, это основа. Смотрите, ну, вот все факторы, которые назвал ЦБ, они имеют место быть. Собственно, некоторые девальвации рубля, и вот те цифры, которые вы назвали, они тоже имеют место быть. Вот, есть, скажем так, экономические проблемы и все остальное. Но поймите, что если вот вы простой человек, вам деньги, по большому счету, за границей не нужны. Они нужны бизнесменам, либо богатым людям, которые там хотят что-то купить, оплатить там за границей. Угу. А вот нам с вами иметь счет за границей, зачем он нужен? Что вы с ним будете делать?
4: Я ничего не буду там... с ним делать, точно.
11: Ну и я тоже. Угу. Мне там, ну, собственно, смотрите, если у вас большие деньги, то вполне возможно, вы там интересуетесь инвестиционными инструментами, существующими вне страны. Но если ваша сумма накоплений, которая у вас есть, она какая-то скромная, ограниченная, то понятно, что ее надо инвестировать внутри страны. Поэтому счет за границей – это либо импорт, опять же, серый там всякий, не только серый, и белый, а это инвестиции в оборудование, которое можно закупить за границей, которое в России недоступны из-за санкций. Ну, так это и игрушка для бизнеса, который что-то там инвестирует. А простым людям, считаю, за границей не нужны.
4: Угу. А Центробанк поднял официальный курс доллара на 28 на рубль 70. Теперь он 85 рублей 95 копеек. Евро превысил 100 рублей. Это впервые с 11 февраля, напоминаю вам, дорогие слушатели. Насколько обоснованным все это является, и это же все-таки ослабляет национальную валюту? Ну, не знаю. Вот объясните мне, пожалуйста, зачем это делается. Я слышала о том, что очень сильный рубль – это тоже нехорошо и прочее. Но вот как только слышала, так сразу и забывала. Для меня вот чем сильнее, тем лучше. Мне кажется, вот такие черно-белые моменты в экономическом ключе не профессионала, они как-то всем, для всех характерны. Объясните нам, пожалуйста.
11: Вот для нас с вами крепкий рубль – это хорошо, потому что крепкий рубль – это дешевый импорт. То есть да, там одну и ту же сумму рублей вы можете купить больше там одежды, компьютеров и так далее. Но для бюджета это плохо, потому что сюда приходят как бы доходы от продажи нефти в рублях, вернее, извините, в долларах и там в юанях, вот, а бюджет формируется в рублях. И если курс высокий, там 1 к 100, то на 1 рубль вы, вернее, на 1 доллар там, или евро вы купите больше рублей. И, собственно, девальвация рубля – это способ закрыть дыру в бюджете. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть большое количество компаний, которые экспортируют свою продукцию. Это не только там нефть и газ, это там зерно, это металлы и так далее. И для них тоже, ну, собственно, расходы-то у них в рублях, зарплату они платят, а экспортная выручка в долларах. Поэтому чем дешевле рубль, тем больше у них доходы. И вполне возможно, вот вся эта история в том числе и для того, чтобы помочь тем компаниям, которые сегодня страдают от высокого курса рубля, в силу того, что у них проблемы с экспортом своей продукции. Помочь там аграриям, которые хотят продать зерно, рыбакам, которые хотят продать рыбу, металлургам и так далее. Вот для этого и идет девальвация. Но надо понимать, что на сегодняшний день возможность ЦБ регулировать доллар, они незначительные. Ну, потому что, в общем, нету у доллара, вернее, у ЦБ инструментов управлять долларом из-за санкций. Поэтому это в большой степени там те или иные потоки, в том числе и спекулятивные операции там физлиц и юрлиц. Вот динамика курса по отношению к рублю.
4: А вот вы говорили про сезонный характер, да, и про январь проводили, например, каникулы, и про летние поездки. А может ли это текущее ослабление рубля иметь как раз вот тоже тот самый сезонный характер? Ну, потому что если у нас поток на каникулы, значит, долларов больше будут покупать, так подниму я цену.
11: Вполне возможно. Посмотрим, что у нас будет там сентябрь-октябрь. Но мне почему-то кажется, что все-таки к прежним значениям доллар не вернется и оставится в коридоре 85-95. Это как раз тот коридор, вот там РСПП, там господин Шохин, глава РСПП, выступал не так давно и говорил, что для экспортеров продукции нужен курс вот 85-95. Ну вот я думаю, в этот коридор рубль попадет, вернее доллар, и будет там держаться.
4: То есть нельзя связывать потенциал российского рубля с геополитикой, со стабилизацией геополитики?
11: Нет.
4: Не стоит этим заниматься?
11: Ну, у нас сейчас проблем с валютой нет, потому что нефть дорогая, поэтому, собственно, геополитика здесь ни при чем. Ну, вернее, геополитика при чем, потому что нефть дорогая как раз из-за геополитики. Но на, вот вниз на рубль она не влияет.
4: Алексей Николаевич, а что будет с ключевой ставкой? Чего вы ждете от сентября?
11: Я думаю, что она останется на месте. Смотрите, логика нашего родного правительства стоит в том, что главное в стране – это стабильность. Это не экономический рост, это стабильность. А президент Путин, вот выступая на недавнем совещании, где-то неделю назад, сказал, что в экономике все в порядке. Она стабильна и даже немножко растет. А раз она стабильна и немножко растет, то, соответственно, зачем что-то менять? Поэтому, если будет падение, снижение ставки, то, наверное, оно будет декоративное, небольшое, там, на четверть пункта, ну, чтобы показать, что мы идем навстречу чаяниям народных масс. Там. Но в реальности там падение ставки на 0,25%, ну, оно, это ни о чем. Экономика этого просто не заметит.
4: Спасибо.
11: То есть она останется на том же уровне.
4: Спасибо большое, Алексей Николаевич. Друзья, с нами на связи был экономист и директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Благодарю.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
13: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
14: Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
15: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Рост полководца Суворова составлял примерно 177 сантиметров, считают ученые. Потому что длина трости генералиссимуса, сохранившаяся до наших дней, составляет...
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, российское кино пережило очень странное лето. Фильмов выходит много. Государство и студии вкладывают в производство миллиарды. Кинотеатры получают десятки отечественных премьер. А до финансового финиша добираются единицы. За три летних месяца 26-го года в прокат вышли 67 российских фильмов. Окупился среди них только один. Кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что летом в прокат вышли 67, но окупилась лишь якутская комедия «Сай-ы-лыка», если я верно ставлю ударение. Общий убыток отечественного кино к концу августа достиг 16 миллиардов рублей. С нами на связи политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Володя, приветствую.
19: Добрый вечер.
4: Ну вот Шнейдеров заявил, я цитирую: «Россияне уже блюют от сказок. В списке самых убыточных фильмов «Колобок», «Ангелы Ладоги», «Левша», «Королек моей любви». Почему мы упорно снимаем сказки и фэнтези, хотя публика и критика их уже откровенно не принимают?
19: Я стал кинокритиком, да, в последнее время. Ко мне вопросы идут. Потому что я занимаюсь в какой-то степени политикой, а сейчас кино и политика рядом. И это общая атмосфера, при которой наши творцы снимают по большой части халтуру. Я вот хожу в кинотеатр из-за своего сына. Он у меня маленький, я его уже вожу в кино. Вот. Но, в принципе, для его возраста, ему 10 лет, вот сейчас исполнилось, в принципе, он это смотрит с любопытством. Я каждый раз переношу это с болью, потому что смотреть на эту халтуру тяжело.
4: А в чем проблема, так... Володь? Вот, ну, почему? Я вот помню прекрасно первую часть франшизы «Последний богатырь». Мне она очень понравилась. Дальше было плохо. А у тебя какие претензии?
19: Нет, «Последний богатырь», там, где вот эта лошадь повторяет Шрека, осла, все, что, в общем-то, импортировано там из Голливуда, в первой части были, в общем, действительно неплохие. Но я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что это общая трусливость наших кинодеятелей. Те, кто пишет сценарии, те, кто продвигает фильм, те, кто замысливает вообще кино – они сейчас его боятся. По большому счету, вот этот общий страх творца сделать что-нибудь эдакое, нечаянное, запретное, приводит к тому, что мы сейчас видим в кинотеатрах. Сейчас никто не снимает социальное кино. Вот, кстати говоря, тут единственный якутский фильм – это не сказка. Это все-таки серьезный фильм. А Якут вообще интересные, у них интересная киностудия, они вообще молодцы. Они иногда там зажигают. Вот. Но это осталось буквально искорки в кинобизнесе. А почему? Потому что никто не хочет снимать фильмы в полку. Вот в Советском Союзе было такое понятие «снимать в полку». Ну, то есть снимали фильм, их клали на полку. не показывали зрителям. Сейчас, если это там на госбюджете, в принципе, можно положить в полку, там, а через 10 лет, может быть, появится. А сейчас другая история. Сейчас ты миллионами, в общем-то, рискуешь. Казенными, правда, миллионами. И вот когда творцы боятся, а башляет государство, то развивается вот эта халтура. Когда нужно отбыть номер, написать какой-нибудь такой сценарий. И они все однотипные, кстати говоря. Я вот, когда смотрю фильм, я знаю, что скажет герой, какая будет следующая сцена, например.
4: Понимаешь, ты меня почему-то... Володь, прости, пожалуйста, но ты меня не убеждаешь. Объясню, о чем. Я не на другой, так сказать, позиции, чем ты стою. Но если мне государство дает большие бабки, я могу снять кино... Почему я не могу снять хорошее кино? Я что, бездарь, что ли? Это единственное оправдание. Или мне лень, но какая-то... Вот здесь неувязка в моей системе.
19: Ну, я думаю, я же говорю, что я не кинокритик. У них там какая-то своя кухня, при котором результат не так важен. Нет, разумеется, актеры снимаются для того, кроме денег и гонораров, чтобы стать известными. Конечно, режиссеры, сценаристы тоже этого хотят. Но это не видно в фильмах. Такое ощущение, что, кстати говоря, количество фильмов сейчас запредельное, в год снимают, как будто все взяли социалистические обязательства и просто тиражируют, что одни сказки там и кинь такие легкие фильмы. Угу. С повторяющими сюжетами. Вот. И такое ощущение, что никто не заточен на качество. Все как будто отбывают номер. Они как будто берут какое-то лекало, где есть патриотизм, где есть ценности наши неповторимые и не всем понятные. И вот по одному лекалу делают все: от комедий, легких, совершенно социально неприземленных. Там живут какие-то оторванные от реальности люди, у которых нет никаких проблем. Это как будто повторение наших бесконечных телевизионных сериалов, в котором люди живут в какой-то сказочной атмосфере, где они просто смеются, у них все время там или романы, или какая-то радость, там еще не вводят многодетных семей, где все счастливы. Но это то, что мы видим в телевизоре, в кино, совершенно оторвано от нашей реальной жизни, и это несколько уже достает. Поэтому когда... пустили очередного Колобка, вот эта грань раздражения и привело к тому, что стали хейтить, в общем-то, ну, не самый плохой фильм, я считаю, «Колобок».
4: Ну, хорошо, про другой фильм. Просто нам нужны примеры, чтобы не быть голословными. У нас есть зарубежный байопик «Майкл», про Майкла Джексона. Он собрал в России свыше 2,4 миллиардов рублей. «Холоп 3». Помнишь, как мы все нежно любили «Холоп 1»? Вот правда, это ведь была такая народная любовь. Это был замечательный фильм, замечательная комедия. «Холоп 2» – это просто шлак, несмотря на Керима Бюрсена, да, всеми любимого турецкого артиста, очень красивого мужчину. Но мы просто плакали от смеха, правда, кровавыми слезами. Так вот, «Холоп 3» собрал 1,2 миллиарда. Там 2,4 – 1,2 миллиарда. Не отбил свой бюджет. Получается, что зарубежный фильм «Майкл» без государственной поддержки собирает в несколько раз больше, чем наш раскрученный блокбастер с миллиардным бюджетом.
19: А, во-первых, сиквелы чаще всего это хуже первых. Вообще-то говоря, «Холоп», оказывается, я раньше не знал, но, оказывается, в общем-то, заимствовали этот сюжет у французского фильма. В общем, там тоже был свой «Холоп», и мы немножко повторили. А вот, к сожалению, вот эти сборы, которые должны показывать, что фильм удачный или неудачный, в нашей системе трудно работают. Да, есть совершенно провальные фильмы, собирающие мало, но когда я посмотрел в кинотеатре, как показывают «Колобок», я понимаю, что, в принципе, в этом смысле мерила нет. Там каждый час «Колобок» в 5 залах, да, пустые, но он все время, как пылесос, пытается вытянуть максимально от зрителей эти рубли. Хороший или плохой фильм в наших обстоятельствах сказать трудно. Но он собрал, допустим, там много миллиардов. Но это не значит, что фильм хороший. Просто ему дали государственную дорогу зеленую, и всех обязал наши несчастные кинотеатры это показывать. Нет такой прям конкуренции, которая бы показывала, какой фильм хороший и плохой. Вот еще что ужасно.
4: Это ужасно.
19: И можно только ориентироваться на тех кинокритиков, которым ты доверяешь более-менее, или на те форумы, куда ты заходишь, ну, которые ты знаешь людей, которые сходили на фильм, и если они плюются, то не пойду, потому что я их знаю, этих ребят. Ты понимаешь, если они говорят, хорошо, но...
4: Многие ведь мировые премьеры до нас так и не доходят. Зритель лишается права выбора, потому что зарубежные блокбастеры либо переносятся, либо вообще не выходят в официальный прокат. И мне кажется, уже зритель вот на пороге этой серой схемы, а не походы в кинотеатр, не на пороге кинотеатра. Ну, потому что это действительно так, что куда ни глянь, во всех залах одно и то же. Вот «Богатыри», «Колобки» и «Холопы».
19: Мы можем много говорить и много, в общем, рассказывать про язвы нашего кинематографа, но самая главная язва вот сейчас – это, как бы это назвать, отсутствие смелости. А ведь это же не только политика, когда человек выходит, что-то говорит резко. Нет, смелость – это смелость в сценарии, смелость в неожиданном ходе, смелость в эксперименте. Сейчас все как будто уши прижали, я имею в виду и творческие люди, и рожают совершенно бессмысленные сценарии. Самое страшное сейчас в кино – это отсутствие хороших сценариев. А почему нет хороших сценариев? Потому что нет полета. А почему нет полета? Нет храбрости, нет смелости. У меня такой диагноз.
4: Ну, а нет смелости-то тоже для этого есть какие-то причины. Но вообще самое главное...
19: Какие причины? Можно просто посмотреть, кто уехал. Ну, и почему они уехали?
4: Культура отмены.
19: Я не говорю про политику. Я говорю про то, как они пытались сделать фильмы. И почему-то те люди, которые делали фильмы, ну, примерно с полетом, они улетели.
4: Мне кажется, самый главный аргумент – это убыток российского кино. Первое полугодие – 16 миллиардов. За 15 лет – это 200 миллиардов. Володя, это вообще просто... Даже сложно произносить эти цифры. У меня рот так не работает, понимаешь? Вот произносить, потому что это, я не знаю, это какой-то ВВП какой-то страны.
19: А я могу сказать, что есть контраргумент. Надо поддерживать отечественного производителя. Любыми путями надо подкармливать вот эти сценарные группы, съемочные группы, чтобы они... Я просто как-то общался с одним серьезным деятелем кино, и он серьезно, год назад, он хвастался тем, сколько у нас снимают фильмы, а в следующем году еще больше, там сотни фильмов. И ему не важно было качество, он говорит, это не важно. Это же вот из 100 фильмов, пусть выстрелит 2-3. Вот у них такая теория.
4: Когда количество переходит в качество. Так,
19: понятно. Да, ну, они, видимо, на это надеются.
4: Спасибо большое. Политический обозреватель «Комсомольской правды» по совместительству кинокритик на сегодняшний вечер Владимир Варсовин. Большое спасибо.
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника.

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: У России нет данных о переговорах по Украине в сентябре между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Это заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. О том, что Москва не получала предложение о возобновлении переговорного процесса, заявляла 28 августа официальный представитель МИДа Мария Захарова. Министерство указывало, что многие заявления по этой теме направлены на создание медийного эффекта. В Кремле также говорили, что не располагают информацию о сроках нового раунда переговоров в делегации России с США и Украины. Эти комментарии последовали после заявления главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, внесен в перечень экстремистов и террористов, о том, что трехсторонние переговоры могут состояться в сентябре. Швейцарский МИД также допускал проведение нового раунда переговоров в Женеве, но без указания сроков.
0: О Путине.
1: Владимир Путин посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают автомобили «Волга». Ему показали новую машину. Президент посидел в салоне, проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. «Управлять очень хорошо, можно одним пальцем», так сказал Владимир Путин, отвечая на просьбу журналистов оценить «Волга К-50». Он добавил, что в салоне мягко и тихо. Также сегодня во время поездки в Нижегородскую область президент принял участие в пленарном заседании форума агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» и в осмотре выставки конкурса «Оси. Знай наших». Еще Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
0: А США.
1: США могут получить в собственность часть нефтяных ресурсов Венесуэлы. В случае заключения сделки нефтяные резервы Соединенных Штатов увеличатся более чем в два раза, пишет портал Axios. По данным его источников, администрация Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством республики. Консультации касаются более десятка нефтяных месторождений, добыча на которых может достигать 90 миллионов баррелей в сутки. Москвичи высказались за сохранение памятника Пушкину на прежнем месте. Так ответили большинство участников тестового голосования. Сегодня горожане могли принять участие в проверке работы онлайн-платформы перед сентябрьскими выборами. Для этого им нужно было ответить на вопрос, следует ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Изначально 6 июня 1880 года монумент разместили на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю. На другую сторону Тверской улицы его перенесли в 1950-м. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Всем привет! В прямом эфире «Русский дозор» Бута и Гамова. И мы начинаем, как всегда, Виктор Бут сейчас в разъездах. Он находится в родном для меня Забайкалье, в городе Чите. Виктор, приветствую. Это биограф Бута. У вас сколько сейчас времени?
3: Добрый день.
2: Сколько времени сейчас?
3: Сейчас 2 часа ночи, 3 минуты третьего в городе Чите.
2: Вы такой бодрый. Вот. Виктор, у вас дождик там, да? Я слышал, нет?
3: Да, вообще удивительно для Забайкальского края в это время, чтобы почти 3 дня подряд шел дождь. Поэтому, в общем-то, странно. Обычно Забайкалье всегда встречает таким пронзительно голубым синим небом, хорошим солнцем.
2: Как я вам завидую, я там вместе с семьей, мы 5 лет жили, представляете? Вот я поэтому сейчас смотрю на вас. Да. Вот, ужас. Как мне хочется быть рядом с вами там. Вот, но надо работать. Мы всегда у вас, Виктор, интересуемся, как там забайкальцы, какое настроение, какое...
3: Да. Знаете, конечно... Ага. Наверное, как и везде, забайкальцев встречались мы с жителями, встречались со студентами, с предпринимателями, разговаривали о многих проблемах. Конечно, это проблемы, в общем-то, общие для всех регионов. Прежде всего, задают вопросы, когда наладится ситуация с бензином. В принципе, на заправках не везде, но есть очереди здесь. И есть лимит, заправляют по 15, максимум 20 литров. Это, конечно, то, что волнует. Также очень много вопросов задавали. В общем-то, Читу обещали из-за...

0: Забайкалье начать газифицировать очень давно, уже почти 7-8 лет назад. Были заключены контракты, к сожалению, до сих пор эта работа не закончена, поэтому жители жалуются на качество воздуха, особенно в зимнее время. Вот это, конечно, такая самая, будем
1: говорить, имеется в виду, что котельные, котельные печки там топят там и так далее.
0: Котельные печки, понятно, да. Мы также ездили сегодня и в Агинский Дацан, то есть мы выехали, доехали где-то километров за 150 от Читы, посмотрели. Дороги, в принципе, в хорошем нормальном состоянии, но кое-где, конечно, нужно отремонтировать, тем более эта трасса, через которую идет 90% нашего сухопутного товарооборота с Китаем. И поэтому очень много машин едут и туда, и обратно. Обратно встречаются много новых, особенно грузовиков.
1: Возьмем на заметку. Вот. Ну, а сейчас мы перенесемся, если не возражаете, в МИД Российской Федерации. И я озвучу, может быть, уже знакомое вам заявление Марии Захаровой. Она сказала буквально следующее. Россия может ответить на применение британских крылатых ракет ударом по любым военным объектам Британии на Украине и за ее пределами. И дальше вот я прям в кавычках дословно. Все шаги британского правительства подчинены решению единственной задачи, как они говорят, нанесению нашей стране стратегического поражения. Это обречено на провал, сказала Мария Владимировна. И еще вот слова Захаровой. Россия призывает Британию отказаться от враждебной линии, которая способна создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень. Как бы вы, Виктор, прокомментировали. Ну и это заявление, и то, что за ним стоит.
0: За ним стоит прежде всего, конечно, стремление Британии чужими руками воевать с нами. И это уже перешло видимые пределы. Плюс мы видим, что происходило за последних несколько дней, за последнюю неделю. Особенно, когда на парад независимости в Киев приехал очередной британский премьер-министр, который подписал Зеленским, так сказать, документы или договор о передаче якобы технологий на производство ракеты «Шторм Шэдоу».
1: Чертежи он привез, чертежи пока что.
0: Чертежи, да, передал чертежи. Ага. Вопрос опять, а... Вопрос такой, а что на Украине осталось, где можно было бы производить ракету «Шторм Шэдоу»? Видимо, это просто операция прикрытия, когда на «Шторм Шэдоу» попытаются повесить украинский шильдик и отправить эту ракету по нам. На что, естественно, и была такая реакция. И это каким-то удивительным образом тоже совпало с визитом в Москву и директора ЦРУ, ну, Джона Рэдклиффа.
1: Да.
0: Да, и еще даже папского посланника, и, видимо, англичане, понимая, что американцы пытаются все-таки договориться о неком процессе деэскалации, решили в очередной раз испортить весь этот процесс. Ну, будем наблюдать, посмотрим. И полностью, в общем-то, своевременное заявление Марии Захаровой, предупреждение уже официальное. Я думаю, что это впервые, когда именно через официального представителя МИДа было сделано такое заявление.
1: А вот смотрите.
0: Теперь я думаю, что...
1: Да, ага, да.
0: В Лондоне должны серьезно задуматься, если до этого это были мнения в журналистском сообществе, различных комментаторов, наших деятелей общественных, то сейчас это уже официальная позиция, которая озвучена и доведена до Лондона.
1: Ну вот пока что в верхах там об этом всерьез не задумываются, хотя в соцсетях простые рядовые британцы уже обсуждают эту тему. Вот буквально я цитирую такой фрагмент. «Если Путин все же ударит по Великобритании ракетами, очень надеюсь, что он не попадет на по оружейным заводам в Брэдфорде». Ну и здесь еще несколько. А его оппонент значит, ему отвечает, они штампуют украинские дроны в Уайтчепеле. Так, по-моему, ударение. А этот первый спрашивает, зачем ты сливаешь русским инфу о наших военных заводах? А первый говорит «о наших», и это в кавычки он взял. Вот, то есть, в отличие от властей, простые британцы и шотландцы, они, в общем, тему эту уже обсуждают. Вот. Что еще мне бы хотелось бы с вами... Мы, кстати, вернемся еще к этой теме. Знаете почему? Потому что во второй части к нашему разговору присоединится давний-давний читатель «Комсомольской правды», ветеран службы внешней разведки, полковник Михаил Любимов. Представляете? Он очень хорошо знает предмет нашего сегодня обсуждения, и мы с ним... И мы с ним, значит, во второй части уже поговорим. Или, может быть, даже раньше начнем. А что, Михаил Петрович уже на связи? О, Михаил Петрович, вы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, еще раз, я вас уже представил, что вы давний друг и читатель «Комсомольской правды». Вот. А Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель, сейчас у нас на связи. Михаил Петрович, как у вас настроение и самочувствие? Я просто скажу, что Михаилу Петровичу 92 года.
2: Да. Где тут свои молодые годы?
1: Так. Еще раз повторите фразочку, пожалуйста.
2: Я говорю, где тут свои молодые годы?
1: Что-то немножко прерывается, но мы поняли. Мы обсуждаем вот тему, значит, почему, за что англичане так ненавидят русских. Можете нас просветить? Что с ними не так? Что у них в головах?
2: Ну, я мне сказал, что все англичане ненавидят русских.
1: Ой, что-то прерывается. Может быть, мы какой-то другой режим. Катя, наш звукорежиссер, чтобы мы Михаила Петровича более внятно послушали. А вот сейчас я услышал вас, Михаил Петрович.
2: Но англичане, английская правящая верхушка, она действительно к нам плохо относится. По простой причине, потому что мы большое государство, а они не любят большие государства, особенно после того, как они потеряли Британскую империю, понимаете?
1: Понимаю.
2: И это своего рода синдром малой страны.
1: Ага.
2: Вот. Это традиционно. Раньше они нас терпеть не могли Россию, потому что она угрожала Индии. А сейчас Европе угрожает, по их мнению. Так что там настроение не в пользу нашего. Ну, правящий верхушка, разумеется.
1: Михаил Петрович, ну вот рядом, можно сказать, рядом со мной, хотя он далеко, второй ведущий, а вернее первый ведущий этой программы «Русский дозор» Бута и Гамова, значит, Виктор Анатольевич Бут. Виктор Анатольевич, у вас какие вопросы к легендарному Михаилу Любимову?
0: Да, Михаил Петрович, конечно, скажите, пожалуйста, понятно, что исторически мы видим, что британская элита не то что люто ненавидит, но пытается сделать все, чтобы нас уничтожить. В этой связи неужели, в общем-то, особенно за последние 5 лет эти элиты не могут понять, что конфликт с Россией приведет к полному...
1: Виктор Анатольевич, я прошу прощения, мы сейчас делаем небольшой перерыв. Михаил Петрович, вы тоже не исчезайтесь, мы вернемся. Русский дозор Бута и Гамова.
3: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535 55.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: «Комсомольская правда». Радио, которое не осталось.
10: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов и Виктор Бут. Виктор, вот мне почему-то нашу передачу, которая называется «Русский дозор», все время хочется назвать «Русский Бут». Ну, вы не возражаете, да? Итак, я повторяю, сегодня в прямом эфире у нас и Виктор Бут, и легендарный Михаил Любимов, это ветеран службы внешней разведки, полковник, знаменитый писатель. И, естественно, у нас будет очень интересный разговор. Но прежде всего, я бы что хотел сказать. Александр Гамов, то бишь, я себя позиционирует здесь, в эфире, как радиоведущий, ведущий радио «Комсомольская правда» и журналист «Кремлевского пула». И я бы хотел, чтобы вы сейчас фрагмент журналистской «Кремлевской кухни» как бы увидели, послушали, почувствовали. Это кусочек брифинга, который обычно проводит в будние дни, каждый день, по сути, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Слушаем вместе с нами.
11: Какие у вас есть вопросы? Секундочку, до BBC вот кто-то был, девушка была.
12: Российская газета.
11: Да, пожалуйста. Давайте, российская газета, пожалуйста.
12: Спасибо. А Дмитрий Сергеевич, а Путина уже проинформировали об итогах контакта с директором ЦРУ? Были ли они позитивные? И не могли бы вы прояснить, какого уровня контакта это были? То есть встречался наш директор СВР, директор ФСБ?
11: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
1: Это весь, да, фрагмент? Ну, там еще было продолжение.
13: Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, а вопрос такой, вот приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношениях, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле? Спасибо.
11: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление,

0: процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Еще?
1: Спасибо, BBC.
0: BBC, пожалуйста.
1: Спасибо, Стив Розенберг, BBC. Очень много спекуляций, ну, в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки, что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут?
0: Да, мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
2: Это был фрагмент пресс-конференции, точнее, брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в котором участвовал также и ведущий «Русского дозора», журналист «Кремлевского пола», ведущий радио «Комсомольская правда» Александр Гамов, ваш покорный слуга. Вот, а у нас сегодня в эфире Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель, и легендарный ветеран службы внешней разведки, полковник, знаменитый писатель Михаил Любимов. Михаил Петрович, вы на связи у нас?
3: Да, естественно.
2: Супер, классно. Ну, я скажу, что мы с Михаилом Петровичем договаривались обсудить вот именно эту повестку, которая сейчас была озвучена на брифинге пресс-секретаря президента. Что вы думаете, Михаил Петрович, зачем директор ЦРУ приезжал к нам? Сколько часов он провел, какие вопросы он обсуждал и что нам с этого?
3: Ну, во-первых, конечно, обсуждал большой круг вопросов. Вот. Во-вторых, нужно исходить из ситуации с Трампом. Вот впереди тяжелый...
2: Михаил Петрович, сейчас перезвонят, а пока ему перезванивает, Виктор Бут продолжает нашу с Михаилом Петровичем мысль.
4: Я думаю, что самое такое важное замечание по информации встречи длилась всего 40 минут. Опять же, как мы уже обсуждали и рассказывали нашим слушателям и читателям, что сложно сейчас предполагать все, что мы слышим, это или специальные вбросы от украинской стороны, которая пытается как-то устроить некую панику, что якобы России был доставлен некий ультиматум, или были сообщены те данные, которые якобы Россия не может собрать о реальном положении дел на фронте. А опять же, это просто спецоперация, проведение такой вот подрывной деятельности, вбросов. Я думаю, что в этой ситуации нам нужно, в общем-то, дождаться, увидеть реальные результаты, и потом, как настанет определенное время, естественно, будет все это прокомментировано. Также не забываем, что серьезные переговоры по такой линии, как правило, требуют тишины и должны проводиться без всяких утечек. Как только начинается утечка, значит, одна сторона изначально не планировала какие-то серьезные переговоры. Поэтому отсутствие утечек и отсутствие комментариев и с нашей стороны, и со стороны, в общем-то, Америки, это тоже для меня очень хороший признак того, что это был серьезный контакт.
2: Ну и вы слышали, да, я у Дмитрия Пескова спрашивал, в любом случае вот такие вот контакты, они каким-то образом, в общем-то, ну, смягчают, что ли, обстановку взаимоотношений между нашими странами, и все понимают и у нас, и в Штатах, что двери напрочь и очень плотно не захлопнуты, что есть какие-то каналы, значит, по которым потихонечку, значит, темы обсуждаются. Катя, а у нас не появился снова на связи Михаил Петрович? Вот. У нас прямой эфир, друзья, поэтому вы не обращайте внимания вот на эти вот, ну, может быть...
4: Подтверждение того, что это действительно прямой эфир, да?
2: Да. Вот. Виктор Бут в Чите, Михаил Петрович в Подмосковье, да. А, вот Михаил Петрович. Михаил Петрович.
3: Михаил
2: Петрович. Ага.
3: Да.
2: Ой, супер. А то я уже забеспокоился. Я так волнуюсь, потому что прямой эфир. Значит,
3: да я не вижу ничего, но ничего.
2: Зато слышите.

0: Зато мы вас слышим.
1: Ну, слава богу.
0: Да. Давайте. Продолжайте свою мысль. Мы говорили по поводу приезда директора ЦРУ в Москву. Зачем, почему, для чего?
1: Значит,
0: что он привозил, что увез?
1: Ага. Я думаю, что он обсуждал, ну, технические вопросы, конечно, он тоже обсуждал с бортником, там, обмены и прочее. Но главное не это. Мне кажется, сейчас такой момент, когда мы наступаем, вот, и у Зеленского не лучшее положение, идет эскалация. И Трампу перед тем, как перед выборами, где у него очень сложное положение, потому что он может потерять голоса республиканцев в Конгрессе, ему нужна какая-то карта. Он уже об этом сказал, что он, значит, Путин обещал не нападать на НАТО. Вот. Сейчас обострилась ситуация. Вот. Ну, вы знаете эту историю, что англичане, значит, стали активно участвовать.
0: Да.
1: Зеленский говорит о том, что он собирается увеличить наступление дронами. Вот. И тут Трампу хочется получить какой-то козырь, чтобы сказать, что он остановил эскалацию, спас Европу от войны и так далее. Думаю, у него это вряд ли получится. Вот. Но, тем не менее, думаю, что директор ЦРУ именно эту главную задачу довел до сведения нашего руководства. Вот такое мое мнение.
0: Вот еще, еще к вам, знаете, какой, Михаил Петрович, вопрос. Вы все-таки долго жили в Лондоне, очень хорошо знаете англичан. Вот почему простой народ, может быть, у меня наивный вопрос, почему простой народ не надавит на всех этих премьеров, которых меня как перчатки, и не потребуют быть более здравомыслящими.
1: Ну, мне очень приятно, что вы идеалист. Я тоже всегда думал и думаю о простом народе. Но, к сожалению, сейчас такое время, когда народ очень хорошо управляется средствами массовой информации и страхом, страхом. И на Украине, конечно, все в руках всей этой группы Зеленского. И они держат Украину в руках. Вот. И простой народ. То же самое и в Европе. Простой народ, что он кушать хочет, жить спокойно. Ага. Мира хочет. Вот.
0: Михаил Петрович, извините, я вас должен перебить, потому что сейчас будет небольшой перерыв, и вы, пожалуйста, никуда не уходите.
1: Да,
0: вы очень хорошо звучите. Я напоминаю, сегодня в «Русском дозоре» с Бутом Игамовым Михаил Любимов, знаменитый писатель и ветеран службы внешней разведки. Пожалуйста, не переключайтесь, будет очень-очень-очень интересно в нашем прямом эфире.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама.
3: «Комсомольская правда».
4: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
2: О валютах.
6: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Еще раз всем привет. Я напоминаю, сегодня, кроме Виктора Бута, известного российского предпринимателя и общественного деятеля, и Александра Гамова, ведущего радио «Комсомольской правды» и журналиста «Кремлевского пула», участвует также и легендарный Михаил Любимов, это ветеран службы внешней разведки, знаменитый писатель, на книгах которого учатся очень-очень многие. И пока мы сейчас с Виктором обсудим заявление Михаила Петровича, мы внимательно слушали вас, у меня, знаете, какой вопрос, Михаил Петрович, вы на связи, да?
1: Разумеется.
0: Вот. У вас дело... Вот ваши книги, чем они уникальны? Тем, что там очень много между строк читается. Поэтому вот, если можно, какие-то прогнозы, которые вы там спрятали, нам потом расскажете. И пока я не забыл, вот в следующей части нашей программы вот наши слушатели, которые с нами на связи в прямом эфире, могут позвонить нашим, вот моим героям, и Виктору Буту, и Михаилу Любимову, и Александру Гамову по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и задать в прямом эфире бесцензурного радио «Комсомольская правда» любые вопросы, на которые мы обязательно ответим. Итак, Виктор Анатольевич, вы согласны с тем, что, что у меня наивные вопросы, как сказал Михаил Петрович, и как вы оцениваете его заявление по поводу поведения британских властей сегодня? В отношении России, конечно.
9: Вот, ну, все становится с каждым днем яснее, по крайней мере, позицию, которую заняла Россия, она всегда была, в общем так, прямолинейной, без всяких вот таких вот, условно говоря, заигрываний или каких-то провокаций. Другой вопрос, опять же, вот что я конкретно хотел спросить у Михаила Петровича, это про то, неужели английские спецслужбы не боятся того, что мы, во-первых, начнем также симметрично отвечать, устраивать разные провокации, находить различные и спонсировать организации, которые бы действовали и устраивали подрывные акции такие в самой Великобритании. И, естественно, это неужели они не понимают, что мы с ними просто так конвенционально воевать не будем. Будет применено какое-то довольно сильное оружие. И ведь сейчас у нас есть преимущество в гиперзвуке, есть преимущество в других совершенно передовых системах вооружения. Почему в Британии потеряли страх вот этой прямой войны с нами?
0: Очень хороший вопрос.
1: Ну, вопрос достаточно сложный, конечно. Я думаю, они не потеряли страх. Вот. Но они думают, что мы не будем применять какие-то острые меры. Я уже не знаю, какие, но они надеются. Потом спецслужбы, они играют подчиненную роль в английской политике. Основное, конечно, решают политические деятели, премьер-министр, министр обороны и так далее. Вот. Но они сейчас считают, что Украина – это главная их защита вообще, потому что
0: тоже мне защита. Трампа.
1: А я вам скажу, почему. Потому что они считают, что им очень сложно поднять до 5% расходы на вооружение, которое требует Трамп, понимаете? А украинская армия, она сильнее английской, я думаю. Вот. И тут огромная экономия. Они очень прагматичны, все европейцы, включая англичан. Вот. Поэтому вот это вот с одной стороны обещание, требование Трампа поднять до 5% и ослабить американскую помощь, оно нам на руку. Но, с другой стороны, оно подогревает настроение, надо защищаться. Значит, ну, вся пропаганда на это работает, понимаете? А как защищаться? Нужна Украина. Вот. Тут логика простая. Сэкономить деньги, потому что до 5% ни одна из стран не сможет поднять расходы, если, потому что будет восстание населения. Вот. Ну, во всяком случае, сильное недовольство и так далее. Вот. Отсюда и британская очень прагматичная политика. Вот. В надежде, что, значит, они спровоцируют нас на какой-то удар, а тут уже Америка, она не выйдет из НАТО, этим и не пахнет пока, и, думаю, в ближайшее время. Ну, короче говоря, будет большая буча. Что чем она кончится, вы знаете, во время войны об этом не думают. Вспомните, как начиналось Первая мировая, Вторая мировая, все это. Вот. Стихия.
0: Михаил Петрович, вот. А у вас еще что-то, да, Виктор? к Михаилу Петровичу.
9: Да, у меня хотелось бы тогда сказать, вот смотрите, мы же можем теперь вполне официально после всех заявлений начать атаковать те фабрики, которые производят в Великобритании дроны, которые по нам прилетают. Великобритания стала стороной конфликта, и по любому международному праву это вполне допустимо и возможно. И в этой связи, если мы ударим по этим производствам, которые изготавливают вооружение, используемое против нас, сейчас очень многие говорят, я читаю, слежу, в том числе из американской прессы, мнение есть такое, что Америка не вступит в этот конфликт, не пойдет по пути эскалации, попытается это как-то загасить, и, может быть, это будет таким холодным душем на головы этих ястребов из Лондона.
0: Очень интересный вопрос, Михаил Петрович, у вас есть ответ?
1: Есть. Это будет начало войны, если мы ударим по английским заводам в Англии. Понимаете? Это очень тонкий вопрос. И я думаю, наше руководство это прекрасно понимает. Но недаром мы назвали войной специальной военной операцией. Тот, поскольку у нас президент юрист, он все эти тонкости знает. Поэтому, значит, я бы не стал бы, вы понимаете, вот так ударили по заводам. Вот. Я понимаю, там тут должна быть сходка юристов, чтобы это решить, понимаете? И я уверен, что мы решительно ответим и продолжим наше наступление. Но вот насчет ударов по английским заводам, не знаю. Это должно решать наше руководство, потому что это серьезный шаг. Это будет означать, что начинается, значит, уже фаза не специальной военной операции, а война. Угу. Понимаете? Вот. Да, такое мое непросвещенное мнение.
0: Еще какое-то возражение, да, есть?
9: По-любому. Ведь получается так, сейчас фактически через Украину Англия с нами воюет, посылает своих специалистов, свое вооружение, помогает и наводит все эти удары на нас, потому что это не секрет, что спецслужбы Великобритании руководят планированием всех этих операций вместе с американцами. И теперь получается, что мы воюем с Украиной, а с нами воюет и Англия, и весь остальной коллективный Запад. В общем-то, немножечко получается странная картинка. Если мы хотим добиться мира, мы должны также нанести вот такие удары. Пример Ирана нам хорошо показал, что Иран стал очень асимметрично действовать и не только отвечать по Израилю и по, условно говоря, базам США, но и ударять по всем их интересам, связанных в Персидском заливе. И это быстро изменило ситуацию, если вот такое решение будет принято.
0: Михаил Петрович отвечает. Михаил Петрович комментирует заявление Виктора Бута.
1: Ну, что я могу сказать? Ну, достаточно интересное вы сделали заявление, товарищ Бут. Но, значит, я думаю, это очень сложный юридический вопрос. Это вопрос к товарищу Лаврову. Вот. Это большой дипломатии вопрос, как все это дело обстоит. Я же прекрасно тоже понимаю, что нам лупят в Европе. Вот. Но там же есть все эти юридические тонкости. Поставлять оружие это можно, верно? Вот. Вроде международным правом не запрещено, что американцы уже давно против нас используют все, и Старлинг, и прочее, верно? Но вот как все это, так сказать, выглядит юридически с точки зрения международного права, я боюсь, уважаемый Виктор, я тут как всего лишь офицер разведки, боюсь, я не могу дать квалифицированный юридический ответ.
0: Всего лишь. А я напоминаю, что в следующей части по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, вы можете, дорогие друзья, позвонить участникам нашего сегодняшнего русского дозора, а это Виктор Бут, Михаил Любимов и Александр Гамов. Пожалуйста, никуда не уходите. Будет очень-очень-очень-очень интересно.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
10: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио Комсомольская правда».
12: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
14: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
15: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
16: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
19: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Ой, какой интересный у нас сегодня разговор. Спасибо огромное, Михаил Петрович Любимов, знаменитый писатель, полковник, ветеран службы внешней разведки и давний читатель «Комсомольской правды». Когда ему позвонил вот несколько дней назад, он говорит: «А я тебя читаю». Вот. Ну, естественно, Виктор Бут, друг «Комсомольской правды», Агамов, его биограф. Вот. Друзья, 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, вы можете прямо сейчас, сию минуту позвонить, и мы ответим, я имею в виду, и Михаил Петрович, и Виктор Анатольевич, и Александр Петрович, на любой вас вопрос. Пожалуйста, звоните, набирайте. Набирайте, мы ждем. Вот. А я обещал задать Михаилу Петровичу еще один вопрос. Вот между строк в ваших великолепных книгах есть прогнозы зашифрованные, что дальше нас ждет. Ну, я имею в виду, через месяц, там, завтра, через полгода. Можете, вот у нас, да, между нами, вот, нас пока никто не слышит из посторонних.
1: Вы меня в Ванку хотите превратить, да, или в Нострадамуса?
0: Не-не-не, ну я же знаю, кому я задаю этот вопрос.
1: Вот. Знаете, я вообще по натуре оптимист в свои веселые 92 года. И, в общем, считаю, что мы бесспорно победим. Но это будет непростая победа. Не надо думать, что это будет как вот Нюрнбергский процесс, все, значит, оккупированы и так далее. Это будет что-то другое. Вот. В общем, я должен сказать, что вот Лавров сейчас сказал, что о русской нации очень хорошо, остроумно выразился, что мы, так сказать, по-пацански относимся, понимаете? Вот. Благородно относимся к международным отношениям и вообще к переговорам. Вот. И их не нарушаем. А наши противники – это лицемеры. Они всегда были лицемерами. Я вот, англичане – это профессиональные лицемеры. Вот. Они всегда крутили, всегда это и во Вторую мировую войну, вы вспомните всю эту борьбу за Второй фронт и так далее. Вот, хотя, конечно, их вклад был достаточно хороший для нас, поскольку они помогали по Ленд-лизу. Вот. Поэтому, понимаете, нам, я надеюсь, мы сейчас учли вот этот период нашей вот всей перестройки и так далее, поворота на Запад. Последствия этого достаточно безумного поворота на Запад, когда тут все было наполнено западными в 90-е годы экспертами, ездили по нашим заводам, сокращали, ну, в общем, практически держали в руках всю нашу оборонную промышленность.
0: Понятно.
1: Вот.
0: 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Что-то вы не звоните, друзья, давайте поактивнее. Вадим из Подмосковья, берите пример с Вадима из Подмосковья, который до нас дозвонился. Кому вопрос, Вадим?
20: Ну, вопрос общий, но я думаю, что он будет интересен всем. Вот через мой дом последний налет, вот прямо надо мной пролетело 14 беспилотников. Это как предисловие. Вот, рвались недалеко, все такое, страх смерти, все. И вот поэтому я уже просто немножечко так как-то ощетинился. Вот у меня вопрос, где наша судоплата? Они на нашей территории творят, что хотят. Вот недавно военного подорвали, подростки поджигают черти чего, пенсионеры, военкоматы. То есть их спецслужбы гуляют здесь, как дома. Вот, но я хочу что сказать, что терроризм вот ответный, может быть не обязательно там стандартным, что мы там чего-то взорвем. Это там настолько большая прослойка мигрантов озверелых, которые мечтают заработать, что можно устроить там просто ад в Европе. Поэтому не обязательно там оставлять там ушанку, балалайку на месте преступления. Все можно сделать очень тонко через опосредованные структуры, афганские там, ну, в общем, не учить.
0: Мы вас поняли, Вадим. Кто хочет ответить Вадиму?
20: Да, спасибо.
0: Да, кто хочет? Виктор или Михаил Петрович? Вот, кто?
1: Ну, я могу ответить, поскольку это касается того, что должны ли мы последовать действиям украинцев и тоже организовать террор, такой, как они. Вот, в смысле, как, по примеру, Судоплатова. Для этого это решает...
0: Мы слушаем. Михаил Петрович пропал. Сорвался. Сейчас мы перезвоним. А пока Виктор, значит, продолжает мысль.
9: Ну, действительно, логика такая. Мы не должны сходить и действовать, как действуют наши враги, используя террор. Тем не менее, считаю, что да, у нас есть эти возможности. Как только будет приказ Верховного Главнокомандующего, наверное, все эти возможности начнутся реализовываться. Нет политического решения. По какой причине здесь сложно давать какой-то ответ, потому что, видимо, есть определенные обстоятельства, на которые пока мы еще не пошли. Но видя по тому, как развиваются события, возможно, что такой приказ совсем не за горами.
0: 8-800-200-ровно. Ага, извините, да, думал, а то времени мало, да. Уже. 8-800-200-ровно-97. Да. 8-800-200-ровно-9702. Олег Ярославль.
21: Добрый вечер. Вопрос Виктору Буту. Ну вот если мы ударим по Лондону, по Англии, это же Третья мировая война ядерная.
0: А у нас появился Михаил Петрович? Михаил Петрович.
21: Это вопрос Буту.
0: Ну хорошо, давайте Михаил Петрович закончит свою мысль, а то он прервалось, а то подумает, что мы его специально выключили. Если можно.
1: Да нет, я не подумаю. Говорите.
0: Нет, не вы. Я могу сказать. Не вы, а слушатель, а потом Виктор Бут ответит на ваш вопрос. Извините, пожалуйста. Да, Михаил Петрович.
1: Да, по поводу чего я должен говорить? По поводу войны или закончить мысль с Судоплатовым?
0: Ну, закончите свою мысль, а потом...
1: Моя мысль такая, что Вопрос о создании, так сказать, террористических групп, которые были при Судоплатове, при Сталине, и которые были запрещены Компартией, ЦК партии в 1961 году после убийства Бандеры. Распущены были все подразделения, я уже тогда работал. Все, был закрыт отдел этот. Вот. Это должно быть решение на самом верху. Вот. Я не уверен, что это самый эффективный способ, потому что он, так сказать, будет определенное чувство в людях. Но с точки зрения эффективности, по-моему, гораздо сильнее действуют нынешние бомбардировки разных хозяйственных объектов, ну и то, что происходит сейчас. Потому что отдельные вот убийства, покушения, они, конечно, производят сильное впечатление на народ. Спорно. Но они никогда не решат проблемы. А вот когда население начнет хвататься за голову...
0: Поняли. Вот, спасибо, и... Михаил Петрович. А то Ярослав на нас обидится.
1: Да, но
0: Виктор Бут отвечает Ярославу. Да.
9: Что касается... Мы не говорим о том, что нам нужно ударить по Лондону и ударить сразу ядерным оружием. И тогда, естественно, мы начнем Третью мировую войну. Речь идет о том, чтобы отметить также симметрично и попасть в те предприятия точечно, в общем-то, теми средствами, которые есть, которые не сможет перехватить их ПВО, для того, чтобы их вывести из строя. И такая демонстрация, на мой взгляд, резко бы охладила пыл британцев дальше как-то участвовать. И американцы при таком вот очень точечном ударе по определенному объекту, понятно, что даже такой точный удар не выведет этот объект полностью из строя. Но это будет именно тот сигнал, который так давно ждут наши враги.
0: Спасибо огромное. Есть еще у нас звонки? Да, если можно, очень коротко, Виктор, Крым, задайте вопрос, а то у нас осталось буквально несколько секунд. Виктор, мы слушаем вас.
3: Добрый вечер. Вопрос очень простой. Почему в нашей информационной политике в основном мы разговариваем о том, что творится в Америке, что творится в Германии, то еще где-то 80% всего информационного потока идет именно туда.
0: Я с вами, Виктор, извините.
3: Нам о своих проблемах больше разговаривать.
0: Я понял вас, я с вами частично согласен, но не согласен только лишь с тем, что мы 70% говорим об Америке, Европе и так далее. Я напоминаю, сегодня в русском дозоре Бута и Гамова был Виктор Бут, Александр Гамов и Михаил Любимов, легендарный ветеран службы внешней разведки. Вот. И, пожалуйста, ждите следующей пятницы. Мы обязательно с вами пообщаемся. Будет еще интереснее. У нас есть приглашенные гости, которые ответят на все ваши самые острые вопросы. Пожалуйста, не обижайтесь, если мы раньше времени кого-то прервали. Вам хорошей пятницы, субботы и воскресенья. Счастливо, пока и всего доброго от Русского дозора.
19: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог-международник Елена Супонина об ущербе Ирана и США от ближневосточного конфликта.
2: Иранцы сопротивляются, очень умело, симметрично, ведут гибридную войну и наносят болезненный ущерб Соединенным Штатам Америки, хотя иранская экономика, прежде всего экономика, не столько даже военный потенциал, а экономика страдает, и ситуация будет, наверное, ухудшаться в связи с ужесточением американских санкций. Так что ситуация сложная для обеих сторон, но обращает на себя внимание, что ущерб сейчас сообщают американские источники, и явно они базируются на данных, которые утекли от чиновников. А в администрации Трампа с этими утечками сейчас очень сложно. Так бывает еще, когда некие военные структуры хотят выбить под себя дополнительное финансирование. В этих публикациях отмечается, что ущерб разведывательным структурам, а это примерно 5 миллиардов долларов, такая цифра называется, он не вошел в просьбы дополнительных ассигнований бюджету. Мол, на это надо выделить еще больше денег. Я вижу за этим еще и некоторый лоббизм.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 9.

0: двухсторонние переговоры могут состояться в сентябре. Швейцарский МИД также допускал проведение нового раунда переговоров в Женеве, однако без указания сроков.
1: О назначениях.
0: Экс-министр обороны Украины стал советником главы итальянского Минобороны. Об этом Михаил Федоров сообщил в своих соцсетях. Он сказал, что будет помогать Италии развивать технологии современной войны, улучшать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам безопасности в мире. Владимир Зеленский уволил Федорова в июле этого года.
1: О топливе.
0: Цены на бензин в Крыму могут больше не опуститься ниже отметки 100 рублей за литр. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов. По его словам, до такого снижения цен еще очень большая дистанция. Сможем ли мы ее пройти, сказать сложно. Но есть вероятность, что цены на топливо в Крыму не вернутся на прежний уровень, особенно с учетом крымской логистики. Также он добавил, что республиканские и федеральные органы власти работают над восполнением запасов топлива в регионе, и проблема его дефицита надолго не затянется. Ограничения на отпуск топлива в Крыму ввели в конце мая. Сначала бензин в приоритетном порядке направляли на нужды коммунальных, социальных служб. Физлицам было разрешено приобретать не более 20 литров за одну заправку. При этом заправку в канистры запретили. Спустя некоторое время жители полуострова стали жаловаться на плохое качество топлива и на завышенные цены. Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека России обратилась в ООН по поводу задержания российского историка Артема Кирпиченко в аэропорту Тель-Авива. У Кирпиченко нет доступа к адвокату, он не может обжаловать задержание в суде, так как материалы дела засекречены, отмечают в СПЧ. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
2: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым, ну, то бишь со мной. А о чем сегодня будем говорить и с кем? Самое главное, с кем, потому что когда этот человек у нас в студии, получается всегда очень необычно, и я бы сказал, не побоюсь этого слова, фантастично. Сергей Лукьяненко, писатель, сценарист, я не знаю даже, как его представлять, советский, российский, ну и, понятное дело, будущего, писатель будущего. Сергей, привет.
3: Добрый день.
2: А несколько тем, которые хотел сегодня с тобой обсудить, то, что произошло на этой неделе главного, интересного, необычного и так или иначе связанного с будущим. Одна из этих новостей, которые хотел с тобой обсудить, первая и, наверное, ну, до некоторой степени, я думаю, что это повлияет на ближайшее обозримое будущее, это приезд директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Российскую Федерацию. Прозвучало и получилось это как-то, как всегда, как когда мы говорим о секретных службах, тихо, незаметно, но событие-то эпохальное, как думаешь?
3: Ну, необычное достаточно, потому что Рэдклифф и фигура достаточно значимая, и один, наверное, из самых таких нелюбителей, недругов России, и то, что он внезапно прилетает и о чем-то разговаривает, мы даже не знаем, с кем он разговаривал. Вот, это, конечно,
2: и разговаривал ли вообще?
3: Событие. И разговаривал ли вообще. Но есть, конечно, такая популярная в сети юмористическая версия, что он прилетел проверить, хорошо ли девочка на детской площадке оттерла нарисованных ей смешариков, что долго тоже обсуждали в сети. Вот. Но если по большому счету так серьезно говорить, ну, контакты спецслужб существуют всегда. Спецслужбы друг друга не любят, но вынуждены всегда, конечно же, взаимодействуют, потому что иначе можно наломать дров совсем уж больших. Видимо, были какие-то моменты, которые требовалось нашей стороне, американской, на самом таком верхнем уровне спецслужб разруливать. Может быть, и речь шла про каких-то агентов, которые где-то попались и теперь решали, как поменять одних на других. Может быть, какие-то другие проблемы международные, военные, какие угодно. Ну, события, да, не рядовое, но мы, конечно, про это не узнаем. Можем только строить догадки. Поэтому я за девочку со смешариками.
2: Как думаешь, насколько часто наши столь высокопоставленные спецслужбы работники посещают Соединенные Штаты Америки?
3: Ну, честно говоря, не фиксировал, не припомню, по-моему, не часто. В этом плане, конечно, визит очень любопытный, и тут остается только строить.

0: строить, конечно, версии. Но этим у нас конспирологи занимаются, им больше делать, видимо, нечего.
1: Ну, кстати, о конспирологии и о том, что происходит после визитов. Вот достаточно резко и неоднозначно, точнее говоря, уже в данном случае можно говорить однозначно, выступила Мария Захарова практически сразу после того, как улетел. Ну, не практически прям в спину ему, но тем не менее, можно так, кто-то скажет, Коновалов притянул за уши с Лукьяненко в эфире. Это два события между собой никак не коррелируются, но факт остается фактом. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова выступила с жестким предупреждением в адрес Великобритании на фоне использования ВСУ британского вооружения для атак на российскую территорию. То бишь мы говорим, если просто весь тот спич, который она произнесла, можно свести к одному предложению. Россия угрожает ударами по объектам Британии в ответ на атаки ВСУ. Но это прям звучит, знаешь, как заголовки для желтой прессы всего мира, таблоидов. Но до некоторой степени в этом, наверное, можно усмотреть какое-то взаимопересечение, я имею в виду двумя событиями, приезд Рэдклиффа и подобное, давай скажем откровенно, угроза Великобритании.
0: Ну, может быть, и есть. Вполне может быть, конечно, и это причина. И... Потому что разговоры о том, что мы можем и вправе наносить удары по тем, кто снабжает Украину дальнобойным оружием, они, конечно, ведутся уже давно. Ну, давайте сами посмотрим на то, что происходит. Наши уважаемые партнеры передают украинской стороне дальнобойное оружие, не скрываясь, передают им данные космической разведки, помогают с прокладыванием траекторий, маршрутов. И, по сути, в полной безопасности, находясь сами руками украинцев, которых им не жалко, разумеется, пытаются и наносят нам определенный экономический, военный и репутационный ущерб. То есть это такая очень удобная позиция. Они снабжают такую марионеточную подконтрольную им территорию, армию, а сами вроде бы совершенно ни при чем. В общем-то, по всем, конечно, международным нормам, это вполне может послужить поводом для ответного того или иного ответного удара. И про это, конечно, наш МИД и предупреждает, и это понятно. Хотелось бы, чтобы до этого не доходило, разумеется.
1: Это уж однозначно.
0: Да, но это вот такая вот ситуация, которая сейчас складывается. Потому что иначе возникает ситуация, вот есть такой полигон, с которого по нам запускают, невзирая на то, что, так сказать, какие потери этот полигон понесет. А сами пребывают, в общем, в спокойствии, неся только какие-то экономические потери. Но эти потери, они с ними готовы смириться ради того, чтобы нас уничтожить. Давайте уж так, по чесноку.
1: Кстати, если по чесноку, то мы, получается, сейчас, ну, возвращаясь к риторике последних лет, нарисовали еще одну линию, красную линию, за которую как бы заступить лучше не надо для Лондона, иначе это произойдет. Мы знаем, что произошло с нашими ведущими, не всеми, но тем не менее, красными линиями. Насколько ты, вот, кстати, как писатель-фантаст, считаешь фантастическим сценарий нанесения ударов по Лондону?
0: Ну, к сожалению, поскольку мы постоянно все вот эти вот красные линии наносили и ничего в ответ не делали, вот эта вот сейчас граница допустимого, она стала размытой. То есть у противника, ну, назовем это так, нашим каким-то геополитическим противником, не будем говорить, что это там наш какой-то исконный, вечный, дай бог, нет. Но у нашего на нынешний момент геостратегического противника в лице коллективного Запада, видимо, создалось ощущение, что с ними ничего не произойдет в любом случае, что по нам они могут наносить какие угодно удары, подвергать тем или иным унизительным каким-то действиям, там, арестом судов в открытом море, которые перевозят нефть, например, или ударом по, даже не по военной, а и по мирной инфраструктуре чужими руками. Хотя мы понимаем, что там эти чужие руки, они условные. Все равно там где-то есть советники, есть где-то инженеры, техники, которые готовят это западное вооружение. У них сложилось ощущение, что это может происходить бесконечно.
1: Безнаказанно, бесконечно.
0: Безнаказанно, да. Но поскольку мы какие-то красные линии пропустили, и, в общем, само уже выражение «красная линия», честно говоря, утратило свой смысл и свелось, наверное, к популярному в советские годы выражению там «1001 китайское последнее предупреждение». Так тогда шутили в Советском Союзе, потому что с Советским Союзом, конечно, никто так не рисковал поступать. Ну, наверное, теперь все возможно. Все возможно, потому что рано или поздно уже ситуация станет такая, что либо надо реагировать на красную линию, либо это приведет уже к чудовищным последствиям. А у нас, собственно говоря, чем выше эта линия становится, чем она становится опаснее для страны, тем, к сожалению, мы вынуждены и радикальнее на это событие отвечать. Ну, это понятно.
1: Зайдем окончательно, бесповоротно на территорию теории заговоров. Как ты думаешь, может быть, Рэдклифф как раз и приезжал в связи с тем, что сдал он нам Британию? Типа, по Британии, ребят, бейте, а вот нас пока не трогайте. Или что-нибудь в этом роде. Насколько этот сценарий фантастичен?
0: Ну, этот, наверное, фантастичен, потому что я не убежден, что это Штаты могут сдавать Британию, а не Британия может сдавать Штаты.
1: То есть Лондон – центр
0: получить сетки. Я отчасти тоже, наверное, склонен к такой вот конспирологии. То есть, на самом деле, связи Британии и США, они настолько длительные, настолько крепкие, что в какой-то мере все равно и США можно рассматривать как некую криптоколонию Британии до сих пор, несмотря на всю ее независимость. Британию, я думаю, они не сдадут никогда, это для них неприемлемо. То, что они могут легко сдать Украину, там, не знаю, Прибалтику, Германию, Польшу, может быть, даже Германию и, может быть, даже Францию, хотя это уже сомнительнее, это я не сомневаюсь, потому что это вопрос уже для них совершенно второстепенный. То есть, ну, вот этот вот центр англоязычного мира, конечно, это для них такой священный грааль, который они будут защищать.
1: Дорогие друзья, сегодня здесь в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым, Сергей Лукьяненко. Как видите, как ни крути, мы все равно попадаем на теорию фантастических теорий заговора. А до какой степени они фантастические, думайте сами, решайте сами. Мы с Сергеем сейчас уходим на небольшой перерыв, новостной блок, 2-3 минуты, и вернемся в студию.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Сказано рекламой.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Выкрути эмоции на Макс.
8: Макс! Максимум!
7: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольское».
11: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья, в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И Сергей Лукьяненко сегодня у меня здесь в студии. Писатель, сценарист, визионер. Я даже не знаю, как его еще обозвать. Предсказатель будущего. И сегодня мы говорим о том, что произойдет в ближайшем обозримом будущем. А в ближайшем обозримом будущем вот на этой неделе очень много говорили внутри страны и даже за рубежом до некоторой степени. Этот вопрос очень интересен как жителям Российской Федерации, так и финансовым институтам Российской Федерации, так и Центробанку, который здесь стоит во главе угла. Мы говорим о том, что с 1 сентября в России появляется еще одна платежная единица, называется цифровой рубль. Немногие понимают, что такое цифровой рубль, и чем меньше понятно, тем больше вокруг этого всего закручивается прям целый тайфун, я даже так не побоюсь этого слова, даже уже не какой-то там водоворотик, а целый настоящий вот такой водоворотище, тайфунище идей, мыслей, ну и, понятное дело, наших любимых теорий заговора. Скажи, Сергей, ты как-то уже готов к тому, чтобы завести себе цифровой кошелек и смело вступить в будущее цифрового рубля в Российской Федерации?
0: Ну, я же писатель-фантаст, я вообще в этом не разбираюсь, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вынужден разбираться, потому что в фантастических произведениях мировых подобные цифровые валюты, они существовали всегда, еще когда и компьютеры-то были огромные. Ну, в чем, собственно говоря, фишка, и нужен ли цифровой рубль обычному человеку, вот как я для себя понимаю? Да. Для обычного человека он особо не нужен, и он особо не вреден. Это просто некая еще одна форма денег, которая обладает повышенной защищенностью, поскольку каждый такой цифровой рубль, он, в общем, отслеживаем. Для государства это удобно. Можно контролировать, куда вот человек получил 100 рублей и куда каждый его рубль пошел. Это он отдал водопроводчику за это...
1: Цифровому.
0: Ну, к сожалению, нет. Не знаю цифровых пока. Вот. Это он оплатил себе там подписку кинотеатра онлайн, а это он купил, не знаю, в магазине себе хлеб и молоко. Очень удобно. Все это контролируется и проверяется, и из этого можно делать какую-то аналитику. Опять же, это сужает резко возможность каких-то мошеннических схем, какого-то там казнократства, каких-то взяток и прочее, если, так сказать, пользоваться этим рублем не в самых благовидных целях. С другой стороны, если человек живет обычной жизнью, ему, собственно говоря, разницы никакой нет. Цифровым рублем он заплатил в интернете или обычным, который у него лежит на счете в банке, он его все равно в глаза не видит. Ну, или в кубышке, да. Но большинство людей все-таки сейчас расплачивается не бумажной наличной валютой. Она там, может быть, служит где-то для каких-то действительно негласных расходов там, или в качестве подарков, или в качестве средств на черный день, которые вот там лежат, они постепенно девальвируются, но лежат они, не знаю, там под матрасом, и человеку спокойнее знать, что у него тут есть запас денег, который он может в руки взять. И все, наверное, какое-то количество денег на всякий случай предпочитают хранить в виде наличных. Ну, мало ли, интернет завтра накроется по всей стране, и все становится. Но для государства, да, это очень удобный инструмент. То есть я к этому отношусь, по большому счету, совершенно спокойно. Я не вижу пока никаких особых преимуществ, необходимостей для меня, как обычного рядового гражданина, пользоваться этими цифровыми рублями. Но, возможно, скажем, если будут какие-то интересные варианты использовать их для накоплений, сбережений, то есть будут какие-то бонусы, если там ты положил на счет в банке не 50 тысяч обычных рублей, а 50 тысяч цифровых рублей. И вот раз, тебе сразу говорят, а у вас тогда вот бонус такой-то идет.
1: Ты биткоин, получается, такой представляешь?
0: Ну, нет, биткоин это вообще странная штука. Биткоин – это такие луковицы тюльпанов, это игра на доверии. Я почему говорю про луковицы тюльпанов? Был такой смешной период,
1: да,
0: в голландской экономике, да, когда они все радостно ушли в тюльпаны, луковицы стоили чудовищных денег, и все было уже построено на этих луковицах, а потом хлоп, и оказалось, что столько тюльпанов никому в мире не нужно. И, в общем, страна чуть не накрылась этим самым тюльпаном-то. Ну вот биткоин и прочие цифровые валюты – это такая вот игра на доверии. Пока мы как бы между собой, ну, не мы, потому что я не пользуюсь, честно скажу, биткоинами. Пока...
1: У тебя нет биткоинов?
0: Нет.
1: Надо выписать свои.
0: Да, лукоины.
1: Лукойлы.
0: И будут путать еще с лукойлом заодно и подумают, ух ты, это, наверное, что-то такое крупное.
1: Хорошая идея, дорогие друзья. Да. Здесь родилась в прямом эфире, да. Комсомольское радио, «Комсомольская правда». Так что ждите в ближайшем обозримом будущем. Мы с Сергеем здесь уверены абсолютно, что это будет самое твердое.
0: Самое
1: твердое из фантастических валют. Так что ждите. Скоро лукойл будет на рынке. Не лукойл,
0: лукоин.
1: Да, скоро лукоин будет на рынке. Смотри, я когда шел к тебе сюда, я тот же вопрос решил задать искусственному интеллекту и спросил, а почему люди боятся цифрового рубля? Потому что действительно, я стал изучать, уже целые сайты, уже целые в телеграмах и прочих разрешенных и неразрешенных сетях, целые группы созданы с тысячами поклонников, как бороться. Уже такие появились, знаешь, партизаны, повстанцы против цифрового рубля. Это потрясающая история.
0: Надо цифры запретить, и цифрового рубля тоже не будет тогда, да.
1: Ты смеешься, мы с тобой смеемся, а для некоторых людей это очень серьезное дело. Они там просто, не знаю, ну, пока еще, слава богу, никто жизнь не кончался самоубийством из-за того, что у него, значит, появился цифровой рубль, но серьезное сопротивление стоит. И я спросил искусственный интеллект, почему люди боятся цифрового рубля? И искусственный интеллект, недолго думая, мне сказал следующее. Люди боятся цифрового рубля из-за страха перед полным и тотальным контролем их расходов и доходов, возможной Конечно. Отменой наличных денег и техническими рисками с этим связано. Ну, то есть, в общем-то, достаточно здравый ответ, видишь, вот мы пришли
0: к тому, что... Ну, в фантастике вот совершенно обычная сцена. Будущее такое тоталитарное, все деньги, они вот такие цифровые, и, например, какой-нибудь злобный хакер или там правительство, которое решает кого-то прищучить, просто одним щелчком пальцев аннулирует человеку все его деньги, и он остается просто ни с чем. Все теперь больше не его. И в этом опасении, конечно же, есть определенное основание. То есть валюта, которая утрачивает какой-то физический носитель и становится привязанной к конкретному человеку, эта штука очень опасная. И с точки зрения рядового гражданина, если все уходит в цифровую валюту, только в нее, тем более такую жестко контролируемую...
1: Все можно отнять достаточно легко.
0: Это легко отнять, и это жестко контролируется. Ну, даже если человек не занимается какими-то совсем нехорошими вещами, типа там финансирование злодеев или, например, ну, не знаю, обналички незаконные, хотя хотя чего обналичивать, если весь рубль будет только электронный? Ничего-то.
1: Ничего обналичивать, да.
0: Но суть в чем? Все расходы теоретически где-то записаны. Ну, вот совсем все. Например, человек хочет любовнице сделать подарок. А думают, блин,
1: так,
0: а вот
1: там... «Комсомольская раз... правда», дорогие друзья, мы не поощряем. Реально,
0: да, мы не поощряем.
1: Но мало ли, кое-где у нас порой, как в той
0: кое-кто,
1: песне.
0: Кое-кто, да, кое-кто моногамно жить не хочет. Вот. А тут раз, и вдруг жена проверит, и все это же теперь искает. А что это за там Анна такая, которой ты там перевел денежки-то стоимостью на целую шубу? Это что-то не к добру. Ну, конечно, люди не хотят, чтобы каждый шаг, каждый их чих... Это такой оруэлловский совершенно мотив, что большой брат будет видеть все. То есть люди, по большому счету, не понимают, что большой брат и так видит все, просто ему это поровну. Пока человек, в общем, не занимается какой-то антигосударственной деятельностью, то на него пристально никто и не смотрит. А если посмотрит, то, конечно, все увидят и без цифрового рубля.
1: Да, дорогие друзья, целая история. И вдобавок для того, чтобы, так сказать, поднагнать страху к этой теме, которую мы сейчас с Сергеем обсуждаем, еще одна маленькая тема, которая в тени прошла вот этой вот громкой темы цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получает доступ к данным платежной системы МИР и системы быстрых платежей, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода. Так что никуда мы не денемся.
0: Ну, разумеется, это неизбежно. Чем более мир становится таким вот компьютеризированным, и чем больше каждый отдельный человек может причинить вреда своим поступкам, глупым, необоснованным, сделанным там под влиянием какого-то давления даже просто, тем сильнее государство, любое государство будет все это контролировать. И мы здесь совершенно не первопроходцы. Это, в общем, делается во всем мире.
1: Я вспоминаю начало книги «Черновик», когда у одного молодого человека вдруг потихонечку начинает исчезать все. Сначала записи, потом информационный след, и в конце концов он оказывается в полном вакууме. И это то, чего мы здесь с Сергеем не хотим, в конце концов, поиметь. Я имею в виду не только мы с Сергеем, но, я думаю, большинство жителей Российской Федерации. Думаю, что до этого мы не дойдем. Напоминаю, в программе «Всё не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым сегодня Сергей Лукьяненко, писатель, фантаст, сценарист, и мы разговариваем о том, что было самого яркого и интересного в течение этой недели. Прервемся на небольшой новостной блок и к вам вернемся.
12: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
13: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
14: Реклама. «Комсомольская правда».
15: Читайте в еженедельном выпуске. Сергей Жуков из «Руки вверх» возглавил рейтинг самых богатых звезд. Опасные для сердечников советы из интернета. Астропрогноз на сентябрь для всех знаков зодиака. Газета в продаже с 26 августа.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
19: К себе надо двигаться. Узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса, и понтов. И все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
20: Об атаках.
18: Два человека погибли, еще 6 ранены в Белгородской области из-за атаки дрона на микроавтобус предприятия, сообщает оперштаб региона. Все произошло в селе Грузское Борисовского округа. Уточняется, что 6 раненых доставлены в больницу.
20: О Путине.
18: Владимир Путин 31 августа встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, всего у российского президента в Киргизии запланированы 9 двухсторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии, президентом Казахстана, иранским коллегой, турецким президентом и премьером Армении. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Поправки внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. При этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такой мерой поддержки семья сможет только один раз.
20: О стихийных бедствиях.
18: Территория Кавказа, Алтая и Саян имеют риски наводнений, как в Непале. Об этом агентство ТАСС заявил завкафедрой общей биологии и экологии НГУ Михаил Сергеев. По его словам, такое наводнение может быть вызвано таяниями ледников, землетрясением или дождями. Человек своей деятельностью также может способствовать возникновению подобных ситуаций. По последним данным, число погибших при наводнении в Непале превысило 530, пропавшими без вести числится около 1000 человек. В районе наводнения спасены 117 иностранных туристов. Жену акциониста и иноагента Павла Крисевича арестовали после отказа разблокировать телефон. Она временно приехала в Россию из Франции. Елену Моргунову сняли с автобуса в Скопине Рязанской области, рассказал Крисевич журналистам. По его словам, полицейские проверили документы только у нее и ее матери, спросили о поездке в Париж, затем доставили обеих в отдел. Там Моргунову потребовали разблокировать телефон, а женщина согласилась не сразу. По последним данным, ее арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полиции. Сам Крисевич покинул Россию в конце 25-го после серии арестов. Во Франции художник получил политическое убежище. В России он внесен в реестр иноагентов.
20: О спорте.
18: Россияне выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду. Они завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Вероника Борисенкова, служба информации.
21: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Возвращаемся с программой «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Сегодня в гостях писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко. Говорим о самых ярких, самых неординарных событиях этой недели. Продолжаются споры, дебаты, и прямо дело доходит чуть ли не до драки в смежных кинозалах, потому что бьются не на жизнь, а на смерть два чудо-героя, западный и наш. С одной стороны вышел Человек-паук, а с другой стороны противостоит ему наш Колобок. Сергей, я не могу тебя этого не спросить, потому что на этой же неделе третий блокбастер обсуждался очень много, очень часто. Не так, конечно, как эти два, но тем не менее вот таким вот паровозиком он идет все время. Все говорят, ну вот же смешарики, там как бы несколько Колобков, тоже наше изобретение. То есть против Человека-паука вышел, так сказать, впереди Колобок, а за ним целая армия
0: и
1: Колобков.
0: Все катимся такие в атаку.
1: И все катимся навстречу, да, в атаку этому Человеку-пауку. Ну, расскажи, во-первых, конечно же, о том, как это вообще произошло, с чего это вдруг тебе такое решилось сделать?
0: Ну, я думаю, можно уже так немножко спойлерить. Кто-то этот фильм видел, а даже тот, кто не видел, на него пойдет. Я про смешарики. Люди, находясь в виртуальной реальности, существуя в мире смешариков, почему это как раз другой вопрос, почему почему так случилось, они начинают забывать, кто они такие, и все больше и больше превращаются в таких мультяшных героев. Им надо, в общем-то, это вспомнить и оттуда, из этого мира вырваться в нормальный мир. То есть, по сути, да, это история, которую предложили придумать про смешариков, и я с огромным удовольствием согласился, я сам их поклонник. Это история, наверное, о грани между игрой, воображаемым миром и настоящим, реальным. И про то, что лучше, существовать в уютном мире иллюзий и полностью в него верить, или все-таки возвращаться в обычную, настоящую жизнь со всеми ее проблемами, опасностями и так далее. То есть история все-таки сводится, собственно говоря, к этому.
1: Скажи, пожалуйста, насколько необходимо детям понимать в определенном возрасте, а фильм все-таки рассчитан, сколько там, 6+, по-моему, да?
0: Да, да.
1: То есть маленькие дети могут идти вместе с родителями, смотреть этот фильм. Насколько им важно вообще понимать, что есть воображаемый реальный мир в таком возрасте? Не превратит ли это в то, что дети будут с самого младшего возраста расти с тем, что Деда Мороза нет, чудес нет, и не разочаровал ли ты детей, Сергей?
0: Так они
1: не лишил ли ты их невинного
0: детства? Так они верили в шариков, а тут я разрушил их веру. Да нет, конечно. Но, во-первых, дети прекрасно разделяют вот эти миры у себя в голове. И современные уж дети, которые растут там в коляске, уже держат в руках смартфон мамины и играют во что-то, что я, кстати, совершенно не одобряю просто со всех сторон. Но это такая реальность, которая есть, реальность надо учитывать. Дети прекрасно разделяют мир выдуманный, мир виртуальный и мир настоящий, который их окружает. Ну и опять же, вере в Деда Мороза это тоже не мешает, по большому счету, до, скажем так, дошкольного возраста, наверное, где-то уже там в первом классе уже точно товарищи объяснят, что Деда Мороза, к сожалению, наверное, кажется, нет. Ну, обычно еще с какой-то опаской это проговаривается. Мало ли, вот сейчас там отвергнешь его, он тебе потом подарков не принесет.
1: Ну, кстати, да, ты поосторожней, а то знаешь ли.
0: А я тоже.
1: Сунешься
0: я
1: под так... Новый год, под елку, а там... Ничего,
0: а там скажем, нет ни
1: на радио «Комсомольская правда»,
0: ни пены для бритья, ничего нету.
1: Вот да. Именно, а как без этого-то? Будешь ходить бородатый,
0: бородатый и босой. Бородатый и босой. Ну, слушай, как настоящий Лев Толстой.
1: Да,
0: кстати. Слушай, я же классиком стану просто настоящим. Еще косу надо будет и выходить косить. Слушай, а ничего, если с косой выйти вот в Москве на газон,
1: босым и
0: с бородой, начать косить?
1: В ботанический сад, кстати.
0: Ботанический сад, да.
1: Ну и дальше... Разведись, рука размахнись.
0: Да, и дальше сразу уже в хорошую больничку к бывшим коллегам.
1: С длинными рукавами, да. Рубашка, завязанная на спине. Да. Да. Но мы постараемся избежать этого, дорогие друзья. Мы не пустим Сергея с косой в ботанический сад. Всячески будем оставлять возможность присутствия Деда Мороза в нашей жизни. Ну и, соответственно, пены
0: для бритья
1: и носки.
0: Кстати, уже Новый год-то скоро, в общем. Что тут?
1: По большому счету осталось
0: чуть-чуть там
1: 3-4 месяца, и мы...
0: Да, и уже готовимся... И уже дела откладываем на после Нового года. Это же самый приятный момент, когда,
1: когда
0: в ноябре...
1: Когда можно сказать фразу, да.
0: Да.
1: Давайте уже
0: начинают
1: после Нового года.
0: Давайте после Нового года уже решим.
1: Дорогие друзья, Сергей Лукьяненко в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым предлагает уже потихонечку готовиться к Новому году. Но пока мы готовимся к Новому году, у нас на носу что? У нас на носу 1 сентября.
0: Прекрасный
1: праздник. 1 сентября – это тоже интересно. Вот я почему вспомнил про 1 сентября?
0: В интернете станет тише, исчезнут... множество политических экспертов, там, экономических, им придется теперь уроки учить.
1: Да, да. Я вспомнил, почему про 1 сентября. Ты сейчас говоришь, вот там телефоны, виртуальная реальность и так далее, и так далее. С 1 сентября телефоны запрещены на уроках в российских школах. Все окончательно, бесповоротно.
0: Приказ министерства. Прекрасное дело.
1: Вышел, и все. До свидания.
0: Вот я не все нововведения, скажем так, Министерства просвещения готов одобрять, но вот это я совершенно согласен, это так и должно быть. И у меня, например, дети, они ходили в лицей из первого класса, это было совершенно жестко, что никаких телефонов. Если телефон, то ребенок его при входе, так сказать, сдает. Если надо позвонить, вот на стене есть телефон, подходишь и звонишь, или просишь учителя, чтобы позвонил там маме, папе, пожалуйста, не вопрос. Но никакого телефона, в который можно уткнуться под партой, нет. И это совершенно верно, потому что зависимость от гаджетов, от смартфонов, в первую очередь, она чудовищная. Во-первых, дети просто утрачивают навыки какого-то элементарного счета мысленного, там, математического, если их не начинать специально уже этому тренировать. Они привыкают во всем спрашивать, везде ответы у нейросети. Да, нейросеть – это хороший инструмент, но врет просто как... Не
1: сивый
0: знаю,
1: мерин?
0: Как сивый мерин. То есть любой ответ нейросети надо тоже проверять, надо хотя бы оценивать его на правдоподобие. Вот. А если у тебя нету каких-то базовых знаний, нету критериев, по которым ты будешь эту оценку проводить, то ты с удовольствием просто воспользуешься тем, что она скажет, без всякой критики.
1: Да, и на самом деле я тоже с тобой абсолютно согласен. Это как раз тот случай, мне кажется, что когда выигрывают все, кроме учителя. А знаешь, почему учитель может здесь находиться в числе проигравших? Теперь, чтобы ребенка действительно держать, внимание, 45 минут...
0: Надо быть интересным
1: надо
0: учителем.
1: Надо быть интересным человеком, да. Надо быть знающим. Нужно уметь увлечь ребенка своим предметом и увлечь его на достаточно долго. Даже взрослый человек после 20 минут с трудом удерживает внимание. Это
0: конечно.
1: Известный факт, учеными просчитано. И потом каждая минута после 20 минут уменьшает интенсивность нашего усваивания информации, и уж тем более знаний, и уж тем более, если это знания точные, и их потом нужно как-то воспроизвести. То есть здесь перед учителем возникает задача такая уже очень серьезная. Если раньше можно было что-то бубнить, понимая, что 80% все равно тупо сидит в телефонах, которые лежат на коленях, то здесь этого больше не будет. А отсюда будут возникать огромное количество вопросов как к учителю со стороны детей, так к учителю его профессионализму, так и к учителю со стороны вышестоящих органов, если появится запрос со стороны детей. Мы пришли, гаджетов нет, мы готовы слушать. Что она там бубнит или он? Мы ничего не понимаем. Пусть расскажут нам интересно про физику, химию, математику, биологию, естествознание.
0: Это прекрасно. Я считаю, что чем сильнее будет государство стимулировать профессию учителя... Ну, есть же известное выражение, что Германию создал школьный учитель. А потом было, скажем так, неоднократно была высочайшая оценка советской системы школьного образования.
1: Так которая... Один из американских президентов сказал, когда мы запустили человека в космос, он сказал, они выиграли это за школьные парты.
0: Да, потому что была создана действительно система, которая позволила огромному количеству людей получить хорошее образование и реализоваться. Понятно, мы не можем добиться того, к сожалению, но природа человека такая, мы не воспитаем 100% гениев. Никогда. И, может быть, и не надо всем быть гениями. И это тоже большой труд быть гениальным человеком, гениальным там физиком или биологом. И кто-то скажет, не, дайте, я хочу просто спокойной, хорошей жизни и на спокойной, хорошей работе. Но каждому потенциальному гению нужно дать этот шанс. Каждому потенциальному талантливому человеку нужно помочь найти свои вот эти вот сильные места и дать возможность раскрыться. Это как у Антуана де Сент-Экзюпери в «Планете людей», когда в конце он, герой, идет по поезду и видит маленького спящего ребенка на руках у родителей. Родители такие грубые, усталые, измученные работой физической люди, а ребенок такой совершенно чудесный, у него чудесное лицо, умное. И он думает, что ведь в каждом из людей, наверное, убит Моцарт. И вот это вот как раз в каждом из нас кто-то, ну, в большинстве людей кто-то убит. То есть в ком-то Моцарт, в ком-то Эйнштейн, в ком-то Эйзенштейн и так далее. То есть огромное количество людей не нашло ту свою сильную сторону, где они могли бы реализоваться. И в этом как раз задача школы и учителя. И вот за это вот надо бороться, чтобы учителя могли находить и раскрывать это.
1: Все не так прозаично. С Вячеславом Коноваловым, дорогие друзья, мы сегодня здесь в программе Сергея Лукьяненко говорим о самых важных событиях этой недели. И, как видите, получается очень интересно. Буквально через пару-тройку минут мы вернемся и продолжим говорить о наших теориях заговора. Мы прощаемся с вами ненадолго. Новостной блок и сразу назад.
21: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
2: Ясно. Реклама.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что?
5: В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к 3-му месяцу после родов начинается обратный процесс.
6: Радио «Комсомольская правда».
7: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
8: Мы продолжаем, дорогие друзья, нашу программу «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И сегодня здесь с Сергеем Лукьяненко, писателем, фантастом, сценаристом. И почему сценаристом я сейчас делаю на этом акцент? Мы как-то с Сергеем буквально коснулись двумя-тремя словами противостояния между светлыми и темными, как у него когда-то в «Дозорах». Там шла борьба между светлыми и темными. И сейчас мы обозначили тему как борьба между светлыми и темными. Я имею в виду «Человек-паук» против армии наших круглых, которую на этой неделе, на прошлой неделе возглавил Колобок. Печально, я хочу сказать, дорогие радиослушатели, если посмотреть цифры сборов, которые происходят, наша-то армия проигрывает темным. А в данном случае я имею в виду «Человеку-пауку». И здесь возникает вопрос, который я тоже хотел бы с Сергеем обсудить. Что же происходит у нас? Почему мы не вытягиваем? Почему наша светлая армия, несмотря на таких замечательных, бросающихся на амбразуры героев, тем не менее мы вот этому человеку, кривляющемуся и какими-то слюнями, соплями, выстреливающимся в стороны, проигрываем. Что происходит? Какая проблема в нашем кинематографе? Почему мы не можем? Я не знаю. Может, у тебя есть какой-то рецепт?
9: Во-первых, я заступлюсь все-таки за бедного паучка, потому что, скажем честно, большинство персонажей западного кино, они плохому ничему не учат. Там есть, конечно, всегда дьявол в деталях, когда в качестве злодеев будут мелькать неприятные американскому истеблишменту персонажи, там российские и так далее.
8: С русским акцентом, да, говорите, иногда.
9: Но базово, это все-таки не какие-то там воплощения пороков и злодейств. Это нормальные такие вот люди, которые борются за что-то хорошее, хоть и обладают какими-то сверхсилами. Так что мы не будем ругать Человека-паука, а мы скорее давай поговорим действительно, почему мы проигрываем. Ну, почему мы проигрываем? Потому что Голливуд – это фабрика грез. Это машина, которая работает на весь мир. Аудитория Голливуда – это миллиарды человек. Соответственно, когда делается голливудский фильм, его вот такой большой, тем более фантастический, его бюджет составляет, ну, несколько там сотен миллионов. Там. Вот. И плюс еще в раскрутку будут вложены огромные деньги, будет идти реклама.
8: Как правило, кстати говоря, статистика показывает, что вот подобные блокбастеры, количество денег, вкладываемых в раскрутку, примерно равняется количеству производства этого фильма.
9: Конечно.
8: То есть это, конечно, чудовищно звучит, но если, допустим, ты сказал, 200 миллионов стоит фильм, то 200 миллионов вкладывается в раскрутку.
9: Да. А что у нас? У нас аудитория, основная аудитория, это Россия. Ну, Россия, ладно, там, скажем, Казахстан, Белоруссия. Самая там большая мечта нашего кинематографиста – это чтобы фильм попал на китайский рынок. Это, конечно, замечательно, но Китай, по-моему, лицензирует в год 12 фильмов для кинопоказа в кинотеатрах.
8: За весь год?
9: За весь
8: иностранных.
9: Год. Иностранных? Да, иностранных фильмов. Все остальное только, собственно, иностранного производства. Соответственно, когда наш фильм туда попадает, он даже просто за счет того, что это для Китая экзотика, а население 1,5 миллиарда, он, конечно же, делает там прекрасную кассу, ну, по нашим меркам, и все у нас счастливы. Но изначально мы работаем на не очень большой рынок с не очень платежеспособным все-таки населением, если вот так сравнить с Америкой, с Европой. Далее что происходит? Если мы боремся на каком-то поле авторского кино, там, социальной драмы, ну, даже какой-то комедии, то есть тех вещах, где все будет упираться в сценарий, со сценариями, конечно, тоже большая проблема, но, допустим, что вот есть хороший сценарий. Игру актеров тоже проблема, но тоже актеры есть. Проблема везде, потому что у нас все кинопроизводство гораздо меньше, чем в Голливуде. Гораздо. Ну, вот, допустим, мы нашли прекрасный сценарий, мы нашли хороших актеров, мы нашли приличного оператора, режиссера, мы сняли кино, и оно нам стоило там 2 или 3 миллиона долларов. Ну, в доллары переведем. Для американского фильма это вообще ни о чем. Разве что это полнейший артхаус, который снимается вот так по приколу. Но такие фильмы есть. Вот. Тогда мы получим соизмеримое качество, и, скорее всего, мы сможем отбить эти деньги. Ну, скорее всего, но совершенно не факт. Потому что 2-3 миллиона долларов, это сколько у нас будет? Это будет там 200 миллионов рублей. Это уже серьезный бюджет. Это уже бюджет, с которым у нас снимают, внимание, фантастику, боевики. То есть это деньги, которые еще попробуй достань. А у них с этих денег начинается какой-то артхаус. Артхаус нас там снимут за 100 тысяч рублей, и он, может, даже поконкурирует с западным. То есть на низкоуровневом поле мы можем как-то так нормально бороться. А вот когда мы доходим до того, что космические корабли бороздят просторы галактики и летает Человек-паук по небоскребам, это все сразу упирается в графику, в спецэффекты, в декорации. Как только мы начинаем снимать какое-то историческое кино, все упирается в костюмы, опять же, в декорации. И все, ценник резко вырастает, а наш рынок ограничен, и мы не можем собрать достаточно, чтобы компенсировать эти расходы. И поэтому у нас происходят какие-то позорнейшие исторические фильмы, где видно, что там средневековый замок построен из палок и соплей. Либо где, так сказать, там какие-то олиповатые нейросетью нарисованные задники должны изображать просторы чужих планет. Все, исключительно рынок, потому что рынок задает деньги, а деньги – это возможность снять что-то хорошее. Для того, чтобы снять полноценный фантастический сериал или фильм, ну, по-хорошему, нужно хотя бы 10 миллионов долларов.
8: Ну, вот все крутится стране. Вокруг денег у тебя, получается.
9: Конечно.
8: Ну, скажи мне тогда, иначе? Как получалось так, что кинематограф советский, 60-х, 70-х, 80-х, крыл западный, как говорится, бык корову.
9: То есть... Да, не крыли мы его, как бык корову.
8: Но посмотри, но мы, как часто мы набрали первый. У нас были и «Оскары», у нас были и «Серебряные и золотые медведи», и «Венецианские призы», и так далее, и так далее. Редко, когда в год с крупного фестиваля не уезжал российский кинематограф с главным призом. Это вот просто...
9: Сейчас объясню. Во-первых, была гораздо лучшая актерская школа, еще не
8: испорченная. Значит, не все деньги.
9: Не только деньги, конечно. У нас сейчас и актерская школа очень сильно пострадала. Вот она чуть-чуть выправляется, но проблемно тоже с ней. Но, во-вторых, большинство наших фильмов снималось, вот этих вот хороших, действительно прославленных, они все-таки снимались не в разряде вот этих вот боевиков, фантастики, фильмов-аттракционов. Как только мы переходили вот это вот весовое поле, надеяться можно было только на безумных энтузиастов, которые брали и снимали удивительным образом какие-то, придумывали спецэффекты, которые на Западе стоили бы чудовищных денег, а у нас сделались там, не знаю, там в гараже Мосфильма из старой покрышки и, не знаю, там кучки песка. Были такие люди. Был там фильм, например, «Москва Кассиопея. Отроки во Вселенной». Такой детский фантастический фильм. Но, например, определенные эффекты, сделанные в невесомости, были сделаны просто совершенно гениально и совершенно непонятно для зрителя, как это было сделано. Ну, потому что люди хотели. Люди хотели это изобразить. Режиссер Ричард Викторов горел этим фильмом, и он старался показать действительно все все правдоподобно. Вот. Но на большом этом поле, как только рядом появлялись какие-нибудь «Звездные войны» с большим бюджетом, размахом, возможностью выбора мест для съемки экзотических, мы сразу начинали проигрывать. Кино про войну, да, мы могли что-то сделать очень масштабное, но потому что вписывалось, например, серьезно Министерство обороны, выделяло технику, выделяла солдат на массовку, и действительно снимались грандиозные кино, где тысячи живых актеров там бежали, стреляли, взрывались настоящие заряды, танки ползли вперед, и это все было круто. А сейчас, ну, вряд ли это удастся выпросить такую поддержку.
8: У меня вопрос такой. Получилось захватить внимание зрителя с твоим последним фильмом, где ты был сценаристом, я имею в виду...
9: Еще и актером чуть-чуть.
8: Да, еще и чуть-чуть актером, совершенно верно, да. Тем не менее, со «Смешариками», «Сквозь вселенной» получилось повторить что-нибудь подобное этому успеху?
9: По масштабу нет, потому что, ну, во-первых, тут, на мой взгляд, полностью рекламная кампания, конечно, была, ну, никакой. Например, я в момент того, как этот фильм стартовал, в момент премьеры, я находился на Северном полюсе, на атомном ледоколе. Это была такая интереснейшая миссия Росатома, называется «Ледокол знаний». Там было там около сотни подростков с разных стран мира. И мы в день...
8: Показывал этот фильм?
9: Да, и мы в этот день премьеры, мы на ледоколе на Северном полюсе провели тоже премьерный показ. В общем-то, это информационный пункт. Вот, на мой взгляд, достаточно интересный, чтобы он прозвучал всюду. Это не прозвучало практически нигде.
8: Да, это очень обидно, дорогие друзья.
9: И фильм шел уже там неделю-две в кинотеатрах, и при этом меня в разговорах периодически спрашивали, а когда ваш фильм-то выйдет? Я говорю, стоп, ребята, так он идет уже. Да вы что, серьезно? Ну, тогда схожу.
8: Он уже прошел на Северном полюсе, дорогие друзья.
9: Да, да,
8: да. Да, «Комсомольской правды» на этом корабле, насколько я помню, не было, иначе мы бы, конечно, об этом говорили, мы об этом писали, мы об этом
9: звонили во все
8: колокола.
9: Да.
8: Большое спасибо, Сергей, что нашел время прийти сегодня в нашу программу и поговорить о том, что произошло в течение этой недели интересного, острого и фантастичного до некоторой степени. Все не так прозаично с Вячеславом Коноваловым, дорогие друзья. Благодарю Сергея. И до следующих встреч.
9: До свидания.
8: До свидания, друзья. До следующей недели. Будем держать вас в курсе того, что происходит в нашей стране острого и интересного. Ну, теперь и фантастичного. Теперь от этого никуда не денемся. До свидания.
7: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко об усилении боевого потенциала НАТО.
4: Сам масштаб всех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонный характер. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа и так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос и информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: О политике.
13: Россия не согласна с призывами Запада о заморозке боевых действий на Украине по линии соприкосновения. Это заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью РБК. По его словам, это не способствует долгосрочному миру. Он добавил, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Европа не признают, что контролируемые Россией территории являются территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией. Лавров также утверждает, что после прекращения огня Запад намерен мирными средствами восстановить границы 91 года, а на контролируемых Украиной территории развернуть стабилизационные силы во главе с Британией и Францией. В Кремле неоднократно

0: Флагманский кроссовер «Волга К50» стоит 4 миллиона 350 тысяч рублей в базовой версии. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения работы портов. Кроме того, из-за атак ВПЛА ограничено морское судоходство в Азово-Черноморском бассейне. Об этом говорится в распоряжении, подписанном губернатором Юрием Слюсарем. Режим начал действовать в 6 вечера по местному времени. Отмечается, что чрезвычайная и признанная обстановка, сложившаяся в Ростовской области, начиная с 10 июля, она связана с прекращением работы портов и нарушением морского судоходства из-за ударов ВПЛА по объектам логистической инфраструктуры. При реставрации московской усадьбы Останкино нашли рукописные документы конца 18 века. Они относятся к первому этапу строительства дворца театра. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Документы обнаружили в интерьерах картинной галереи. Среди них деловая переписка, приказы, подлинная зарплатная ведомость, в которой упоминаются каменщики, штукатуры, другие мастера, участвующие в строительстве дворца. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Запретных Милонов.
2: У нас опять же чудовищно много тем сегодня с Виталием Валентиновичем. Здравствуйте, Виталий.
3: Да, «Сад чудовищ». Кстати, очень рекомендую почитать эту книгу.
2: Обязательно. Но сегодня у нас свои чудовища, потому что я хочу начать. У нас не заявлена эта тема в наших анонсах, но в моем представлении...
3: Подстава.
2: Абсолютно. В моем представлении это событие как минимум дня. Сегодня с 6:30 в Казанском соборе открыт доступ к мощам Спиридона Тримифунского, точнее, к его деснице. Я думала, что вы на эфир приехали от мощей непосредственно. Вы говорите, что нет, и даже не ездили сегодня поклониться. Очередь чуд... Огромная, огромная очередь, прямо вот опоясывающая Казанский собор. Мы знаем, что до этого обнаружены мощи Дмитрия Донского. Мы знаем, что 12 сентября по Невскому понесут мощи Александра Невского. Мне кажется, чуточку перебор с мощами. Или что происходит вообще, Виталий?
3: Что касается 12 числа, то это традиционный ежегодный крестный ход, и наличие там ковчега с мощами или его отсутствие не является главным, главной составляющей крестного хода. Главная составляющая крестного хода – это христиане, которые идут с молитвами, с молитвой по Невскому проспекту. Несут они, кстати, главные святыни, которые несется, это Казанская икона Божьей Матери, Петербургская икона.
2: В смысле, не мощи несутся?
3: Нет, нет, там
2: не
3: несут мощи. Казанскую икону.
2: Угу.
3: Опять же, это символично, это символ, это сама по себе икона не наделена там каким-то суперэнергетикой какой-то. Так вот, то, что привезли мощи, частицу мощей...
2: Десницу, точнее, руку.
3: Ну, руку, да, Спиридона Тримифунского. Ну, это традиция, в общем, не первый раз уже такое.
2: Я позволю себе, как неверующая, в моем представлении, такие гастроли по России руки Спиридона.
3: Ну, нетленная часть мощей, да... У нас есть благочестивая традиция поклоняться мощам святых. В общем, это указано и в Священном Писании. Тут очень важно понимать, что в очереди за мощами главное, ну, к мощам, главное понимать, что вы не идете за каким-то чудесной реализацией своих желаний.
2: Тут я опять не постесняюсь спросить, а зачем вы идете и стоите многочасовую очередь?
3: Вы идете для того, чтобы помолиться и попросить святого Спиридона, попросить Бога о каких-то ваших вопросах. Да, вас что-то беспокоит, это нормально.
2: Ну, то есть обязательно к косточкам этого Спиридона должны подойти?
3: Ну, что вы так говорите? Частица мощи не обязательно, но вот для человека это важно. Угу. Это благочестивая традиция увидеть, прикоснуться к частице мощей, которая два века, по сути, ну, там меньше, конечно, является нетленной. Вот. И не два века, а два тысячелетия, извините
2: меня.
3: Да-да. Вот. Поэтому, конечно, это, ну, опять же, это благочестивая традиция. Если вы, будучи верующим человеком, ни разу не стояли в очереди к частице мощей, ничего страшного в вашей жизни не произойдет.
2: То есть не пугайтесь, если вы еще не отстояли эту страшную очередь у Казанского, все нормально с вами.
3: Но, опять же, тут вопрос такой, что человек совершает некие все-таки, ну, некое над собой усилие. Он стоит, он пришел, он ждет, это нормально. Ведь я прошу прощения, когда приезжает какой-то кумир певцов, да, люди стоят

0: в аэропорту часами ждут его, чтобы его увидеть, хотя он пройдет, их даже не заметит. Да?
1: Вы знаете, я тут боюсь, что мы рискуем, мы с вами на скользкую дорожку, да, ступаем, потому что сравнивать кумира с мощами, мне кажется, это такая спорная аналогия. Просто я вам хочу сказать, что меня-то в этой ситуации беспокоит некий... Я понимаю, что все совпало. Три святых с мощами или три мощи, я не знаю, как правильно говорить, святых. Но есть ощущение, что у нас какое-то культивирование смерти, культивирование вот этих вот мертвых костей, и это пугает. Мне кажется, что если человек с другой планеты вот узнает о том, что у нас происходит сейчас бесконечно, он будет в замешательстве.
0: Просто получается так, что из-за цепочки общественно-политических нецерковных событий этот вопрос стал более... таким чувствительным, более заметным, я бы сказал, в общественном плане. Почему? Потому что в Петербург регулярно из Греции привозят частицы мощей, там, где они хранятся. Приезжают из других городов. Это нормально. В Петербурге это происходит...
1: Я прошу вас считать, сколько сказал Виталий словосочетание «это нормально», как будто я спорю с ним.
0: Регулярно, да. Угу. Но то, что произошло обнаружение и подтверждение научное, что мощи в Москве принадлежат Дмитрию Донскому, да, действительно, это... опять же, немножко всколыхнуло общественное сознание, и для людей, которые раньше не были погружены в это, это стало немножко, наверное, насыщенно в их повестке. Для меня, как для образованного человека, вообще ничего не поменялось,
1: Ну, потому что вы, как образованный человек, знали, что в могиле Дмитрия Донского лежит Дмитрий Донской. Обычно образованные люди это знают. Но это оказалось открытием для многих.
0: Дело не всегда так. Вы же понимаете прекрасно, что очень часто не так давно была обнаружена захоронение такого очень древнее, да, и там всем казалось, что есть мальчик и девочка захоронены. Оказалось, последний генетический анализ, там два мальчика. Такой вопрос неявный. И опять же, не стоит придавать этому такого самого главного значения, ведь мощи святителя Спиридона по традиции, это наша национальная традиция, мы любим...
1: Мощи.
0: Мы любим мощи. Для нас это некое паломничество. Пойти, рано встать, постоять в очереди, помолиться.
1: Рабочий день, Виталий, пятница.
0: Помолиться. Слушайте, столько людей у нас на удаленке, столько пенсионеров.
1: Они в очереди там Казанскому собору на удаленке работали.
0: Пенсионеров
1: в трубке.
0: И выходные впереди у нас, опять же. И я могу сказать, что по традиции благочестивый святитель Спиридон особым образом хлопочет и особым образом помогает, как это, по народной традиции такой. Есть тем, кто хочет решить какие-то проблемы с домом.
1: Ладно, хорошо. Я поняла, Виталий.
0: Что искать в этом чего-то не
1: такого? Я вам сказала, что меня беспокоит, что очень много мощей. У нас информационная повестка состоит сплошь из костей святых. Или частиц костей святых. Мы мало о чем другом говорим. Кажется, что вроде бы хочется про живых. А у нас все время мертвые, и все разные, и все такие героические. И тут все время какие-то очень спорные исторические моменты.
0: Сегодня
1: это беспокоит, понимаете?
0: Знаете, а сегодня праздник Успения
1: это
0: в
1: да.
0: России.
1: Это правда. Что-то хотите по этому поводу сказать?
0: Нет, просто если вы говорите о, так сказать, частице мощей, то Пресвятая Богородица – это единственный живший когда-либо человек на белом свете, чье тело не познало тление. И не просто тление, что оно стало нетленным, а оно, его нету. Оно не было погребено. Спаситель свою маму...
1: Иисус тоже не погребли.
0: Спаситель вознесся.
1: Бога-человек.
0: Да. Он Бога-человек, спаситель.
1: Ага.
0: А Пресвятая Богородица Мария, это была женщина, рожденная от мужчины. Женщина, она была простым человеком.
1: Земная женщина, да.
0: Земным. И это единственный, кто жил на земле, кто по своему успению, после своей смерти Вот, сразу обрел Царствие Небесное, физически и в теле тоже. То есть тело Богородицы не было нигде погребено. Это есть всякие апокрифы, но это абсолютный факт, и все и западные, и восточные церковь едины в этом, что Богородица, она вознесена на небо. Вот, была.
1: Угу, очень интересно.
0: Так что, видите, а вы говорите
1: просто,
0: все про
1: Просто, вы знаете, у меня
0: мощи.
1: Тут вот что написано, что пророк Енох был взят Богом живым, пророк Илья был вознесен на небеса на огненной колеснице. Ну и понятно.
0: Не, давайте так. Давайте. Если уж вас интересует пророк Илья и Енох...
1: Я про останки.
0: А?
1: Есть останки пророка Илии и пророка Еноха?
0: Мало того, мы их увидим, но это не дай бог нам с вами это увидеть, потому что пророк Илья и Енох взяты живыми на небо, но они будут возвращены. Они живые, они люди плотские, поэтому они будут возвращены.
1: Боже мой, как
0: они
1: интересно.
0: Вернутся к нам. Но это произойдет во времена, которые описаны в книге Иоанна, апостола, под названием «Апокалипсис».
1: Апокалипсис, так.
0: Поэтому
1: так,
0: они
1: так.
0: вернутся в тот момент, когда начнутся последние времена.
1: А еще не настают,
0: нет? Нет, вот когда они вернутся, тогда уже все, уже поздняк метаться.
1: Мне кажется, у нас страшно интересная сейчас беседа произошла. Я понимаю, что я такая серая, ничего вот из этого не знаю. Большинство, наверное, верующих все это знают, но так или иначе, это было познавательно, Виталий.
0: Всем рекомендую приехать в прекрасный город Выборг.
1: Так.
0: Это самый европейский город нашей страны.
1: Вас должно тошнить от европейских городов. Продолжайте,
0: нет,
1: пожалуйста.
0: Вот, нет, европейские традиционные города – это наша суть. В
1: общем, у нас 40 секунд до рекламы.
0: Вот, и поэтому поезжайте, и там есть прекрасный Ильинский храм, вам там все расскажут про пророка Илию.
1: А Еноха тоже расскажет?
0: И про Еноха тоже, конечно.
1: Значит, друзья мои, если вы вдруг сегодня почему-то не успели в Казанский собор к мощам, то, в принципе, они доступны до 31 августа. Извините за этот странный анонс из моих уст. Но так или иначе, мне кажется, что сейчас биться и толпиться в этих страшных очередях, пытаясь преодолеть полицейские кордоны, это не лучшее решение. У вас еще будет такая возможность. А мы продолжим с Виталием уже от святого к кумирам, с вашего позволения, с Канье Уэст в повестке. И извините, пожалуйста. Мне стыдно об этом говорить, но мы обязательно поговорим после рекламы об этом.
0: Нет,
1: с Виталием
0: Милоновым. Нет, мы не икаем, это певец такой.
1: Е.
2: Запретных Милонов. Сказано рекламно.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
6: Навострите ваши уши. Информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты. Привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное Шри.
3: –
2: запретных Милонов.
1: Завязли уже во рту эти словосочетания Kanye West, и вот это вот все, но... Это дикий сериал, чудовищный, он продолжается. Я уже сейчас не понимаю, чего я хочу, чтобы был этот концерт, не был концерт. Мне страшно жалко людей, которые заплатили дикие деньги, и в итоге, ну, скорее всего, их обули. А может быть и нет, потому что нам сейчас говорят, что переговоры продолжаются. Виталий, а вот есть, кстати говоря, очень много версий о том, кто на самом деле из высоких кабинетов запрещает, а кто, наоборот... Ну, знаете, вот говорят, что, например, братья Ковальчуки, они за то, чтобы концерт состоялся. А вроде бы говорят, что там какие-то силовики, наоборот, вовсе против концерта Kanye West. Какие слухи доходят до вас?
0: Давайте так. Что касается условных силовиков, вот делать силовикам нечего, как Kanye West запрещать.
1: Ну, тут, мне кажется, это спорное утверждение.
0: Именно, если вы имеете в виду представителей силового блока, то серьезно к Kanye West никто не относится. Это не воспринимается как некая угроза.
1: Смотрите, вот есть вот такая версия, Ёж цитирует Низ Игоря. Низ Игорь – достаточно большой телеграм-канал, вы наверняка на него подписаны. И вот Ковальчуки вроде сумели отстоять концерт Веста. Против проведения концерта выступали Александр Дюков, ну, мы знаем, что это большой менеджер «Газпрома», и питерские силовики. Вот так вот это звучит. Противниками концерта было питерское полпредство, и глава УФСБ Петербурга... Давайте не буду называть фамилию. Что думаете? Это не Зыгорь.
0: Ну, комментировать телеграм-каналы – это совершенно неблагодарное дело. Почему? Потому что телеграм-каналы, если вы посмотрите в неком временном континууме, сегодня пишут одно, завтра они пишут диаметрально другое.
1: Примерно то же самое, что мы слышим о концерте Kanye West. Вчера было сказано, что его запретили, а сегодня нам говорят, что его разрешили.
0: Позвольте вам сказать, что мне не очень понятно, в принципе, суета вокруг этого концерта. Почему? Потому что я Kanye West не знаю. Я слышал только одну прекрасную песню у него «Седая ночь». Все. Что касается того, насколько опасен Kanye West в России, лично я, возможно... Из-за того, что просто по недоумию своему, по наивному, так сказать, преступному скудоумию.
1: Преступному, да, я
0: скудоумию, настаиваю. Да. Возможно, я не вижу в нем какой-то опасности. То, что он идиот, как и большинство людей шоу-бизнеса, так они все почти идиоты в разной степени. Что у него... что он был погружен в какую-то тематику националистическую, опять же, она такая больше символьно-националистическая, я думаю, что это было какое-то просто безумие.
1: Как возгласы Хайль Гитлер и выкидывание руки вперед.
0: Да, потому что он увидел, что это делал Илон Маск, которого мы не критикуем почему-то, и даже папу его принимаем, хотя папа и...
1: Это вы принимаете вашу папу.
0: И сын разные люди.
1: Папа Илона Маска сидит рядом с Путиным в храме, главном храме.
0: Поэтому Илон Маск тоже отличился. В общем, я рассматриваю приезд Kanye West как возможность для российской дипломатии, культурной дипломатии Kanye West, так сказать, аккуратно погрузить в русский контент, в русскую историю, для того, чтобы заполучить некого парламентария, некого дипломата, некого нашего сторонника. Давайте попробуем это сделать. Если он приезжает в Россию, и при этом он достаточно комплиментарно о России отзывается, мы же ведем переговоры с президентом США, хотя тот такие вещи говорил, что да, без свастики, но говорил страшные вещи в отношении того, как должна жить Россия и так далее. Другие, вот Беннет приезжал недавно в глава ЦРУ. Уж ЦРУ-то это вообще обитель зла, и ЦРУ предоставляет разведданные Украине для того, чтобы Украина более эффективно наносила удары дронами. Но мы же ведем переговоры. Почему? Потому что это переговоры.
1: Я про главу ЦРУ с вами отдельно хочу поговорить. Просто если мы говорим о стилистике нашей дипломатии, то вот буквально сегодня утром Сергей Лавров дал интервью, которое все считают необходимо процитировать. И тут, в общем, довольно сложно не процитировать, потому что дипломатический язык нашего главного дипломата позволяет такие формулировки, как «Россия в дипломатии действует по-пацански», то есть благородно. Я пытаюсь представить себе хоть одну эпоху в цивилизованных странах, чтобы дипломат считал, что по-пацански это благородно. Но вот мы пришли, знаете, та дипломатия, которую мы заслужили, или нет?
0: Ну, я думаю, это просто некие выражения, которые можно списать на...
1: Знаете, он в ГИМО учился.
0: Стилистику определенную, да.
1: У нашего дипломата вот такая стилистика.
0: Сергей Викторович, в общем, в своих переговорах и в своих обсуждениях он использует правильную лексику дипломатическую.
1: Это не дипломатическая лексика, это уголовная лексика.
0: Но это, в данном случае это не вариант каких-то... Это не, он говорит не в контексте международных переговоров, он давал общественное интервью, то есть как не высказывал некую общественную позицию. Я не хочу оправдываться, отмазывать. Это вопрос дискуссионный. Можно такие фразы использовать или нет? Я лично не использую, но я другие использую. И что ж с того? Ну, в конце концов, если мы посмотрим на глав МИД иных государств, то там лучше бы слово «пацанские» бы использовали, чем то, что они сейчас делают. Поэтому, ну что ж, возможно, это была такая аллегория.
1: Мамочка.
0: Мы знаем, что Сергей Викторович любит свитера, свитера с надписью «СССР».
1: Да бог с ними, с свитерами,
0: вот,
1: да?
0: Видите,
1: окей.
0: Опять же, мы разные, вот надо это понять. У нас, мы отличаемся друг от друга, у нас разные вкусы. Я лично свитер с надписью «СССР» никогда не надену.
1: Понимаете, в чем дело?
0: Особенно
1: если бы он, если бы он нанес, надел свитер с непристойной надписью, вот это было бы сравнимо, понимаете? Вот мы с вами... Я вам...
0: Это вкус, это вопрос о вкусе.
1: Нет, по-пацански... Это не про вкус, это про мировоззрение, Виталий.
0: Да, но нет же. Возможно, вот он в силу того, что подумал, что будут читать разные люди, решил использовать какое-то словечко, да.
1: Ну, молодец.
0: Я думаю, что так. Но опять же, обсуждать...
1: Дальше, мне кажется, для пущей понятности уже можно матерок допускать.
0: Обсуждать интервью Сергеевича Лаврова так вот подробно, я не вижу смысла вот в этой части. Возможно, там есть более интересное и содержательное, то, что можно было бы оттуда подчерпнуть.
1: Не нашего с вами ума. Да, это... Он снова вспоминал Анкоридж, хотя мне кажется, что Анкоридж уже, так сказать, пропах. Дух пропал, пропах. Да, давайте, да, к Рэдклиффу, наверное, директор ЦРУ. Так как-то это прям вот произошло, как будто бы, с одной стороны, неожиданно, потому что буквально летел уже самолет сюда, и все видели его на флайт-радаре. А Песков говорил, никто к нам не летит, не знаем ничего такого, говорил глава кремлевской администрации. Пресс-секретарь президента.
0: Песков – это зам руководителя администрации.
1: Хорошо.
0: Он не отвечает за международную повестку.
1: Оговорилась. Зачем он это сказал?
0: Я, опять же, просто думаю, может быть, у него не было достаточной информации.
1: Что вы говорите?
0: Да. То есть, не было подтверждения, может быть, он... Ну, опять же, какая нам с вами разница? Вот какая нам с вами разница? Он так сказал, и все. Эти слова ни на что не повлияли.
1: Не нашего с вами ума дела.
0: Но мы просто докапываемся до каких-то мелочей.
1: Давайте докопаемся до главного. Глава ЦРУ прилетел в Москву на Боинге. Что это было?
0: Это был глава ЦРУ, который вылетел на Боинге для встречи с нашим руководителем, с директором ФСБ.
1: А зачем?
0: Я не вхожу в высшие круги ФСБ, к сожалению, для меня, поэтому я не могу вам ничего сказать.
1: Виталий, я надеюсь, сейчас, может быть, нашим слушателям нужно объяснить, почему это беспрецедентное событие. Глава ЦРУ в Россию не летал? Черт знает сколько лет. Его предшественник связывался с Российской Федерацией 5 лет назад, мы знаем, и тогда он не был услышан. Но в целом это беспрецедентное событие. Он собственной персоной прилетел сюда. Это же, бомба информационная. Или все в порядке? Да ни о чем. А летают регулярно эти главы
0: ЦРУ? Нет, конечно... Мы не можем назвать это информационной бомбой, потому что информации-то, собственно говоря, никакой не поступало. И фраза Дмитрия Пескова о том, что он не в курсе, кто летит, она, как никакая другая, достаточно красноречиво показывает тот объем информации, который мы получили от этих переговоров. То есть, давайте так, подойдем с другого конца. Если бы мы не увидели на этом этот транспондер самолета Рэдклиффа, если бы мы не видели условно, если бы он взлетел бы просто с выключенным транспондером...
1: Но у них так не принято.
0: Ну, слушайте, прилетел бы в Москву и улетел бы из Москвы, они тоже так делают, то мы бы вообще не узнали о том, что он прилетал. Ну, вообще бы не узнали, потому что информации ноль.
1: И смотрите, как важно в этой ситуации, что со стороны Америки это был довольно демонстративный прилет. Они-то как раз ничего не скрывали. Тут как раз наши соотечественники держали рот на замке и говорили, что не знаю ничего, непонятно вообще, кто летит, что это такое. А как раз Америка... У нас просто, к сожалению, да, сейчас новости на нас наступают, поэтому я не даю вам слова. Вот. Ну, в общем, это любопытная история. Я думаю, что еще буквально минуточку мы с Виталием после новостей об этом поговорим и перейдем к другим темам.
2: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Александр Камкин о влиянии диверсии на северных потоках на немецкую экономику.
8: Германия выражает такое молчание ягнят, потому что она главный проигравший во всей этой комбинации, потому что прекращение поставок дешевых российских энергоносителей, собственно говоря, и приговорило немецкую экономику к коллапсу, в котором она сейчас находится, и предопределило милитаризацию страны и перевод экономики на военный рейс. Просто нужно вдуматься в цифры. Сейчас практически каждый второй стартап в Германии так или иначе завязан на оборону. Дроны, дроны-перехватчики, вспомогательное снаряжение и так далее. То есть закрываются заводы автопрома, закрывается химическая, там, стекольная промышленность, и освободившиеся трудовые ресурсы идут на завод там Rheinmetall, Хельзинга, Quantum Systems и других оборонных гигантов, либо гаражные стартапы, которые, как грибы после дождя, растут в Германии.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
10: Гуманитарный канал коммуникации уполномоченных по правам человека России и Украины дает практические результаты. Это заявил в интервью агентству РИА Новости замглавы МИДа Михаил Галузин. Ранее уполномоченные по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в ходе недавнего обмена военнопленными в августе провели встречу на белорусско-украинской границе, обменялись списками пропавших без вести, письмами для военнопленных и договорились об акции по передаче посылок. Лантратова также отмечала, что переговоры с Киевом по проведению обмена пленными идут непросто. Украина не всегда забирает своих граждан, заявляет Лантратова. Кроме того, она опубликовала списки украинцев, которых Россия готова передать на Украину. Мария Захарова ответила на предложение Армении принять релокантов из России. По словам официального представителя МИДа, таким образом армянские власти поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас. Конец цитаты. Ранее секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил о готовности республики принять релокантов из России в случае мобилизации. Армении никак не будет препятствовать, если надо будет, поможет, сказал он. Захарова назвала его слова провокационными.
2: О переговорах.
10: У России нет данных о переговорах по Украине в сентябре между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Это заявил помощник президента Юрий Ушаков. О том, что Россия не получала предложения о возобновлении переговорного процесса, заявляли и в российском МИДе, отмечая, что многие заявления по этой теме направлены на создание медийного эффекта. И в Кремле также говорили, что не располагают информацией о сроках нового раунда переговоров делегации России, США и Украины. Все эти комментарии последовали после заявления главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Он внесен в перечень экстремистов и террористов о том, что трехсторонние переговоры могут состояться в сентябре.
2: А США?
10: США могут получить собственность часть нефтяных ресурсов Венесуэлы. В случае заключения такой сделки нефтяные резервы Америки увеличатся более чем в два раза, пишет портал Axios. По информации его источников, администрация Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством республики. Консультации касаются более десятка нефтяных месторождений, добыча на которых может достигать 90 миллионов баррелей в сутки. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Запретных Милонов.
1: Я все-таки еще несколько слов, несколько вопросов хочу вам задать про Джона Рэдклиффа, потому что не каждый день к нам приезжает глава ЦРУ. Ну, правда, это необычная ситуация, учитывая позицию Джона Рэдклиффа, который, насколько я понимаю, такой традиционный противник России, это, мягко говоря, недоброжелатель. А с одной стороны, кто-то пошутил, что он прилетел обсудить стратегическое значение малой такмачки. Видела такую фразу. А об Украине, как вы думаете, шла речь?
0: Не знаю.
1: Ладно, я поняла.
0: Я думаю, опять же, все, что мы с вами тут будем очень умно обсуждать.
1: Это спекуляции, я согласна
0: это
1: с вами.
0: Это будет на самом деле гадание абсолютно на кофейной гуще.
1: Да давайте называть вещи своими именами.
0: Себя,
1: спекуляции.
0: Я для себя лично, ну вот так вот, предположил, что, возможно, это было связано с тем, что на следующий день или в этот же день, по-моему, на следующий, Россия подписала ядерное соглашение с Ираном. Эта информация тоже прошла, она была не очень, может быть, так сильно... Она официально была опубликована, но не очень сильно заметна. То есть Россия подписала соглашение, которое позволяет Ирану создать несколько малых ядерных реакторов. Ну, для обогащения, видимо, урана или там использования
1: урана.
0: То есть
1: это, очевидно, в пику тому, с чем приезжал Рэдклифф, потому что одно из предположений...
0: Нет, он... в пику не может быть, и такие соглашения готовятся практически годами.
1: Да.
0: Ага. Вот. И, возможно, это, опять же, просто я сразу говорю, что это мое глупое размышление, возможно, США, поскольку давно известны тем, что они категорические противники тому, чтобы у Ирана было хоть какое-то ядерное или атомное, атомные технологии, неважно какие, энергетические, мирные, не мирные, неважно, любые технологии, связанные с атомом, ядерной энергии не должны быть у Ирана. Возможно, для США это действительно очень важно. И так важно, и поскольку Дональд Трамп
1: облажался
0: с иранской компанией, и мы это все видим объективно, да, конечно, у Америки очень много оружия, очень много оружия, она этим оружием может просто размахивать так, что всем будет очень плохо, но результат-то не получил, поэтому в Америке, в общем, к нему относятся как к такому проигравшему, по крайней мере, точно не выигравшему. И вот тут надо было, наверное, как-то потрафить хозяину, шефу Белого дома.
1: Но не вышло, судя по всему.
0: Да, поговорить, потому что, видимо, для Трампа это было важно.
1: То есть есть ощущение, что прилет Рэдклиффа, и тут сыграл не на американскую сторону в конфликте с Ираном. Если Россия с Ираном подписала какой-то договор о каких-то ядерных взаимодействиях, то ну, это прям ну, выглядит еще более вызывающе. Тут целый глава ЦРУ приезжал уговаривать Россию не сотрудничать с Ираном. А Россия фигак, нате.
0: Знаете, вообще контакты по линии спецслужб, они регулярны.
1: И происходят... Но не на таком высоком
0: Но
1: уровне.
0: Но не на таком высоком уровне. Раньше они были и на таком уровне, только не Рэдклифф условный прилетал к нам, а наши туда ездили и, в общем,
1: помню.
0: Слушали. Поэтому ситуация не такая уж и чрезвычайная. Но, опять же, Соединенные Штаты приезжают, и они очень хорошо умеют предлагать сделки. Но, опять же, сделка подразумевает какие-то моменты, связанные с тем, что у США есть экстерриториальные интересы. США с Ираном не граничат. Иран до США даже ракету не может послать никакую, даже воздушный шарик не может послать. То есть они не связаны вот так вот органично. Поэтому то, что требует США, это какие-то их, ну, по большому счету, политические хотелки. Но что касается политических хотелок США, Израиля, еще кого-то, это все... как бы нужно учитывать, а то, что есть территориальные общие границы и интересы России, это учитывать не надо. Я не углубляюсь в том, насколько, какое отношение у США к Украине, они могут считать, что это великое, могучее и унитарное государство, да, но у России есть свои интересы, поэтому, ну что ж.
1: Принято. И, слушайте, еще одна была версия по поводу прилета Рэдклиффа, что, возможно, это обмен заключенными. И вот что тут интересно. Практически сразу после улета, господи, что я несу, ну понятно, да, отбытия из России Рэдклиффа, к нам прилетел Александр Лукашенко. А мы знаем, что Белоруссия достаточно плотно сотрудничает с американскими спецслужбами как раз по обмену заключенными, и в том числе политическими заключенными. У некоторых, особенно мудрых экспертов, возникло ощущение, что Лукашенко не просто так прилетел в Россию, как будто очень спешно, сразу после улета, извините, Рэдклиффа.
0: Мы можем сколько угодно накручивать себя, и давайте не выглядеть в этой ситуации, прошу прощения за выражение, ослами.
1: А думаете, прям ослами выглядим?
0: Я думаю, что мы выглядим ослами, потому что мы... Ну, вот вы представляете, как на вот нас сейчас слушает, я уверен, наш эфир слушает Александр Григорьевич Лукашенко, и вот, представляете, как он сейчас смеется.
1: Думаете,
0: вот я прямо
1: смеется.
0: Сейчас слышу, вот издали, вот через аппаратную и так далее, слышу смех вот этот задорный, смех Александра Григорьевича.
1: Вот, звукорежиссер у нас хохочет так, что просто мне кажется, что тут мы могли бы посоперничать. Да,
0: да, да, но, видите, Александру Григорьевичу не посчастливилось стать звукорежиссером «Комсомольской правды», поэтому он, в общем, вынужден у себя быть. Но...
1: Рада давайте. Была повеселить.
0: Дождемся.
1: Рада была повеселить, господин
0: дождемся.
1: Лукашенко.
0: Дождемся. Если что-то из сказанного вами действительно произошло в плане обмена политзаключенными некими или заключенными, ну, понятно, что это не просто там хулиганами. Там, вот. Скорее всего, это очень, если это было, то это очень серьезный уровень. Вряд ли ради этого Рэдклифф бы прилетел.
1: Ну, вообще согласна, да,
0: вот
1: не тот, да, не
0: да,
1: тот клинкор.
0: Да. Есть каналы общения, установленные уже очень давно, и ключевые обмены нашими, так сказать, узниками взаимные происходили без этого.
1: Поняла вас. Слушайте, я думаю, что, конечно, если мы повеселили Лукашенко, я счастлива, но тут мне кажется, что он обычно не очень смеется, когда отпускает десятками политических заключенных, но да бог ему судья, потому что он, в принципе, и также и берет других людей в качестве политических заключенных. Это такой вечный двигатель. Давайте к нашим историям, потому что вот тоже много шороху наделал указ Владимира Путина, который, с одной стороны, вроде бы выглядит логично, а с другой стороны, он как бы так сформулирован, что, ну, как будто очень размыто, и все очень напряглись. Я сейчас имею в виду о том, что, значит, если не смог защитить свое предприятие, сейчас примитивно, да, вроде, отдай его государству, если не смог защитить или не смог восстановить. Ну, вот для обывателя это звучит так. Как вы услышали этот указ?
0: Знаете, это слишком широкое, очень такое вольное трактование.
1: Как бы вы сформулировали?
0: Я боюсь, что в этом указе нам не хватает некой инструкции к указу. Действительно...
1: Есть такое, правда, возможно, да?
0: Да, возможно, у нас есть также и разъяснения, которые выпускаются после указов, имеющие статус, естественно, незаконно, не подзаконного акта даже, а неких комментариев, да, которые мы это поймем. Поэтому сейчас обсуждать всерьез направление этого указа крайне, крайне смешно может оказаться,
1: опять
0: потому что мы будем с вами разглагольствовать, тут строить теории, а окажется, это совсем про другое. Но давайте отвлеченно от указа поговорим, что, посмотрите, есть объекты критической инфраструктуры, которые находятся
1: например,
0: не только в государственных, но и в частных руках.
1: Угу.
0: И если компания, которая получила повреждение этой критической инфраструктуры, возьмет и откажется от того, чтобы его восстанавливать.
1: Угу.
0: И создаст тем самым на какое-то время дефицит ГСМ в регионе, топлива в регионе. Она может же, по идее, компания может сказать, знаете, вот у нас все там сгорело, и все.
1: Угу.
0: Мы закрываемся и уходим.
1: Так.
0: Вот. Могли бы восстановить? Могли бы. Это все-таки гораздо
1: проще. Они говорят, а зачем я буду восстанавливать, если будет прилет буквально на следующий день?
0: Проще,
1: ну,
0: да.
1: Вот так они обычно говорят, да.
0: Угу. Тем не менее, большинство компаний, они так не говорят,
1: нет?
0: А они восстанавливают.
1: Понятно.
0: Поэтому, наверное, теоретически предполагая, это для того, чтобы мы с вами не стояли на заправке, для того, чтобы нефтеперерабатывающий завод, получивший даже какие-то повреждения, не стоял бы закрытым, затянутым пленкой, а восстанавливался и скорее возобновлял работу.
1: Я поняла вас, да, это замечание, безусловно, ценное, хотя, вот еще раз, многим кажется, что это бессмысленный такой, знаете, бесконечный, да, и мы восстанавливаемся, нас снова бомбят. Просто тут вопрос в том, что вообще во всем мире защита от воздушной угрозы – это исключительная прерогатива и обязанность государства. Так было всегда во всем мире. И более того, коммерческие компании не очень пока Расскажите.
0: Вариант современной дроновой войны в России и Украине происходит впервые. Такого еще не было. Второй
1: поэтому
0: вариант.
1: Надо создавать новые законы. Так.
0: Берем Соединенные Штаты. Так вот.
1: Ой, Виталий, простите, пожалуйста,
0: да,
1: очень интересно. Да, вот берем Соединенные Штаты, вот на этом я прошу зафиксироваться, потому
0: простой дедовский способ,
1: как...
0: и на утро из вас выйдет целый ворох прыщей.
1: Боже мой, какой ужас. Виталий
0: это
1: Милонов.
0: Реклама, да.
1: В студии радио «Комсомольская правда». 2 минуты рекламы, вернемся.
2: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
11: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 73-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточный. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Запретных Милонов.
1: И мы с Виталием Валентиновичем говорим об указе Владимира Путина, который наделал достаточно много шума. Любые объекты, практически любые объекты критической инфраструктуры, если они пострадали от атак, а собственники не приняли достаточных мер для защиты, вот эти вот все предприятия могут перейти во временное управление государством. Вы сказали, что в Америке это уже вовсю практикуется.
0: Мы с вами говорили о том, что
1: защита частных предприятий,
0: да, защита от предприятий. Так
1: воздушной
0: вот, Соединенные
1: угрозы.
0: Штаты действительно это страна, где частные компании производят и эксплуатируют средства военного применения, военного назначения.
1: Так.
0: Начиная от того, что все, что производится в Соединенных Штатах, производится не на государственных предприятиях, практически это все частный бизнес. Uh-huh. И компании, которые обеспечивают вот защиту, очень часто имеют частный статус.
1: Теперь у нас так же будет?
0: Нет, не только что теперь у нас так же будет. Да, в Европе по-другому. В Европе большинство этой отрасли – это государственное, но Европа, по большому счету, и не воюет ни с кем, и воевать не умеет. Если говорить про постоянно воюющую страну, это Соединенные Штаты.
1: Ну, тоже, похоже, не очень умеет.
0: Ну, к сожалению, мы можем, вернее, к счастью, мы видим, что в Соединенные Штаты свои объекты военные на арабском полуострове, аравийском, совершенно тоже не могут защитить в полной степени, хотя иранские средства поражения – это, не, может быть, не самый топ, который только есть, но этот не самый топ убивает американские базы, американские ПВО. Поэтому, что ж, давайте мы сознаемся, что красивая картинка на компьютере или особенно на презентации – это красивая картинка.
1: Это у них. А у нас, получается, если выявление неэффективности мероприятий, направленных на пресечение угроз, понимаете? Вот если ты не с точки зрения Росимущества недостаточно эффективно защищать, на тебя еще не нападали, но у тебя недостаточно эффективная защита, ты уже можешь рисковать потерей своего предприятия. Правильно я говорю?
0: Ты обязан, ну, знаете, компания обязана провести...
1: Доказать эффективность.
0: Нет, она обязана взять на себя часть федеральных функций, любая компания, по защите от пожара. Этого есть так называемые противопожарные меры. Угу. Ведь можно сказать, что пожарная охрана должна это делать. Угу. Нет, компания выполняет работу, которую, по идее, должна выполнять пожарная охрана. Она должна обеспечить пожарные щиты, гидранты и так далее, и так далее, за свой счет. Угу. Так и здесь. Это такое бедствие некое, которое сейчас имеется в виду, имеется, поэтому компании должны предпринимать некоторые согласованные меры по защите. В частности, когда-нибудь я вам расскажу историю о том, как один серьезный объект просто сидел, сложа руки, и в результате по нему прилетело, и он оказался выведенным из строя, хотя это было очень важно. И они сидели именно с позиции такой: «Это не наше дело». И им сказали: пожалуйста, посмотрите, вы сейчас можете приобрести копеечные антидроны, копеечные по 100 тысяч штука, вот, для того, чтобы просто ваш объект продолжал зарабатывать миллиарды. Нет, это должно делать государство. В результате произошло так. Ну, это же неправильно. Но...
1: Да, наверное, я понимаю, о чем вы говорите.
0: Тут государство, вот, сейчас.
1: Тяжело, тяжело.
0: Ситуация такая.
1: Просто когда вы привели этот пример, роскошный совершенно, по поводу пожарной охраны, мы понимаем, что предприятие чисто перед законом, чисто, да. Если к ним приходил пожарный инспектор, все проверил,
0: да.
1: И пожарный инспектор сказал: у вас все замечательно. Если сгорело при этом предприятие, а пожарный инспектор сказал, что у него было все отлично, отвечает, не предприятие должно тушить себя, а приедет пожарная охрана и будет тушить, потому что есть всякие форс-мажорные обстоятельства. Ну, я поняла. Давайте посмотрим, да, как у нас будут развиваться эти события. У нас тут еще одна важная тема. Я, честно говоря, когда сегодня увидела эту информацию, я прям раздулась, чуть не лопнула от гордости, потому что во всем мире Россия поднялась на 4-е место по числу долларовых миллиардеров. Боже мой, какая богатая страна, какие богатые люди живут в нашей стране. Что думаете?
0: Я не знаю. Это вопрос, который ставит меня в тупик, потому что сейчас, безусловно, для большинства людей, абсолютного большинства, в том числе очень богатых, такие большие есть и риски, и нагрузки. И ни одна, наверное, отрасль, которая есть, она не, ну, развивается не так, как хотелось бы. Ну, я не знаю, какая отрасль процветает сейчас. Вот. Легально.
1: Ну, подождите, у нас вполне легально военно-промышленный комплекс, по идее, наверное, достаточно, ну, как, нет? Или что?
0: Нет, если мы говорим о легальном расцвете военно-промышленного комплекса, то гособоронзаказ предполагает очень ограниченный размер маржи. Я говорю про легальную вещь.
1: Ну, да, маржи, я поняла, да.
0: Вот.
1: Извините.
0: Поэтому, собственно говоря, и нормальные предприятия ВПК, они сейчас работают часто с опережением графика и получают оплату после того, как они уже что-то сделали, выпустили.
1: Да.
0: И постоянно вкладываются в инновационные технические разработки новые. Поэтому я не могу понять, кто у нас сейчас богатеет. Я вот, поверьте, просто искренне в ступоре. Рынок недвижимости стоит, но это может быть, что строители перестали застраивать все, что можно. Это может быть даже и к лучшему. Машины продаются меньше, летают меньше. Ну, я не понимаю. Ну, самолеты отечественные стали выпускаться. Надеюсь, скоро они полетят. Ну, тоже, ну,
1: тоже пока нет ощущения, что прям скоро-скоро.
0: Вы не станете. В общем, я не знаю. Хотелось бы людей этих в студию для того, чтобы они рассказали нам, вот я искренне говорю, мне, дураку, как можно сейчас вот серьезно зарабатывать, потому что то, тех, кого я знаю, представители бизнеса, конечно, сейчас беспокоятся. Это правда. Они беспокоятся из-за того, что налоговая инспекция, налоговые службы стали уж очень жестко подходить к проверкам, к фискальному.
1: Видимо, недостаточно жестко, Виталий. Видимо, недостаточно. Нужно еще завинчивать, мне кажется, налоговые, нет?
0: Вот те, кто...
1: Еще душить и душить.
0: Те, кто сейчас, ну, страдают от этого излишнего налогового гнета, я никогда не был сторонником налогов больших. Я всегда считал, что экономика должна развиваться, и нужно брать меньший кусок от большего пирога. Но вот те, кто, знаете, вот те, кто сейчас фискальные органы, которые звонят и там говорят, что вы, кажется, много заработали, вот, то хочется им напомнить, можно ли получить мясо от коровы? Можно, но один раз. Так вот, не надо, пожалуйста, коров на мясо. Пусть они молоко дают, а чтобы корова давала молоко, она должна быть в хорошем настроении.
1: Пока, вот. Я еще раз напоминаю, что Россия на 4-м месте по количеству долларов миллиардеров, и я думаю, что наши долларовые миллиардеры чувствуют себя замечательно, отлично просто чувствуют себя наши долларовые миллиардеры. И последнюю тему я по просьбе наших слушателей должна была с вами поднять. Извините, пожалуйста, мы вчера, как бы это сказать, широко отмечали День российского кино.
0: А я не отмечал.
1: Напрасно, Виталий, напрасно.
0: Я даже не в курсе был, что это был такой день.
1: 27 августа традиционно мы очень торжественно тут все выступают. Дмитрий, в смысле Александр Дмитриевич Беглов тут поздравил наших всех ленфильмовских деятелей. В общем, очень все отмечали, очень радовались. Тут просто выяснилось, что у нас, вы знаете, оказывается, фильмы, которые зарабатывают больше всего денег в российском прокате, вы думаете, это какое кино?
0: Сериалы?
1: Нет. Нет. Как выяснилось, короткометражки. Короткометражки, каких-то там, значит, улан-баторских... каких-то, в общем, малоизвестных авторов, 4-минутные, 12-минутные.
0: А как они зарабатывают, извините меня?
1: А я вот хотела предложить вам попробовать догадаться, как они зарабатывают.
0: Понятия не имею, ведь мы же это не видели ни разу.
1: Нет, мы это все показываем в кинотеатрах. У нас обычно «Человек-паук» идет в довесок, например, к фильму «Счастье», которое заработало почти 200 миллионов рублей за вот несколько...
0: Слава богу, я не был на «Человеке-пауке», поэтому я не знаю,
1: что... «Одиссея», например, да? А рядом идет какой-нибудь короткометражка 12-минутная, которая заработала уже 806 миллионов рублей.
0: Вы меня хотите свести с ума.
1: Я хочу вас опять же обрадовать, потому что отечественная кинопродукция зарабатывает сумасшедшие деньги.
0: Каким образом?
1: Да потому что зарабатывает... Черт возьми, пожалуйста, не делайте дурака.
0: Подождите, петербуржцы искренне не понимают ваших слов.
1: Петербуржцы идут на «Человека-паука», да. А нам пишут, что это не «Человек-паук» заработал, а фильм «Счастье» 4-минутный.
0: Семен!
1: Представляете себе?
0: То есть мы его окрестили, этого «Человека-паука», он стал
1: счастье. И зарабатывает бешеные деньги.
0: Ах, вот она.
1: Понимаете, и вот эта короткометражка сравнилась по заработку с «Колобком», я не побоюсь этого слова.
0: А я вот все, дурак, извините меня, вспоминаю Шерлока Холмса, доктора Ватсона, особенности национальной рыбалки.
1: Вот-вот-вот.
0: Вот это кино, которое я хочу не только смотреть в ретроспективе,
1: а нынче, друзья, смотрите вашего «Колобка», «Последний богатырь».
0: А я хочу смотреть нового Шерлока Холмса, нового.
1: И не выпендривайтесь.
0: Рогожкина.
1: Послушайте, не надо новых, пожалуйста.
0: Нет,
1: давайте
0: новых,
1: старых.
0: Чтобы
1: смотреть.
0: Они были свои, новые, аутентичные, новые
1: Виталий
0: таланты.
1: Виталий Валентинович хочет Шерлока Холмса. Я все вас поняла. Спасибо большое. С прошедшим днем кино.
2: Запретных Милонов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
15: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот это парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите ли?

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Беспилотник сегодня ударил по микроавтобусу одного из предприятий в селе Глузское Борисовского округа Белгородской области. Двое мужчин погибли, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает оперштаб региона. Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Состояние одного человека оценивается как тяжелое. Автобус загорелся из-за повторных ударов.
0: О назначениях.
1: Экс-министр обороны Украины стал советником главы итальянского Минобороны. Об этом Михаил Федоров сообщил в своих соцсетях. Он сказал, что будет помогать Италии развивать технологии современной войны, улучшать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам безопасности в мире. Владимир Зеленский уволил Федорова в июле этого года.
0: О политике.
1: Попытки Киева и его спонсоров замедлить выполнение России целей СВО приведут к большим потерям для Украины. Это заявил в интервью агентству РИА Новости замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимание, достигнутое президентами России и США на Аляске, включая устранение первопричин конфликта.

0: В России ускорили обновление данных о гражданах, застрахованных по ОМС. Теперь информация в государственной системе должна обновляться в течение одного рабочего дня вместо прежних 10, сообщили в Минздраве. Изменения касаются данных о полисе, прикрепления к медицинской организации и оказанной помощи. Именно из этой системы информация поступает в личный кабинет гражданина на госуслугах. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Я рад вас всех приветствовать. Поговорим мы сегодня, друзья, про нас с вами. Ладно, не буду лишний раз иронизировать. Ученые выяснили, ну или установили, лучше сказать, установили, что человечество стремительно, не будем говорить постепенно, а именно стремительно тупеет. Да, уровень интеллектуального развития людей снижается с 2010 года. Вы с этим согласны или нет? Ну, по окружающим можете судить кто-то, если уровень самокритики позволяет, и по себе тоже. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли вы, что люди стали глупее, тупее, чем раньше? Пожалуйста, мы будем рады вашему звонку. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем разговор. Пожалуйста.

0: Группа «Кино» на радио «Комсомольская правда». С него, с этой группы и начинаем, с Виктора Цоя. Так, дорогие друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим про уровень интеллекта, который снижается, ну и дальше, наверное, будет снижаться. Ключевое, я надеюсь, тут «наверное», а может быть и нет. Вы, как думаете, звоните 8 800 200 ровно 9702 и делитесь своими соображениями. А главное, с удовольствием послушаю ваши мысли на тему того, с чем вы это связываете, почему так, как думаете? Пожалуйста, вот есть звонок, да? Виктор из Тюмени, прошу вас.
1: Очень простое объяснение.
0: Давайте.
1: В России много употребляется алкоголь.
0: Вы считаете, много, да, в России употребляют алкоголь?
1: Да, да, с учетом нелегального. Алкоголь тупо убивает нейроны, а без нейронов мы тупеем.
0: Я вам открою страшнющую тайну. Давайте. России, по сравнению со многими другими странами, не так много употребляют алкоголь. И чем дальше, тем меньше употребляют алкоголь в России.
1: Да,
0: так что
1: да,
0: это не объяснение.
1: Но у нас нелегального много. Вот, поэтому, с учетом нелегального, мы впереди, увы.
0: А вы поэтому... на какую статистику опираетесь сейчас впереди, когда говорите?
1: Ну, есть, да, экспертные данные, да.
0: Экспертные данные.
1: Там нелегального. По легальному, да, мы не впереди, а с нелегальным.
0: С нелегальным впереди. Да, экспертные данные. Что за экспертные данные? Поделитесь, пожалуйста.
1: Сейчас пойду. Сейчас я так не скажу.
0: Да, это... короче, экспертные данные есть, но не под рукой. Я понял. Спасибо.
1: Да,
0: так, спасибо. Пожалуйста. Это не объяснение, к сожалению. Алкоголь, ну, в определенной степени объяснение. Но тогда бы у нас была обратная динамика, если с 2010 года, как установили ученые, и они вообще ученые не российские, как вы понимаете. Это мировая история, мировое исследование. Об этом европейская пресса сейчас пишет. Соответственно, у нас стали пить меньше. На другие страны это не распространяется, на ту же Скандинавию.

0: знаю, это не распространяется, но там та же ситуация, обратите внимание. Кстати говоря, вот согласно конкретному исследованию, это международный, это основано на результатах международных тестов, расшифровывать это довольно бессмысленно, это большая аббревиатура. Проблемы с вниманием, аналитическим мышлением проявляются не только у подростков, но и у взрослых людей. Вот так и пишут. И тут ключевое, я обратил внимание, что особенно заметны проблемы с грамотностью и вычислениями в странах с высоким уровнем дохода. Блин, богатые страны, понимаете, о чем речь? Вот, не бедные даже, богатые. Статистику чуть позже приведу. 8-800-200-97-02. Я не знаю, можно ли нас назвать богатыми в данном случае. Алексей, Подмосковье, прошу вас.
1: Да, приветствую, меня слышно?
0: Да, прекрасно.
1: Я, кстати, помню ваш разговор с министром здравоохранения, я его смотрел, вернее, слушал.
0: Мурашка.
1: Да. Знаете, да, укоротили время приема там до 15 минут. Вот. А теперь что хочу сказать. Лет 10 назад, когда я приходил на прием к участковому терапевту, там всегда сидела медсестра. И участковый терапевт, как правило, был опытным человеком. Сейчас же что творится? Сейчас одни молодые, без опыта. А то умеет хорошо владеть, на кнопки давить, клавиатурой, так сказать, да? Ну а где опыт? Одни молодые, бестолковые. Я говорю, до сих пор диагноз даже не могу понять, что мне ни кардиолог не сообщил, ни терапевт участковый, никто. Хотя анализы какие-то были, исследования какие-то были.
0: Так, а как связано с нашей темой? С темой нашего разговора?
1: Тема разговора такая, что тупее мы, не тупее, а может быть, это все последствия ЕГЭ? А может быть, это того, что нет расширенного нашего обширного, так сказать, образования широкого профиля в советское время?
0: Так.
1: Нет, это разве не так? А где опыт? Опыт где?
0: Опыт, сын ошибок трудных. Спасибо. Где? Где? В Караганде где? Не знаю я, где он, опыт. Заработать надо опыт, как известно. Деньги приходят с опытом. Ну и все остальное приходит с опытом. Далее. Марина из Люберец, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: Я считаю, что на интеллект воздействует даже плохой воздух в городах, который мы дышим. Плохая, скажем так, вода, некачественная, родниковую мы не пьем. Потом вот эти продукты, химия, молодежь вся, эти ростиксы и все прочее засиживает, прямо она не вылазит оттуда, скажем так. А это искусственная еда, она тоже вредна для организма. Дальше. У нас пьют мало, я согласна, алкоголя, но зато курят много. Особенно вот эти вот, то, что, как они называются, электронные сигареты, они слипаются легкие, и там потом проблемы будут с пересадкой легких у этих людей. Вот они сейчас не задумываются.
0: Я смотрю, прямо скажем, не все себе легкие пересаживают. Да. Вот поэтому и не задумываются.
2: Нет, пересадят, потому что мальчик один курил. Был такой пример, значит, 5 лет курил, родители не знали. И докурился до уже вот фиброзного состояния легких, и ему, и родителям сказали в больнице, только пересадка легких спасет, иначе он умрет. 19 лет человек. Так, значит, сигареты, вы меня не сбиваете, так, влияют. Алкоголь, да, вы правы, мало. Сейчас пьет молодежь, потому что много занимается спортом. Дальше, что еще? Ну и не читают. Книги развивают, скажем так, мозги. А от телефонов, гаджетов тупеют. Сейчас уже во многих развитых цивилизационных странах отлучают детей от гаджетов, скажем так, и на долгое время, чтобы они сами как-то вот с окружающим их разбирались. Вот у меня такое мнение.
0: Хорошо, спасибо. Далее, Роман из Казани. Прошу вас.
3: Алло, алло.
0: Да,
3: алло,
0: говорите.
3: Меня слышно, да?
0: Прекрасно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я вот только что слушал ваших зрителей, да, ну, с кем-то согласен, с кем-то не согласен, но я бы хотел бы буквально вот минутку, если вы мне дадите, свою позицию рассказать о том, меня зовут, во-первых, Жирнов Роман, я из Казани, рассказать свою позицию о том, а на что может повлиять вот такое снижение интеллектуального развития людей, да. Я просто в силу своего опыта столкнулся с судами, да, и работой прокуратуры, Следственного комитета, МВД. Вы знаете, я вижу людей своего возраста, моложе, да, там 30 лет, кому 35, которые принимают участие в судах и не знают законов, например, да, элементарных вещей. И поэтому я просто вот хочу сказать, опасность на самом деле снижения интеллектуальных вот способностей, искусственного интеллекта, скажем, да, вот работников сферы правоохранительной системы, заключается в том, что такие люди потом впоследствии принимают решения, да. И поэтому, конечно, ну, говоря уже о том, в чем причина, там, сигареты там, и так далее, это одно, но опасность для общества заключается в том, что вот люди потом с такими способностями принимают решения, влияющие на жизнь и будущее людей. Вот это, конечно, страшно и опасно, вот мое мнение. Я это хотел высказать.
0: А все-таки ваша версия, с чем это связано, что люди стали глупее? Наверное, мы вердикт тут не ставим,
3: я понял.
0: Просто
3: да,
0: предполагаем.
3: Я понял. Ну, мое личное мнение, конечно, это совокупность всех факторов. И экология, наверное, какую-то долю маленькую вносит.
0: В Швейцарии хорошая экология, допустим, да, там
3: да,
0: тоже,
3: я видите, понимаю. Да. Но, знаете, в большей степени, как я считаю, на снижение искусственных способностей влияет благотворная среда. А именно что? У нас сейчас нет необходимости думать там о таких вещах, например, каких-то, ну, знаете, искусственный интеллект. Тот же самый искусственный интеллект, который сейчас внедряется, да, он ведь достаточно облегчает жизнь человека, да, тому же самому юристу, тому же самому педагогу, художнику, да, дизайнеру. То есть многие вещи сейчас человеку не нужно делать, думать об этом не надо. Я думаю, что вот с внедрением искусственного интеллекта потенциал человека, его возможности, вот этот
0: снижаются,
3: уровень, да, он
0: да.
3: Еще больше, да, еще больше.
0: Спасибо,
3: снизится.
0: Спасибо. Это как версия годится, но исследование говорит о том, что динамика с 2010 года наблюдается. Тогда ни о каком искусственном интеллекте речь все-таки еще не шло. Но как версия принимается, конечно, потому что нам же дальше жить. И, возможно, это как-то повлияет. 8 800 200 ровно 9702. Мы стали глупее или нет? Пожалуйста, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Директор ММО РАН Федор Войтоловский о том, реально ли сокрушительная экономическая операция Трампа против Ирана.
6: Трамп может только с помощью президентских исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодны самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действовать через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских, но это весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь полный тупик, потому что через Совет Безопасности он ничего провести не сможет. Соответственно, президентские исполнительные указы, вот что, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранские факторы для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой Иран. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. Здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир, врываемся в него с вопросом: люди стремительно тупеют, как вы думаете, или нет, или нам кажется, или ученые все врут. 8 800 200 ровно 9702, умные все стали наоборот. Как вы думаете, пожалуйста, Дмитрий из Москвы, давайте вы, ваша версия, пожалуйста.
7: У меня один вопрос, вот такой вот, знаете, циничный. Я вот такой человек принципе циничный. Вот хотел бы спросить, а кто в принципе сделал такую подборку и почему они вот так вот решили подобрать, что человечество тупит? Вы же понимаете, что это не может быть вот так вот, так просто вот. Должны быть какие-то выборки, должны же быть какие-то вот результаты, по которым они предъявляют какую-то нам ситуацию. Это, получается, разговор ни о чем.
0: Вы думаете, да, ни о чем. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся.
7: А, стоп. Стою. А кто? Да. Извините. А кто это сказал? А что, какая компетенция у этой программы? Кто ее вообще предъявил? Откуда эти все результаты? Это кто-то где-то сказал. Одна бабка сказала.
0: Еще раз. Международная программа по оценке образовательных достижений. Бабка надвое сказала. Ну ладно, спасибо. Спасибо, да. Интересный был разговор. Далее. Алла из Москвы, пожалуйста.
8: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
8: Вы знаете, работая каждый день с большим количеством людей, потому что я работаю в детском саду.
0: О, прекрасно. Так.
8: Да, вы знаете, я смотрю, что действительно интеллектуальное развитие наших соотечественников, оно снижается.
0: Потому давайте что не только про соотечественников, будет... давайте соотечественников не обижать. Ну, в смысле, ну, не, да, не выделять.
8: Я неправильно выразилась. Про наш окружающий народ. Я просто смотрю, что народ даже не умеет общаться, не умеет высказать какие-то свои там позиции, еще что-то. Почему? Потому что все время сидят в телефонах, все время им проще позвонить и по телефону говорить. Общения вообще люди не имеют. Вообще. Раньше мы общались, знаете как, между собой. Тебе надо задать вопрос какой-то, ты придешь и пообщаешься. А сейчас народ это не хочет. Им проще по телефону позвонить и сказать. Народ не читает вообще ничего. Не изучает, не знакомится ни с кем. Поэтому и тупеет. Просто поэтому, потому что раньше мы, да я даже по тем панам смотрю, раньше мы газеты читали, раньше мы слушали радио с утра, которое было интересно послушать.
0: Не то, что сейчас.
8: Вот, а сейчас сумасшедшее утро встал, вскочил, быстро попил, побежал, поехал, едешь в машине, радио включаешь, там одна музыка, ничего интересного.
0: Или ерунда всякая вообще на радио «Комсомольская правда»,
8: вот,
0: согласен.
8: Поэтому, знаете, на самом деле, поэтому вот такое происходит у нас. И это неудивительно. Сейчас, то, что сейчас мужчина там говорил, какую-то ерунду просто, статистику, еще что-то. Да, элементарно в магазин зайдите, послушайте, как народ общается между собой. Раньше такого не было. Народ просто озлобленный какой-то стал, ругается, матерится. Ну, не знаю, все-таки это говорит о том, что бескультурия идет.
0: А уточните, поэтому... пожалуйста, вот вы в детском саду работаете, а как давно?
8: 20 лет.
0: 20 лет, ну да, вот как раз можно проследить в динамике, как я люблю говорить. Спасибо, 20 лет. Так, далее, одно мгновение. Альбина из Казани. Здравствуйте. Альбина.
9: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
9: Здравствуйте.
0: Да, слышим, говорите.
9: Здравствуйте. Во всем виноват телефон. Вы знаете, у меня такое прямо уже ощущение, что наши дети уже совсем уже ту-ту. Вот я смотрю на своего внука, я его окликаю, я говорю, Данил, он на меня смотрит, откликается, я говорю, ты что, не слышишь, что ли? Он полностью сидит в телефоне и стеклянными глазами на меня смотрит. У меня даже страх обуял. Вот, в общем, компьютеры и вот этот искусственный интеллект, вот это все влияет на нас. Мы скоро совсем, по-моему, уже все тронемся. И вера, нет веры в завтрашнем дне. Поэтому еще вот это все влияет.
0: Понятно, веры в завтрашний день не хватает нам, это правда. Далее. Егор из Екатеринбурга. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван.
0: Да, прошу вас.
10: У меня, я согласен с предыдущим дозвонившимся, да, это воспитатель детского сада, о том, что читать мы стали в разы меньше. Ну, пусть там скажут, что, конечно, аудиокниги надо слушать. Но мне кажется, это уже в большинстве случаев идет как некий фон. И действительно, уровень общения, даже вот, и как это было у Ильфа и Петрова, да, то есть, ну, вот с поколения, видимо, элочек людоедок вырастает. Тех, у которых словарный запас, ну, ограничивается, ну, буквально там, нескольким десяткам слов, которого, видимо, достаточно для общения. И в силу этого еще, читая мало, память все же тоже влияет.
0: А вы знаете, память, что аудиокниги как раз лучше стимулируют память? Тоже исследования, причем не одни.
10: Возможно, но все-таки для каждого это индивидуальное все-таки, да, то есть чтение, в свою очередь, то есть как-то погружает полностью, а не так, что ты тут смотришь, да, то есть чем-то занимаешься и еще слушаешь книгу. Ну, я говорю, это по...
0: Так вот, именно поэтому-то как раз она лучше и стимулирует работу мозга.
10: Я исследований никакие не смотрел на эту тему, то есть, ну, вот, и думаю, то, что гаджеты появились, и куда можно было, соответственно, заносить какие-то данные, то есть, вспомните, это были записные книжки, да, то есть, когда мы помнили наизусть множество телефонов, сейчас этого не нужно, то есть, я считаю, что вот уровень падает из-за того, что просто люди перестают использовать свою память. Так это приходилось раньше.
0: Угу, хорошо, да. Принимайте далее. Ирина из Москвы. Сегодня Москва в лидерах. Здравствуйте, Ирина.
11: Доброе утро, Иван. Как обычно, с вами на связи. Я хотела что сказать. Не могла обойти эту тему стороной, потому что я работаю детским психиатром. Ну, это по поводу того, что тупеет народ или нет так. Со временем. Так вот, если 20 лет назад к нам на прием приходил 1-2 человека в неделю, то сейчас, ну, детский психиатр просто завалены приемами и завалены огромным количеством оформлений инвалидности. Это, ну, вот это чисто вот, пожалуйста, статистика.
0: Там, а что за инвалидность? Что за инвалидность, уточните?
11: Ну, психиатрические.
0: Угу.
11: Это то, что напрямую зависит от интеллекта.
0: Слушайте, а можно уточнить? Можно уточнить, это важно на самом деле. А может, просто потому, что это стало, ну, во-первых, распространеннее и популярнее, потому что раньше про психологов-то никто не слышал. Но специальности такой в России не было 20 лет назад, согласитесь. Ну, кстати, там один психолог где-то был в Москве, сидел, наверное, и все.
11: Я, во-первых, конкретно говорю про психиатров, а не про психологов.
0: Ну, психиатр, психологов. Не так, как много было.
11: Не сильно считаю специалистами. Психологи – это наш, как бы сказать, второстепенный какой-то рычажок там для обследований. Вот. А
0: психиатр... Да, психиатр ставит диагноз. Психиатр ставит диагноз и выписывает лекарства, да. Конкретно.
11: Ну, не только лекарства, а как в последнее время как раз наблюдается тенденция о том, что действительно стало очень много психических расстройств, очень много, они кардинально поменялись, то есть если 20 лет назад это были как раз интеллектуальные, прям конкретно, да, умственные расстройства, то сейчас уже, ну, такие высокоинтеграционные там расстройства типа аутизма, про которые мы 20 лет назад даже и не знали. Ну, точнее, знали по книжкам, но не знали, как это выглядит. Сейчас вообще их просто валом.
0: А скажите, пожалуйста, по поводу аутизма. А с аутизмом же рождаются, если я правильно понимаю, или нет? Или нет? Уточните.
11: Ну, это, конечно, поломка где-то, да, где-то на уровне развития еще эмбриона, но она проявляется, когда ребенок родился, точнее, даже уже пожил какое-то время, да, действительно, это не экзогенного характера природы развития заболевания, это все равно что-то было, действительно. Вот. Ну так вот, а почему раньше-то такие не рождались вот в такой прогрессии? Это тоже большой вопрос, это уже, конечно, за рамками эфира. Поэтому, ну, я вот чисто говорю про интеллектуальные нарушения, ну и да, вы правы, в плане того, что обращение было раньше меньше, еще из того, что люди как бы не были проинформированы о нас так широко.
0: 20 секунд, коротко.
11: Ну вот, то есть если раньше из деревень, из диких там не приезжали, сейчас вот отовсюду едут. Ну а насчет информационных технологий, я считаю, что у людей просто нет культуры общения. Не надо все валить, конечно, на развитие.
0: Спасибо. Спасибо, друзья. Перерыв.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Турал Керимов об объявлении Трампом масштабной экономической войны Ирану.
13: Так или иначе, санкции с Ирана сняты не были. Американские ограничения, они действовали по отношению к иранской внешней торговле, финансовому сектору, производственным организациям, другим предприятиям страны долгие годы. Никто их не отменял. Более того, они были практически максимальными. То есть все санкции, которые можно было бы уже придумать и ввести против Ирана, они уже были введены. Разве что только не хватало физической блокады, которую американцы пытаются до сих пор уже который месяц организовать в Оманском заливе для того, чтобы не допустить иранскую торговлю по морю, по Мировому океану, не допустить иранские поставки нефти. То, о чем уже было сказано, они действительно минимальные за последнее время. Но тут надо сказать, что это еще и потому, что американцы нанесли серию ударов по острову Харк, который находится в Персидском заливе и на который ориентированы, собственно, 90% экспорта иранских нефтепродуктов. То есть это главный терминал по поставкам за рубеж этих продуктов. И здесь не сколько даже санкции. Иранская нефть десятилетиями находится под санкциями, но при этом ее успешно поставляли за рубеж. Главный покупатель, кстати, да, многие годы это Китайская Народная Республика. Да, как и у других соседних с Ираном стран Персидского залива по этому продукту. Поэтому здесь возможно, конечно, еще что-то они придумают, но это больше пропагандистский ход, направленный на то, чтобы сказать, что да, вот теперь у нас тотальная экономическая война. Извините, а вот до этого момента это так называлось.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Об Украине.
5: Украина сталкивается с растущим дефицитом финансирования обороны на фоне затягивания конфликта и переговоров с западными донорами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, дефицит украинского бюджета в 2027 году, вероятно, окажется выше прежних оценок. В июне Международный валютный фонд прогнозировал нехватку финансирования на уровне 17,8% ВВП, исходя из предположения, что боевые действия завершатся в конце 2026-го. Размер дополнительного дефицита и источники его покрытия пока не определены. Между тем, как отмечает Bloomberg, Киев начал новый раунд переговоров с МВФ.
4: О топливе.
5: Цены на бензин в Крыму могут больше не опуститься ниже отметки 100 рублей за литр. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов. По его словам, до такого снижения цен еще очень большая дистанция. И сможем ли мы ее пройти, сказать сложно, говорит он. Есть ли вероятность, что цены на топливо в Крыму не вернутся на прежний уровень, особенно с учетом крымской логистики. Сейчас стоимость отличается от регионов соседей. И говорить о скорой перспективе снижения на данный момент не приходится, сказал Константинов. По его словам, республиканские и федеральные власти работают над восполнением запасов топлива в регионе. Проблема его дефицита надолго не затянется. Ограничения на отпуск топлива в Крыму ввели в конце мая. Сначала бензин в приоритетном порядке направляли на нужды коммунальных и соцслужб. Физлицам было разрешено приобретать не более 20 литров за одну заправку. При этом заправку в канистры запретили. Спустя некоторое время жители полуострова стали жаловаться на плохое качество топлива и на завышенные цены. Центробанк предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Максимальная сумма выдачи по одному договору вырастет с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируется поднять в 4 раза с 50 до 200 тысяч рублей по одному договору. Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потреб потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Согласно проекту, этот показатель вырастет с 2 миллионов до 4 миллионов рублей.
4: О погоде.
5: Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября. Во вторник днем максимальная температура составит плюс 23. Вероятен кратковременный дождь. Это заявили в столичном метеобюро. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Люди стремительно глупеют, и процесс начался задолго до пандемии в 2010 году. Аж такие результаты показало недавнее исследование, основанное на результатах международных тестов, в смысле международной программы, которая называется следующим образом. Программа по оценке образовательных достижений учащихся. Итак, друзья, с чем это связано? Что вы об этом думаете? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Челябинска, пожалуйста.
14: Алло, здравствуйте.
0: Да, Иван. Говорите.
14: Здравствуй, страна. Всем полных баков бензина.
0: Спасибо. Вот это, но да, вот это пожелание, кстати.
14: Теме,
0: да.
14: По теме скажу так, ну, судя по всему, эта тенденция не российская, далеко не российская.
0: Да, международная,
14: это мировая,
0: конечно.
14: А все, ну, на мой взгляд, все довольно просто. Пропаганда, пропаганда необразованности. Посмотрите на нас, на всех, на мировых блогеров, на наших блогеров. Они же все не умные, и они это очень сильно пропагандируют.
0: Вы имеете в виду образование? Вот вы знаете, ум и образование не одно и то же, вы поймите такую важную вещь.
14: А, так, не, да, не то, что не образование, и общий интеллект, уровень общего интеллекта очень низок, и идет пропаганда этого. То есть они говорят прямо с экранов, даже медийно, телевизоров, не только в интернете, что зачем мне это надо, да? Я и так миллионер, зачем мне знать, допустим, где находится Башкирия? То есть вот до такого доходит, да?
0: А где находится самый, Башкирия, вот, действительно?
14: Ну, да, да, на самом деле это не смешно, там так и есть. Тот же вот сейчас приезжает к нам негр, который, он что, умный?
0: Я не знаю. Канье Уэст, что ли?
14: Да.
0: А мы как его степень ума-то оцениваем сейчас? Он вообще, ну, очень крутой музыкальный продюсер для начала, понимаете?
14: Я думаю, если его интервью какие-то взять ранее, там, что, типа...
0: Я понял, он несет чушь, по вашему мнению. Ладно, смотрите. Тут вот важный момент. Он, кроме того, что просто исполнитель, да, певец ртом, он еще и крутой музыкальный продюсер. Он крутой музыкальный продюсер, действительно.
14: Потому что много денег.
0: Нет.
14: А деньги не зависят от...
0: Много денег у негра откуда появилось? Как вы думаете?
14: Вот. А откуда взялись у наших блогеров много денег? Это вот они завоевывают аудиторию, аудитория, естественно, уже платит. А вот эта вот наша девушка, которая тоже вот уехала недавно, Макс этот рекламировала.
0: Инстасамка, вы имеете в виду? Инстасамка.
14: Да, они это прям сильно пропагандируют, что не нужен ум, не нужен интеллект, не нужны знания, что просто вот я есть, и за это мне надо деньги. И молодежь, соответственно, ориентируется на это все. Вот и все.
0: Но, смотрите, инстасамки никакой в помине не было. Мы озвучили, с какой поры все началось. С 2010 года.
14: Инстасамки были такие же люди. Очень много. И за границей...
0: Но влияние, грубо говоря, Ютуба, Инстаграма еще, по-моему, в помине не было никакого. С 2010 года эта тенденция идет. Так что все-таки не ответ. Дело не в том, о чем вы говорили. Ладно, спасибо, мнение услышали. Дальше уже будет пустой, бессмысленный спор. Давайте послушаем и других. Сергей, Подмосковье, пожалуйста.
15: Здравствуйте.
0: Здрасте.
15: Мое видение этой проблемы такое, что все это идет из-за западной модели жизни.
0: доступен. И тут Запад виноват, короче, да, проклятый. Загнивающий.
16: Запад, а западная модель. Соединенные Штаты, Европа та же самая. Любые развитые страны, они несут это. Зачем мне строить летучий корабль, когда я его куплю? Вот примерно такой подход.
0: Как в мультике, да?
16: Есть деньги.
0: Построишь летучий корабль, да. Куплю. Да.
16: Вот, да, такой подход. Чем богаче страна, тем тупее в ней народ.
0: Да.
16: Простой пример, возьмите, времена СССР. Практически ни черта не было. Но зато можно было где-то заказать на заводе, что-то сделать. Рукастые мужики были всегда и везде. И принцип был такой. Как из ничего сделать что-то, и чтобы за это ничего не было. А для этого нужно подумать головой.
0: Ладно, принимается как мнение. В принципе, да. Евгений из Барнаула, теперь вы. Прошу вас.
17: Здравствуйте.
0: Здрасте.
17: Лично мое мнение... Я не согласен с этой международной там организацией, которая это все там
0: международные тесты. Так.
17: А, ну пусть они. Давайте посмотрим. А хоть ребята сейчас на СВО воюют, они не 10-го года рождения, но там среди них тоже не глупые есть. Ребята, правильно?
0: Ну, конечно.
17: Но если 10-го даже есть,
0: да.
17: ну тогда можно только посмотреть на их примеры. Там же тоже не работают в таких условиях, где нужно принимать правильные решения. И прям сразу оперативно. Глупые бы так не смогли. Это лично мое мнение.
0: Хорошо, хорошо, да. Ну, 10-го года, 2008-го скорее, да? 18 лет, что было. Вот, 2008-го все-таки. Но плюс-минус. Да, спасибо, хорошо, да, принимается дальше. Не расслышал сейчас. Павел из города Владимира, пожалуйста.
18: Вот в начале передачи там говорили, что ИИ ну, помогает.
0: Искусственный интеллект,
18: вот,
0: да.
18: Да. А типа 10 лет назад тенденция ИИ никакого не было. Ну вот не по моему мнению.
0: 16
18: лет. Но уже можно было спросить что-нибудь у Google, ну загуглить или замылить. То есть 16 лет назад, чуть раньше даже, перестали думать, когда можно было информацию очень легко добыть. Но, кстати, и сейчас нету. Есть просто алгоритм, который выдает наиболее популярный ответ на заданный вопрос или решение, наиболее часто применяемое. То есть он это не ИИ, ну, то есть это алгоритм. Вот. И сейчас люди думать не надо совершенно. Вот у меня менеджер сидит, например, там он даже, допустим, как поставку на какой-нибудь маркетплейс сделать, спрашивает у ИИ, или что купить, спрашивает, опять же, не у ИИ, это как вот запрос у Алисы, причем тоже в вашей передаче было, если спрашивать там у GPT образ, мужчина один сказал, вот, что образ ветерана, ну, дедушки ветерана Великой Отечественной войны, он америкоса нарисовал, ну, то есть американского солдата, ну, типичного такого, потому что, ну, наиболее популярный для GPT это вот. Ну, там, они же еще не только наиболее популярные, а за что еще проплачены, например, что купить под
0: каждый. Запрос, промпт надо составлять грамотно. Да.
18: Ну, да, согласен. Вот. А если у Алисы спросить образ дедушки, наверное, она ну, нарисует советского солдата, потому что тут наиболее, то есть, ну, как бы, ну, картинки там посмотрит, она же подбирает, ну, все в целом. Вот. А отупение происходит именно из-за того, что просто разучиваются думать. Думать не надо, то есть добывать информацию не надо. Спросил, все, ответ получил. Зачем еще что-то там какие-то извилинами шевелить? Это все образно мы говорили. А так-то все равно мозг-то это что же, как бы мышцы, которую надо тренировать, теми самыми извилинами периодически шевелить. Чем больше шевелишь, тем, мне кажется, образованнее и будешь. Вот.
0: Спасибо. Далее. Михаил из Перми. Здрасте.
19: Михаил, говорите. Добрый день, Иван. Добрый день, страна.
0: Здрасте.
19: Значит, первое, я считаю, что это все идет из-за того, что у нас одна из причин, что бюрократия в стране очень сильно развита. Вот даже по тем же самым врачам возьмем, то есть из 15 минут приема 12 минут она заполняет документы, и там 3 минуты она общается с пациентом, в частности. Второе, значит, информации сейчас очень много, она очень легко доступна. Но при всем при этом она не проверена очень часто, и то есть людям тяжело ее фильтровать. Если в советское время информация была вся скомплектована, то есть я вот в производственной сфере работаю, то есть сужу так, то есть раньше у нас были, например, только ГОСТы, которые академики годами сводили все в одно
20: вписывается в один документ, все это было компактно, по сути, по делу, сжато, и только то, что надо, то сейчас этой информации очень много, и она непроверенная, так скажем.
0: Так, и в этом причина кроется, вы считаете?
20: Ну, одни из причин.
0: Угу, хорошо.
20: Причин-то, наверное, много, но вот эти две, я считаю, тоже влияют.
0: Все, понятно. Хорошо, спасибо большое. Далее. Николай из Подмосковья. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
0: Да, Николай, говорите.
21: Я полностью согласен с выводами международной организации. Действительно, уровень интеллекта упал. Причем эта проблема коснулась не только простых людей, но и людей, принимающих серьезные и важные решения. Вот пример. В 2014 году было принято решение о вывозе московского мусора на неподготовленные свалки, локальные свалки под Москвой. То есть миллионы тонн московского мусора заполонили эти свалки.
0: Я понимаю, что вы хотите подсветить конкретную проблему за счет этой темы, да? Но вот нет, не принимается. Да, нет. Да, спасибо, спасибо. Я не то чтобы как бы против того, что действительно это коснулось и руководства в определенной степени, да, не только нас с вами. Нас-то коснулось, ясное дело. Народ дурак, известное дело. Но и руководство тоже там частенько умом не блещет, и тут поспорить сложно. Но давайте все-таки вот локальные проблемы не распространять, коль уж тема не располагает. Сейчас у нас перерыв. Да, сколько до перерыва, коллеги, осталось? 30 секунд как раз. После перерыва продолжим этот разговор. Прошу все-таки высказываться конкретно по теме. А тема у нас «Стали люди глупее?» Вы можете судить по себе, можете судить по своему окружению. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Новости, реклама, анонсы. Послушаем, они пройдут быстро, после этого вернемся и продолжим. Трансляция, напоминаю, для тех, кто захочет свой выход в эфир вдруг срезать, выложить в свои социальные сети, на YouTube есть канал Неупанкин.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
23: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
24: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности власти на Украине.
26: Что касается Зеленского, изначально абсолютно номинальная фигура. Более того, вся система управления на Украине, она предполагает, что ключевые должности, посты занимают абсолютно номинальные люди, задача которых торговать лицом от имени того ведомства или государства, которое они якобы возглавляют. Я не думаю, что при смене кураторов украинского проекта, если это произойдет, потому что стоит отметить, Зеленский пока побеждает в этом противостоянии. Пока у Зеленского шансов на победу в этом противостоянии объективно больше. И я не могу сказать, кто для нас там выгоднее, кто не выгоднее. Вообще без разницы. Даже если вместо Зеленского или любого другого там будет голограмма, которую западные политики будут признавать президентом Украины, все равно ничего не изменится. Это вот самое главное. То есть вопрос в системе управления. Вопрос в том, что там нет ни одного политика, который не ориентирован на те или иные внешние центры влияния. Там нет ни одного политика, кстати, давно нет, не с 2014 года, который ориентирован на то, чтобы каким-то образом переживать за Украину, потому что переживание за Украину неминуемо приводит к миру, неминуемо приводит к разговору с Россией, по-другому не может.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Что будет? Честный взгляд на 28 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Стали ли люди судить по себе и вашему окружению тупее, глупее? 8 800 200 ровно 9702. Светлана из Челябинска. Здравствуйте, Светлана.
1: Это дураками легче управлять. Вот татаро-монгольская ига били славянских детей по башке, головой об стену, делали дураками. Легче управлять. Фашисты тоже. Славяне – это только обслуга. В советское время борьба с интеллигенцией. Но, правда, Сталин очнулся. Потом стали создавать шарашки и как-то... Вот, то есть это должна быть политика. Было бы исследование. Если даже гениального ребенка посадить в темную комнату, лишить общения, информации, дураку будет. То есть, конечно, образование должно быть. Вот дворяне знали, свободно владели несколькими языками. В советское время обязательно девочки, хореография, там, фигурное катание, иностранный язык, музыка. То есть стремились развивать. Многие художники русские, музыканты, они по профессии были не музыкантами, а любители, и тем не менее стали гениальными. Вот, то есть, и спасибо интернету. Раньше мне приходилось много ходить в библиотеки, искать. А сейчас можно, сидя, открыть интернет и в комфортных условиях, и быстро найти то, что нужно. То есть говорили, что надо учить находить информацию. А сейчас не учат. Все психиатры, психинка, психиатр, она даже не может ничего сказать толком. Борьба с умом, у нас диагноз шизофрения. Умный – это шизофреник. И борьба у нас с умными. А должно быть все наоборот. И образование должно... То есть заинтересованность должна быть в этом государстве.
0: Спасибо.
1: Не учат находить противоречия, какие-то аргументы.
0: Не учат быть умными, короче.
1: Логику. Ну, только вот то, что модно, сказали, и все должны повторять.
0: Ну, понятно. Спасибо. Далее. Константин из города Владимира, пожалуйста.
2: Я считаю маленько некорректное вот это вот исследование, потому что люди не глупеют, а просто идет недоразвитие общеобразовательное.
0: Во всем мире?
2: Ну да, в зависимости от, да, чем богатее страна, тем, конечно, проще жить и меньше надо развиваться.
0: Это понятно. А мы как живем? Вот Россия, в России, по-вашему. Нас к богатым-то можно отнести?
2: Ну, не богатым. Мы все равно стали лучше жить, чем жили. Вот там, в сравнении там 20 лет назад.
0: Да, это безусловно. Но богатыми нас можно назвать? Или богатой страной назвать можно? Я имею в виду уровень благосостояния граждан, конечно же.
2: Ну, конечно, по сравнению с чем же?
0: Нет, не надо сравнивать богатый. По сравнению. Да, мы не сравниваем с собой предыдущим. Мы говорим о том, как мы живем сейчас по сравнению, собственно, с другими странами, которых можно назвать богатыми. Швейцария какая-нибудь.
2: Ну, она же я богатая. Ну, Швейцария, возможно. Но я бы сказал, средний уровень у нас.
0: Средний. Так, среднички.
2: Средний уровень, да.
0: Ну, да, в общем,
2: и я хотел вот про уровень интеллекта, опять же, это в сравнении с чем же?
0: С чем?
2: Какое-то маленько некорректное сравнение, опять же, уровень интеллекта. Если у физика спрашивать про биологию, он же не все расскажет. А какой-нибудь школьник, допустим, который увлекается этой биологией, он больше знает. И, соответственно, что, интеллект больше будет ускорен?
0: Причем тут это есть фундаментальные знания, которые и тот, кто разбирается в биологии, и тот, кто физике расскажет.
2: Да. Также это вот общеобразование идет. Когда раньше мы учили, допустим, всю таблицу Менделеева наизусть, читали «Войну и мир» от корки до корки, Пушкина там всего надо было изучать. Сейчас это уже не надо как бы.
0: Ну как не надо, так же читают, вот, так же страдают, когда «Войну и мир» читают, то же самое.
2: Уже меньше. Сейчас
0: мы страдали, вот это, и сейчас страдают. Слушай, «Войну и мир» в школе, в восьмом классе читать, ну, это, конечно, отдельная экзекуция. Читать уже в состоявшемся возрасте. Ну, спасибо. Нет, в школе тоже, безусловно, надо. Но перечитывать, вот какой важный момент. Перечитывать важно уже в определенном возрасте. Далее у нас Алексей из Воронежа, пожалуйста.
3: Здравствуй, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Алексей из Воронежа. Иван, мое мнение лично, я проработал в службе общественной безопасности в милиции, полковник милиции всю жизнь, и потом преподавал в институте административных действий
6: нашего государства.
0: Я, кажется, даже уже знаю, что вы скажете. Полная разруха, провал.
6: Абсолютно. Посмотрите, я пришел к такому. Я даже послушать до конца. Я пришел к такому выводу. За наши погрешения нас наказал Бог. Бог лишил нас ума. Разуму не только у нас. Все наше, может, и Западная Европа посмотреть. Идет все к войне. Тянут все, в злобе живут. Я единственное прошу, почитайте все Евангелия пару раз. И читайте духовную трапезу ежедневно. И вы поймете, что мы неправильно живем.
0: Понятно. Спасибо. Неправильно живем, ну, как бы мы догадывались, да. Далее, кто у нас? Дмитрий из Подмосковья, пожалуйста.
7: Вот, говорят, есть исследование, есть это, опрос. Если сделать опрос тупой или тупой, естественно, статистика будет, что все, весь мир умный.
0: Я могу честно признаться, если спросите, пожалуйста, да.
7: Ну, нет, я не буду.
0: Жил бы в Сочи, я отвечу, понимаете, будь я умнее. Ну, да. Знал бы прикуп. Пожалуйста, вам слово.
7: Ну, так в Москве живет. Вот. А картина рисуется всем, мне кажется. То, что вот спросил каждого, тупой ты или не тупой. Каждый скажет, конечно, нет, не тупой. А он нет возможности проявить это на практике. Раньше было, вот образование было, базовое образование там. И всякие науки, а предметы проходили. И это можно было пройти на практике, показать, применить свои знания. А сейчас этого даже вот на дачу приезжают дети. Их никто ничего не заставляет. Дома что-то прикрутить, там муж на час, они с папой по странам ползают. И вот ты называется, раньше называется. Ты не можешь это, что, не можешь это сделать? Ты тупой. Не то, что ты знаешь что-то, а ты не можешь это сделать и применить на практике. А так-то все они говорят, что мы умные, мы все знаем.
0: Ну, в общем, да, вот спасибо. И еще успеем одного слушателя послушать. Алексей из Омска. У нас чуть больше минуты. Пожалуйста, вам слово.
8: Иван, приветствую. Страна, здрасте. Приветствую. Всем мирного неба и скорейшей победы. Молимся. У меня, хотел подытожить, да, сегодняшний эфир. Какие ключевые итоги, ну, или выводы сделаны? Если мы разговариваем про когнитивные способности, да, вот всего человечества, если брать его в безземной шар, то, конечно, он снижается по ничего. Вот у нас, посмотрите, сейчас книг дома практически нет. Никто не читает, в библиотеки не ходит. Все замещает интернет. В одних случаях это правильно, поскольку есть прямые специализации, там, МВД, медицина и так далее, где идет узкоспециализированная направленность, и, соответственно, это помогает для развития. То есть, чему клоню, если мы вернемся в старую советскую эпоху, да, и возьмем полностью весь комплекс обучения, включая питание детей, включая физическую подготовку детей, включая весь накопленный предыдущими, так сказать, поколениями опыт и вкладывая их в определенные, так сказать, направления, как в советское время было, там, физмат, там, по биологии и так далее, и так далее, мы получим результат, ну, грубо говоря, в следующем поколении.
0: Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Не переключайте, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог-международник Елена Супонина о том, кто стоит за разглашением информации о неудачах США в войне с Ираном.
2: У Трампа есть противники, причем до сих пор занимающие важные позиции. Это тоже может рассматриваться как одна из версий. То есть кто-то допускает утечки, чтобы показать, вот как администрация президента США не справилась с иранским кейсом, с иранским делом. Еще причина тоже близкая к этой. Есть противники продолжения военных действий, равно как и сторонники. То есть те, которые занимают позицию близкую к той, что придерживается израильской. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, мол, надо бить, не переставая, не прекращая, иначе любая передышка – это второе дыхание и становится только хуже. Так что все эти причины надо рассматривать вкупе.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.